0: приходит местная ГИБДД и говорит: я вот передвигался на автомобиле с таким-то номером, сделайте мне улучшение водительского удостоверения. После анализа нарушений, аварийности, всего остального, ему либо повышают возможность ездить на более мощных автомобилях, либо отправляют на пересдачу. И вот таких градаций там три, если не ошибаюсь. 3 года стажа водитель получает полную разблокировку. Может ездить на любых автомобилях любой мощности, если он вот ступенчато вот так вот 3 года прошел все этапы от маломощных малолитражек до каких-то средней мощности автомобиля.
1: Понятно. Спасибо большое за рассказ. Но я хочу сказать, что вообще-то по статистике у нас аварийность среди молодых водителей последние годы все время снижается и снижается. Во многом, в основной своей массе, более осторожные, они еще не умеют разобраться в сложной ситуации, поэтому и ездят не со страшной скоростью и пытаются не нарушать правила. Так что вопрос, конечно, достоин изучения, но что из этого выйдет и какой из этого окончательный будет сделан вывод, вводить какие-то ученические права или не вводить.
2: Пути дороги.
1: А теперь переходим к самой интересной части нашей программы. Сегодня это будет не путешествие, потому что я решил посвятить эту часть программы обзору новинок, которые были представлены на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел вот совсем недавно в северной нашей столице. Вы знаете, вот как-то с автомобильными выставками у нас сейчас достаточно сложно и в России, и в мире. И вот в разных странах придумывают разные места, чтобы показать новинки автомобильные. Ну, в частности, многие показывают на каких-то электронных выставках. А у нас таким местом, где показывают новинки, уже несколько лет, как является ПМФ, который проходит всегда в начале июня в Питере. И вот тут было очень много новинок, причем в самых разных сегментах, начиная от самых доступных автомобилей и кончая самыми дорогими. Причем большинство новинок представили российские производители, хотя были и иностранцы. Ну, отличился АвтоВАЗ, у которого был довольно большой стенд. Главной новинкой был, наверное, обновленный внедорожник «Лада Нива Легенд». Надо сказать, что модель выпускается с 1977 года, в следующем году будет 50 лет, но модель по-прежнему очень популярна, это доступный полноприводный автомобиль, это реальный внедорожник, и теперь он получил новый двигатель объемом 1,8 литра, 90 лошадиных сил, это плюс 10 лошадиных сил, относительно прежнего агрегата, который имел 1700 кубиков. Ну и на АвтоВАЗе заявляют, что расход топлива сократился в некоторых режимах до 30%, управляемость и плавность хода стали значительно лучше. Между прочим, барабанный бой, внедорожник получил подушку безопасности водителя, и, наконец-то, у Нивы единый ключ для дверей и зажигания. Ну, вот так преобразился наш автомобиль Нива. Цены пока не объявлены, производство 3-й квартал, тогда же продажи. Ну, а еще показали предсерийный образец нового кроссовера «Лада Азимут». Его тоже начнут производить в 3-м квартале, в 4-м продаже. Пока будет 2 двигателя, 1,6 литра, 120 лошадиных сил, и 1,8 литра, 132 лошадиных силы. Естественно, у нас бензиновые оба мотора, коробка или механика, или вариатор, но вообще обещают даже полноприводный гибрид. Ждем, цен пока тоже нет, ориентировочно от 2 миллионов, думаем. Это вот крайность, что называется, самый бюджетный вариант. А дальше самый премиальный вариант от российских производителей. Показали обновленный автомобиль «Аурус Сенат». Премиальный автомобиль на премиальном уровне. Стандартная версия будет стоить порядка 50 миллионов рублей и более 100 миллионов за удлиненную версию. Технические характеристики не изменились. Двигатель 4,4 литра, почти 600 лошадиных сил, коробка 9-ступенчатая автоматическая со встроенным электромотором, полный привод. Большие изменения внутри. Калибровки подвески, тормозной системы, автоматической коробки передач. Внешние изменения небольшие. Новые фары, фонари, бампера, решетка радиатора, новые капот, крышка багажника. В салоне изменения есть тоже. Консоль изменилась, руль, дверные карты и новая мультимедийная система с увеличенным экраном. Ну, вот такой автомобиль нам показали и говорят, что эксклюзивные модели, есть уже заказы на них. Но «Сенат» теперь это не только модель бренда «Аурус», но еще отдельная марка. Был стенд новой российской марки «Сенат». Первую модель представил вице-премьер Денис Мантуров. Это премиальный седан «Сенат 900». Ну, все понимают, что вообще-то это перелицованный китайский премиум-седан «Ханчи H9». Но у него новая решетка радиатора, совершенно другая в стиле премиальной российской

марки «Аурус». Ну, вообще, это большой автомобиль, 5-метровый. Технически он повторяет китайский лимузин, но в китайской комплектации, потому что здесь 3-литровый мотор V6 мощностью 326 лошадиных сил в паре с 8-ступенчатым автоматом. Полный привод, разгон до сотни занимает у машины 6,5 секунд. Я напомню, что Ханчи H9, который продается у нас, там 2-литровый двигатель, порядка 245 лошадиных сил. Здесь 3-литровый. Собственно, две модификации с 5 и 4 посадочными местами. Цены на модель тут демократические. Всего от 12 миллионов рублей. И производство налажено уже, сборка налажена на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Вот модель 900 уже в ближайшее время будет у дилеров. А на подходе есть еще модель 1000, покрупнее. Тут стоял, в общем, концепт этого автомобиля. Ну и еще премьеры какие были. Российская марка «Волга» провела первую публичную премьеру флагманского кроссовера К50. Это большой кроссовер класса D. Производство автомобиля уже налажено на заводе в Нижнем Новгороде, там, где еще несколько лет назад собирали модели Skoda и Volkswagen. Это перелицованный китайский Geely Manjaro, очень популярный у нас кроссовер, за исключением передней части, которая не похожа на китайский образец. Она своя. Собственно, решетка радиатора отличается, и большая надпись «Волга» крупными буквами. Ну, а по техническим характеристикам и размерам К50 полностью соответствует Манжаро. Под капотом 2-литровый мотор 238 лошадиных сил. Совместно с классическим работает он 8-ступенчатым автоматом. Привод только полный. Продажи стартуют в ближайшее время уже вот-вот. И стартовая цена уже известна. 4 199 тысяч рублей. Кстати, на 400 тысяч рублей меньше, чем просится на Манжаро, который пока еще продолжает параллельно продаваться. Еще одна новинка – это российский автомобильный холдинг АГР представил первый кроссовер новой марки «Джеланд», «Джеланд J6». Внешне он идентичен модели «Джеку J6», которая у нас не так давно дебютировала. Теперь сборка налажена на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Автомобиль имеет пока только полный привод, 1,5-литровый турбомотор, 147 лошадиных сил и 6-ступенчатый робот. Несколько комплектаций, цена демократичная, от 2 миллионов 290 тысяч до 2 миллионов 650 тысяч рублей. Ну и последняя премьера, очень яркая. Китайская компания, премиальная компания «Ханчи», который уже не первый год выступает официальным партнером форума, представил флагманский седан класса люкс «Гойя». Он относится к высшей линейке. В Китае она называется «Golden Sunflower», «Золотой подсолнух». Название модели не фамилия испанского художника, можно перевести с китайского как «национальная элегантность». Автомобиль доехал до России, в Китае он начал продаваться 2 года назад. Разработан дизайн под руководством вице-президента по дизайну марки Джайлса Тейлора, это вообще бывший шеф-дизайнер Роллс-Ройса. Ну и говорят, что в дизайне сочетается классическая европейская эстетика и элементы китайского культурного наследия. Вообще выглядит автомобиль роскошно, я даже в салоне посидел. Впечатляет, более 5 метров 20 сантиметров в длину, ну и под капотом двигатель V6 3-литровый или 4-литровый V8, почти 500 лошадиных сил. Коробка 8-ступенчатая автоматическая со встроенным электромотором дополнительной мощностью 218 лошадиных сил. Привод, естественно, полный. Цена для роскошного лимузина довольно скромная. 27-31 миллион рублей. Это, кстати, в 2 раза дешевле, чем просят наш «Аурус». Хороший автомобиль, красивый, непонятно, как он пойдет, но я надеюсь, он пойдет хорошо, потому что действительно роскошный автомобиль. Ну и, в общем, экономистам еще предстоит оценить итоги ПМФ. Говорят, что сделок там заключено на 6,5 триллионов рублей, но с точки зрения автомобильной форум точно удался. Такого количества значимых премьер во всех сегментах рынка мы давно не видели. И что интересно, почти все модели в производстве, а некоторые уже в продаже. Так что можете пойти и посмотреть лично, как выглядят автомобили, как недорогие от АвтоВАЗа, так и дорогущие автомобили «Аурус» и, в общем, недешевые автомобили под названием «Ханчи». А также уже посидеть в салоне новой нашей марки «Волга». На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам всем дороги и берегите себя!

Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.

0: 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе...
1: Американцы получили зеленый свет на постройку лазерного реактора, который зажигает рукотворное солнце. В небо впервые поднялся электросамолет на батареях нового типа, а искусственный интеллект нарисовал вакцину против вирусов, которых еще не существует. Начнем с термоядерного синтеза. Министерство энергетики США официально утвердило концепцию и программу развития термоядерного реактора с красивым названием «Афина». Речь идет не о лабораторной игрушке, а о коммерческой установке, которая должна непрерывно генерировать 400 мегаватт. Это примерно энергопотребление небольшого города. Подключить «Афину» к электросетям обещают к середине 30-х. Давайте разберемся, что вообще такое термоядерный синтез. Это ровно тот процесс, который идет в недрах Солнца. Легкие атомные ядра сливаются в более тяжелые и при этом выделяют чудовищное количество энергии. Проблема одна, но огромные ядра заряжены положительно, а одноименные заряды отталкиваются как два магнита, которые вы пытаетесь свести одинаковыми полюсами. Чтобы продавить это отталкивание, физики его называют кулоновским барьером, топливо нужно разогреть до десятков миллионов градусов. Большинство проектов удерживает такую плазму магнитными ловушками. Это так называемые токамаки, тороидальные камеры с магнитным полем. А вот разработчики нового реактора идут другим путем. Они сжимают и поджигают крошечную мишень с топливом мощнейшим лазерным импульсом. Ради этого в Денвере запустили установку «Феникс» — крупнейшую в мире частную лазерную систему. Топливо здесь — смесь дейтерия и трития, двух тяжелых разновидностей водорода. И вот тут самое главное — тритий радиоактивен и в природе почти не встречается, его приходится вырабатывать прямо в реакторе. Доказать, что установка способна сама себя обеспечивать тритием — отдельная задача программы. Без ее решения никакой коммерции, конечно же, не будет. Ну а двигаются они, конечно же, поэтапно, с говорящими названиями. Сначала демонстратор с именем «Наковальня» к 2028 году. Потом будет более мощный «Вулкан» в начале 30-х и только затем сама «Афина». Делается это все не в одиночку. «Афина» — часть государственно-частной программы, в которую еще в 23-м году вложили стартовые 9 миллионов долларов. А всего в ней 8 команд, и каждая идет своей дорогой. Кто-то строит классический «Токамак», другие выбрали экзотические варианты, где плазму сжимает собственное магнитное поле разряда. Государство раздало деньги и теперь смотрит, кто первым доведет рукотворное солнце до розетки пользователей. Ну и под занавес, пока американцы давят кулон барьер грубой силой или нагревом, китайские ученые предлагают его обойти. Их идея — лазером подтолкнуть ядра к так называемому квантовому туннелированию. Это удивительное свойство микромира. Частица иногда способна просочиться сквозь барьер, который по классическим законам ей не преодолеть. Как если бы мяч сам собой оказался по ту сторону стены, не перелетев ее. Если прием сработает, поджечь синтез можно будет при меньших температурах, а гонка к звездной энергии идет сразу по нескольким трекам.
0: 20 мегабайт.
1: Ну а пока физики приручают солнце на Земле, инженеры осваивают небо. Во Флориде на аэродроме Zephyr Hills состоялся первый в истории пилотируемый полет электрического самолета на твердотельных аккумуляторах. Самолет представляет собой переоборудованный мотопланер, то есть с легким мотором. Но интересен тут не планер, а то, что внутри него. Раньше он летал на обычных литий-ионных батареях с плотностью энергии 260 ватт-часов на килограмм. Чтобы было понятнее, плотность энергии — это сколько электричества помещается в каждом килограмме батареи. И для летающей техники это вопрос. Вопрос жизни и смерти, ведь каждый лишний килограмм надо еще и поднять в воздух. Так вот, новые элементы выдают 410 ватт-часов на килограмм, и это больше, чем в два раза. И заряжаются они почти с нуля, до 80% меньше, чем за четверть часа. Чем же твердотельная батарея отличается от той, что стоит в вашем телефоне? В обычном аккумуляторе между электродами плещется жидкость, горючий электролит, тот самый, из-за которого иногда взрываются самокаты и смартфоны. В твердотельной батарее эту жидкость заменили твердым материалом, получается компактнее, а главное — куда устойчивее к перегреву и ударам, что для самолета весьма критично. Добавьте к этому хитрую систему подзарядки. Крылья усыпаны солнечными панелями, а в режиме планирования пропеллер раскручивается набегающим потоком и работает как маленький ветрогенератор, понемногу возвращая заряд прямо в полете. Команда уже ставила рекорд высоты для этого класса — 7,5 километров, а до конца года рассчитывает забраться выше 12 километров в стратосферу, выше, чем летают обычные пассажирские лайнеры. Однако все это пока технологически демонстратор. В билетную кассу за таким рейсом идти рано, но направление уже задано.
0: 20 мегабайт.
1: Ну и еще одна новость напоследок, пожалуй, самая близкая каждому из нас, потому что речь идет о нашем с вами здоровье. Ученые впервые испытали на людях вакцину, действующее вещество которой целиком придумал искусственный интеллект. Вот в чем фокус. Обычную вакцину делают под конкретный вирус. Берут его белок, показывают иммунитету и говорят: запомни этого врага. Но вирус мутирует, и вакцину приходится бесконечно обновлять. Новый алгоритм поступил иначе. Он перелопатил огромный массив генетических данных целого семейства коронавирусов и собрал из их общих черт искусственную конструкцию, так называемый суперантиген. Антиген – это, попросту говоря, опознавательный знак, по которому организм учится узнавать своего врага. А супер – потому что в нем собраны приметы сразу множества родственных вирусов, в том числе тех, которые еще даже и не появились. В испытании участвовали 39 добровольцев от 18 до 50 лет. Что любопытно, вакцину вводили не иглой, а безыгольным микроструйным впрыском, что заодно решает проблему тех, кто боится уколов. А в результате препарат оказался безопасным и вызвал иммунный ответ. Не только на знакомый нам коронавирус COVID-19, виновник пандемии ковида, и его старшего родственника, но и на коронавирусы летучих мышей, те самые, что потенциально могут перескочить на человека и устроить пандемию будущего. Будем честны, однако, сами исследователи в журнале Journal of Infection назвали иммунный ответ скромным и переменчивым, отчасти потому, что добровольцы и так уже переболели ковидом и прививались. Однако это все же первая фаза проверки безопасности, впереди их ждет вторая. Тот же подход, по словам разработчиков, годится не только для коронавирусов, например, и для семейства вирусов Эбола, которые сегодня пугают всю планету. То есть вместо того, чтобы годами догонять уже вспыхнувшую угрозу, мы получаем возможность готовить защиту целых семейств вирусов заранее. И заметьте, как стремительно искусственный интеллект входит в медицину. Вот такое получается лекарство от страха перед будущим.
0: 20 мегабайт.
1: И вот еще менее оптимистичные новости. Один британский банк выпустил записку, которая остудила всеобщий восторг вокруг человекоподобных роботов. До их массового прихода в нашу жизнь, по оценке аналитиков, остается как минимум десятилетие. Аналитик Уильям Томпсон по итогам большой робототехнической выставки в Бостоне заявил: «Момент GPT для роботов еще не наступил». Моментом GPT называют ту секунду, когда технология из лабораторной диковинки разом выходит на массовый рынок, как чат-боты после появления чата GPT. Так вот, у роботов этой секунды пока нет. Томпсон назвал 5 препятствий: высокие требования к сертификации безопасности, незрелая цепочка поставок деталей, нехватка реальных данных для обучения, дорогие вычисления и отсутствие единой прорывной архитектуры, то есть общей нервной системы для всех роботов сразу. Поэтому даже оптимисты рисуют две волны. Первая волна до 2030 года – это заводы, логистика, сельское хозяйство, стройка, места строгие и предсказуемые. И только во второй половине 30-х роботы дойдут до здравоохранения, ухода за пожилыми, школ и гостиниц, туда, где надо иметь дело с живым непредсказуемым человеком. Универсальный робот-помощник – это именно второй этап. Но кое-что уже меняется стремительно. Всего за 5 лет цена одной человекоподобной машины рухнула с 3 миллионов долларов до примерно 100 тысяч. Это как если бы автомобиль за пятилетку подешевел в 30 раз. И, несомненно, лидер тут также Китай. У него около половины всех промышленных роботов планеты – 300 тысяч штук против 34 у США. Плотность роботизации там с 2016 года выросла на 600% и дошла до 500 машин на каждые 10 тысяч работников. А в прошлом году на Китай пришлось 85% всех установок роботов в мире. И делает он их вдвое дешевле западных, около 50 тысяч долларов за штуку. Tesla, Boston Dynamics и другие пробуют разные пути. Многие вынужденно собирают все под одной крышей, от моторов до программ, потому что готовых деталей на рынке просто не хватает. Но разработчики напоминают, построить завод – это лишь входной билет, а до настоящей коммерции все еще очень далеко. Ну а инвесторы все равно называют эту сферу золотой жилой, а главное, разрыв между эффектной демонстрацией и товаром на полке пока что огромен. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!

0: 20 мегабайт. Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Общество. Психология.
7: Дмитрий Таиров, студия Радио России. Очень приятно встретиться с вами, Ольга Ивановна, в очередной раз. Ольга Ивановна Маховская в студии Радио России, равно как и я, Дмитрий Таиров, о чем уже было упомянуто. Ну и, конечно же, вы. Что-то такое рассказываем мы обычно в наших диалогах.
8: Необычное, новенькое.
7: Беседах, да, мы стараемся, да, что-то вам новенькое, да, с чем-то вас познакомить и знакомить о том, что вы имели представление, ну, со своей колокольни, а мы вот со своих пулеметных гнезд. Показываю вам, как это выглядит с точки зрения профессиональной психологии.
8: Ну, не пугайте так слушателей пулеметными гнездами.
7: К чему так сразу? Да. Резонансные отношения. Есть термин в психологии понятия? Резонансные отношения.
8: Ну, скорее всего, такое для описания, да. Мы украли это у физиков, да, потому что у них там изучают резонансные отношения.
7: Ну, поскольку все волны, мы тоже пронизаны волнами, конечно.
8: Да, но психология про это мало, к сожалению, понимает. Вот эту волновую природу, как вы говорите, или ритмическую природу. Резонанс – это то, что возникает в результате совпадения ритмов. Человеческая жизнь, она пронизана ритмами. Ритмы сердца, да? Нейронные ритмы и так далее. Есть эксперименты, которые показывают, и мне странно, что они не оказались фундаментом для каких-то теорий резонансных, психологических. Такой теории нет, но она должна быть. Они показывают буквально, как усиливаются биополя двух людей, которые друг друга держат за руку.
7: Угу.
8: И когда такой эксперимент проводили и брали людей на пороге ЗАГСа, оказалось, что уровень резонанса, он у всех разный. Усиление есть у всех. Вот если два человека на пороге большой счастливой любви в самый лучший день жизни для многих в темной комнате берутся за руки, то прибор видит усиление свечения и общую ауру. Но у некоторых она полыхает просто, заливает весь экран.
7: А такие вот опасные, так... таких, знаете, запустишь вот так врата великих возможностей, хотел сказать, в ЗАГС, когда заходит, знаете, как солдаты на мосту, раз, ступеньки провалились.
8: Вы думаете, что это далеко от правды?
7: Нет,
8: работники
7: нет,
8: ЗАГСа
7: нет.
8: Жалуются, что есть такие парочки, которые обрушивают всю вот эту систему компьютера, летят свет, да.
7: Я не знал этого.
8: Люстры гаснут, фужеры лопаются.
7: Что ж там, бедные соседи. Живут, можно сказать, на вулкане.
8: Ну,
7: рядом с такими людьми.
8: Возможно, это просто бывает в особый день, в особом состоянии.
7: Ага, то есть прям в нужный момент, в нужном месте, да?
8: Ну, я не знаю, как ваши соседи, у меня соседи очень резонансные.
7: Хорошее наблюдение.
8: Каждый раз такое впечатление, что там шкафы рушатся, и последний день Помпеи. Для них это обычная форма отношений. Они, человек, который находится в резонансе, это уже особо измененное состояние. Как только резонанс снижается, ему кажется, что его не любят. Влюбленные маются, что он перестал меня любить.
7: Да-да-да.
8: Ты знаешь, что я не чувствую, что от него волна. Я не чувствую, что он любит. Вот что это такое? Чувствую, не чувствую. Резонанс нормализуется, ослабляет. Ну, все же нормализуется, да, вот природа же не может все время громыхать молниями. А в конце концов все приходит к какой-то норме.
7: Главное, чтобы не в упадок.
8: Главное, чтобы не в упадок. Да. Например. Если бы мы правильно учили своих детей, то мы бы говорили, что действительно природа волнообразна. Иногда чувства зашкаливают и отношения. Но всегда нужно давать отдыхать любым отношениям. Всегда есть пауза. Нужно отпускать другого человека, чтобы он побыл один. Угу. И это не катастрофа. Потому что большая любовь – это вовсе никогда вцепились друг в друга, глаза в глаза. Во всяком случае, мне очень часто приходится предупреждать влюбленных женщин, что нельзя до такой степени эмоционально контролировать мужчину. Mm-hmm. Во-первых, эмоции – это не его часть жизни, это не его стиль жизни, скажем так.
7: Не самая сильная его сторона.
8: Не самая сильная его сторона, это не то, чем он живет. Во-вторых, вы его так просто сожжете, да, потому что пары, где бывают у мужчин ранее инфаркты, алкоголизм, иногда связанные с вот этим очень сильным эмоциональным напором и контролем со стороны жен.
7: Хорошо, если мы немножко в сторону отойдем от чувств влюбленных, и медицинский персонал, вот интересно, учит, готовит к тому, что до какой степени нужно, важно иногда взять пациента за руку?
8: Да, вы знаете, это входит в международный протокол отношений с больными. Угу. Согласно такому протоколу, не только медсестры, но и родственникам сообщают о том, что у них есть возможность проводить время с больными, и очень важно в это время не просто находиться или приносить яблоки, соки и так далее, которые он не может пить, потому что иногда это реанимация.
7: Потому что ему водки хочется, а ему, да, ему яблок принесли этот.
8: Он чаще всего лежит без сознания, и кажется, что ему все равно. Была такая стратегия медицинская, что оставьте в покое, дайте ему спокойно умереть, но родственники-то не хотят,
7: но
8: чтобы...
7: Но это мы уже говорим о совсем такому уже прям...
8: Тяжелом,
7: да, то есть такое, как это называется, полусостояние, да, в полумиры уже человек...
8: Ну, это кома. Кома, когда кома. Сознание... Сознания нет, а ритмы еще сохраняются. И чтобы вернулось сознание, нужно эти ритмы как-то усилить. Можно это делать, наверное, медицинские, доктора это пробуют, но лучше всего память... телесная сработает, если придет жена или кто-то другой родной человек,
7: близкая.
8: Близкий, важный человек со знакомыми ритмами, условно говоря, и поможет ожить.
7: Вот интересно, со знакомыми ритмами, то есть близкое существо, да, значит, все-таки какую-то прям уже настройку резонансно одинаковую.
8: Я бы сказала, что не нужно привязываться к генетике. Мы, находясь друг с другом рядом, в телесном контакте, мы изучаем, вольно или невольно, ритмы друг друга, поднастраиваемся на них, умеем гасить плохие, усиливать хорошие. И вообще говоря, про себя это нужно знать, потому что это наша ответственность, как мы влияем на других людей. Иногда мы себя плохо чувствуем после общения с какими-то людьми.
7: Да-да-да, говорят вампиры, да, энергетические их называют.
8: Да. Это значит, что да, они живут за счет наших ритмов, подпитываясь, но забывают возвращать. Да, это в одностороннем порядке.
7: Это ж какие же...
8: Да, это плохой отрицательный резонанс, когда вы работаете как индуктор. Проблема моей профессии. Ты индуцируешь хорошие ритмы направо-налево, и все про тебя говорят, о, какой ты хороший психолог. Но так долго не проживешь.
7: А вот эту утрату вы ощущаете постфактум, само собой. А в момент того, что из тебя что-то в этот момент, твой ритм уходит в резонанс, который тебе не нужен. Это ощущение может человек понять?
8: Да, человек это понимает. Ну, знаете, я использую контроль временем. Нельзя с таким человеком долго общаться. Конечно, ты можешь отрефлексировать, понимать, как он это делает. Это иногда попытка войти в близкую зону, и человек говорит комплименты, и в это время, да...
7: Втирается в доверие.
8: Да, нарушает твои границы. Да, ты в нормальном состоянии, ты как в колпаке, ты как в броне. Тебе все равно. Ты решаешь какие-то функциональные задачи. Но человек проламбливает твои оболочки, пробивает. Иногда таким очень приемлемым способом.
7: И вкратчивым.
8: не предупреждаю. И это может быть результатом какого-то воспитания особого. Он, человек может не ставить задачу пробить твою оболочку. Да.
7: Это его особенность, да?
8: Это его особенность. Он так живет, паразитирует на чужой энергии. И тогда ты посматриваешь на часы и уже знаешь, что есть такие дежурные способы завершить разговор. Mm-hmm. Там, извините, mm-hmm. у меня встреча. Mm-hmm.
7: Сразу же, да, включаете деликатного, воспитанного человека, но при этом необходимо дать понять этому человеку, что
8: не можете
7: аудиенция закончена.
8: Да, не можете контролировать расстояние психологическое, mm-hmm. контролируйте время пребывания. Mm-hmm.
7: Программа «Психология» подходит к завершению. Таким образом, Ольга Ивановна, последние самые наставления. Очень все это интересно. Не надо забывать о том, что все природа волнообразна, и мы часть природы.
8: Можно это делать функционально, но с кем входить в резонансные отношения?
7: Вот.
8: Просто обращайте внимание, угу. вам приятно это делать или нет, и как вы себя потом чувствуете. Просто отрефлексируйте и принимайте для себя решение, потому что это вопрос уже какой-то личной гигиены. Управлять резонансом 100% мы не можем, но создать какую-то терпимую среду, не растратиться, не расплескаться.
7: Гигиена личной психофизики. Хорошо сказал?
8: Ну, по крайней мере, понятно.
7: Ольга Ивановна Маховская была с нами. Ей огромное спасибо, равно как и вам, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Дмитрий Таиров. Вы все поняли, все слышали о резонансных отношениях. До новых встреч.
8: Счастливо.
0: Психология. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
2: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
10: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
14: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
12: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
16: Это волшебство технологий.
17: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Радио России. Главное радио страны.
18: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные в ночь на понедельник нанесли удар по зданию территории бывшего завода «Промсвязь» в Харькове, где, по данным разведки, производили боевые части для беспилотников и ракет. Подробности меморандума о взаимопонимании с Ираном раскрыл вице-президент США Джей Ди Венс. Сообщается, что Ормузский пролив будет полностью открыт в пятницу 19 июня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. На этой неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные в ночь на понедельник нанесли удар по зданию на территории бывшего завода «Промсвязь» в Харькове, где, по данным разведки, производили боевые части для беспилотников и ракет. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, удар нанес расчет подразделений войск беспилотных систем с применением дрона «Камикадзе». О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сидорово, Татьяновка, Пришиб, Донецкой Народной Республики, Подлиман, Новосергеевка, Нижняя Журавка и Шейковка Харьковской области. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые группы 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и приступили к зачистке территории в районе комбикормового завода. За сутки в населенном пункте Красный Лиман освобождено 35 зданий. В результате огневого поражения уничтожено до 30 боевиков, 2 пикапа и 5 наземных роботизированных комплексов. Всего потери противника в полосе группировки «Запад» составили более 220 военнослужащих. 5 боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль «Хамви» и бронемашину «Макс-Про» производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Вооруженные силы России освободили населенный пункт Артемов Донецкой Народной Республики, сообщило Министерство обороны. Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Соединенные Штаты намерены сконцентрировать свое внимание на урегулировании ситуации на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом заявил Дональд Трамп после встречи с президентом Франции на полях саммита группы Семи. Трамп подтвердил планы обсудить урегулирование на Украине с европейскими партнерами по «семерке». Подробности меморандума о взаимопонимании с Ираном раскрыл позже вице-президент США Джей Ди Венс. По его словам, документ занимает всего лишь около полутора страниц, так что это очень общий документ. Меморандум определяет структуру будущих шагов, но ряд более сложных вопросов будет вынесен на следующий этап технических переговоров, сказал Венс в интервью телеканалу CNN. Что касается Ормузского пролива, то он будет полностью открыт в пятницу 19 июня, заявил ранее Дональд Трамп. Сейчас пролив открыт лишь частично. Вместе с тем глава Белого дома не исключил своего присутствия на церемонии подписания еще одного меморандума 19 июня в Швейцарии, добавив, что на этом мероприятии будет и вице-президент Джей Ди Венс. Другим событиям. В России уже почти готовы первые вагоны нового поезда для скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом Владимиру Путину доложил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, вся работа идет по графику. Причем речь в ходе разговора зашла и о новых маршрутах скоростных линий.
3: Вопросов много, комплекс у вас огромный. Давайте с этого и начнем. ЗСМ с высокоскоростной магистрали. Как вы живете, как работаете?
4: Владимир Владимирович, спасибо за этот очень важный вопрос. У нас на всем протяжении проекта развернута на сегодняшний день работа. Поезд создается. Мы сегодня уже сварили практически первые 5 вагонов поезда для высокоскоростной магистрали. Впервые в мире на профиле 980 миллиметров осуществлена сварка. 400 километров в час – это практически физика другая, поэтому там требования совершенно другого уровня к безопасности, к допускам и так далее. И сегодня в Пышме эта работа развернута в полном соответствии с графиком. Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия как бы, поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации.
1: Глава Минтранса также предложил построить высокоскоростную магистраль Москва-Минск. Президент эту идею поддержал и отметил, что неоднократно обсуждал проект с Александром Лукашенко. Российские железные дороги открыли приостановленные ранее продажи билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию. Гражданам рекомендовали следить за обновлениями на сайте и в приложении РЖД пассажирам. 15 июня компания приостановила продажи билетов на ряд поездов дальнего следования из-за проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Отмечалось, что это коснется в том числе некоторых составов, отправляющихся с курортов Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод. На этой неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, погода в столичном регионе больше будет напоминать сентябрьскую, но опеки ненастья ожидаются в основном на вечерние и ночные часы.
5: Дожди в столице будут без остановки лить на протяжении ближайших 24 часов. Пик ненастья придется на вечерние и особенно ночные часы. Суммарно за сутки на Москву может вылиться до 45 миллиметров осадков или около половины месячной нормы. Что будет похоже на сентябрь? Практически всю неделю погода будет прохладная и довольно ненастная. В Центральной России вплоть до субботы по ночам температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до 13, а в дневные часы всего от плюс 15. 15 до 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Ну и с наступлением выходных столбики термометров преодолеют 20-градусную высоту. К воскресенью ждем возвращения лета. Ночью плюс 10-15, а днем плюс 22-25.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ICU. А ранее источник Матч ТВ сообщил о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов и юниоров до международных соревнований. Пресс-служба футбольного «Локомотива» объявила о подписании нового контракта с 21-летним нападающим Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до 30-го года. Напомню, прошлый сезон Раков провел в крыльях советов на правах аренды. Президент футбольного клуба «Оренбург»...

0: служба-по-контракту.рф. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
1: Ну что ж, мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь, пожалуйста, к беседе. Задавайте ваши вопросы, оставляйте мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России, мы там также называемся. Там есть прямая трансляция, под которой также комментарий свой можно оставить. Скачивайте, устанавливайте приложение в Рустор, Google Play, Радио России доступны абсолютно бесплатно. Функции все те же и даже больше. Возможность отправить сообщение, посмотреть трансляцию. Доступен архив всех наших программ. Ну, а самые свежие и актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
1: Переходим к темам, которые запланировали мы для обсуждения в этом часе. Президент Дональд Трамп в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что готов для прекращения боевых действий оказать влияние как на европейских партнеров, так и на Украину.
2: Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Что сказал он? Ну, в смысле, слова Трампа он передает. Вновь Трамп акцентировал необходимость прекращения военных действий. Заявил, что готов воздействовать на европейских партнеров и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». То есть с сегодняшнего дня саммит «Большой семерки», стран «Большой семерки» стартовал во Франции. И заявление оттуда приходит, на самом деле, уже не в духе того, что Дональд Трамп говорил Владимиру Путину в телефонном разговоре. Ну, смотрите, одно из последних, например, касается денег на продолжение противостояния с Россией для Киева. Вопрос ставит ЕС о выделении дополнительных денег, еще 45 миллиардов евро, в дополнение к тем 90-м, про которые говорилось раньше. Об этом говорит у нас Урсула фон дер Ляйен, подтверждает, что первый транш вот из тех 90 уже дошел. Ну, или на днях дойдет 9 миллиардов, а будет еще 45, нужно их выделить. Уже обсуждают, как Украине следующую зиму переживать в противостоянии с Россией. Обсудим и стартовавший форум, и то, насколько президент Соединенных Штатов Америки может, в общем, повлиять на ЕС и Киев вместе с ведущим научным сотрудником Института США и Канады Российской Академии Наук. Артур Демчук с нами на связи. Артур Леонидович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Артур Леонидович. Ну что?
3: Леонович, уточнение.
1: Просим прощения, да. Извините, пожалуйста, Артур Леонович. Значит, вопрос, ну, мы уже сформулировали. Трамп так вот, он как-то надеется, что он может повлиять и на европейцев, и на Украину. Правда, он всячески избегает личной встречи с Зеленским, который очень надеется с ним там на полях семерки встретиться, да, Трамп все как-то вот ускользает. Но, тем не менее, вот у него прям уверенность такая, что он может на что-то повлиять. Поведение европейцев говорит об обратном. Как на самом деле?
3: Трамп действительно никогда не говорит «нет». Если его о чем-то просят, он обычно либо дает уклончивый ответ, либо заявляет, что «да, конечно». Вопрос в том, какие сейчас рычаги остались у Трампа для влияния на Европу. Рычаги – это, конечно, там введение тарифов и каких-то ограничений, то есть фактически санкции против Европы, на что Трамп вряд ли пойдет, потому что его сразу же упрекнут в том, что он подыгрывает России и, собственно, отошел от поддержки Украины. И, естественно, Соединенные Штаты никак не заявляют о том, что они готовы снять с России санкции, например, либо прекращать поставлять оружие на Украину через НАТО. Конечно, он может отделаться какими-то риторическими заявлениями, что военные действия нужно заканчивать, это все плохо, Европа должна подумать, Европа должна помочь Украине осознать необходимость принятия тяжелых решений, и с конфликтом нужно побыстрее покончить. Но реально рычагов, которые Трамп может использовать,

0: использовать сейчас для того, чтобы именно заставить Европу и Украину что-то сделать, я пока не вижу. Теоретически, конечно, он может отказаться поставлять оружие, может отказаться давать разведывательную информацию Украине, но тогда он столкнется с очень серьезной проблемой уже в Соединенных Штатах, в Конгрессе, например, среди тех, кто является сторонниками противостояния с Россией и помощи Украины до последнего.
1: А скажите, пожалуйста, Артур Леонович, тогда вот в чем здесь, как правильно сказать, ну, смотрите, я о чем говорю. Вот есть ситуация, которая разворачивается на Ближнем Востоке, и к 80-летию дню рождения Трампа подписана сделка. Ну, мы сейчас следующим пунктом будем обсуждать, как она подписана, но тем не менее. А вот здесь, в противостоянии России и стран НАТО, ЕС и, в частности, Киева, да, почему-то вот этой сделки не просматривается. Почему так?
0: Ну, здесь просто не просматриваются сделки, потому что позиция Европы тоже такая, что лучше продолжать войну, чем сейчас идти на уступки России, потому что если война продолжается, у европейцев есть хоть какая-то надежда на какие-то другие условия, нежели условия, выдвинутые Россией. А если сейчас пойти на перемирие и на подписание мирного соглашения на условиях России, то, естественно, европейским лидерам нужно объяснять собственно своим избирателям и украинцам, почему нельзя это было сделать, например, достаточно давно, согласившись на договоренности в Стамбуле, которые были более выгодные для Украины, по крайней мере, это были бы меньшие потери, чем Украина понесет сейчас. Ну, а по большому счету, естественно, Трамп и Европа понимают, что Россия остается таким стратегическим соперником, и, естественно, даже за разговорами о мире, а мир, естественно, нужен Соединенным Штатам для того, чтобы можно было возобновить торговые и экономические отношения, собственно, американский капитал мог зайти обратно и в Россию, и на Украину, все равно для Европы и для Соединенных Штатов Россия остается стратегическим соперником, поэтому продолжение военных действий косвенно выгодно и для Соединенных Штатов, которые оружие поставляют НАТО, и оно потом идет на Украину, и, соответственно, изматывание всячески России, чтобы потом, после конфликта, уже экономические отношения восстанавливать на более выгодных для себя условиях, например, на более выгодных условиях инвестиций, например, либо торговли, чтобы Америка потом получила какие-то преференции.
1: То есть получается, что все равно вот эта экономическая выгода, она важнее, чем заявление к дню рождения о том, что конфликт закончен?
0: Безусловно, экономическая выгода долгосрочная. Трамп смотрит на игру в долгую. Понятно, что у него еще есть какие-то впереди дедлайны. Например, то же самое через две с небольшим недели будет 250-летие Соединенных Штатов. Но самое главное, ему добиться какого-то успеха дипломатического или экономического успеха внутри страны, дипломатического успеха внешнеполитического к промежуточным выборам, которые будут в начале ноября, для того, чтобы все-таки республиканцы сохранили свое большинство в обеих палатах Конгресса США.
1: Ну, то есть здесь получается странная такая история. Если мы заключаем сделку с Ираном, то мы большинство, что с ним происходит, сохраняем? Или там тоже противников много? А вот если с Россией не заключаем сделку, то и не надо.
0: Ну, сделка с Ираном здесь еще и связана с тем, что на Соединенные Штаты давят их союзники на Ближнем Востоке, потому что продолжение военных действий будет означать не только проблемы, собственно, для самих Соединенных Штатов, для американских военных баз, но это будет означать очень серьезные проблемы для экспортеров нефти, которые пользуются Ормузским проливом. Это проблема в отношениях с другими странами, которые нефть оттуда получают. То есть здесь давление на США, по крайней мере, в пользу заключения сделки с Ираном больше, чем давление на те же самые Соединенные Штаты по поводу заключения какой-либо сделки по Украине.
1: Вообще очень любопытно получается. То есть здесь, на Ближнем Востоке, союзники США, они давят за то, чтобы конфликт закончился, а на европейском театре европейцы, союзники США, давят за то, чтобы конфликт продолжался.
2: Хочется продолжить,
1: Об этом. Артур Леонович, спасибо вам большое. Спасибо. Время, к сожалению, заканчивается. Ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Артур Демчук был с нами на связи.
3: Наше время.
2: Хочется продолжить твою мысль. Смотри, кому выгодно, да? Это как вот в любом детективе. А что же выгоднее? Почему же так действительно хочется, наконец, европейцам завершить этот конфликт на Ближнем Востоке? Вот сейчас, собственно, его и обсудим. Буквально вот новость последних минут о том, что все-таки подписали документ, тот самый важный между Ираном и США. Вот сейчас будем это обсуждать.
1: Ну, это как я полагаю, это какой-то меморандум, не окончательный, а, я не знаю, мирное соглашение вроде как 19-го хотят подписать. И сейчас меморандум о том, что будет подписано это самое мирное соглашение.
2: И подписан, что есть? Да. Подписан он в цифровом виде и рассказал об этом сам Трамп.
1: Цифровую подпись на госуслугах получили.
2: Так что то, что сказал Трамп, оно не всегда так, как оно есть на самом деле.
1: Значит, что по этому меморандуму тут у нас происходит? Вашингтон обязуется не вмешиваться во внутренние дела Ирана, уважать его суверенитет, полностью снять морскую блокаду в течение 30 дней и вывести войска из районов, прилегающих к стране. Предполагается открытие Ормузского пролива в течение 30 дней с соблюдением иранских правил. Снятие санкций с нефти и нефтепродуктов, произведенных из нее, а также обеспечение доступа Тегерана к финансовым источникам. Ну, кстати, Венс, да, только что сделку-то эту цифровую подписал и сказал, что ничего не разблокировали по деньгам. Сейчас разберемся. США и союзники также по этому меморандуму должны предоставить проект по восстановлению Ирана на сумму минимум $300 миллиардов. Есть ощущение...
2: План Маршалла.
1: Да, что... Ладно, не будем догадки, сейчас спросим у экспертов строить. Востоковед, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии, кафедры теологии Московского педагогического государственного университета, автор канала «Олег Макаренко. Восточный вопрос». Олег Макаренко. Олег Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Олег Анатольевич, ну, хотим комментариев. Что значит этот, ну что это такое, это меморандум о том, что подпишут мирное соглашение?
4: Нет,
1: что сегодня было подписано? Да, вот так.
4: Сегодня был подписан меморандум. Как мы понимаем, это документ, да, правовой документ, который говорит о том, что когда-нибудь в будущем, возможно, что-нибудь будет подписано. То есть это договор о неких намерениях. Угу. Намерения есть, они позитивные, конечно, в любом случае. Для Ирана они выигрышные. Тут даже нет слов, потому что экономическая блокада до этого, санкции в отношении государства, невозможность или ограниченная возможность продавать свои энергоресурсы, ограниченная торговля, замороженные счета экономические, то есть денежные счета в иностранных банках. То есть в них были все время проблемы. Сейчас эти проблемы якобы должны решиться одним росчерком пера американского господина. Но меморандум – это не обязательный документ. Он не обязывает ни одной из сторон соблюдать его в той мере, которой это бы обязывал, например, международный договор. Поэтому это просто ничего, угу, просто очередная бумага, которой Трамп хочет прикрыться для того, чтобы, наверное, получить для себя любимого прекрасную

0: них загружена нефтью, говорит.
1: Ну, видно, ему виднее. Он, когда летел, видел, наверное, когда через Атлантику летел, он взял подзорную трубу и посмотрел туда, вдаль, вперед, и увидел, что корабли уже идут. Но это же мы прекрасно понимаем, что это невозможно. По одной немаловажной причине, это невыгодно Ирану.
0: Но объясни, еще, насколько почему. Я знаю, Ормузский пролив заминирован, да?
1: Заминирован,
0: и говорят, что там
1: точно.
0: От 30 до 40 дней только разминировать его.
1: Ну, можно и дольше разминировать, потому что мины могут находиться там в хаотичном порядке. Вспомним, например, украинские мины, ну, доплывали до Турции, и туркам приходилось их разминировать. То же самое можно делать и здесь. Это можно делать бесконечно. Минировать и разминировать, минировать и разминировать. Оторвались, все. И находится в свободном плавании, опасно для судоходства, все останавливаем. Потому что Ирану невыгодно до завершения всех элементов этой сделки выпускать в свободное плавание такое количество нефти. Сразу же будет насыщен рынок, не просто цены упадут. Понятно, что они уже упали по одному заявлению Дональда Трампа, но цены упадут, и получится ситуация, что еще можно 60 дней воевать без каких-либо без какой-либо боязни о том, что цены опять пойдут вверх, будут проблемы, корабли идут, обеспечивают государство, а вот то, что закроется позже, мы бомбим дальше. Я думаю, что Трамп на это и рассчитывает, по сути дела. Но я думаю, что Ирану это невыгодно, он этого делать не будет.
2: В эти минуты, кстати, идет встреча Дональда Трампа с президентом Франции Макроном. Вот несколько заявлений тут уже прозвучало. Например, по Ирану Трамп подтверждает во время встречи, что полностью меморандум с Ираном подписан. Кроме того, говорит о том, что Ормузский пролив уже частично открыт, но Соединенные Штаты начнут снимать санкции с Ирана. Я процитирую. Если Тегеран будет делать то, что от него ждут. Ну, вот такие. Кстати, есть заявление и по украинскому урегулированию. Он сказал, что говорил и с Путиным, и Зеленским, оба открыты к перспективе урегулирования. Ну, а займется он им, Трамп, этим урегулированием украинским, угу. Сразу после Ирана.
0: То есть вот уже завтра.
2: Подождите, Олег Анатольевич, я просто не понимаю. Мы только что с вами выяснили, что вот этот процесс, да, иранского урегулирования, он может растянуться на какой-то длительный срок, более чем прописано в меморандуме, там, 60 или 30 дней. То есть к украинскому урегулированию Трамп, вероятно, приступит не скоро.
0: Не завтра.
1: Скоро, конечно. Ну, не завтра, это точно. Ну, у него всегда все быстро. Завтра он объявит о том, что он от этого отходит, потому что никто не хочет останавливать конфликт. Ну, знаете, слушать Трампа, себя не уважать. Поэтому делить это на 50, что он хочет. Желание человека, это еще не значит фактическое выполнение этих обещаний или этих заявлений. Трамп, ну, знаете, в русском языке есть прекрасное слово «балабол». Человек, который говорит, но потом, как хозяин своего слова, забирает свои слова обратно.
0: А вот это вот его намерение профинансировать восстановление Ирана, вот мне это сразу напомнило вот, план Маршалла, да? Когда вроде бы как восстанавливая Европу, при этом Соединенные Штаты подчинили себе всю экономику Европы, потому что они отстраивали, и до сих пор вот буквально отзвуки этого мы видим, да, и вот об этом там говорил Джей Ди Вёнс тоже в том числе, что хватит уже Америке платить. С этим как?
2: Ну, и об этом мы поговорим, видимо, уже в следующем нашем эфире. Да, время, к сожалению, у нас заканчивается. Олег Анатольевич, спасибо вам большое. Востоковед, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии и кафедры теологии Московского педагогического государственного университета, автор канала «Олег Макаренко. Восточный вопрос». Олег Макаренко был с нами на связи.
3: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. «30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин-Кригом. известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого

0: объединение «Эллен Крик Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
1: Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Под председательством Владимира Путина прошло совещание по социально-экономическому развитию новых территорий. Донецкая, Луганская народная республика, Запорожская и Херсонская области. Докладчиков, в общем-то, было два главных. Это вице-премьер Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова. Соответственно, речь шла про инфраструктурные проекты, про экономику и про социальную сферу. Что касается... Естественно, то, что бросается в первую очередь в глаза, это строительство, да, и здесь довольно много всего было сказано. Восстановление гражданской инфраструктуры идет, школы, больницы, спортплощадки, коммунально-энергетические объекты, цифры назывались. Почти 8 тысяч многоквартирных жилых домов восстановлено. Это 24 миллиона квадратных метров жилья. Отремонтировано 63 объекта здравоохранения, почти 2 тысячи объектов образования, 500 объектов культуры и спорта, сообщает вице-премьер. 260 промышленных предприятий запущено. Собрано 19 миллионов тонн зерновых, это уже Владимир Путин говорил. Свыше 8 тысяч километров автодорог проложено, включая участки трассы Азовское кольцо. Кстати, Приазовью посвящено была большая часть этого совещания, потому что утверждена стратегия развития Приазовья, которая, в частности, развитие туристической инфраструктуры включает в себя. Но вот за этими цифрами всегда, конечно, хочется поговорить и спросить о впечатлениях, которые складываются у людей, у тех, кто видит все эти изменения и видит то, что сейчас мешает развиваться, в общем, регионам. Это, естественно, приграничие, и это, естественно, напряженная военная обстановка. О ситуации на месте мы поговорили, попросили записать свой небольшой комментарий военного корреспондента Сергея Воробьева. Давайте его послушаем.
3: Если говорить о социально-экономическом развитии исторических регионов и Новороссии в целом, то, как бы это пафосно ни прозвучало, но хочется отметить, что ни одна камера и ни один отчет полностью не дадут представления о масштабах происходящего на Земле. Потому что вот 23-е, 24-е, 25-е года, когда ты движешься из региона в регион и ежедневно видишь, как кладутся сотни километров автомобильных дорог, ты видишь эти движущиеся вперед на освобождение русской земли войска и идущие за ними бригады строителей, ты в какой-то момент начинаешь себя чувствовать вот в том самом Третьем Риме, да, о котором так много говорят. То есть ты понимаешь масштабы этих работ, которых, наверное, не было со времен распада Советского Союза. Это вот первое, что хотелось бы отметить. Второе, это то, что... Ну, наверное, ярче всего об этом смогут сказать сами местные жители, да, которые вот лично я опрашивал. И момент, когда какую-то инфраструктуру ремонтировали, тем более делали заново, могут вспомнить только старики. И то всегда с одним и тем же тезисом. Потому что это было давно, когда они были молоды, еще при Советском Союзе. Что касается удара вражеской беспилотной авиации, здесь, конечно, хотелось бы отметить, что все мы видим, что... перехватывается не все, к сожалению, но надо отметить, что подавляющее большинство дронов все же до своей цели не долетает. Потому что если бы долетела хотя бы половина, то последствия были бы куда-куда более плачевными. Работа в этом направлении постоянно ведется. По моей информации, буквально недавно нашим военным удалось средствами РЭП перехватить и подавить новый американский беспилотник, которым сейчас Украина пытается перерезать наш сухопутный коридор на Крым и отрезать снабжение наших войск. Динамика в этом вопросе положительная. Я надеюсь, что в ближайшее время эти решения будут масштабированы, и мы сможем эффективно бороться с новой угрозой. Также постоянно идет поиск решений по защите наших тылов от дальних тяжелых беспилотников. То есть в том числе это разработка автоматических орудийных систем калибра 30 мм, 100 мм с программируемыми боеприпасами. Пока это, конечно, на стадии разработки, тестирования все, но опять же есть определенные предпосылки, что скоро эти установки будут запущены в серию и будут прикрывать наши предприятия и наши тылы от вражеских атак.
2: Военный корреспондент Сергей Воробьев свой комментарий для нас записал. К нашей беседе присоединяется доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день.
5: Здравствуйте, Алексей Николаевич. Вот цифры Данил перечислил, да, тысячи квадратных метров жилья, миллионы даже, миллионы там, тысячи квартир, да. 63 объекта здравоохранения, почти 2000 объектов образования, 500 объектов культуры. Это вот то, что строится, это то, что вот вообще чего не было, и оно возводится. О ремонтах, понятно,
4: это
5: тоже.
4: Это не совсем так.
5: А
4: не
5: как?
4: Совсем так. В это число входит большое количество домов, которые... Ну, это город Мариуполь, надо понимать. Угу. Основная часть строительства происходит именно там. К сожалению, там было большое количество домов, которые пострадали во время войны, включая там театр тот же самый, сильно пострадавший от взрыва. Ну и вот как раз вот эти восстановления домов, это очень часто именно на именно строительство Мариуполя. Ну, то есть там были дома, их просто возводят заново.
5: Ну, вот именно что заново.
4: На месте развалин.
5: Да, считаем, что строили заново. Я к чему все это вела? Это строит государство. Но, насколько я понимаю, и об этом говорит в том числе стратегия развития Приазовья, большое желание и серьезное намерение вовлечь именно местных жителей. И тут тоже есть определенная информация своя. Там же работает сейчас особая экономическая зона, да, и в ней уже принимает участие огромное количество местных жителей, там более 500 участников, бизнесменов. И вот, например, цифры налоговых поступлений, налоговых же не обманешь, да, и вот по собираемости налогов можно следить за тем, как экономика развивается. 20, на 22% больше за 25-й год собрали, чем в 24-м. Но это, мне кажется, хороший показатель, как вы думаете?
4: Да, безусловно, это хороший показатель. Я хотел бы дополнить вашего предыдущего спикера, военного корреспондента. Он говорил, что невозможно померить настроение населения вот в этой зоне. Ну да, действительно, это Донецк и Луганск, это все еще затруднительно. А вот если брать тот же самый Крым, мы меряем настроение населения в ходе наших исследований качества жизни. И могу сказать, что Симферополь и Севастополь, вот несмотря на все проблемы, входит в число городов, где самые высокие оценки качества жизни. Вот президент на этом совещании говорил, что надо поднять на качество жизни на новых территориях, до уровня, который есть на старой коренной. Ну так вот, в части Крыма эта задача уже решена, и более того, там вот Крым с Симферополем входит в число, ну да, Севастополь и Симферополь входит в число на наиболее продвинутых в этом отношении городов нашего государства. А что касается программы вот, развития новых территорий, ну вот этих четырех регионов с исключением Крыма, то, конечно, главная проблема – это война, а это террористические удары украинских войск по грузовикам, по бензовозам. И мы знаем про то, что сейчас в Крыме, ну не просто с бензином, ну и на новых территориях та же самая проблема. Там она больше, меньше, но тем не менее. Поэтому главная задача на сегодняшний день, ну вот те программы и проекты, о которых говорил президент, ну понятно, что они будут осуществляться на тех территориях, которые более-менее защищены, где, в общем, военных действий, ну, практически не было, как в Луганске, там под Луганском, либо, ну вот на Азовском побережье, где действительно есть очень большие на возможности для развития. И для того, чтобы вот состоялась эта программа по подтягиванию новых территорий к остальной территории России, к старой территории, нужны, конечно, вот якорные предприятия, вокруг которых будет концентрироваться бизнес. Вот, ну, Запорожская атомная электростанция, где число сотрудников там, ну, вместе с теми, кто там кормится вокруг, там больше 10 тысяч человек ее обслуживают, там, с каким-то вспомогательным бизнесом. Ну вот запуск Запорожской АЭС, во-первых, даст возможность обеспечить энергоснабжение вот эти новые территории, ну и Крым, в частности, который от нее всегда питался. И это вот такой вот как бы драйвер развития территории. Плюс к этому сельское хозяйство, плюс к этому те промышленные предприятия, которые вот пережили эту войну, не пострадали, и таких довольно много. А вот, и вот президент Путин говорил там и о развитии рыболовства, если говорить об Азовском море. Ну, планов громадье. Но, к сожалению, пока что эти планы можно осуществлять только на тех территориях, куда они прилетают вот эти вот тяжелые дроны на вот украинские. Ну, просто нет смысла строить, но прилетят дроны и развалят. Поэтому, к сожалению, начинать восстановление новых территорий надо вот тех мест, где на сегодняшний день военные риски невелики. А дальше расширять их на те территории, где сейчас идет все-таки военные действия.
2: Алексей Николаевич, мы хотим вообще понимать вот этот уровень. Ну, то есть, понятное дело, что четыре региона живут в условиях фактически боевых действий, да, где-то целиком, где-то не целиком. Но вот весь этот объем всего восстановленного, построенного, запущенных предприятий, это, ну, 5 баллов по 5-бальной шкале, 3 балла, 4. Где, вот в какой точке сейчас находятся регионы?
4: Мы находимся, к сожалению, в стартовой точке этого процесса. Надо это понимать. То есть из тех планов, которые поставлены, ну, хорошо, если выполнена четверть, может быть, меньше четверти. Вот как раз из-за того, что строительные работы были сосредоточены вот типа Мариуполь, Мелитополь, вот эта вот зона, где, в общем, война окончилась, слава богу. А те территории, которые находятся севернее, там, в общем, еще как это начать и кончить. Именно с этим связано проведение этого совещания и планы на, до 30-го года по вот подъему качества жизни на этих территориях, интеграции в полноценные вот, социальные и экономические механизмы. Если говорить о социальных механизмах, о социальной инфраструктуре, то там все более, как бы более продвинуто. Это школы, больницы, там детские сады и так далее. Здесь, в общем, сделано очень много по всей территории, где, в общем, риски на сегодня минимальны. Но если говорить об экономическом восстановлении, пока что здесь, в общем, ну, скажем так, сделано гораздо меньше половины. Именно об этом говорил президент, о том, что планов громадье и надо их осуществлять, потому что если мы этого не сделаем, тогда возникает вопрос, а будут ли там вообще люди-то жить. То есть им проще уехать на старую российскую территорию и найти там себе работу. А кто будет там осваивать вот эти новые территории, разминировать, там огромные работы по разминированию предстоят, а кто будет восстанавливать промышленность, это, в общем, большая проблема, и мы не должны допустить того, что люди там, у людей опустятся руки, и они оттуда уедут. Вот об этом, собственно, и говорил президент.
2: Кадры, да, как всегда, не хватает кадров, а здесь они особенно актуальны. А скажите,
4: ну,
2: пожалуйста,
4: да, здесь
2: Алексей Николаевич, я как раз под кадры хотел вот подвести, вы знаете, но вот одно дело – это боевые действия, они закончатся, другое дело – это команды управленцев, которые работают на месте, они же непосредственно своими действиями вот реализуют и экономическую, и социальную политику. Понятное дело, что Федеральный центр строительством занимается социальных учреждений, но а на месте-то вот эти команды, как вы их видите, они способны добиться этих результатов?
4: Ну, вот когда Россия присоединила Крым, выяснилось, что качество управленческих команд, оно крайне низкое. То есть украинские чиновники, которые вот остались там от украинской власти в Крыму, ну, они были просто убеждены в том, что должности, которые им даются, это для того, чтобы они там брали взятки и кормились. И пришлось менять несколько управленческих команд, снимать старых, ставить новых, и, ну, через какое-то время вот управленческая, эти команды, они начали работать так, как работают управленцы там на старых российских территориях. Здесь та же самая история. То есть проблема кадров на сейчас для того, чтобы повысить качество управленческих вот команд, их просто вывозят, завозят со старой территории, и, надо сказать, это работает. Но, в общем, задача поставлена, и я абсолютно убежден, что указания президента будут выполнены, ну, а те, кто их не выполнит, пожалеют о том, что они их не выполнили. Вот. Так что я абсолютно убежден, что все эти задачи будут выполнены, но вопрос когда, и, безусловно, прекращение военных действий, победа российской армии, это, в общем, одно из главных условий нормального восстановления новых территорий.
2: Алексей Николаевич, спасибо вам большое. Алексей Зубец, доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики, был с нами на связи.
1: Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
6: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
7: С 5 класса мечтала о своей группе.
6: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
1: А Аурум Инутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
5: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников с вами. Я напомню, 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Вы можете по этому номеру нам писать сообщения в мессенджеры, и мы их обязательно прочитаем. Переходим к теме обсуждения. Появился тут доклад на сайте нацразведки США. Ну, такой интересный документ, в котором, например, значится, что Соединенные Штаты финансировали деятельность 120 лабораторий биологических, разработки всевозможных там биологических оружие, процессов, да. Ну и в том числе биологическое оружие, безусловно, более чем в 30 странах мира, включая и Украину.
2: Да, это директор национальной разведки США, она уходит в отставку и напоследок решила рассекретить пакет документов, в числе которых и вот этот документ был о том, что биолаборатории все-таки финансируются американцами. Неоднократно об этом говорили в России, и Минобороны, и МИД российский говорил о том, что биолаборатории работают, в том числе на Украине, и после начала специальной военной операции даже находили доказательства прямые тому самому. Однако постоянно мы, в общем, слышали упреки во лжи, в том числе с американцев, дескать, никаких биолабораторий, о чем это вы таком говорите, смеялись неприкрыто, да, интеллигенция даже смеялась, что, мол, о, Россия выдумала тут себе какие-то биолаборатории.
5: Ну, пытались превратить это все в конспирологию, да, это же очень удобно.
2: И вот оказалось, что это никакая не конспирология. Документы официально рассекречены. Что удалось, значит, узнать из этих документов? О чем речь идет, когда говорят про биолаборатории американские? О том, что в них изучались возбудители таких заболеваний, как сибирская язва, тулеремия, свиной грипп, марбургская лихорадка, лихорадка Эбола, да, то, что сейчас в Африке начинает проявляться, чума и некоторые другие опасные патогены. Причем они не просто носители этой заразы изучали, но и делали какие-то, я не знаю, штаммы новые, да, сейчас нас эксперт поправит, которые делали эти вирусы еще более убийственными и опасными для определенной биологической группы людей.
5: Ну и география.
2: Для славян.
5: Ну, например, да. И география, конечно, замечательная. В Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове, Одессе. Это вот самые крупные города. Но и в других городах тоже такие лаборатории были.
2: Еще раз хочу подчеркнуть. Россия была права, когда говорила про биолаборатории. А многие не верили или делали вид, что не верят. А сейчас официальное подтверждение оттуда, кто деньги давал на эти самые биолаборатории. Вот так.
5: А я думаю, что сейчас скажешь, что это все просто она договорилась с Владимиром Путиным.
2: Хакеры
5: Владимир
2: взломали.
5: Ну, вряд ли уж так уж прям хакеры, да, тут это же ее явный жест. Наверное, она просто работает на Путина.
2: Ага, ну, конечно, конечно.
5: Вот и все.
2: Попробуем разобраться, что это за возбудители, как работали эти биолаборатории вместе с биотехнологом, бывшим членом комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин. С нами на связи. Игорь Викторович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Ну что, вот эти вот лаборатории, которые вроде бы как изучали, занимались изучением вирусов, но, с другой стороны, и их совершенствованием, оказывается, это все-таки правда. Верно?
8: К сожалению, да.
5: Угу. Так, и насколько эффективны такие лаборатории современные, особенно если они финансируются Соединенными Штатами? Как далеко могли зайти эти разработки?
8: Ну, как далеко могли зайти, уже всем показал небезызвестный SARS-CoV-2, который американцы испытывали как раз на Украине в октябре 2019 года, за несколько месяцев до начала пандемии.
5: Коронавирус вы имеете в виду?
8: Да, да, имеет в виду тот самый коронавирус, который утек, по-видимому, в США из Форта Детрик, которого закрыли потом на целый год из-за подобной утечки. Где-то это произошло в июле 2019 года. 11 сентября Трамп провел даже специальное совещание по поводу того, что появилась какая-то новая неизвестная болезнь вейперов, так ее обозвали.
5: Mm-hmm.
8: К тому моменту в США уже заболевших было больше 500 человек и погибло больше 20, из которых, среди которых были военнослужащие армии США, которые охраняли эту сверхсекретную лабораторию.
5: Ну, значит, они просто активнее всего вейпы курили, наверное, именно вот там.
8: Ну, конечно, безусловно. Mm-hmm. Курили что-то, и все. Но только посмертное вскрытие у многих американских граждан, умерших летом 19-го года, обнаружили тот самый коронавирус, который потом они успешно распространили по всему миру, используя инфраструктуру вот этих 300 военно-биологических лабораторий, которые расположены по всему миру.
5: А как же Ухань и летучая мышка?
8: Ну, вот Ухань тоже был одним из местов, вообще было три места испытаний. Это Ухань, институт вирусологии, это Мирефа возле Харькова, и это Цюрих в Швейцарии. И уже в сентябре появилась вспышка этого же вируса в Италии, в Бергамо, откуда был Труффальдино, на границе Швейцарии, и во Франции, на границе Швейцарии. Туда даже выезжали наши военные из войск РХБЗ, устранять последствия эпидемии.
2: Игорь Викторович, так, ну вот. это еще у нас в голове-то есть, как это все распространялось. Не успели забыть пандемию. А скажите, пожалуйста, вот лаборатории, которые остались, ну вот Людмила перечисляла список, понятное дело, некоторые уже уничтожены, но вот Харьков тот же самый, про который вы говорите, там все осталось. Днепропетровск, Львов, Винница. Насколько это все опасно?
8: Это все чрезвычайно опасно. И скажу вам по секрету, что как раз появление на Украине биологического оружия в больших количествах послужило одним их, скажем так, триггером для начала специальной военной операции. Mm-hmm. Потому что на Украине было биологического оружия примерно столько же, сколько у США там где-то в 70-е годы. То есть тысячи литров концентратов, десятки дронов, которые готовы были уже распылять всю эту гадость нам на головы. Ну, начали, скорее всего, с Донбасса. Mm-hmm. Но, тем не менее, и, как вы знаете прекрасно, все эти дроны летают на большие расстояния и легко залетают на территорию нашей страны.
2: То есть это не пугалка какая-то, правильно?
5: Это все
8: Нет,
5: реальность.
8: Это не пугалка. Это реальность, к сожалению, mm-hmm. в которой мы живем.
5: Игорь Викторович, а как вот я всегда, когда такие новости читаю, когда они мне попадают в руки, я всегда удивляюсь, как люди сами-то не боятся. Ну, у них что, у них антидоты, что ли, какие-то есть? Ну, они же себя-то тоже заразят обязательно. Мы видели, как распространялся коронавирус.
8: Ну вот, некоторые думают, что они бессмертные.
5: Бессмертные. Хорошо, тогда вот такой вопрос. В том числе в этом докладе говорится о том, что вот эти вот вирусы, их как бы дорабатывают, да?
8: Да.
5: Дорабатывают таким образом, чтобы они сильнее всего воздействовали на белых мужчин со славянским генотипом. Это реально? Это возможно? Возможно заточить сибирскую язву так, чтобы она поражала именно белых мужчин со славянским генотипом?
8: Теоретически возможно.
5: А практически?
8: А практически не знаю. Это надо, так сказать, проверять. Угу. Все это экспериментально. Никакого другого способа нет.
2: Ну но, и, видимо, в этих лабораториях-то как раз они и проверяли это.
8: Да. Еще в 1999 году тогдашний директор ЦРУ Джордж Теннет поставил задачу перед американским ВПК, перед вот этой ДИТРой, ДАРПой и другими агентствами, которые занимаются перспективными разработками, создавать патогены, которые будут этнически специфичными. И вот американцы этим занимаются примерно уже как минимум 30 лет. И ради этого они собирают генетический материал со всего мира, не только россиян, но тех же китайцев, иранцев, жителей стран СНГ. Ну, в общем, мы также окружены этими биолабораториями, как и Китай.
2: Игорь Викторович, 30 секунд у нас остается. Можно быстро спросить у вас, а как этому противодействовать на химическом уровне?
8: Ну, как этому противодействовать? Можно только укреплять наш санэпиднадзор. Либо мы, если мы вернем его к тому уровню, который был в Советском Союзе, то я думаю, что мы сможем себя защитить. Если вся эта оптимизация будет и дальше продолжаться, и монетизация, то тогда, я думаю, у нас очень печальные перспективы.
2: Спасибо большое за разговор. Игорь Викторович, время, к сожалению, у нас заканчивается. Обязательно к этому разговору когда-нибудь вернемся. Биотехнолог Игорь Никулин был с нами на связи.

0: Музыка большой страны. Радио России. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Военные южной группировки войск освободили поселок Артемов Донецкой Народной Республики. Фонд на 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана будет создан за счет заинтересованных в инвестициях компаний. Соединенные Штаты намерены сконцентрировать свое внимание на урегулировании ситуации на Украине после того, как удалось выработать меморандум о взаимопонимании с Ираном. Подробнее об этих и других событиях далее в нашем выпуске. Военные южной группировки войск освободили поселок Артемов Донецкой Народной Республики. Он находится на юго-западе от Константиновки, где в данный момент наши штурмовые группы ведут активные наступательные действия. О ситуации на фронтах рассказал корреспондент «Вестей» Денис Алексеев.
2: В Константиновке в обороне ВСУ действительно беда. Мини-котлы, разбросанные по городу, закипают один за другим, а вместе с этим множатся потери среди личного состава. Бойцы нашей южной группировки войск активно наступают и уничтожают формирование ВСУ в юго-западной части города. В Минобороны сообщили об освобождении еще более 100 зданий. Это значит, враг оставляет свои хорошо укрепленные огневые точки, выбегает в черту города на открытку, где его настигают точные удары. Потери ВСУ за сутки в этом районе свыше 100 человек. Еще важно, южная группировка перекрыла пути снабжения боевиков Константиновского гарнизона. Противник мечется, пытается забросить продовольствие по воздуху, но ударные дроны перехватывают вражеские БПЛА и планомерно выжигают опорники в городских кварталах. На южных подступах к Константиновке формируется ударный кулак для продвижения в сторону трассы на Дружковку и дальше в тыл, в Краматорск. Освобожден поселок Артема, он же Долгая Балка. До этого под наш контроль перешло село Роскошное, и очевидно, в этом районе российские войска теперь имеют подспорье для уверенного рывка на север, а пока отсюда неплохо простреливаются и пути отступления украинских формирований. Группировка «Днепр» штурмом взяла опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Позицию атаковали с разных сторон при поддержке артиллерии и беспилотников. Противник не ожидал наступления и стал легкой мишенью. Среди наших бойцов потерь нет.
1: Как подчеркнули в Минобороны России, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска, работающих для нужд ВСУ. Масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины свидетельствует о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России. Также сообщается, что российские войска за сутки поразили места хранения и сборки беспилотников ВСУ. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс», 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 453 беспилотника. Соединенные Штаты намерены сконцентрировать свое внимание на урегулировании ситуации на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном. О завершении боевых действий об этом заявил Дональд Трамп после встречи с президентом Франции на полях саммита группы 7. При этом Трамп подтвердил планы обсудить урегулирование на Украине с европейскими партнерами по семерке. Ранее Трамп подтвердил на встрече с Макроном, что сделка с Ираном подписана, санкции начнут снимать, если Тегеран будет делать то, что от него ждут. Подробности меморандума раскрыл вице-президент США Джей Ди Венс. Он отметил, что меморандум определяет структуру будущих шагов, но ряд более сложных вопросов будет вынесен на следующий этап технических переговоров. Также сообщается, что будет создан фонд объемом 300 миллиардов долларов, к которому Иран может получить доступ при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США. Также сообщается, что фонд будет создан для компаний, которые намерены инвестировать в эту страну, но не за счет государственных средств, отметил американский вице-президент Джей Ди Венс. В Туле подожгли 2 офиса банка на Красноармейском проспекте улицы Фрунзе. Подозреваемого в совершении преступления 20-летнего тулика задержали. Он заявил, что действовал под воздействием третьих лиц. Сообщили в управлении МВД по Тульской области. Пожар потушили, пострадавших нет. Смешанный экипаж из военных, государственных служащих и подрядчиков находился на борту разбившегося в Калифорнии стратегического бомбардировщика Б-52. Об этом на пресс-конференции заявили военные. Там добавили, что пока у командования авиабазы Эдвардс, где произошел инцидент, нет никаких сведений о возможной причине произошедшего, а установление причин катастрофы может занять порядка полугода. Согласно опубликованному ранее заявлению авиабазы, на борту воздушного судна находились 8 человек. Бомбардировщик потерпел катастрофу во время испытательного полета, во время взлета. Перечень автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси, в России пополнит G-Tour X70+. Распоряжение об этом находится на подписи, сообщили в Минпромторге. Автомобиль китайского бренда собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта и отличается высоким уровнем локализации производства, пояснили в Минпромторге. На этой неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, пики ненасти ожидаются в основном в вечерние и ночные часы. Изнуряющие жары в июне в столичном регионе не ожидается.
3: Изнуряющей жары в июне больше не ожидается, а вторая половина месяца прогнозируется как минимум в 2,5 раза более дождливой. По всей видимости, первый месяц сезона по осадкам перевыполнит месячную норму на 50-80%, а образовавшееся за первые 2 недели положительное отклонение температуры в 3 градуса будет нивелировано.
1: Как отметил синоптик, погода в столичном регионе на этой неделе больше будет напоминать сентябрьскую. Бактерия Helicobacter pylori, злоупотребление алкоголем, употребление большого количества соли и курения относятся к основным факторам, повышающим риск развития рака желудка. Об этом рассказал профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Кореи Панг Сун Су. Рак желудка остается одним из наиболее распространенных онкозаболеваний в Южной Корее, отметил он. И это заболевание входит в 5 наиболее часто диагностируемых видов рака в стране. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Краснодар получил больше всех призовых по итогам минувшего Кубка России. Как сообщает пресс-служба турнира, Краснодар заработал 234 миллиона 450 тысяч рублей. Спартак получил 229 миллионов 810 тысяч. Напомню, в суперфинале Кубка России Спартак в серии пенальти обыграл Краснодар. Сборная Туниса по футболу отправила в отставку главного тренера Сабри Лямуши после поражения от Швеции 1-5 в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира. 54-летний специалист возглавил сборную в январе. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда тренер сборной был уволен после стартового матча на Мундиале. Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника «Челси» Марка Кукурелии. Стороны подписали контракт до 32 года. Ранее стало известно о том, что «Реал» заплатит за Кукурелию 55 миллионов евро. Еще 5 миллионов «Челси» сможет получить в виде бонусов за достижение футболиста в «Реале». Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Напомню, ранее источник Матч ТВ сообщил о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов-юниоров до международных турниров. В завершении баскетбол главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал слухи относительно финансового положения в команде. Ранее информировалось о том, что клуб подал заявку на выступление в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ, однако до сих пор не подкрепил ее документами, подтверждающими достаточное финансирование. Такая ситуация действительно была в ноябре и декабре прошлого года, но была оперативно решена уже в январе. «У меня действующий контракт, и я, как и игроки, получаю зарплату. На данный момент долгов нет», — отметил Козин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня до плюс 7 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. В Челябинске воздух прогреется до плюс 27, кратковременные дожди и грозы. В Новосибирске тоже осадки и до плюс 30, в Мурманске всего 17 тепла. Пройдет дождь в Вологде до 20 градусов, также временами дождливо. В Самаре до плюс 25, в Нижнем Новгороде 20 тепла, кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону плюс 25, в Волгограде 27 тепла. Здесь без осадков.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
3: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
3: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
4: Подвиг этот очень опасен?
3: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
5: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
1: Мы продолжаем наш эфир. В студии Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Впереди у нас еще час нашего времени.
6: А связаться с нами, как всегда, просто и можно по следующим номерам. Следующим контактом. 8-925-222-99-92. Пишите нам сюда. Здесь мы все видим сразу же. Ваши вопросы, мнения, комментарии. Присоединяйтесь к беседе в нашей группе ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. Там в последнем сообщении идет трансляция. И эту трансляцию также можно прокомментировать. И кроме того, можно скачать наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Там тоже есть возможность с нами поговорить, отправить сообщение или свои собственные соображения по темам, которые мы обсуждаем. Ну и как всегда скажу, напомню, что самые актуальные и интересные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
1: На заседании Совета по правам человека недавнем сообщили, что на 100 тысяч россиян приходится только 12 профессиональных психологов. И особенно остро ощущается эта нехватка специалистов вот этого профиля, таких как детский психолог, подростковый психолог, семейный, онкопсихолог, а также не хватает экспертов по работе с ветеранами боевых действий.
6: Да, и здесь же озвучена была проблема, что на рынке очень много психологов без необходимого образования. Их втрое больше, чем дипломированных психологов. Ну, кстати, вот 12 профессиональных психологов на 100 тысяч россиян, а вот эти профессиональные психологи, это просто психологи, у которых диплом есть? Или как вообще измеряется эффективность психолога?
1: Ну, можно измерить, вот, например, пойти таким путем. Есть понятие клинический психолог. Кто это? Это человек, который получил высшее образование как психолог, который в том числе, они, мне кажется, они даже и медицинскую базу получают определенную. То есть они, конечно, не психотерапевты, они все-таки психологи, да. Но это высшее образование. А есть психологи, которые вот заходишь в интернет, набираешь «хочу стать психологом», и высыпаются курсы такие, курсы сякие, за 2 месяца обучат психологии, можно начинать практику, за 3 месяца обучат психологии, можно начинать практику там. Ну, уж если уж очень поискать, ну год.
6: А напишите нам, дорогие радиослушатели, сталкивались ли вы когда-нибудь с работой психолога, профессионального или непрофессионального, вообще какого-либо? 8-925-222-99-92. Мы же подключаем к нашей беседе доктора психологии, преподавателя МГИМО Викторию Шиманскую. Виктория Александровна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, коллеги.
1: Здравствуйте, Виктория Александровна. Ну что, у нас действительно вроде бы как психологов много. То есть найти психологическую помощь через интернет труда не составит. Огромное количество, да? Но действительно ли они профессиональные?
7: Будет ли она качественная, да.
1: И кто такой профессиональный психолог?
7: Да, и вы знаете, я еще усугублю немножко ситуацию, что, хотя с одной стороны я большой амбассадор искусственного интеллекта, именно как помощника для профессиональных психологов, а сейчас многие не то что к специалистам, там, с дипломом, без диплома, а, к сожалению, не совсем грамотно обращаются и к помощи просто ИИ. Это как раз из-за нехватки квалифицированных психологов. Вы очень правильно сказали, что, например, клинический психолог – это высшее образование, но надо сказать, что и психолог, да, есть там и специальный психолог, есть организационная, общая психология и так далее, это тоже есть именно специалисты с высшим образованием. Но самое главное, что хороший специалист, так же, как вот программист, вы же не можете себе представить, что человек получил у нас образование, неважно, в Бауманке, и больше никогда ничего не изучал в этой сфере. Вот почему-то идет колоссальная недооценка, что помимо базового образования еще необходимо постоянное повышение специализированной квалификации и, конечно же, опыт. Обязательно наличие супервизии, интервизии, что это такое, это когда коллеги разбирают кейсы друг другу. Ну и уж извините, но хороший психолог должен регулярно тоже ходить к психологу, потому что, чтобы восстанавливаться. Потому что главное, что придает, ну, профессиональный психолог, это состояние, а не просто какой-то метод, и поговорить об этом.
1: Хорошо, а вот эти вот школы психологии, которых огромное количество, да, все ли они... Ну, действительно, профанация. Или все-таки действительно можно стать психологом, например, отучившись 2 года, пусть за деньги, но вот так вот, в ускоренном.
7: Смотрите, получить базу, да, за 2 года, но тут тоже очень важно, что это не вопрос количества времени. Но давайте вспомним, на любой профессии человек может, да, присутствовать, что называется, на лекциях и даже написать какой-то диплом, но это не означает, что он в это погружен. То есть тут всегда, помимо базы теоретической, в первую очередь это идет практическая отработка. То есть дальше очень важно, когда человек получает специализацию, например, хотя бы на первом этапе. Например, именно работа там с тревожными состояниями или, например, даже на там тема того же эмоционального интеллекта. Но вы правильно отметили, что, например, работа с депрессиями, как клинической депрессии, это уже, например, работа клинического психолога, который имеет другую базу подготовки, и более того, клинический психолог и психиатры, они еще могут оказывать медикаментозное лечение, чего не допустимо для именно психолога даже с высшим образованием. Поэтому, конечно же, это, ну, то есть еще раз повторюсь, всегда комплекс мер. Вот, это помимо базового образования регулярная практика повышения квалификации, методов, самообучения, ну и вообще работа над своим состоянием, чего не хватает.
6: Виктория Александровна, а скажите, пожалуйста, а как так получилось, что психологов тьма тьмущая, в интернете каждый второй готов оценить твои психологические травмы, которые тебе причинили родители в детстве, и попросить своим родителям написать письмо, что они неправильно там меня как-то воспитывали. А с другой стороны, у нас всего 12 профессиональных психологов на 100 тысяч россиян. Как такое выходит? В профессиональную психологию не идут? Это не престижно, это не денежно. Почему онкопсихологией не занимается никто, а детские травмы анализируют каждый второй?
7: Ну, кстати, онкопсихологи тоже занимаются, да, специалисты, но вы правы, это очень маленький там процент, и более того, действительно, ну, очень важно, чтобы психологи работали, например, в связке с врачами, и если говорить о таких направлениях, то, например, большой хороший опыт, когда, наоборот, ну, я там с коллегами, мы обучали врачей, именно врачей, базовым принципом, и вот тут это как раз занимает там 3 месяца, но это не полностью психология, а именно базовый профайлинг, умение работать со своим, поддерживающая коммуникация. И тогда работа врача, например, выходит тоже на качество новый уровень. Но представляете, сколько обучаются врачи? Напомню, это не то, что 2 года, там десятилетия, чтобы просто до тебя допустили до пациентов. Поэтому детскими травмами тоже плохо, что занимается каждый, думает, что это легко с детками. На самом деле это еще более тонкое среда, это требует вообще величайшей настройки и очень большого опыта. И там, кстати, сильное выгорание. Ну, там, как вы представляете, воспитатели в детском саду.
6: Да, я, Виктория Александровна, не про тех, кто с детьми работает. Их как раз нехватка. Я про тех психологов, которые вот нынешним 30-40-летним людям... Да,
7: понятно,
6: да, это у вас родители просто вас неправильно воспитывали. Давайте 20 часов за 40 тысяч потратим времени и денег. Понимаете, чтобы это выйти.
7: Колоссальная, да, нехватка профессионалов, мне кажется, во всех сферах. Поэтому, ну, понимаете так, первое. Нужно посмотреть, а как вообще у психолога самого в этой жизни все складывается. Второе. Если есть дискомфорт или есть навязанная позиция, там, иди туда, сделай это, неважно, женись, разведись, отдай деньги и еще какие-либо манипуляции, это не про психологию, то есть очень важно, да. Дальше действительно есть целая категория, которые не профессиональный коучинг, и фактически они, это направление, ну, скажем так, даже стало нарицательным, которые думают, что можно просто задавать вопросик, и человек сам к этому придет. Но хорошо, если действительно грамотно задают вопросы, к сожалению, таким образом они могут тоже человека привести не туда.
1: Вот, я как раз и хотела спросить, я прошу прощения, да, хотела спросить, просто времени немного, а насколько вредно оказаться случайно вот у такого психолога, там, самоучки или психолога, закончившего двухмесячные курсы, насколько это опасно?
7: К сожалению, это действительно очень вредно. И даже на моей практике огромное количество ситуаций, когда приходилось вытаскивать людей после других психологов. Поэтому первое, что мы оцениваем, это действительно свое состояние после сеанса. Это не про то, что меня похвалили, одобрили все мои стратегии или навязали. Это действительно есть внутреннее состояние такого внутреннего поиска. Иногда да, это прохождение через определенные трудности, но человек понимает, он движется к этой трансформации и получает результаты, действительно изменения в реальной жизни, а не просто, ну, заученные стандартные слова, которые действительно сейчас чуть ли не из ИИ эти недоученные психологи берут.
1: Поняли. Вот. Спасибо. Спасибо вам спасибо большое. Вам. Доктор психологии, преподаватель МГИМО Виктория Шиманская была с нами на связи.
5: Наше время.
6: Переходим к следующей теме. В Москве закончился форум «Путешествуй». Как мы можем догадаться из названия, форум был посвящен путешествиям.
1: Как это ни странно.
6: Как ни странно, да. Значит, очень много интересного прозвучало. Ну, понятное дело, собирались эксперты отрасли, обсуждали новое, старое, проблемы, идеи. Что, вот лично мой взгляд, например, зацепило, это, например, промышленный туризм и его развитие. Возможно, мы в ближайшем будущем об этом поговорим. Или вот, например, информация о том, что на самом деле многие семьи не могут подобрать подходящий вариант отдыха, 60% таких, кстати, говорят, из-за вопросов стоимости, логистики или безопасности. Ну, то есть вот семья хочет поехать куда-то вся вместе, но не могут. Потому что либо логистика, либо тут безопасности вопросы не решены, да, там, например, нужно разделить на два номера, там, детей отделить родителей, безопасность разная бывает. Ну, или стоимость, понятное дело, здесь все. В общем, в целом поговорим о форуме, и в частности поговорим о том, куда с семьей поехать, с вице-президентом по коммерции и маркетингу «Космос Хотель Групп», эксперт Российского союза туриндустрии Елена Махро. С нами на связи. Елена, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Елена. Какие впечатления? Были вы, кстати, на форуме? А то я уже
8: да,
1: сразу
8: конечно.
1: Про впечатления от этого форума. Тогда какие у вас от него впечатления?
8: Ну, вы знаете, мы на форуме ежегодно и видим, как он развивается, растет, меняется. Растет география форума. В этом году у нас в гостях было больше, я имею в виду у нас в стране, в нашей, да, на форуме было больше 50 разных стран, гостей из разных стран. И, соответственно, большое количество участников, много разных интересных секций, достаточно полезных для индустрии гостеприимства, туризма.
6: Какая самая интересная секция, Елена, вам понравилась?
8: Слушайте, ну, пленарка мне очень понравилась, достаточно глубинные и важные вопросы поднимались, и развитие туризма, и будущих треков, и цифровизации, и много всего другого обсуждалось.
1: А вот эту вот проблему как раз обсуждали, может быть, как-то была какая-то подтема,
6: туризм, да.
1: Подтема сформулирована, как отдохнуть всей семьей и не разориться.
8: Вы знаете, да, вот у нас на сессии как раз мы обсуждали тему развития семейного туризма, И мы как Космосгрупп как бы с 25-го года достаточно держим на контроле как бы именно привлечение семей с детьми к нам в отели и как бы выпускаем на рынок различные специальные предложения, которые позволят отдыхать всей семьей большее количество дней в наших отелях. То есть у нас сейчас, например, акция 2 года уже действует.
1: Нет, давайте мы все-таки
8: детей.
1: Про вашу компанию не будем разговаривать, да? Давайте мы поговорим в целом про именно вот ситуацию на рынке. Понятно, что все дорожает, это понятно, но то, как дорожают туры, как дорожают отели, как дорожают билеты, поездки и вообще как дорожает отдых, ну, мне кажется, что по сравнению с другими отраслями экономики тут просто рекорды.
8: Ну, знаете, я здесь не соглашусь с вами. На самом деле рост год к году достаточно такой комфортный. Он в пределах инфляции, где-то в среднем там около 7-8% то, что мы видим на рынке. И, конечно, семейный туризм – драйвер роста рынка и достаточно активно влияет на развитие внутреннего туризма.

0: природные локации или исторические локации. Вот этот тренд мы четко видим, да.
1: А в туриндустрии, представители туриндустрии понимают, что цены очень высокие и что это очень мало кому по карману, в принципе?
0: Ну, вы знаете, наверное, нужно, что с чем мы сравниваем. То есть есть дорогие пятизвездочные
1: стоимость
0: отели.
1: Стоимость поездки с зарплатой мы сравниваем.
0: С зарплатой. Понятно. Вы знаете, я думаю, что среднестатистическая семья сейчас на вот такой уикенд рядом с Москвой или Санкт-Петербургом с двумя детками в среднем потратит, ну, наверное, где-то в пределах, там, может быть, от 30, там, 30-35, может быть, 40
1: тысяч. Уикенд,
0: это
1: уикенд, то есть 2 дня?
0: Да, это, ну, это 3 дня. 3 дня, да, 2 ночи. Да, то есть мы говорим о том, что это с питанием, с проездом и с проживанием в комфортабельном отеле. Ну, как бы в среднем, да, такие цены. Плюс добавляются, конечно, билеты в музеи, дополнительные развлечения для детей. Ну,
1: ну
0: да.
1: Так. А, хорошо, такой еще вопрос. Достаточно остро стоял этот вопрос еще 2 года назад. Вот я помню, в одном из эфиров мы это обсуждали. И тогда говорилось, что да, туриндустрия это все понимает. И, значит, всячески стремится дисбаланс убрать. Очень мало средней ценовой и низкой ценовой категории отелей хорошего качества у нас. Вот эта ситуация начала выправляться как-то?
0: Вы знаете, конечно, там благодаря поддержке государства последние годы ситуация меняется, и строится и много апартаментов, где достаточно комфортно размещаться как бы семье с детками. Также строятся отели 3 звезды и 2 звезды разного уровня отелей, которые позволяют комфортно путешествовать. Ситуация меняется. Просто стройка – это не такой быстрый процесс, поэтому нужно время
2: это
0: на
2: мы понимаем,
0: радикальные
2: да.
0: изменения.
2: Скажите, пожалуйста, а что касается, вот, может быть, каких-то новинок, которые на форуме прозвучали? Ну вот я тут упомянул то, что меня лично заинтересовал, это промышленный туризм. А что-то еще вот такого прям, чтобы зацепило искушенного путешественника, было?
0: Вы знаете, я скажу то, что мне как бы запомнилось, как человеку, который достаточно давно работает в гостеприимстве, например, изменение тренда к впечатлениям, да, то есть тренд к впечатлениям, который был уже последние несколько лет, он меняется на тренд, грубо говоря, тренд пользы в путешествиях. То есть мы сейчас выбираем уже не просто чем-то восхититься, а именно непосредственно там поправить здоровье, отдохнуть, выспаться, правильное питание. Ну, то есть как бы сейчас люди начинают уже более плотно наблюдать за собой именно в комфортном путешествии с плюсами для своего здоровья, для своего ментального такого состояния, ради которого они едут на отдых. Поэтому,
1: то
0: да,
1: есть
0: это
1: мода возвращается, тюленей отдых.
0: Ну, не только тюлени, можно же и там 10 километров пройти по лесу и получить определенный заряд энергии, перезагрузиться.
2: В общем, главная польза. Лен, спасибо вам большое. Елена Махрова, вице-президент по коммерции и маркетингу, эксперт Российского союза туриндустрии была с нами.
3: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир. История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Наше время.
2: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. Перед тем, как мы к спорту нашему перейдем, зачитаю комментарий, который от Натальи пришел. Обсуждали мы тему про психологов, про профессиональных и непрофессиональных. Вот Наталья пишет. «Знаю одну такую женщину, которая ушла из семьи, оставила двух детей, о которых заботится муж. Стала жить самостоятельно и работать психотерапевтом, не имея ни

0: никакого образования, не то что высшего, просто никакого образования. И у нее масса клиентов за деньги, одиноких женщин, которым она промывает мозги. Удивляюсь, за что люди платят деньги таким шарлатанам.
1: Вот так.
0: Ну, вот как раз про таких шарлатанов мы, в частности, и поговорили. Если интересно, может быть, вы пропустили, то добро пожаловать в наше приложение. Радио России в Рустору Google Play абсолютно бесплатно скачивается и слушается наш эфир, в том числе про профессиональных и непрофессиональных психологов. Ну, а теперь к спорту.
1: Андрей Кудряшов у нас в студии. Привет, Андрей.
2: Здрасте.
0: Про чемпионат мира мы сегодня собираемся поговорить.
2: По футболу, да.
0: Да, по футболу.
1: По футболу, уточнил. США, вроде как другого нет.
2: США, Канада, Мексика. Ну, спрашивайте, могу много чего рассказать.
1: Почему США, потому, Канада, Мексика? Трех, подожди, из Европы трех, там же летели.
2: В трех странах проходит чемпионат.
1: В этом смысле. Господи, нет. Я просто вспомнил сразу, как это мы обидим наших несчастных норвежцев. Они там целую фотографию организовали с этими щитами круглыми, свои викинги такие.
2: Да. Нет, ну, болельщики, конечно, всех сборных оттягиваются по полной программе, и праздник. Ну, те, кто застал или кто посещал города в России во время чемпионата мира 2018 года, примерно все то же самое. То есть праздник там вообще круглосуточный и с большим удовольствием, что называется.
1: И со всеми вытекающими.
2: Да. Таких историй там, конечно, вагон. Но понятно, что перед началом чемпионата мира все, естественно, говорили о политике, потому что сейчас американцы, я имею в виду США, исповедуют такую крайне жесткую визовую политику, и туда попасть, даже несмотря на визу, то, что у тебя одобрено, то, что у тебя аккредитация FIFA есть, да, чемпионат мира, такая история. То есть, наверное, все видели кадры, когда прилетала, по-моему, сборная Сенегала, что ли, да, и они вышли из самолета на летное поле, там расставили стулья, там стулья поставили, посадили каждого, их таможенники американские, в общем, обыскивали. Это, конечно, все в шоке были полном, и, конечно, те болельщики, которые сейчас приезжают в Штаты, они рассказывают совершенно другие истории. Ну, понятно, что наиболее серьезные проблемы у сборных Ирана и Ирака, обе команды участвуют, да, соответственно. Иранцы, по-моему, вообще уехали в Канаду, у них база была в США, потому что они играют в группе, проводят свои матчи, но из-за понятных событий они выехали в Канаду и там базируются, или даже в Мексику, по-моему. Ну, что-то, короче, они вынуждены...
0: Вариантов немного.
2: Да, вариантов там совсем было мало, да, они уехали, они будут мотаться между Мексикой и США.
0: Я, кстати, по поводу Ирана, вот и про жесткие правила визовые американские, увидел, что не пустили их СММщика. Это человек, который
2: занимается... Там не только СММщика, да. Нет, ну, ведет...
0: фотографии
2: ведет аккаунта, да, соцсетей, там не пустили главу футбольной федерации, еще какого-то одного чиновника, не пустили СММщика, завернули какого-то, допрашивали форварда сборной Ирака 7 часов, по-моему, пустили в итоге в страну, и не повезло, конечно, сомалийскому судье, но это известный скандал, Омар Артан, который был признан лучшим арбитром Африки, но поскольку он неудачно для американцев родился в стране Сомали, а для Сомали там они просто визы вообще, в принципе, по-моему, не выдают. А, несмотря на наличие официальной визы, как я говорил, дипломатического паспорта, аккредитации FIFA, его 11 часов досматривали, опрашивали в аэропорту Майами, после чего аннулировали визу, пограничники сказали «до свидания», вы депортированы из страны. А, FIFA вчера, по-моему, сообщила, что заплатит абсолютно весь гонорар, он станет, по-моему, вообще, в принципе, первым арбитром, первым судьей, который получит полный гонорар, не проведя ни одного матча на чемпионате мира. И в качестве такой, ну, конфетки, да, в качестве такого подсластили, что называется, пилюлю, он проведет в качестве главного арбитра матч за Суперкубок Европы между Пари Сен-Жермен и Астон Виллой, по-моему, будут играть. Ну, то есть скандалов, на самом деле, очень и очень много. Последний скандал был, по-моему, вчера, сегодня ночью, ну, прошедший ночью, я имею в виду, ВАР-судья, ну, любая трансляция сейчас матча чемпионата мира начинается с представления сборных, представляют судьи, которые сидят на в VAR-экране, это видеоарбитр, да, видеоассистент-арбитр подсказывает. И так вот, во время официальной трансляции матча Германии и Кюрасао показали австралийского видеоарбитра Шона Эванса, который на камеру во время, да, прямой трансляции продемонстрировал такой жест «Окей». Ну, перевернутый, да. Никто не знает, что это сделано. Есть вариант, что это такая история ультраправая, да, которая категорически запрещена, и сейчас поднесется скандал. Второй вариант есть, что это какая-то игра там в соцсетях или в какая-то компьютерная детская игра, надо показать знак, чтобы на тебя там обратил внимание там человек, который тоже с тобой играет. Ну, в общем, не получилось, да, неважно, что было, разразился скандал, и сейчас FIFA на самом деле... И...
0: Тут надо просто понимать, что это за жест, он нам всем известен.
2: Да-да-да.
0: В соцсетях наших мы его отправляем. Вот есть большой поднятый палец, а есть как бы кружочек, который мы делаем указательным и большим пальцем. Вот он такой показал, только перевернул его, потому что рука
2: да,
0: была обучена.
2: Да. Что это значит, уже не важно, но, скорее всего, он, конечно, дисквал получит, и FIFA даже не
1: а
2: будет.
1: А потому что не надо никаких
2: не
1: жестов.
2: Разбираться. Ну, кто-то,
1: ну, ручки, ручки.
2: Кто-то да. хочет. Нет, сейчас я просто смотрел, вот сейчас играет Испания Кабо-Верде, я специально смотрел трансляцию, представляли вот этих видеоарбитров, они вот смотрят четко в экран, все им дано, только если вы, короче, шевельнетесь, вас сразу не только просто депортируют, Не сразу,
1: а окажется, что у какой-то
2: никто
1: там...
2: Никто не будет...
1: Да, у какой-то группы людей на нашей планете этот жест что-то такое означает.
2: Ну, неважно, человек как бы, ну, он австралиец, ему можно, но теперь уже не можно. Ну, не суть. И, конечно, все в шоке от цен, потому что я сегодня смотрел интервью с шотландскими болельщиками, которые прирулили в Бостон, и поздравляем всех шотландцев, которые выиграли, по-моему, первый раз одержали победу на чемпионатах мира там, за огромное количество лет. Так вот, на улицах Бостона опраздновали шотландцев, и сколько денег потратили, чтобы вот сюда приехать? Ну, там, там начинается история от 5000 долларов, то есть 700 долларов на самолет, это была самая вообще минимальная цена, которая просто перелет, там билеты 4, там еще что-то 5, там отели, естественно, там по космическим ценам, ну и болельщики, на самом деле, абсолютно все в ярости, и вот такая вот история, что FIFA ввела такую услугу, супер шатаут называется, за 79 долларов фанат может вывести свое имя на табло стадиона строго до матча, то есть во время игры это запрещено, то есть ты платишь 80 долларов там за час до матча, да, там. Вася Пупкин там приехал, там, я не знаю, в Нью-Йорк. Там сфотографировал, уже в социальной сети, а FIFA заработал денег. Ну, не суть.
0: 80 долларов это 8 тысяч на наши.
2: Меньше сейчас, в разы, там, 1006, наверное. И FIFA поспал под расследование прокуратуры Нью-Йорка и Нью-Джерси из-за искусственного завышения цен на билеты на матч, потому что некоторые категории доходят до оценки 11 тысяч рублей, это, конечно, 11 тысяч долларов, простите.
0: Мы
2: желаем действительно. Ну ладно, у нас есть наши коллеги, которые находятся в Штатах. Григорий Теллингатор, журналист Чемпион.ком и автор телеграм-канала One Писака. Собственно, нам вот на пару минут рассказал, какое у него впечатление от организации чемпионата мира.
3: Привет, я уже 6-й день на чемпионате мира, 3 дня провел в Мексике на открытии и сейчас в Хьюстоне. На самом деле, по организации ощущение... Очень противоречивые в том плане, что в Мексике невероятная атмосфера, единение вокруг футбола, но с организацией, конечно, бардак до многих вещей, особенно в плане логистики, что люди не понимали, как идти на стадион, куда можно, куда нельзя. Меня как журналиста не пускали, куда мне можно, и наоборот пускали, куда нельзя, например, там ВИПы. И там, в метро тоже там смотришь на меня, о, это иностранец, нет мелких денег, ну проходи в метро бесплатно. То есть более дружелюбная, менее организованная атмосфера. Сейчас в Хьюстоне, ну я не могу судить по другим городам, потому что я пока был только в Хьюстоне, на матче Курасао, хотя, кстати, Курасао фанаты существуют, это отдельное впечатление, и их много, прикиньте, там 1010 человек было на стадионе против Германии, я думал, вообще будет 1,5 человека, их было прям реально много. Ну, по меркам Кюрасао, да, страна 160 тысяч, из них там примерно 6% населения были на стадионе на матче против Германии. В общем, здесь наоборот, в США, как будто, по крайней мере, в Хьюстоне, атмосферы чемпионата мира нету, какие-то уличные протесты темнокожих подростков, какие-то высотки, там бездомные. Ну, город живет своей, абсолютно своей жизнью, и чемпионат мира сюда так аккуратненько заглянул. Вот, но в плане организации здесь все достаточно четко, все организовано. Вот прям должен был уйти там шаттл в 10:20, он ровно в 10:20 ушел. То есть пока ощущение... Ну, в принципе, проблемы с организацией, конечно, везде есть, да, то есть на самом деле то, как и даже здесь приходилось там где-то оббегать весь стадион, и там где-то моего коллегу там в Нью-Йорке автобус тоже не понимал, куда как везти. То есть они есть, но на самом деле нужно понимать, что примерно каждый чемпионат мира — это проблема с организацией, поскольку, ну, очень масштабное событие. Вот, а в целом пока нареканий нет, у нас пока даже ни один матч не отменили из-за грозы. Ну, правда, вот мой матч, на котором я был в США, и не могли отменить, потому что там крыша закрывается, я так понимаю, в таких случаях не отменяют. А так, пока Хьюстон, полет нормальный.
2: Ну, слава богу, да. Что говорится, ну, на самом деле, самое, конечно, главное приобретение, во всяком случае, первых дней чемпионата мира, это, безусловно, болельщики, особенно европейцы, потому что жгут ребята по полной программе. И скандалы связаны, если есть болельщики, бразильцы, это, конечно, не европейцы, они играли в Нью-Йорке и на Таймс-сквер, конечно, развлекали с полицией. Ну, особо, конечно, отличились шотландцы, которые приземлились в Бостоне, их в аэропорту встречало огромное количество камер, новостных телеканалов, и они спрашивали, говорят, ну, собственно, ну чё, как вы там? Mm-hmm. А у них главная проблема у шотландцев была в том, что во время трансатлантического перелета у них в самолете закончилось пиво, да, 18+, если кто не знает, да, это просто катастрофа. Капитан корабля объявил, капитан самолета сказал, что, ребята, ну, мы, этот напиток, к сожалению, у нас закончился, мы переходим на другой напиток. Mm-hmm. Ну, и так далее, и тому подобное. И вчера было, или вчера, или позавчера, из-за разницы во времени запутался. Они в Бостоне, шотландцы, я имею в виду, устроили такой марш. Они все в килтах ходят по Бостону, в юбках своих национальных. И они устроили вот такое шествие с волынками. Там человек 200 построилось, и они пошли через весь Бостон. Там народ просто в шоке. Это вообще... Это что это такое? Нет, ну, с хорошей точки зрения. То есть это такое шоу, которое там увидеть можно только раз в жизни.
1: А викинги-то? Норвеги
2: пока еще не играли, но по соцсетям расходится такая вот история, что они целый сектор норвежских фанатов футбольных показывают. Там, значит, приносят такие два больших барабана, значит, заводящие, берут, значит, ударные палочки и делают, значит, раз, два, они говорят «у», и делают вот такое движение, как будто они
1: грибут.
2: Они все это делают одновременно, и когда это делают одновременно тысячи человек, это, конечно, производит фантастическое впечатление. Они на протяжении вот 3 минут это делают там, и они всем сектором поплыли. Это очень круто. Если будут играть Норвегии, посмотрите, такая история очень, очень популярная, очень известная. В Мексике был скандал, потому что там местный болельщик уволился с работы, ну или его уволили, не суть, потому что он публично пришлось ему потом извиняться. Во время матча Южной Кореи против Чехии он влез в кадр к известному корейскому стримеру и показал на камеру российский жест с узкими глазами. Интернет-сообщество вычислило его тут же мгновенно, буквально там 2 часа потребовалось, накатали целую петицию, и чувак просто уволился, ну или его уволили. Ну, японцы, понятно, это еще по чемпионату мира в России, все помнят, они занимаются абсолютно тем же, значит, все приходят, значит, во-первых, футболисты сборной Японии убирают за собой раздевалку, а болельщики сборной убирают за собой трибуну.
1: И вот новость буквально последних минут. ФИФА снимает ограничения для России. Российскую сборную допустят к новому турниру ФИФА среди футболистов до 15 лет.
2: Да-да-да, сегодня была такая новость, поздравляем. Да, в США, кстати, будет этот турнир. Вот такие вот истории.
1: Спасибо.
0: Спасибо, Андрей, было очень интересно. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
0: В эфире программа «Люди и песни».
5: Это же вам не лезгинка, а твист. Показываю все сначала. Носком правой ноги вы давите окурок. Вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Второй окурок. Второй окурок. Вы давите носком левой ноги. А теперь оба окурка вы давите вместе. Оп-оп-оп-оп.
6: Столь остроумная инструкция по обучению твисту была придумана отнюдь не героем Евгения Моргунова бывалым. За 6 лет до выхода на экраны «Кавказской пленницы» буквально эти же слова произнес американский музыкант Чаби Чекер. Несмотря на то, что его считают изобретателем этого танца, не он является автором песни «Твист». Этот хит, а в переводе его название означает, как известно, «вертеться-крутиться», сочинил американский певец и композитор Хэнк Баллард. Чабби чуть изменил ритм, аранжировку и, самое главное, придумал забавные и очень простые движения, которыми сопровождал исполнение песни. Так в 1960 году и появился на свет твист. Особенно этот танец полюбили девушки. Теперь не надо было ждать чьего-либо приглашения, если хочется потанцевать, ведь партнеры в твисте совсем не обязательны.

0: Люди и песни.
1: В начале 60-х годов мир охватила лихорадка под названием «Твист». Его отплясывали в Виндзорском дворце, в Голливуде и даже в Белом доме, поскольку среди поклонниц этого танца была первая леди Жаклин Кеннеди. В начале 60-х годов «Твист» добрался и до Советского Союза, где с ним начал непримиримую борьбу сам Никита Сергеевич Хрущев. Он назвал этот танец неприличным и упадническим и потребовал запретить, но тщетно. Чтобы закрепить успех песни «Твист», Чаби Чекер попросил своих приятелей-музыкантов Кэлла Манна и Дэйва Аппеля сочинить еще что-нибудь в этом роде. Так и появилась песенка «Let's Twist Again», которая также в скором времени превратилась во всемирный шлягер. Так Чаби Чекер, родившийся в негритянском гетто Филадельфии, мигом превратился в миллионера. Он рекламировал с помощью «Твиста» что попало, от одежды до пирожных, которые предлагалось повертеть в руках, прежде чем съесть, и даже открыл ресторан, который, естественно, назывался «The Twist».

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Центробанк отчитался, что банки отразили почти 17 миллионов мошеннических операций и предотвратили хищение почти 2 триллионов рублей. Это за первый квартал этого года. А вот похитили за это время больше 7 миллиардов рублей. Хотя это на 10% меньше, чем в последнем квартале прошлого года. ЦБ за это же время инициировал блокировку 10 тысяч мошеннических сайтов и страниц в соцсетях и 8 тысяч номеров, которые использовали мошенники. Однако положительная статистика, как правило, мало радует тех, кто оказался обманут. Так что защита своих денег – это дело каждого. Не пренебрегайте ей. Наталья Касперская дала несколько советов, чтобы быстро определить телефонного мошенника, имитирующего вашего родственника, якобы попавшего в сложную ситуацию, нужно задать им вопрос, ответ на который может знать только ваш близкий человек и вы. По ее словам, чем меньше о ваших перемещениях и об имуществе знает интернет и соцсети, тем сложнее аферистам готовить свои атаки на вас. Чем меньше вы выкладываете свои фотографии, хвастаетесь своим уровнем достатка, тем лучше. Люди любят фотографироваться на фоне автомобиля, а потом им звонят и разводят на деньги, потому что думают, что они богаты. Меньше информации, меньше риска, уверяет Касперская. Также, по мнению Касперской, даже если вы поняли, что вам звонят мошенники, не стоит пытаться вывести их на чистую воду. Лучше сразу прервать разговор. А проект «Перезвони сам» подготовил инструкции для детей по защите от мошенников. Важно говорить с ребенком о возможных опасностях, чтобы он был готов к ним и всегда мог посоветоваться с родителями. Одна из самых опасных схем, направленных на подростков, когда звонят или пишут и утверждают, что его родителям грозит опасность или их банковские счета взломаны. Так злоумышленники вынуждают получить доступ к устройствам родителей, чтобы перевести деньги на так называемый безопасный счет. Еще одна уловка – фальшивые розыгрыши в играх или у блогеров. Ребенка убеждают, что он выиграл приз. Но для его получения нужно перейти по ссылке, ввести данные карты или перевести небольшую сумму якобы за доставку. Киберпреступники также распространяют вредоносные ссылки и приложения, а ребенку предлагают скачать их как интересную игру или как полезную утилиту, которые на самом деле оказываются программой для удаленного доступа. Но самое опасное – дроперство. Это когда подростка вовлекает в легализацию украденных денег. Ему предлагают легкий заработок. Достаточно предоставить доступ к своей карте, принять перевод, обналичить деньги в банкомате или переслать их на другой счет. Предложения о такой подработке можно встретить в мессенджерах, игровых чатах, получить от знакомых, одноклассников. Подростков часто убеждают, что это абсолютно легально и безопасно, хотя на самом деле они становятся соучастниками преступления по отмыванию денег. Дети боятся признаться родителям в ошибке. Этим и пользуются аферисты. Важно объяснить ребенку, никогда не выполняя требования посторонних, даже если угрожают или давят. Не вступать в контакт с теми, кто предлагает деньги за выполнение поручения, а при любых угрозах или попытках шантажа сразу обращаться к родителям или в полицию.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Джей Ди Венс раскрыл некоторые подробности меморандума между США и Ираном. И ФИФА разрешила Дональду Трампу присоединиться к победителям чемпионата мира при поднятии трофея. Все подробности далее. Операторы ударных дронов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику и наземные робототехнические комплексы подразделений ВСУ в Купинском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Объективный контроль ликвидации противника осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени. В то же время артиллеристы группировки войск «Север» поразили пункт управления дронами ВСУ в Харьковской области. Боевую задачу выполнил один из расчетов самоходных гаубиц М-100С 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии армейского корпуса. В министерстве отметили, что боевая работа ведется в тесном взаимодействии с воздушной разведкой. Удар был нанесен осколочно-фугасными боеприпасами. Варшава дала Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению ВСУ названия имени героев УПА, запрещенная в России террористическая организация. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескович в эфире телеканала «Репаблика». Представитель властей добавил, что пока от Киева не поступало реакции. В последнее время отношения двух стран обострились, в том числе из-за участия Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ООН Андрея Мельника в Киевской области и присвоению почетного наименования имени героев УПА подразделению ВСУ. В субботу президент Польши Кароль Наврокский дал Зеленскому срок на отмену этого решения. В противном случае его лишат высшей награды республики – ордена Белого Орла. Глава киевского режима также подвергся жесткой критике и других политиков республики, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном содержит положение, согласно которому стороны обязуются поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке, заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью телеканалу CNN. По его словам, в целом это небольшой документ общего характера. При этом Венс подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены на этой неделе обнародовать текст меморандума о взаимопонимании. Ранее Дональд Трамп подтвердил, что сделка с Ираном подписана, санкции начнут снимать, если Тегеран будет делать то, чего от него ждут. Что касается Ормузского пролива, то сейчас он частично открыт. Полностью судоходство возобновится в пятницу. Американский лидер также заверил, что США намерены сконцентрировать свое внимание на урегулировании ситуации на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом Трамп заявил после встречи с президентом Франции на полях саммита группы семи. Трамп подтвердил планы обсудить урегулирование на Украине с европейскими партнерами по «семерке». Передача посылки курьером, оплата комиссии онлайн, взлом аккаунта на госуслугах – распространенные схемы мошенничества, с помощью которых злоумышленники обманывают москвичей. Об этом ТАСС рассказала руководитель проекта «Позвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина. По ее словам, эксперты проекта разбирают эти схемы, изучают конкретные диалоги, какие слова были сказаны во время общения с мошенником и предоставляют жителям информацию о том, как защитить себя в подобных ситуациях. Схемы постоянно меняются, каждая по-своему интересна и в какой-то степени уникальна, добавила эксперт. Площадь подтопленных сельхозугодий в Крымском районе Краснодарского края увеличилась до 5000 гектаров. Большую часть составляют посевы озимой пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. Режим ЧС введен на всей территории Крымского района. Для минимизации последствий подтопления сельхозугодий на сети оросительных каналов проводятся земляные работы. Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков во второй половине мая и начале июня. Чтобы избежать подтопления населенных пунктов и сельхозугодий, берега рек укрепляли временными дамбами. Прорыв берегового укрепления был зафиксирован в районе хутора Западного Крымского района. Его длина порядка 100 метров. Муниципальные службы проводят круглосуточный мониторинг уровня воды в реке. Международная федерация футбола не возражает против того, чтобы президент США Дональд Трамп вручил трофей чемпионата мира капитану команды-победителя и остался на пьедестале при поднятии кубка. Об этом сообщает порт Telksport. Согласно протоколу FIFA, трофей на церемонии награждения остается на постаменте. Его забирает капитан команды и несет на пьедестал к остальным игрокам. Однако FIFA разрешили Трампу нарушить протокол. На церемонию также будут приглашены представители Мексики и Канады. Источники в Белом доме полагают, что Трамп снова предпочтет отпраздновать победу вместе с командой-чемпионом, так как он сделал год назад, когда награждал английский Челси за победу в клубном чемпионате мира, который проходил в США. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. На этой неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, погода в столичном регионе больше будет напоминать сентябрьскую, а пики ненастья ожидаются в основном вечерние и ночные часы.
2: Практически всю неделю погода будет прохладная и довольно ненастная. В Центральной России вплоть до субботы. По ночам температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до 13, а в дневные часы всего от плюс 15 до 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Ну и с наступлением выходных столбики термометров преодолеют 20-градусную высоту. К воскресенью ждем возвращения лета. Ночью плюс 10-15, а днем плюс 22-25.
1: Ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова подчеркнула, что летние месяцы считаются самыми дождливыми в году, так что эта ситуация вполне соответствует климатической норме. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ICU. А ранее источник Матч ТВ сообщил о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов и юниоров до международных соревнований. Пресс-служба футбольного «Локомотива» объявила о подписании нового контракта с 21-летним нападающим Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до 30-го года. Напомню, прошлый сезон Раков провел в крыльях советов на правах аренды. Президент футбольного клуба «Оренбург» Кирилл Волженкин объяснил, почему клуб выбрал на пост главного тренера Ильдара Ахмедзянова. Это молодой специалист на пике с философией и концепцией, готовый работать с молодыми футболистами, у которого нет отрицательного опыта, зато есть большие амбиции, отметил Волженкин. Теннис. Екатерина Александрова пробилась во второй раунд турнира WTA 500 в Берлине. Россиянка взяла первый сет у Потапова из Австрии 6-1 в тот момент, когда Потапова снялась с матча из-за травмы. Далее Александрова сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Диана Шнайдер, девятая сеянная, вела в решающем сете 3-0 против Николы Бартуньковой, но уступила 6 геймов к ряду, а с ними и матч 2-6, 7-6, 3-6. Московский хоккейный «Спартак» поздравил российских хоккеистов «Каролины», которые в составе своей команды стали победителями Кубка Стэнли. Обладателями трофея стали три российских игрока – Кочетков, Никишин и Свечников. С дебюта в континентальной хоккейной лиге за «Спартак» начинался путь талантливого защитника Александра Никишина к самым большим спортивным вершинам. Также поздравляем с победой в розыгрыше Кубка Стэнли семью нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, чей старший брат Евгений стал новичком нашего клуба, говорится в сообщении «Спартака». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов и кратковременные дожди. В Архангельске плюс 24-26 градусов дожди. В Петрозаводске и Вологде плюс 19-21 дожди. В Сыктывкаре дожди плюс 22-24 градуса. В Великом Новгороде плюс 18-20 кратковременные дожди. В Калининграде плюс 17-19 градусов дожди. В Перми дожди грозы плюс 24-26. В Кирове дожди плюс 21-23 градуса. В Уфе плюс 25-27 грозовые дожди. В Оренбурге дожди с грозами плюс 27-29 градусов. В Самаре без осадков плюс 25-27. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь и плюс 18-20 градусов. В Москве дождь плюс 17-19. Сейчас столица плюс 12 градусов. Без осадков ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

Джек Лондон. Морской волк. Часть 12. Заключительная.

0: Два дня мы с Мот плавали по морю и искали у берегов острова пропавшие мачты. Только на третий день мы нашли их и наш кран в опасном месте, где волны разбивались у угрюмого юго-западного мыса. И как мы работали! К концу дня, уже в темноте, мы вернулись, наконец, без сил в нашу маленькую бухту, волоча за собой на буксире грот-мачту. Еще день тяжелой работы, и мы поймали две стеньги. Следующий затем день мы добыли фок-мачту, двереи и оба гафеля. Я втащил на палубу обе стеньги и, как и раньше, сделал из них кран и прикрепил к нему блок. Эту ночь я провел на шхуне. Мот наотрез отказалась оставаться на берегу одна и перекочевала в каюту. Волк Ларсен все время просидел около меня, прислушиваясь к моей работе и перекидываясь со мной и Мот незначительными словами. Никто не упоминал о произведенных им разрушениях, и он больше не просил, чтобы я оставил в покое его шхуну. Но я все-таки боялся его, хотя он был слеп и беспомощен, и старался не подпускать его близко к моей работе. В ту ночь, когда я спал на палубе, я вдруг проснулся от звука шагов. Светили звезды, и я мог рассмотреть, как двигалась темная фигура волка Ларсена. Я сбросил с себя одеяло и бесшумно, в одних чулках, последовал за ним. Он вооружился большим ножом из буфета и приготовился разрезать им канат, который я прикрепил к стенгам. На вашем месте я не делал бы этого.
1: Это вы, Хэмп? Я знал, что вы все время здесь. Вы не смогли обмануть мой слух.
0: Неправда, волк Ларсен. Но я жажду убить вас. Поэтому идите и режьте.
1: У вас всегда была эта возможность.
0: Идите и режьте. Ха.
1: Мне приятнее разочаровать вас.
2: Что-то нужно предпринять, Хэмфри. Если оставить его на свободе, то он может натворить бед. Он может утопить корабль или поджечь его. Да и мало ли что он может сделать. Надо лишить его свободы.
0: Но как? Я все-таки не желал бы попасться ему в руки. И он отлично понимает, что пока он препятствует мне пассивно, я никогда не найду в себе сил выстрелить в него.
2: Надо что-нибудь предпринять. Я подумаю.
0: Но нам не пришлось долго ждать. И задача разрешилась сама собой. Пока мы обдумывали выход из положения, на палубе появился волк Ларсен. Мы сразу заметили в нем что-то неладное, какая-то нерешительность и слабость во всех его движениях бросились нам в глаза. У входа в кают-компанию он остановился, испытывая, по-видимому, головокружение, а затем вдруг ноги его подкосились, и он повалился на палубу.
2: У него припадок.
0: Мы подбежали к нему. Он казался без сознания и тяжело, прерывисто дышал. Мот занялась им, подняла ему голову, чтобы от нее отлила кровь, и отправила меня вниз за подушкой. Я захватил также и одеяло, и мы устроили его поудобнее. Я пощупал его пульс. Он казался совершенно нормальным. А что, если он притворяется?
2: Хэмфри, я думаю, что ему действительно плохо.
0: Вдруг рука волка Ларсена выскользнула из моей, и он стальной хваткой сжал мне горло. На его лице появилось злобное торжествующее выражение. Он обхватил меня другой рукой, подмял под себя и сжал, как в тисках. Ужас близкой смерти охватил меня. Почему я доверился ему и позволил его ужасным рукам дотянуться до меня? Мое лицо было прижато к его груди, я ничего не мог видеть и только слышал, как Мот вдруг оставила нас и побежала куда-то. Я еще не потерял сознание, но мне показалось, что прошло очень много времени, прежде чем я услышал, что она возвратилась. И почти тотчас же я почувствовал, что тело волка Ларсена ослабело. Рука, сжавшая мое горло, разжалась. Он потерял сознание. Мот была бледна, но владела собой. Тяжелая дубина для котиков в ее руке привлекла мое внимание. И, следуя за моим взглядом, она тоже посмотрела на нее. Дубина выскользнула у нее из рук, точно обожгла их. Мое сердце запрыгало от радости. В следующее мгновение она была в моих объятиях, рыдая на моем плече. А я крепко прижимал ее к себе.
3: На этот раз у него настоящий припадок. Точь-в-точь такой же, от которого он ослеп. Сначала он притворялся, а потом его стукнуло на самом деле.
2: Сейчас он беспомощен и должен таким и оставаться. С этого дня мы переселяемся в кают-компанию.
3: Хорошо.
2: Волк Ларсен будет в кубрике охотников.
0: Я взял его за плечи и потащил ко входу в кубрик. Мот принесла веревку. Я обвязал ее вокруг его тела и спустил его вниз. Я вспомнил о тех наручниках, которые находились в каюте Ларсена и которые он любил надевать на руки строптивым матросам. Когда мы оставили его, он был скован по рукам и по ногам. Выйдя на палубу, я почувствовал вдруг необыкновенную легкость. Точно гора свалилась с моих плеч. Я осознавал также, что я и Мот стали еще ближе друг к другу. Чувствовала ли она это? Спрашивал я себя, когда мы ходили с ней бок о бок, взад и вперед по палубе, над которой уже висела мачта, поднятая нашим краном. Мы переселились на «Призрак» и заняли в нем свои прежние каюты. Мы устроились очень удобно. Наш короткий кран с мачтой, свисавшей с него, придавал шхуне деловой вид, а нам давал надежду на скорое отправление. Мы сковали волка Ларсена, но это оказалось ненужным. Наступил полный упадок сил. Это открыло Мот, когда в полдень пришла покормить его. Он еще выказывал признаки сознания, но на вопросы Мот не отвечал. Он лежал на левом боку и, видимо, страдал. Бессознательным движением он повернул к ней голову так, чтобы открыть левое ухо. Тогда он услышал ее слова и заговорил с нею.
4: «Знаете ли вы, что оглохли на правое ухо?»
1: «Да. У меня отнялась вся правая сторона. Точно заснула. Я не могу двинуть ни рукой, ни ногой».
4: «Опять притворяетесь?»
1: «Волк проиграл свою последнюю ставку. У меня паралич. Я никогда не встану с постели. Жаль. Мне хотелось сначала расправиться с вами, Хэмп. Я думал, у меня остались силёнки на это».
4: «Но почему?»
1: «Чтобы чувствовать себя живым, двигаться и действовать, быть до конца сильнейшим куском дрожжей и сожрать вас. Вот приходится умирать».
4: «Но как вы объясните все ваши припадки?»
1: «За всю свою жизнь я никогда не болел. И вдруг что-то случилось в мозгу. Рак... опухоль, что ли? Или что-нибудь в этом роде. Разрастается и разрушает. Проклятие заключается в том, что приходится валяться здесь в полном сознании, с ясным умом, и знать, что ниточки все обрываются и обрываются, и с каждой секундой все больше и больше прекращается связь с внешним миром. Я уже не вижу. Слух и другие чувства покидают меня. Скоро я лишусь языка. И все время я буду здесь лежать, живой, мыслящий, но уже бессильный».
4: «Значит, вместо вас здесь будет ваша душа?»
1: «Чепуха. Это будет значить только то, что высшие психические центры в моем мозгу еще не затронуты. Я могу еще помнить, могу думать, соображать. Вот и все. Действуют они, действую и я. Когда кончится и это, меня не станет. Какая там душа.
0: Он насмешливо улыбнулся и повернулся левым ухом к подушке, показывая этим, что разговор окончен. Характер его нисколько не изменился. Это был прежний, неукротимый, ужасный волк Ларсон, заключенный лишь в жалкую оболочку, которая когда-то была несокрушима и прекрасна. Теперь он был скован незримыми узами, погрузившими его дух во мрак и молчание и оторвавшими его от того мира, который составлял арену для его жизненного пира. И все же мы не переставали бояться его, несмотря на всю его беспомощность, и продолжали нашу работу с тревожным чувством. Очень скоро с волком Ларсеном случился новый удар. Он почти лишился речи и только изредка мог говорить, и то едва слышно. Он жаловался на нестерпимые головные боли. И именно в это время он изобрел способ разговора с нами, на случай, если бы он совсем лишился речи, а именно одно давление рукой – это «да», а два – это «нет». И это было как раз кстати, потому что с этого вечера язык ему больше не повиновался. Движением руки он отвечал на наши вопросы, а когда хотел сообщить что-нибудь, то требовал лист бумаги и карандаш и довольно четко писал на нем левой рукой. Настала жестокая зима. Шторм следовал за штормом, со снегом, с градом и дождем. Котики ушли куда-то в свое таинственное убежище на юге, и их колонии опустели. Я работал лихорадочно. Назло плохой погоде и ветру, который ужасно мне мешал, я весь день, с самого раннего утра и до самой глубокой ночи, проводил на палубе.
5: Кажется, у меня отнимается и левая сторона. Онемение увеличивается. Мне трудно двигать рукой. Кричите громче. Рвутся последние нити.
0: Вам больно?
5: Не все время. Но я все еще сознаю себя. Я все еще здесь. Когда не бывает боли, мне совсем хорошо. И я тогда мыслю совсем ясно. Я могу размышлять о жизни и смерти, как индусский мудрец.
2: И о бессмертии?
1: Чепуха.
0: Это было последним словом волка Ларсена, неисправимого скептика до конца. Теперь, когда фок-мачта была на месте, дело пошло быстрее. Без больших затруднений я установил грот-мачту. В несколько дней все было поставлено на место и снасти натянуты. Затем мы пристроили и паруса. У нас было три паруса – кливер, фок и грот. Заплатанные, короткие и безобразные. Они до смешного не подходили к такому красивому судну, как призрак.
2: Но они будут работать. Мы заставим их работать и доверим им свою жизнь.
0: Из всех моих работ самые неудачные были паруса. Зато управлять ими я мог гораздо лучше, чем кроить и шить. Я нисколько не сомневался, что доведу шхуну до какого-нибудь северного порта Японии. Ведь я изучал морское дело на практике на самом призраке. К тому же к моим услугам была звездная карта волка Ларсена. Настолько простая, что с ней мог бы работать ребенок. Что касается ее изобретателя, то глухота его усиливалась. В тот день, когда мы покончили с парусом, он перестал слышать окончательно. Порвалась последняя нить. Где-то внутри этой могилы из плоти еще жил человеческий дух. Он еще теплился в молчании во мраке.
4: Для него не нужно было тело. Он не нуждался в нем. Он не нуждался во внешнем мире. Он сознавал только себя и беспредельную глубину спокойствия мрака. Наступил день нашего отплытия. Больше нас ничто не задерживало на нашем острове. Неуклюжие мачты стояли на своих местах, на них висели заплатанные паруса. Вся моя работа была прочна, хотя и топорна. Но я знал, что она сослужит нам службу, и поглядывал на нее с сознанием своей силы.
2: Подумай только, Хэмфри, что все это сделали вы сами, своими руками.
4: Но были еще и другие.

0: Я всегда буду вспоминать об этом месте.
1: Милый наш остров, я всегда буду любить тебя.
0: Посмотрите вон на те темные облака. Помните, я вчера говорил вам, что барометр падает?
1: И солнце уже скрылось.
0: И паруса мчат нас в Японию. Весь этот день ветер все крепчал и крепчал. Наконец он стал дуть с неистовой силой. Призрак бодро бежал вперед. Я не рассчитал, как трудно будет мне одному взять рифы на трех парусах. Когда мы бежали по ветру, я не представлял себе всей его силы. Но когда мы изменили направление, то к своему огорчению я понял, как ужасны были его порывы. Ветер парализовал все мои усилия, вырывал из моих рук паруса и в один миг уничтожал то, чего я достигал путем упорной борьбы в 10 минут. В 8 часов вечера мне удалось взять только второй риф. К 11 я был окончательно измучен и не мог больше работать. Кровь выступала у меня из-под сорванных ногтей. В отчаянии я оставил всякую попытку взять риф на гроте и решил испробовать какой-нибудь другой прием. 3 часа я проработал над этим новым маневром. И в 2 часа утра полуживой добился, наконец, успеха. Призрак пошел ближе к ветру и не стал выказывать намерения срываться в сторону и зарываться носом в волны. Как я дошел до каюты, я не помню. Когда я проснулся утром и не нашел Мот внизу, я решил, что она в камбузе готовит завтрак. На палубе было все благополучно, и призрак хорошо держался против волн. Я заглянул в камбуз. Мот там не было. Я нашел ее на баке у койки волка Ларсена. Я взглянул на этого человека, дух которого был заживо погребен в его собственном теле, что было хуже, чем смерть. Новое выражение покоя появилось у него на лице. Его жизнь угасла во время шторма.
1: Но она не окончена для него.
0: В нем было слишком много сил.
1: Да. Но они больше не терзают его. Теперь он освободился.
0: За ночь буря утихла, то есть стала стихать так же медленно, как и поднималась. На следующее утро, когда я поднял тело волка Ларсена на палубу для погребения, все еще дул сильный ветер, и море было в волнении. Я помню только одну часть похоронного церемониала. И тело да будет предано морю. Я приподнял доску, на которой он лежал, и, зашитое в парусину тело ногами вперед, соскользнуло в море. Привязанный к нему груз потянул его ко дну, и оно исчезло.
1: Прощай, Люцифер, гордый дух.
0: Когда, цепляясь за перила борта, мы побрели на корму, я случайно бросил взгляд вперед. В этот момент призрак высоко приподнялся на волнах, и я ясно увидел в 2 или 3 милях от нас небольшой пароход. То ныряя, то поднимаясь на гребне волн, он шел прямо на нас. Он был выкрашен в черный цвет, и, вспомнив рассказы охотников, я догадался, что это был американский таможенный катер. Мы спасены. И все-таки я еще не знаю, радоваться ли мне, говорить ли.
1: Ничего не говорите. Прошу вас.
0: Я посмотрел вперед на катер. Он был близко. С него спускали шлюпку. Я взял Мот за руку. Глядя в ее ясные карие глаза, я забыл все причиненное нам зло и все испытания, выпавшие на нашу долю. В эту минуту я знал только, что люблю ее и что она любит меня. И вместе мы найдем силы пробиться обратно в мир, манивший обещанием Бога.

0: вы слушали 12-ю заключительную часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты: Александр Арсентьев, Артур Иванов, Ольга Красько, Сергей Фролов, Алексей Войтюк, Григорий Данцигер, Александр Денисов, Алексей Мясников, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. Сегодня я предлагаю вам выполнить вторую часть комплекса упражнений для осанки, разработанного специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем вторую часть комплекса упражнений для осанки Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для выполнения упражнения мы должны лечь на пол, перевернувшись на живот. Руки вытягиваем вперед, ноги держим прямо. Чуть приподнимаем верхнюю часть туловища. Готовы? А теперь начинаем делать попеременные вертикальные подъемы и опускания рук и ног. На раз. Правую руку поднимаем вверх за голову, левую опускаем вдоль туловища. При этом одновременно левую ногу поднимаем, а правая отдыхает. Два. Верхнюю руку опускаем к полу, нижнюю, наоборот, поднимаем. Так же делаем и ногами. Раз. Поменяли местами положение рук и ног. Два. Продолжаем лежать на полу на животе. Руки в замке на пояснице. Ноги прямые. И медленно начинаем поднимать верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя руки за спиной и поднимая их максимально вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз поднимаем туловище. Руками тянемся за спиной от себя и вверх. Вдох. Теперь вернемся в исходное положение. Выдох. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Остаемся лежать на полу на животе. Руки держим в замке на пояснице, а ноги сгибаем в коленях. Медленно поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно выпрямляя и поднимая обе руки и левую ногу максимально вверх. Вдохнули. Возвращаемся в исходное положение. Выдохнули. Сделаем то же самое, но уже правой ногой. Поднимаем туловище вверх, руки выпрямляем и отводим назад. Правую ногу тянем вверх. Вдох. Опускаемся в исходное положение. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Продолжая лежать на животе, кладем друг на друга кисти рук и опираемся на них подбородком, а ноги выпрямляем. Поднимаем верхнюю часть туловища, одновременно разводя руки в сторону на весу, при этом максимально сжимая кулаки. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Идем дальше. Теперь с живота нам нужно перевернуться на спину. Кисти рук кладем на плечи. Ноги сгибаем в коленях и держим их на ширине плеч, опираясь на пол. А теперь, максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и тянемся локтями к коленям. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Лежа на спине, кисти рук кладем на плечи. Левую ногу сгибаем в колени, опираясь стопой о пол. А правую ногу держим прямо. Из этого положения садимся, одновременно поднимая вверх прямые руки. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Теперь поменяем положение ног. Левую выпрямим, а правую наоборот, согнем. Садимся, не забывая поднимать выпрямленные руки вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь, продолжая лежать на спине, давайте согнем руки в локтях, кистями касаясь плеч. Левую ногу согнем в колени, а правую закинем на нее сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища, а локтями тянемся к колену. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища, тянемся локтями к нашему колену. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь поменяем ноги местами, поднимаемся верхней частью туловища, локти тянем к колену. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Еще раз поднимаем верхнюю часть туловища. Не забываем локтями тянуться к колену. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Исходное положение то же, что и в прошлом упражнении. Лежим на спине. Руки согнуты в локтях. Кисти касаются плеч. Левая нога согнута в колени и опирается о пол, а правая лежит сверху. Голенью при этом нужно упереться в колено опорной ноги. Максимально напрягая пресс, приподнимаем верхнюю часть туловища и ноги, стараясь коленом левой ноги максимально дотянуться до подбородка. Локти держим разведенными. Вдох. И возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Поднимаем верхнюю часть туловища и ноги. Тянемся коленом к подбородку. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь поменяем ноги местами и повторим упражнение. Поднимаемся ногами и верхней частью туловища. Правое колено тянем к подбородку. Вдох. Возвращаемся на исходную позицию. Выдох. Еще раз поднимаем верхнюю часть туловища. Не забываем коленом тянуться к подбородку. Выдох. Нас ждет последнее в сегодняшнем комплексе упражнение. Давайте постараемся от души. Лежим на спине. Руки согнуты в локтях, кисти на плечах. А ноги поднимаем вверх на 90 градусов. Из этого положения, максимально напрягая пресс, поднимаем и верхнюю часть туловища, насколько хватит сил. Локти не сводим. Вдох. Возвращаемся в исходную позицию. Выдох. Отлично! Теперь можно и отдохнуть.
0: От чего и почему?
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Международное общество хирургии и восстановления волос официально признает только два метода пересадки волос – бесшовный и лоскутный. Все остальные чудо-техники на сегодня не получили официального статуса и считаются чисто маркетинговым ходом. Две признанные технологии основаны на принципе пересадки собственных фолликулярных групп из донорского участка кожи головы в область, лишенную волос. Отличаются методы способом извлечения волос для трансплантации. Применение лоскутного способа предполагает взятие кожного лоскута со здоровым волосяным покровом из области затылка и висков. После этого на донорский участок накладывается шов, а оставшийся после него небольшой рубец маскируется растущими выше волосами. Для трансплантации в коже головы делаются миниатюрные надрезы. Вместо удаления донорской полоски, как это происходит при лоскутном методе, в случае бесшовной методики выполняется миниатюрный кольцевой надрез вокруг каждой фолликулярной группы. А затем фолликулы извлекаются. Микроранки, остающиеся после этого, заживают самостоятельно. Процесс занимает около недели. Бесшовная технология пересадки более трудозатратна. Для нее требуется больше времени, но при этом менее травматично, а послеоперационный период проходит легче. Трансплантация выполняется под местной анестезией и абсолютно безболезненно. Уже спустя сутки пациент может мыть голову. Через неделю разрешены привычные физические нагрузки. А по прошествии 2-3 месяцев начинают расти новые волосы, и процесс не останавливается в течение всей жизни. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
0: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
3: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
8: Здравствуйте.
7: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
8: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
7: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
8: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
7: Звучит как идеальная система очищения.
8: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
7: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
8: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
7: Знакомая картина. А это может быть не соль?
8: Это может быть сигнал от почек.
7: Никогда об этом не задумывалась.
8: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
7: Звучит как-то очень пугающе.
8: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3. Сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
7: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
8: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
7: Это вы о чем?
8: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
7: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
8: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
7: 70%? И мы даже не знаем об этом?
8: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
7: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
8: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
7: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
8: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
7: Да, я слышала, это очень больно.
8: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
7: Какая-то очень пугающая картина.
8: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
7: А почему оно так популярно в Индии?
8: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
7: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
8: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
7: И где же создали редунит?
8: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
7: Алтай? Почему именно там?
8: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
7: То есть сочетание природного сырья и науки.
8: Именно.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203». Все звонки по России бесплатные.
7: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
8: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
7: А что дает такое сочетание?
8: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
7: А вы говорили еще про ферменты.
8: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
7: Надо же, как интересно.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
8: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
7: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
8: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
7: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
8: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
7: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Кто уже обрел приемную семью? Реклама.
10: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
11: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
12: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
13: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Работы выпускников на ЕГЭ показали рост среднего балла, сообщили в Рособорнадзоре. И мошенники предлагают абитуриентам обучение в несуществующих зарубежных вузах. Все подробности далее. Операторы БПЛА группировки «Восток» ударными дронами уничтожили в Запорожской области украинских военных, которые накапливались для штурма российских позиций. Об этом сообщили в Минобороны. Также ударам подверглись остатки штурмовых групп, попытавшихся отойти на укрепленные позиции. Они были разбиты еще до выхода на рубеж атаки. Также в министерстве рассказали про артиллеристов группировки. Расчет буксируемой гаубицы «М-100Б» поразил замаскированный пункт управления дронами ВСУ. В то же время расчет РСЗО «Град» южной группировки поразил наблюдательные пункты и огневые точки ВСУ в Константиновке. О ситуации на фронтах расскажет корреспондент «Вестей» Денис Алексеев.
16: В Константиновке в обороне ВСУ действительно беда. Мини-котлы, разбросанные по городу, закипают один за другим, а вместе с этим множатся потери среди личного состава. Бойцы нашей южной группировки войск активно наступают и уничтожают формирование ВСУ в юго-западной части города. В Минобороны сообщили об освобождении еще более 100 зданий. Это значит, враг оставляет свои хорошо укрепленные огневые точки, выбегает в черту города на открытку, где его настигают точные удары. Потери ВСУ за сутки в этом районе свыше 100 человек. Еще важно, южная группировка перекрыла пути снабжения боевиков Константиновского гарнизона. Противник мечется, пытается забросить продовольствие по воздуху, но ударные дроны перехватывают вражеские БПЛА и планомерно выжигают опорники в городских кварталах. На южных подступах к Константиновке формируется ударный кулак для продвижения в сторону трассы на Дружковку и дальше в тыл, в Краматорск. Освобожден поселок Артема, он же Долгая Балка. До этого под наш контроль перешло село Роскошное, и очевидно, в этом районе российские войска теперь имеют подспорье для уверенного рывка на север, а пока отсюда неплохо простреливаются и пути отступления украинских формирований. Группировка «Днепр» штурмом взяла опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Позицию атаковали с разных сторон при поддержке артиллерии и беспилотников. Противник не ожидал наступления и стал легкой мишенью. Среди наших бойцов потерь нет.
15: Тем временем операторы FPV-дронов группировки войск «Центр» на Добропольском направлении сбросили на позиции ВСУ листовки с призывами сдаваться в плен, а также облетели позиции противника на FPV-дронах с установленных на них аудиоколонками, из которых транслировались призывы «сложить оружие». Наиболее интенсивная работа велась над местами скопления живой силы ВСУ. В Минобороны отметили, что эффект от одновременного воздействия листовками и речевыми громкоговорителями подрывает боевую боеготовность подразделений противника и способствует добровольному прекращению его сопротивления. В Туле подожгли два офиса банка, расположенных на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. Задержан 20-летний подозреваемый, сообщили в управлении МВД по Тульской области. На допросе он заявил, что действовал под воздействием третьих лиц. Предварительно установлено, что вечером неизвестный молодой человек умышленно совершил поджог вышеуказанных помещений, а затем скрылся с места происшествия. Пожар потушили, пострадавших нет. Итоги сдачи первых предметов основного периода единого государственного экзамена позволяют говорить о небольшом росте средних баллов. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, опасения, что качество образования снизится, не подтвердились. Выпускники хорошо сдали экзамены. Он также добавил, что число учащихся, набравших в этом году на ЕГЭ 80 и более баллов. Ранее глава ведомства уточнил, что речь идет обо всех предметах. Кроме того, по некоторым дисциплинам выросло число 100-бальников. В этом году ЕГЭ сдают около 750 тысяч человек. Основной период экзаменов стартовал 1 июня. В расписании также были предусмотрены резервные и дополнительные дни. В основной период ЕГЭ завершится 19 июня. 22-25 – резервные дни для сдачи всех предметов. Мошенники предлагают абитуриентам обучение в несуществующих европейских или азиатских университетах, обещая двойной диплом. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической компании, член Омского отделения Ассоциации юристов Дмитрий Галиндяев. Он подчеркнул, что на самом деле такие вузы могут не существовать или не иметь аккредитации. Цель аферистов – выманить у абитуриентов и их родителей деньги, получить персональные данные или создать иллюзию легальной деятельности. Из-за глобального потепления аллергиков во всем мире становится все больше. На тяжесть симптомов влияет увеличение продолжительности цветения растений, сообщила ТАСС заведующая лабораторией НИИ фундаментальной клинической иммунологии Тамара Тыринова. По ее словам, повышение температуры влияет на более раннее начало сезона цветения и увеличивает его продолжительность. Это, конечно, влияет на тяжесть симптомов и продолжительность периодов их проявления. Эксперт также обратила внимание на то, что увеличение выбросов углекислого газа не только приводит к парниковому эффекту, но и стимулирует более интенсивное образование пыльцы. Кроме того, вместе с изменением климата меняется видовой состав насекомых и растений, и это влияет на количество обострения сезонных аллергических заболеваний. Погода в Москве практически всю неделю будет по-майски прохладная и дождливая. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, тепло вернется только к воскресенью, но за 6 суток может выпасть до половины нормы осадков июня.
17: Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, включительно до субботы, поэтому по ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20, это на 3-5 градусов ниже положенной климатической нормы в начале лета. И лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Ну и лето вернется к нам в воскресенье, станет ясно, солнечно, никаких осадков, и ночная температура повысится до плюс 11-16, и днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов. Спорт.
18: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг теннисного турнира в Берлине. Ее соперница, представительница Австрии Анастасия Потапова, снялась с матча после проигранного первого сета со счетом 1-6. А вот две другие россиянки, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова, в стартовом круге потерпели поражение. Шнайдера уступила Николе Бартунковой из Чехии 2-6, 7-6, 3-6. А Самсонова проиграла бельгийке Лиса Мертенс 6-1, 3-6, 0-6. Полузащитник Ростова Мохаммад Махиби забил мяч и помог сборной Ирана сыграть в ничью с командой Новой Зеландии со счетом 2-2 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Махиби провел на поле всю встречу. В других поединках дня испанцы разошлись миром со сборной Кабо-Верде 0-0. Бельгийцы и египтяне не смогли выявить победителя 1-1. С таким же счетом завершился поединок между уругвайцами и командой Саудовской Аравии. Швейцарский «Сион» планирует сыграть товарищеский матч с петербургским «Зенитом» и московской командой в сентябре 2026 года. Об этом заявил президент футбольного клуба Кристиан Константин. Оба поединка пройдут в России. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение касательно допуска российских спортсменов. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе организации. Как сообщал РИА Новости источник, вероятность, что российские и белорусские спортсмены пропустят следующий сезон, высока. В настоящее время российские фигуристы и конькобежцы полностью отстранены от международных стартов. Исключение было сделано только для ограниченного числа спортсменов в отношении Олимпиады 2026. Российский шахматист Ян Непомнящий занял 3-е место на международном турнире в Ташкенте. В заключительном 9-м туре он белыми фигурами сыграл ничью с Шахрияром Мамедьяровым из Узбекистана и с 5 очками стал бронзовым призером. Победу одержал представитель Узбекистана Мухиддин Мадаминов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
14: Погода.
15: Сегодня в Оренбурге плюс 27-29 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Казани кратковременные дожди плюс 24-26 градусов. В Самаре плюс 25-27 без осадков. В Нижнем Новгороде кратковременные дожди плюс 19-21 градус. В Пензе плюс 23-25 переменная облачность. В Ярославле плюс 17-19 градусов, грозовые дожди. Во Владимире и Туле плюс 17-19 грозовые дожди. В Санкт-Петербурге днем плюс 18-20 градусов и кратковременный дождь. В Москве временами дожди плюс 17-19. Сейчас столица плюс 12, слабый дождь, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: при ударе по жилому дому в Орле пострадали почти 100 квартир. Орловская область получит средства на закупку систем мониторинга глюкозы. ФК «Орел» победил на выезде Строгино в матче второй лиги. Далее подробности. Губернатор Андрей Клычков заявил о повреждении почти 100 квартир и 40 машин при ударе по жилому дому в северном районе Орла. Глава региона рассказал об этом на заседании правительства области. Напомним, что снаряженный поражающими элементами дрон атаковал многоэтажку 14 июня. Погиб человек, 8 пострадали. По факту налета возбуждено уголовное дело. Андрей Клычков дал задачу оперативно отработать вопросы компенсации пострадавшим. Сейчас в пунктах временного размещения остаются люди. Орловская область получит более 30 миллионов рублей на закупку систем мониторинга глюкозы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Приборами обеспечит беременных женщин и детей с сахарным диабетом первого типа. Оборудование поступит во второй половине этого года и первой половине следующего. Назначение будут оформлять врачи-эндокринологи. Наружная реклама в Орле будет преимущественно в цифровом формате. Это следует из доклада Ольги Платоновой, руководителя Департамента госимущества и земельных отношений, который она представила на заседании регионального правительства. В Орле почти в 6 раз сократили общее количество мест размещения отдельно стоящей рекламной конструкции. Приоритет отдается цифровому формату. В этом году выдано 7 разрешений на установку рекламных конструкций. У ФСБ России напоминает правила пересечения госграницы несовершеннолетними гражданами России. С 20 января несовершеннолетние граждане России не могут выезжать за границу по свидетельству о рождении. Для выезда за рубеж, в том числе для поездок в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию, детям до 14 необходим загранпаспорт, напоминает пресс-служба ведомства. Для несовершеннолетних граждан старше 14 лет порядок выезда остался прежним. Они могут посещать указанные страны по паспорту гражданина России. Кроме того, выезжающие из территории России без сопровождения законных представителей должны иметь при себе, кроме паспорта, нотариально заверенное согласие на выезд от одного из законных представителей. В рамках акции «Мои безопасные каникулы» проходят полезные летние мастер-классы и уроки. На этот раз участниками акции стали летние лагеря школ номер 2 и 29 города Орла. Подробнее расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
2: Для ребят, посещающих летние лагеря школ номер 2 и 29 города Орла, сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области провели занятия по вопросам безопасности. Практически каждый день для юных орловцев в пришкольных и загородных лагерях проходят полезные мастер-классы и уроки, где дети в игровой форме запоминают важные правила безопасного поведения. А сначала с ребятами поговорили об основных причинах и последствиях пожара, правилах пожарной безопасности дома, на улице, в учебном заведении, как себя вести, если все-таки случилась беда. Им показывали правила применения первичных средств пожаротушения, учили правильно действовать в случае пожара и традиционно детям напомнили телефоны экстренных служб 01, 101 и 112. Июнь, июль и август – это время купального сезона, поэтому особое внимание в период летних каникул уделяется мероприятиям по профилактике происшествий с участием детей на водоемах. Вместе с сотрудниками МЧС России ребята разобрали происшествия, которые могут случиться на воде в летний период. Дети узнали, почему купание в непредусмотренных для этого местах шалости на воде представляют серьезную опасность. Их предостерегли от игр на воде и нахождения там без сопровождения взрослых. Изюминкой встреч стало знакомство со спасателями-кинологами областной поисково-спасательной службы и их четвероногими помощниками Шайкой и Греем. Это опытные служебные собаки. О специфике профессии спасателя-кинолога, о том, как находить контакт с животными, как проходят тренировки, рассказали спасатели. Дети наблюдали элементы тренировки собак, насколько слаженный спасатель и собака работают вместе. Школьники с удовольствием познакомились с четвероногими спасателями и сделали фото на память.
1: Акция «Мои безопасные каникулы» будет продолжена в течение всего летнего периода. В Кромах обновляют въездную стелу. Объект выбрали в результате проведения рейтингового общественного голосования в прошлом году. Теперь переводят в порядок территорию в районе автовокзала, где расположена въездная стела. Мастера работают с опережением графика, поэтому въездная группа может быть готова уже к началу августа. Всего в этом году в районе благоустроят две общественные территории и два двора. Последние уже готовы. По первым идет приемка. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» победил на выезде с Строгино в матче второй лиги. Итог выездной встречи – победа со счетом 3-2. Отметим, что всю игру зелено-белые уступали в счете, но в самой концовке, благодаря пенальти, реализованному Игорем Бугаенко, набрали максимум очков в игре. Дубль на счету Даниила Арсентьева. В Орле проходит первенство области по пляжному волейболу. Борьба ведется в 5 возрастных категориях. Свои команды на областные соревнования, кроме орловских спортивных школ, представили спортивная школа «Ливен» Мценска, Мценского района, поселка Верховье. Результаты соревнований в соцсетях региональной федерации волейбола. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе малооблачно с прояснениями, дождь, температура воздуха днем 16-18 градусов тепла. Ветер в течение дня юго-западный, скорость 4-5 метров в секунду с порывами до 9, давление атмосферное 743-742 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев, берегите себя, всего доброго.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
3: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Радио России «Орел». Реклама.
4: Программа «Законный интерес». Особенности регионального и федерального законодательства. Наши права и наши обязанности. Рекомендации от сотрудников правоохранительных органов Орловской области. Программа «Законный интерес» на волнах Радио России «Орел».
5: Здравствуйте! У микрофона Григорий Николаев. В этом выпуске «Законного интереса». Новости «Закона и права». Софет одобрил закон о 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Дачники могут получить право на госсубсидии при ремонте дорог в СНТ. Желающим получить гражданство России нужна будет справка о судимости. Главная тема. 95 лет исполнилось в этом году Государственной службе карантина растений. Далее подробности.
4: Вестник правопорядка.
5: Срок исковой давности при оспаривании сделок о приватизации государственного и муниципального имущества ограничат 10 годами. Совет Федерации на заседании единогласно одобрил такие поправки в Гражданский кодекс. Правительство разработало документ по поручению президента Владимира Путина, чтобы устранить неопределенность по срокам исковой давности и порядку их исчисления при оспаривании сделок о приватизации. Цитата: «Закрепляется, что при спорах о приватизации гос- и муниципального имущества подлежат применению установленные Гражданским кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления, то есть в 3 года с момента выявления нарушения», сообщил первый зампред комитета Софеда по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров. При этом срок исковой давности по искам о выстребовании имущества, которое выбыло из публичной собственности, не может превышать 10 лет со дня нарушения права. После этого суд не будет рассматривать данную категорию дел, пояснил сенатор. Thank you. Дачники могут получить право на госсубсидии при ремонте дорог в СНТ. Госдума начала сбор отзывов на соответствующий законопроект. Он дает право садоводческим и огородническим товариществам на получение государственных субсидий для строительства дорог внутри поселков. По словам экспертов, сейчас дороги внутри СНТ фактически находятся в серой зоне между частным интересом и публичной необходимостью. Формально это имущество общего пользования садоводов, но по факту по этим дорогам должны проезжать не только дачники с рассадой и мангалом, но и скорая помощь, пожарные, аварийные службы, полиция и коммунальная техника. По действующим правилам, дороги внутри поселков должны строиться и ремонтироваться за счет самих садоводов. Как сказано в пояснительной записке к проекту, такое правовое регулирование порождает массовую проблему, которая затрагивает интересы более 60 миллионов российских граждан. Юристы отмечают, что каждый член СНТ исправно платит транспортные, земельные и имущественные налоги, часть которых поступает в дорожные фонды, поэтому инициативу называют позитивным шагом, который устранит правовой пробел, существующий до сих пор в законодательстве.

Всем иностранцам, которые желают получить гражданство России, придется иметь на руках справку о судимости или ее отсутствии. Исключение из этих правил – граждане Украины. Так гласит подписанный президентом указ о внесении изменений в порядок рассмотрения вопросов получения российского гражданства. В подписанном документе речь идет о том, что иностранные граждане, желающие стать россиянами, должны иметь биографию без криминала в прошлом у себя на родине или в стране, откуда они к нам приехали. Причем такую справку должен выдать компетентный орган государства гражданской принадлежности иностранца, либо орган государства, выдавшего лицу без гражданства удостоверение личности. И еще важная деталь, прописанная в документе. Срок действия такой справки об отсутствии судимости не должен быть больше 3 месяцев до дня подачи заявления о приеме в российское гражданство.

0: переходим к главной теме.
1: Главная тема.
0: «95 лет исполнилось в этом году Государственной службе карантина растений. С 2005 года карантинная служба входит в состав Россельхознадзора. Функции по карантину растений возложены на территориальное управление ведомства. Мы встретились с Ольгой Владимировной Красковской, занимающей должность замруководителя управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Она подробно рассказала нам о работе карантинного отдела. Мы писали это интервью в преддверии Дня карантинной службы, так что Ольга Владимировна, поздравляю коллег с праздником. Также мы побеседовали с Ксенией Николаевной Гуляевой, руководителем Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории. Она раскрыла подробности работы своих коллег и пояснила, какие же функции выполняет лаборатория.
2: 2005 года входите в состав Россельхознадзора. Уже много лет прошло. Скажите, пожалуйста, изменилось ли что-то с того момента в вашей организации?
3: История карантина растений в Российской Федерации в целом берет начало аж с 1873 года, когда были введены ограничения на ввоз саженцев винограда из филоксеры, это вредители винограда. Затем уже в бывшем Советском Союзе в 25-26 годах также начали работы по созданию карантинного законодательства, вводили порядок ввоза картофеля, законы о мерах по борьбе с филоксерой, также об охране хлопчатника. И вот, наконец, 5 июня 1931 года при Народном комиссариате земледелия СССР была создана единая государственная карантинная служба. Вот с этой даты уже ведется отсчет создания именно службы карантина растений. С тех пор, конечно, менялось название службы, менялись приоритеты, менялось законодательство, но неизменным

0: Не пытаться все прыгнуть в последний вагон и уехать, вернуться обратно домой с юга.
1: И помните про то, что железнодорожные перевозки, ну, в прямом смысле, не резиновые.
2: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
0: 8:31 и 8 секунд. Точное московское время. Вторник, 16 июня на календаре. Всем желаем доброго утра. И сейчас попробуем привести и поговорить о позитивных прогнозах. Я надеюсь, что все будет хорошо. 19 июня очередное заседание Центрального банка России состоится у нас. И эксперты гадают, ждать ли дальнейшего снижения ключевой ставки. Сейчас этот показатель в конце апреля, по-моему, был снижен до 14,5%. А к чему готовиться на этот раз, чего, собственно, ожидать?
1: Действительно, все это, конечно, вызывает определенный интерес. И также было понятно, что Эльвира Набиуллина сможет ли присутствовать на июньском заседании, потому что ранее в связи с больничным она пропустила внимание Петербургский международный экономический форум.
0: И создала тем самым целую теорию заговора, что не так с Эльвирой Набиуллиной.
1: Да, где та самая брошка?
0: Вот так уйдешь на больничный, и кучу слухов о тебе будут распускать. Но будем надеяться, что она совершенно здорова уже и готова к заседанию, потому что после заседания как раз она будет вести пресс-конференцию традиционно и рассказывать, почему то или иное решение принято. О чем говорят сейчас эксперты? Ну, собственно, одно из изданий, оно опросило несколько десятков экспертов, экономистов, и все они спрогнозировали снижение ставки, кстати, надо отдать должное. А причем большинство предположило, что регулятор сократит ключевую ставку на 0,5%, то есть до 14% годовых. А второй по популярности прогноз – это уменьшение 0,25%. Базисных пунктов.
1: Может и такое быть, да.
0: Да, то есть 14,25, то есть совсем чуть-чуть, номинально буквально сократят ключевую ставку, но в то же время есть специалисты, которые допустили падение показателя сразу на 1% до 13%. А я напомню, что депутат Госдумы, да, Аксаков, предсказывает падение ключевой ставки до 10% годовых к концу года, и мне кажется, что тогда придется уже снижать действительно на 1%,
1: Если я ничего не путаю, тот же Анатолий Геннадьевич говорил, что и до 12%, возможно, чуть ранее. Теперь, наверное, свежий прогноз. Ну, а вообще, в целом, ЦБ опирается на показатели по инфляции, скользящие данные. Вот, в частности, статистика Росстата показывает, что за неделю с 3 по 10 июня, более свежий пока нет, показатель в России вырос до 0,2% с отметки 0,15% в предыдущем периоде. Инфляция в мае 0,17% месяц к месяцу. В годовом же выражении рост цен в стране замедлился с отметки 5,58% до 5,31%.
0: Ну, в общем, не будем мы вас грузить тяжелыми экономическими цифрами. Давайте лучше поговорим о том, а как снижение ключевой ставки скажется на нас с вами и почему это важно.
1: И скажется ли?
0: Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России, присоединяется к нашему эфиру. Александр Львович, приветствуем вас.
7: Да, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А чего ждать от Центробанка, от заседания Центрального банка 19 июня? Чего ждете вы и, собственно, как это нас коснется?
7: Ну, вот, что касается этого вопроса,

0: вот в консенсус, она как бы консенсус прогноза, да, я тут участие. Моя позиция 0,3%. Почему так? Ну, во-первых, так сказать, 0,25 это вряд ли. Почему? Потому что вот, как бы этой теме даже политически уделил внимание президент, да, и на этом фоне 0,25 это как-то звучало бы несерьезно, а политически я бы сказал. Ну, на самом деле, тут есть две темы, которые необходимо поднимать во внимание. Во-первых, так сказать, это стремление бизнеса и правительства все-таки создать стимулы для развития, потому что на сегодняшний день уровень учетной ставки ЦБ, он продолжает стопорить инвестиционный процесс. Это слишком дорого, потому что такой рентабельности свыше там, 14% мы вряд ли где-либо с вами найдем. Это первый, так сказать, момент. Конечно, так сказать, ЦБ не очень хочет в данном вопросе продвигаться, но есть другая проблема, почему он, так сказать, делать будет аккуратные движения, и поэтому, так сказать, там обращать внимание на слишком такие радужные заявления, так сказать, депутатов, наверное, не имеет смысла. Почему? Потому что ранее банки взяли под обязательства, под депозиты деньги физических и юридических лиц, и слишком резкое снижение учетной ставки поставит их перед тяжелым, так сказать, вопросом изыскания источников уже из своей прибыльности, маржинальности, чтобы, скажем так, выполнить вот эти обязательства по депозитам. Поэтому будут действовать аккуратно. Вот, понимали очень быстро, а вот снижать приходится очень медленно.
1: Главное, чтобы сильно, но аккуратно, да. Смотрите, целые разделы на отраслевых порталах в пользу снижения ключевой ставки, аргументы изложены аккуратно, красиво. А есть и целые разделы, где, значит, аргументы против снижения ключевой ставки. Вы в какую сторону смотрите?
0: Ну, во-первых, так сказать, я не разделяю теорию, которой пользуется Центральный банк, с точки зрения того, что у нас инфляция является монетарной, как бы, так сказать, причиной, да, у нас инфляция связана, в первую очередь, с действиями того же самого, так сказать, Центрального банка, я даже там в этом плане, так сказать, строил определенные модели, которые показывают, что вот проинфляционные, так сказать, действия ЦБ как раз и раскатали ту инфляцию, на которую бы мы не вышли, если бы он этого не делал. У нас все-таки, так сказать, традиционно проблема – это структурные причины, то есть монополия. Ну, причем тут вот денежно-кредитная политика, когда там, например, принимается решение о повышении, так сказать, тарифов на ЖКХ, причем это же не рынок.
2: Причем выше инфляции, мы уже в своем эфире разбирали неоднократно эту историю.
0: Да, вот. Ну и масса других там вопросов, связанных, так сказать, с курсом рубля по отношению к доллару, как им управляют. Вот. То есть это очень достаточно сложная такая тема, так сказать, не будем перегружать наших слушателей, но, по крайней мере, главный вывод заключается в том, что процентов на 80, так сказать, у нас инфляция имеет совершенно другую природу, которая не регулируется учетной ставкой. Ну, я уже не говорю о том, что, так сказать, даже вот, если уж совсем глубокую теорию погрузиться, ну, вот такой мейнстрим, он сложился аж, вы не поверите, там, в 19 веке, как бы на основе, так сказать, ну, таких ограниченных наблюдений. И вот до сих пор, так сказать, это все живо. Но вот к нашей теме вернемся, да, о которой вы говорили, почувствуем мы это или нет, да, и почувствует ли бизнес это или нет. Надо понимать, что, конечно, даже на 0,5% это уже, так сказать, хорошо, но говорить о том, что это как-то кардинально изменит ситуацию, наверное, преждевременно. Почему? Потому что я уже сказал, что базовая история, на которую ориентируется бизнес, это соотношение заемных средств и рентабельности производства. Если у вас заемные средства стоят дороже, чем, так сказать, ваша прибыль, которую вы получаете, да, вот, то, так сказать, вам любая ставка плохая. То есть вы будете, так сказать, реагировать на нее снижением объема производства. Что касается граждан. Все-таки согласитесь, мы же берем кредиты, в случае чего не под 14,5% и 14% учетной ставки ЦБ, так сказать, банки и повышают нам кредиты плюс 2, там, плюс 3%. Поэтому все-таки с учетом вот этого, как бы так сказать, дополнения, кредиты потребительские по 17% или ипотека коммерческая по 17% это сверхдорого.
2: Вот. Это сверхдорого, это неподъемно, если учитывать, насколько сильно ужесточили выдачу всех кредитов и потребов, и ипотеки. Взять кредит практически нереально. Нужно очень хорошо зарабатывать и очень мало тратить.
0: Ну, вы абсолютно правы, так сказать. Более того, скажу, что еще и важен, так сказать, факт цен, потому что за этот период времени, например, да, так сказать, цены на квартиры, да, на машины настолько серьезно выросли, что даже ставка там 10%, да, при стоимости там автомобиля в среднем там 4 миллиона, это супер дорого, да, то есть не каждая семья может себе это позволить, да, не ограничивая и не урезая себя, так сказать, вот во многих других расходах. Поэтому оптимальная для России, так сказать, ставка потреб к кредиту, это, ну, не более там 5-6%. Но что касается бизнеса, то, так сказать, это тоже вот оптимальная ставка, там 6, ну, максимум 7%, чтобы хотя бы там 7-5% оставалось прибыльности для развития, для лучших инвестиций.
1: Александр Львович, поэтому... я прошу прощения, остается минутка с небольшим. У меня вопрос со звездочкой такой, знаете, из личного. Житель Подмосковья Кирилл Г. спрашивает, то есть я. А правда ли, что... инфляцию ЦБ у нас считает не очень корректно.
0: Абсолютно согласен, да, потому что, так сказать, там много чего он считает, и маркеры он применяет неправильные, потому что, ну, ведь хотя бы что-то самый рынок труда, которым он пытался оперировать. Вот такое впечатление, что, так сказать, коллеги там так и не усвоили, что у нас там 20 лет рынок труда не развивается по кривым Филлипса. Вот, а имеет совершенно, так сказать, другую природу, да, и другие маркеры своего развития. Поэтому, конечно, так сказать, методика счета, она должна быть совершенно, так сказать, другой и учитывать значительно больше показателей, чем, так сказать, вот это делается там в классиках. Ну и потом не забываем о том, что многие страны, ну вот взять ту же страну США, ну вообще просто не руководствуются теми правилами, которые были предложены нам.
2: Да, у нас немного иначе. Спасибо, Александр Львович. Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России, был с нами в эфире. Разбирались мы, насколько снизится или снизится ли вообще ставка, ключевая ставка, и чего ждать, и как это скажется на нас с вами.

0: Совет дня. Отчего и почему?
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Международное общество хирургии и восстановления волос официально признает только два метода пересадки волос – бесшовный и лоскутный. Все остальные чудо-техники на сегодня не получили официального статуса и считаются чисто маркетинговым ходом. Две признанные технологии основаны на принципе пересадки собственных фолликулярных групп из донорского участка кожи головы в область, лишенную волос. Отличаются методы способом извлечения волос для трансплантации. Применение лоскутного способа предполагает взятие кожного лоскута со здоровым волосяным покровом из области затылка и висков. После этого на донорский участок накладывается шов, а оставшийся после него небольшой рубец маскируется растущими выше волосами. Для трансплантации в коже головы делаются миниатюрные надрезы. Вместо удаления донорской полоски, как это происходит при лоскутном методе, в случае бесшовной методики выполняется миниатюрный кольцевой надрез вокруг каждой фолликулярной группы. А затем фолликулы извлекаются. Микроранки, остающиеся после этого, заживают самостоятельно. Процесс занимает около недели. Бесшовная технология пересадки более трудозатратна. Для нее требуется больше времени, но при этом менее травматично, а послеоперационный период проходит легче. Трансплантация выполняется под местной анестезией и абсолютно безболезненно. Уже спустя сутки пациент может мыть голову. Через неделю разрешены привычные физические нагрузки. А по прошествии 2-3 месяцев начинают расти новые волосы, и процесс не останавливается в течение всей жизни. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
0: Совет дня. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните про Илью Муромца? Он не знал, что там 33 года на печке лежал с паузой.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, рады всех приветствовать. В студии Руслан Быстров и рядом со мной эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Евгений, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Руслан.
7: Ну, прежде чем мы начнем программу, я скажу, что происходило буквально за несколько минут до начала эфира. За кадром, так сказать, Евгений сегодня купил две бутылки воды, одна из которых, кстати говоря, стоит почти 800 рублей за 0,7. То есть, представляете, какая цена, да? Другая чуть подешевле. И принес прибор, который измеряет минерализацию воды. И вот выяснилось, что та вода, которая стоит огромных денег, то есть почти 800 рублей, она совершенно непригодна для питья. То есть там уровень минерализации был, сколько у нас там, 20...
8: 22 единицы, Руслан.
7: Да, а нужно, чтобы хотя бы было от 100, кажется, да?
8: От 120, от советский 120. ГОСТ.
7: То есть, соответственно, эта вода, которая стоит 800 рублей, она дистиллированная.
8: Сгущает кровь, вымывает кальций, ведет к необратимым проблемам в организме человека.
7: Прекрасно. Мы платим 800 рублей за воду, которая нам вредит.
8: Вы знаете, мы с вами не платим, слава богу, да, 1000 рублей за литр, если так посчитать. Но вода – это вообще, Руслан, неисчерпаемая тема. От нее напрямую зависит здоровье нашей страны. Что такое здоровье нашей страны? Это здоровье наших людей, наших родителей, наших бабушек и дедушек, наших детей. Вода – это, да, чудо природы. Это основа биологически обусловленной жизни, и живая вода, если мы говорим про питьевую воду, Это сокровище, это эликсир вечной молодости. Именно так. И здоровье нации – это когда государство берет обеспечение стратегически важного направления, как водоподготовка, на себя, чтобы у каждого человека был доступ к полноценной питьевой воде, и контролируя при этом, чтобы это исполнялось. Вот тогда, Руслан, мы получаем здоровую страну. Когда торгуют, простите, водой, которая обезвоживает организм, сгущает кровь и вымывает кальций, мы получаем то, что имеем на данный момент. Это слабые кости, это усталость, давление, густая кровь, сахар, повышенный в крови. И человеческий организм, он ведь вообще не располагает запасами воды, способными поддержать жизнедеятельность в условиях обезвоживания. А обезвоживание – это и есть причина многих проблем со здоровьем. В том числе и тех проблем, Руслан, из-за которых даже царям, помните, как в русских сказках, да, требуются молодильные яблоки, живая вода, чтобы жениться на Елене Прекрасной. Простатит – молодеющее стремительное заболевание. А что это такое? Простатит – это фактически застой крови в органах малого таза. А если пить воду живую, ионизированную, как ее называли, щелочную в советской аптеке, обладающей функцией восстановления мембраны клеток, тогда мы расчищаем все застои, она легко усваивается, и тут важным самым главным фактором является даже не то, сколько мы воды выпили, а то, сколько усвоит организм, а она усваивается в 5 раз лучше любой бутилированной воды. Застоя крови в органах больше нет, вы снова можете быть молодым. Быть, а не казаться. То есть люди, которые в достаточном количестве пьют живую воду, что я хочу сказать, вкусную, ионизированную, если вы живете в местах выхода этой подземной воды, а это дар природы, то вы почти никогда не болеете ни почечными коликами, ни камней в почках у вас нет, ни в желчных путях. Вы здоровый человек, суставы сгибаются, вы ходите на своих двоих.
7: Ионизация воды – это вообще наше изобретение. Я просто помню, что Чижевский этим занимался. Ионизацией воздуха ездил как-то в санатории, сидел под люстрой Чижевского. А что касается воды?
8: Статья «Электрохимическая активация воды», газета «Правда», 1984 год, там найдете ответ на все ваши вопросы.
7: То есть технология наша получается?
8: Да, и более того, хочу вам сказать, что с 1988 года аналит и каталит, то есть ионизированная кислотная, ионизированная щелочная вода, они вошли в реестр фармакологических препаратов Союза Советских Социалистических Республик. Японцы, немцы, французы это уже взяли от нас. То есть тот Panasonic за 250 тысяч в маркете – это копия. Мы были первооткрывателями, мы были первые.
7: То есть это были оборонные технологии изначально?
8: Ну, да, было и такое. Это ушло в оборонку. И скажу так, что это использовалось очень успешно в полевых госпиталях для приготовления аналита. Такие приборы, ионизаторы воды, если мы говорим про ранения, повреждения, когда идет инфекция в ране. Применение кислотной воды pH 2,4 дает прекрасный и быстрый результат. Это тот самый аналит, который делался в советских аптеках. И, кстати, он прекрасно работает и в мирное время, с трофическими язвами, с диабетической стопой. Очень многие люди знают эту проблематику. И прекрасно работает, если мы делаем компрессы на воспаленные суставы. Вы получаете четкий, понятный эффект, когда не просто боль проходит, отеки спадают. Вы ходите на своих двоих.
7: Евгений, давайте расскажем, что такое ионизатор воды. Это достаточно красивый прибор, который украсит любую кухню. В общем-то, его не надо никуда встраивать и пользоваться достаточно легко. Мы открываем крышку, заливаем воду в маленькую емкость, большую емкость. И вот две емкости, одна большая, другая маленькая. Мы закрываем эту крышку, выбираем, какая нужна вода в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к каждому прибору. Нажимаем на кнопку «Старт» и, соответственно, все, да?
8: Да, приготовление занимает, смотря какую вы хотите воду приготовить, это водородная, это живая, это мертвая, как вот в народе называют три вида воды в нашем приборе, готовится акваторека 5-10 минут, в зависимости от желаемого результата.
7: Дальше мы ждем это время, открываем крышку, и что сделал прибор с водой?
8: Но он эту воду разделил на кислотную, на щелочную, да, то есть большой емкостью у вас питьевая, в маленькой кислотная, а в питьевой, соответственно, кальций, натрий, магний, да, в ионной форме, то есть живая вода, которая необходима. Также там находится минусовой заряд, а это донор электронов. Это все, что восстановит мембрану клетки, восстановит ваш организм и то, что вкусно пить. Вот, к примеру, если вспомнить одну из моих историй жизненных, моя бабушка с дедушкой, за последние 3 года произошел употребление ими этой воды значительнейший эффект. Мы всей семьей это увидели. Когда бабушка, говорю, смотри, мы с тобой уже 2 часа за столом сидим, да? А раньше ты 15 минут, и все, я пошла, не могу, мне нужно лекарство.
9: Уставала.
8: Естественно, как и любой пожилой человек. И был, конечно, и диабет, и сахар. А стала пить воду. Я говорю, посмотри сейчас на себя, на свое лицо, в зеркало. Оно, конечно, лицо 90-летней бабушки, но светлое, без морщин, разглаженное, красивое. И сил прибавилось. За столом в беседе до 2 часов провести можем теперь. Старички мои, они, конечно, ленились делать воду сами, скажу честно. Хотя прибор достаточно прост, пользоваться очень легко. Любому человеку от 5 до 95 лет. Но, естественно, хочешь, чтобы это было каждый день, чтобы они постоянно эту воду пили. Стараешься, конечно, своих родственников как можешь обеспечить, помочь, особенно тех, кто нуждается в этом. Когда суставы не сгибаются, когда уже больно фактически становится жить. Даже в этом, Руслан, возрасте, возможен эффект изменения качества жизни. Попросил соседку, она увидела пользу сразу, прополоскала горло, у нее болело, дал ей как раз применить анолит, 3-4 минуты, отек спал, горло не болит. Все стало ясно. А, работает.
7: То есть такая дезинфекция получается, что в наше неспокойное время, когда вирусы атакуют, постоянно достаточно актуальная история.
8: Да, и эта женщина, увидев результат на кислотной воде, стала, дай бог ей здоровья, делать вот эту питьевую для моих бабушки и дедушки. А бабушка, она тяжелейшее детство, прошла немецко-фашистский концлагерь, Сталоспилс был когда-то такой. Наследственное мое вот заболевание со здоровьем, густая жирная кровь, родом оттуда, эхо войны. И если так вот говорить про себя, о себе, я, Руслан, вообще 9 лет жил со второй группой инвалидности на очень тяжелой химии, после панкреонекроза, когда просто умерла поджелудка от густой жирной крови. И омепразол, креон 25 тысяч, трамадол, не хочу даже вспоминать, но это было уже для меня нормой, а куда деваться? А потом пошли почечные колики. Многие знают, что это такое. И вот я, как человек, перенесший это, проживший и избавившийся от этого, после этих лекарств образуются камни, спутники жизни. Врачи сказали, что это уже навсегда. Могу вам сказать, что нет. Когда вы начинаете пить живую воду, вот эту вкусную, вы получаете результат. Я получил. Мне стало полегче, как большинству людей. Но вкусно ведь пить. Почему тогда не продолжить? А когда ты получаешь эффект, результат, когда за 1.5 года, кстати, ну не за 1.5 дня, я смог вообще избавиться от своей фармакологической зависимости, разрушающей мои почки и желчный пузырь изнутри, что я делал? Да я просто пью воду, которая разжижает мою кровь. Кислород, как говорится, в каждую клетку. Выведение продуктов распада. Я просто, Руслан, теперь живу, как здоровый человек.
7: Ну, потому что выбрали причину болезни.
8: Да, и также позаботился о своих родственниках.
7: Я напомню, телефон 8 800 250 2424. Это бесплатный номер, на котором дежурят специалисты. Они готовы ответить на все ваши вопросы. Можно набирать прямо сейчас бесплатный номер. Еще раз, 8 800 250 2424. Сайт aquatorn.ru. Ну, проще всего, наверное, позвонить и все узнать. Евгений, но май у нас необычный месяц, пожалуй, один из самых моих любимых. Во-первых, потому что в этом месяце важные государственные праздники, мои любимые, естественно. Во-вторых, это месяц, когда тепло уже окончательно побеждает холод, и мы приближаемся к лету. Поэтому я тоже у вас прошу тепла немножко для наших слушателей, ну, в смысле теплых, таких добрых акций.
8: Май – это победа тепла весны над холодной зимой, согласен, и хочется дарить радость. Май – это месяц праздников. Поэтому для вас, дорогие товарищи, дорогие радиослушатели, от нас, от меня лично и от Руслана будет в подарок каждому, кто наберет 8 800 ровно 250 2424, напомню, номер бесплатный, 8 800 ровно 250 2424, и закажет акватор эко со скидкой в 15 тысяч рублей. Сегодня для вас скидка 15 тысяч, то есть не 34 500, а за 19 500 рублей. И в подарок пойдет Иван-чай, тот самый легендарный алтайский Иван-чай, мощнейший антиоксидант, это мощная поддержка для вас, для всей вашей семьи. 8 800 250 2424, и это еще не все. Также в подарок будет сегодня бесплатная доставка по всей стране, в каждый дом, в каждую квартиру нашей большой и могучей Родины. С праздниками и здоровья. Здоровья и еще раз здоровья. 8 800 250 2424. Напомню, скидка сегодня 15 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас, количество приборов по акции ограничено.
7: Да, я про иван-чай тоже дополню. Буквально недавно заваривал ваш иван-чай. Прекрасно, прекрасно. Я очень обожаю этот напиток, который, кстати говоря, в древности очень мы активно употребляли. Потом подзабыли, вот сейчас начинаем о нем вновь вспоминать. Действительно чувствуешь прилив сил и тонизирующий очень напиток. Так что всем советую. Спасибо большое, официальный представитель бренда «Акватор» Евгений Данко, УГРН 322-774-62-057-293. Всем здоровья!
8: С праздником!
9: Радио России. Театр Радио России. Реклама.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 0010.
11: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
12: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Бойцы вооруженных сил России окружили 4 подразделения ВСУ в Константиновке. Дональд Трамп назвал ложными сообщения о планируемых США выплатах Ирану. И подозреваемый в поджоге офисов банка в Туле является студентом одного из вузов региона. Все подробности далее. Российские военные, несмотря на хитрости ВСУ, сейчас контролируют большую часть территории Константиновки в ДНР. Об этом заявил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунис. По его словам, часть живой силы неприятеля остается в окружении в юго-западной части города. Как подчеркнул генерал-майор, у ВСУ большое количество беспилотных систем, но их слабое место – это пехота.
14: Огромное количество расчетов беспилотных систем, просто огромное количество. Ну и это и слабость, потому что большой расчет на беспилотные системы, и забыли они про пехоту. Вот у нас пехота на данный момент на порядок сильнее, чем пехота противника. Потому что чудеса героизма пехотинцы проявляют просто каждый день. Не успеваем фиксировать, пытаемся фиксировать все, но просто бывает там ежечасно, да, там, группа военнослужащих просто творят чудеса. Хоть и говорят, да, чудес не бывает, да, на войне.
13: Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся логистическим центром, через который проходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Установление полного контроля над ними открыло бы путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь 172 беспилотника вооруженных сил Украины над 15 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны были ликвидированы над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской и Рязанской областей. Кроме того, беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовской и Черного морей. Система ПВО отработала в период с 20 часов по Москве понедельника до 7 утра вторника. Варшава дала Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению ВСУ названия имени героев УПА. Это запрещенная в России террористическая организация, сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескович в эфире телеканала «Репаблика». Пока реакция от Киева не поступила. В последнее время отношения двух стран обострились, в том числе из-за участия Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника в Киевской области и присвоения почетного наименования имени героев УПА подразделению ВСУ. Организация украинских националистов признана в России экстремистской. В субботу президент Польши Карль Навроцкий дал Зеленскому срок на отмену этого решения. В противном случае его лишат высшей награды республики – ордена Белого Орла. Зеленский также подвергся жесткой критике и других политиков республики, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенска. США не будут выплачивать Ирану $300 миллионов в рамках мирного соглашения, заявил Дональд Трамп. В своей соцсети американский президент назвал сообщения о подобных выплатах фейковыми новостями, которые распространяют демократы. При этом он еще раз подчеркнул, что Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия. Добавлю, накануне иранское агентство МЕХ со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании сообщало, что о совершенно иной сумме, не менее 300 миллиардов, на восстановление экономики Исламской Республики, которые, согласно документу, должны обеспечить США и их союзники. Между тем, британская газета Financial Times написала, что предполагаемый фонд восстановления экономики Ирана могут финансировать частные компании, а не государство. Молодой человек, которого задержали в Туле по подозрению в поджоге двух офисов банков, является студентом одного из вузов Тульской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Ранее пресс-служба МЧС по региону сообщила, что произошло возгорание в офисах двух банков на улице Фрунзе и Красноармейском проспекте в Туле. Пожары были быстро ликвидированы, пострадавших нет. Возгорания связаны с умышленным поджогом. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Ежи могут переносить клещей, блох и глистов, предупреждают эксперты. Заводить питомцев на даче может быть опасно для здоровья. Перед тем, как приобрести игольчатое животное, следует выбрать ответственного заводчика и посетить соответствующего специалиста, отметила ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина.
15: Сейчас очень модно стало заводить на приусадебных участках, на дачах ежиков. Как правило, ежики приобретаются как в питомниках, так и у частных лиц. Здесь нужно быть просто очень внимательным. Когда мы приобретаем ежика у заводчика, то есть у человека, который занимается профессионально разведением данного вида животных, то это гарантированно, что животные будут обработаны от паразитов, то есть не иметь при себе ни блох, ни клещей, ни каких-то иных паразитов. Соответственно, такое приобретение будет более безопасным. Когда мы приобретаем ежиков у частных лиц, то есть у людей, которые плохо понимают, что животных нужно также дегельминтизировать, нужно обрабатывать от внешних паразитов, перед тем, как приобрести себе такое животное, нужно просто отвезти ежика в ветеринарную клинику, где их осмотрят, где их просто продиагностируют на наличие каких-то внутренних и внешних паразитов. Если нужно будет, их обработают. И только после этого вы можете абсолютно безопасно приносить таких ежиков к себе на участок. Соответственно, для того, чтобы разводить или просто содержать ежиков, нужно для начала просто поизучать их жизнедеятельность, вообще как все устроено у них. Потому что все равно это ответственность. Любое живое существо, которое мы заводим, мы несем за это свою ответственность.
16: Спорт. студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Посредники предлагали московскому «Спартаку» подписать контракт с футболистом саудовского «Аль-Хиляля» Малкомом. Однако трансфер игрока в российский клуб маловероятен. Об этом сообщает портал «Метарейтингс». По данным источника, переход бразильца в «Спартак» вряд ли состоится из-за высоких финансовых запросов бразильца. Полузащитник сборной Ирана Мохаммад Махиби стал первым представителем российской премьер-лиги по футболу, который забил мяч на текущем чемпионате мира. Его гол помог иранцам сыграть ничью с командой Новой Зеландии со счетом 2-2 в матче первого тура группового этапа. Махиби провел на поле всю встречу. В других поединках дня испанцы разошлись миром со сборной Кабо-Верде 0-0. Бельгийцы и египтяне не смогли выявить победителя 1-1. С таким же счетом завершился поединок между уругвайцами и командой Саудовской Аравии. Клуб «Динамо» Владивосток близок к вступлению в баскетбольную единую лигу ВТБ. Как отметил директор команды Эдуард Сандлер, заявка клуба на участие в соревнованиях получила положительную оценку со стороны руководства организации. Динамовцев пригласили на заседание Совета единой лиги, где будет рассмотрен вопрос о возможном вступлении в турнир. Миннесота, за которую выступает российский форвард Анастасия Лайрикосу, победила Портленд в домашнем матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации со счетом 107-74. Россиянка провела на паркете 19 минут, набрала 11 очков, сделала 5 подборов, 3 передачи и 1 блокшот. Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Берлине. Ее соперница, представительница Австрии Анастасия Потапова, снялась с матча после проигранного первого сета со счетом 1-6. А вот две другие россиянки, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова, в стартовом круге уступили. С новостями спорта вас ознакомил Алексей Крылов.
17: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
13: Сегодня в Ялте плюс 24-26 градусов, кратковременные дожди и грозы. В Симферополе грозовые дожди плюс 23-25 градусов. В Севастополе дожди плюс 22-24, в Нальчике плюс 26-28, облачно с прояснениями. В Сочи и Ставрополе плюс 25-27 градусов, без осадков. В Краснодаре плюс 27-29, переменная облачность. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 18-20 градусов. В Москве временами дождь плюс 17-19. Сейчас столица плюс 12, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин-Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин-Криг-Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
3: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 9 часов 12 минут и 24 секунды, вторник, 16 июня на календаре. А все это утро вместе с вами проводит Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
4: Здравствуйте, продолжаем эфир. Теперь земельный вопрос будем разбирать. Внесенные не так давно поправки в российское законодательство. Как бы это помягче сказать-то? Изменили, серьезно изменили порядок перевода земель сельхозназначения в другие категории. И теперь это не только история с Минсельхозом, но и, в общем-то, с другими участниками рынка.
3: Да, но на всю процедуру сейчас, согласно законодательству, отпущено не более 2 месяца, но региональные власти просят этот срок все-таки увеличить, потому что 2 месяца для них слишком мало. А окончательный ответ, как это все будет работать, должны дать в региональных парламентах. Но отметим, что часто слышны скандалы, да, с землями сельхозназначения, потому что они изначально предназначены для того, чтобы выращивать растения, пасти скот, да, и за такой участок государство берет пониженный земельный налог, но при этом предъявляет к владельцам более строгие правила использования. Если землю не обрабатывать, например, собственника могут оштрафовать, ну и в крайнем случае даже забрать у него участок. Но до 1 марта этого года, до вступления поправок, внесения поправок в законодательство, процедура оставалась непрозрачной. И мы помним сотни исков, в том числе в Краснодарском крае, да, где сельхозземли просто забирались застройщики, строили там непонятно что, продавали людям жилье, а потом оказывалось, что это сельхозземля, и как бы там ни один дом признать жилым невозможно.
4: А выросли небоскребы, да?
3: Да,
4: в чистом картофельном поле.
3: Да, должна была картошка расти. Ну и, собственно, сейчас, по идее, эта процедура должна стать более прозрачной. Станет ли? В этом вопрос.
4: Ну и вообще, давай сформулируем несколько тезисов по поводу ограничений, по поводу использования сельхозземель. Нельзя самовольно менять назначение земли, например, строить магазин на поле, или, как мы уже отметили, многоквартирные дома. Штрафы за нецелевое использование существуют. Изъятие участка, если он не используется более 3 лет. Возможен и другой вариант развития событий. Участок не обязательно будет изъят. Вместо этого могут взыскать штраф до 0,5% от кадастровой стоимости с граждан, до 10% от кадастровой стоимости с юрлиц.
3: Но при этом, кстати, во многих регионах предлагали упростить передачу сельхозземель под туризм. Например, под строительство санатория, гостиницы, глэмпинга, кемпинга и прочее.
4: Но в целом, на самом деле, можно строить. Можно строить участки для крестьянско-фермерских хозяйств. Там можно строить фермы, склады, иногда даже жилые дома. В качестве примера истории из Воронежской области фермер построил дом для своей семьи на землях крестьянско-фермерского хозяйства.
3: Давайте попробуем разобраться, что можно на самом деле делать с этими землями, как выглядит процесс передачи и, собственно, как переводят сельхозземли сейчас в частные руки и в государственные обратно. Владимир Попов, доцент кафедры частного права Государственного университета управления, кандидат юридических наук, присоединяйтесь к нашему эфиру. Владимир, доброе утро.
5: Да, здравствуйте.
4: Доброе утро. Расскажите нам, как сейчас идет процесс перевода сельхозземель, какие существуют ограничения и нюансы?
5: Так, ну, у нас вообще история, конечно, с переводом земель сельхозназначения очень сложная, да, потому что при советской власти государство все это планировало, землеустройство проводило, и в 90-е годы, естественно, система сломалась, когда частная собственность появилась, и вот она была ужасно хаотичной, то есть, ну, это, собственно, на федеральном уровне толком не регулировалось общими нормами земельного законодательства, и... Собственно, когда приняли земельный кодекс, да, потом приняли закон о переводе земель из одной категории в другую, какой-то порядок навели. Но вот сейчас, ну, собственно, это такая тенденция систематизации законодательства, она абсолютно нормальна. Да, то есть одно дело вроде работает, не трогай, но надо это все совершенствовать, потому что собственно, в любом случае нужно обоснование для перевода. Да, то есть лицо, запрашивающее перевод земель сельхозназначения в другую категорию, должно это обосновать, должно доказать, зачем это нужно, да, соответственно. Но вот поправки, которые у нас сейчас частично приняты, да, и это изменяется, улучшается ситуация, они подразумевают более строгий подход, потому что, ну, собственно, так у нас глава субъекта этим занимался, да, то есть, ну, понятно, что нужно было это все рассмотреть, проанализировать, да, и он утверждал такой перевод. Это абсолютно логично, что это не на местном уровне должно делаться. Но вот поправки, которые у нас введены, они, естественно, затрагивают и участие Минсельхоза, и у нас получается такая, и региональный парламент, законодательное собрание, и получается система с тремя участниками, да, и, соответственно, вот в этом сложность нынешних преобразований, когда предлагают увеличить срок, да, потому что вот 2 месяца, ну, это изначальный срок у нас был на региональном уровне для перевода, он, конечно, недостаточен. Потому что поступает...
4: Да и 4 тоже маловато, давайте скажем честно.
5: Вообще, по-хорошему, да. Но тут, понимаете, как палка о двух концах. С одной стороны, интересы частного сектора. Да, то есть тут же сразу будут говорить о том, что бюрократизация, что мешают частной инициативе. Но 2, это... Парламент просто не успеет даже собраться. Потому что поступает ходатайство главе региона, да, соответственно, он это должен вынести в местный парламент, там Минсельхоз работает, тоже анализирует. И надо же специфику понимать работы представительных органов. Они собираются на сессии, да, то есть там профильный комитет должен поработать. Поэтому тут мне трудно сказать, ну, 2 месяца, конечно, это... Крайне недостаточно,
3: да. Вот я, кстати, нашла, что все земли в России разделены на 7 категорий. Это земли для сельского хозяйства, о которых мы сегодня рассказываем, населенных пунктов, промышленности, особо охраняемых территорий, лесного фонда, водного фонда и земли запаса. Но вот как раз земли сельхозназначения занимают примерно 1/4 всей территории России, больше только у земель лесного фонда. И мы понимаем, что на кону стоит 1/4 всей территории России. А что у нас происходит, собственно, с изъятием таких земель, когда они были выданы неправомерно?
5: Ну, в этом случае, если вы имеете в виду неправомерно переведены...
3: Не под сельхозцели, конечно.
5: Да, ну, тут, если перевод все-таки состоялся, то его отменяют. Допустим, прокуратура вот над этим работает. Прокуратура обращается с иском в суд, отменяется акт органа исполнительной власти об этом. Да, соответственно. Речь же может идти о том, вот вы уже говорили, что используется даже без перевода, когда и по документам это по-прежнему поле, например, или какое-то иное сельхозугодие. С этим, конечно, проще. Тут сразу у нас административное производство возбуждается. А вот если перевод состоялся, ну, собственно, это ничего не гарантирует. То есть если там за взятки, за какие-то еще... поблажки.
4: Да вы что, взятки? Что, это правда, реально? Иронизирую.
5: Знаете, это очень была коррупционная сфера. Вот, ну, когда в 90-е годы переводилось, как я говорил, да, то есть вообще не было регламентов. Поэтому даже предъявить было нечего исполнительным властям. Ну, вот мы решили, да, вот есть заключение, что можно. А когда это систематизировали, конечно, произвол уменьшился значительно. Но у нас очень много сельхозземель ушли. И вот в этом как раз проблема, что если они уходят из перечня земель сельхозназначения и застраиваются, например, то их потом вернуть именно в сельскохозяйственный оборот весьма сложно. Потому что уже застроены, то есть земля уже ухудшена, качество почв страдает, там, мелиоративные системы, например, разрушаются. Ну, тут далеко ходить не надо, у нас же ближайшее Подмосковье, все, вот оно широко застроено. Оно на каких землях застроено? Именно на бывших землях сельхозназначения. И уже с этим, наверное, ничего не поделать, то есть, ну, тоже надо какую-то логику развития общества смотреть. Но вот у нас, да, сильно поменялась ситуация с 2014 года, импортозамещение, развитие сельского хозяйства, и вот у властей доходят руки. Наконец, да, ну, лучше поздно, чем никогда.
4: Согласен, спасибо. Владимир Попов, доцент кафедры частного права Государственного университета управления, кандидат юридических наук, был с нами на связи.
3: Ну вот, кстати, про Подмосковье в Ленинском городском округе планировали передать. Кстати, надо посмотреть, чем закончилась эта история. Под застройку поля и фруктовые сады Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. И, собственно, как-то там в 90-х путаница с документами произошла, а на новое юрлицо института эти земли не зарегистрировали, хотя там выращивали и груши, и землянику, и все продавали в местных киосочках, специально ставили по городу свежие, вот выращенные буквально под боком, и там планируют целый район многоэтажек.
4: А теперь гектары, да, продаются легко и просто, отчуждаются в пользу, ну, застройщиков федеральных и не очень. Всем все понятно, почему
3: станет это происходит. Станет ли прозрачнее эта система? Давайте обсудим с юристом, экспертом Народного фронта Русланом Авдеевым. Руслан, доброе утро.
0: Здравствуйте, Кирилл, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: Ну, станет ли меньше скандальных историй? Вообще, часто ли они появляются в медиа о том, что земли сельхозназначения используются не по назначению?
0: Да, надеемся, что таких ситуаций станет меньше, потому что сейчас введен новый принцип двух ключей, так называемый. Это в этом случае потребуется не только согласие там, исполнительного органа субъекта, да, соответствующего, а еще и заключение Минсельхоза. Получается, что теперь федеральное министерство будет проверять, какие именно сельскохозяйственные земли решили перевести в другой фонд, как они их собираются использовать и выражать свое согласие или несогласие. Я считаю, что это, конечно, ну, приведет к какому-то унифицированию. Вот вы с предыдущим оратором говорили, что ситуация такова, что земли сельскохозяйственного назначения, их стало с 1990 года в 1,6 раз меньше. Ну, то есть, это и наша с вами среда благоприятная, и это средство производства для аграрной, ну, всей промышленности.
4: А мы удивляемся, почему у нас овощи и прочие другие продукты дорогие. Вот оно, оказывается, почему.
0: Да, конечно.
4: Ну да ладно, экономисты нас поправят в этой связи, скажут, нет, ничего такого. А хотя... В общем, наверное, и есть. А скажите, Руслан, честно говоря, вот очень хочется понять, почему мы про сельхозземли сейчас поговорили? Может быть, какие-то амбициозные планы у правительства? Потому что я смотрю, с 1 марта у нас многое изменилось. В частности, установление изменения границ сельскохозяйственных угодий. Ряд правовых рисков, которые из этого вытекают, тоже обозначены. Возможные конфликты категорий тоже описаны. А для чего все это делается? И сейчас вот новая инициатива, она коррелирует с тем, что уже принято и заработало у нас в стране?
0: Я считаю, просто порядок наводится. Ну, то есть, представляете, что когда это, ну, не идет в едином контексте, да, ну, вот этот оборот земель сельскохозяйственных, это коррупциогенный фактор. И решается на местах... где-то так, а где-то сяк. И, ну, вот эти вырастающие кварталы, это как раз об этом говорит, что надо бы это проверить. Ясно, что обратно не вернуть, но хотя бы не допустить такого развития. Дело в том, что город, ну, вот как среда, да, проживания, он может развиваться в разные стороны. И когда и мы не должны вот под вот это удобство развития, да, если вот город подошел к этому полю, мы не должны под это удобство развития убирать земли, такие земли, которые являются сельскохозяйственными угодьями, где действительно производятся вот эти наши с вами вкусные какие-то овощи или выращиваются какие-то культуры другие. И поэтому Это все идет в общем контексте наведения порядка и ну, как бы унификации вообще не только права, но и вот конкретной практики правоприменительной.
4: И вообще, конечно, системная работа, соглашусь с вами, потому что инвентаризация тех самых сельхозземель, заброшенных прежде всего, это то, с чем правительство начало работать еще 4-5 лет назад. В общем, призвано законопатить, я бы сказал, все лазейки для того, чтобы люди не отчуждали земельные участки туда, где это не нужно.
0: Здесь нужен баланс, Кирилл. Я вам вот скажу очень важную вещь. Если хуже плохого порядка может быть только неопределенность. Когда, например, там хозяйствующий субъект обратился куда-то в администрацию, и ему годами не дают ответ. И в это время он и сельскохозяйственное производство там не развивает, и что-то другое там не происходит. Ну, иногда земли, они никогда не использовались, например, для сельскохозяйственных нужд. Это вот поле, которое потенциально может использоваться, но никогда не использовалось. То есть там каких-то пахотных развитых земель и нет. Да? Они, может быть, вообще бедные, эти почвы. Так вот, очень важно, чтобы был баланс, чтобы в реальной ситуации вот это согласие, которое от Минсельхоза, от исполнительного органа, чтобы оно действительно было получено в сжатые сроки, чтобы это не длилось годами. И вот это, я считаю, очень важным. Вот я вам хочу сказать, я сам являюсь собственником участка, который сельскохозяйственного назначения. Он находится в Республике Алтай. Я родом с Алтайского края. Так вот, сейчас я сам прохожу эту процедуру. Я подал документы и хочу перевести вот эти земли. Ну, там небольшой участок, он сейчас отнесен к сельскохозяйственной земле. Я сам хочу его перевести в рекреационную землю. Потому что, ну, вот там туризм развивается.
3: И для туризма же упрощенный какой-то режим во многих регионах работает.
0: Да. Вот именно по этому упрощенному режиму я

0: Петрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+.
1: Главная комедия страны.
2: Разводитесь? А как же мы?
3: Мы исправим папу и маму.
1: Исправительный лагерь для родителей.
4: Мы перевоспитываем мажоров.
3: Папа у нас точно мажор.
5: А мама?
3: А мама у нас форс-мажор.
1: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
4: Вас сейчас казнят. Опускай!
6: Мы не готовы!
1: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
7: Сигналы точного времени.
8: 9:31:07. Точное московское. Сигналы точного времени. В прямом эфире Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами этим утром.
9: Доброе утро. Ну, хоть вторник у нас на календаре, 16 июня, тем не менее, самый пик сезона, да, начинается. Июнь, июль, август, три теплых месяца, когда все мы хотим так или иначе уйти в отпуск, когда у детей каникулы, с ними можно съездить на море, в горы, в леса, в общем, к родным и близким. Сколько стоит отдохнуть на море в этом году, да, и особенно тем, кто собирается за границу. Традиционно у нас несколько миллионов человек летят летом в Турцию, в Египет, в другие страны. Именно на море по системе все включено. Ну, такая вот сложилась традиция. Уже 20 лет минимум россияне летают. Кто-то каждый год даже в одно и то же место. Ну, море больше нравится, чем наше черное, да, оно теплее. Может быть, светлее, а сервис, опять-таки, тоже выигрывает. И сколько это стоит в этом году? Давайте поговорим о приятном, о хорошем, а может быть, не очень приятном, если услышим цены выше, чем ожидали. Да, давайте пообщаемся с генеральным директором туроператора Space Travel, вице-президентом АТОР, Ассоциации туроператоров России по международному туризму. Артур Мурадян с нами на связи. Артур, доброе утро.
10: Доброе утро.
8: Доброе утро. Куда? Почем из холодной дождливой Москвы?
10: Ну да, погода в Москве сегодня как раз располагает, чтобы задуматься об отпуске. Но здесь надо понимать, что лидером этого лета останется Турция, несмотря на все, скажем так, страшилки с отменами all-inclusive, сокращение полетных программ. Пока Турция остается лидером, и большинство наших граждан, москвичей, выберут именно это направление, потому что много полетов. Если говорить о ценовом факторе, то цены начинаются где-то от 150 тысяч за тур, но если мы берем ребенка, то приближаются уже к 180, но это цены, скажем так, на вторую половину июня, ближе к второй части июля и началу августа, цены в среднем на 30-40%, как правило, подрастают и уже уходят за диапазон 200-250+. Но во многом мы будем еще зависеть от колебания рубля. Если рубль начнет слабеть, то и цены будут расти. При этом, если говорить про Египет, второе по популярности направление, где, в отличие от других арабских стран, лето как раз является сезоном, то там ценовой фактор чуть полегче и доступней. При этом именно Египет довольно тоже большое количество программ, а отдых с детьми примерно обойдется в 150-160 тысяч, а на вторую половину лета, как правило, в районе 180-220 тысяч вполне можно будет неделю провести в формате all-inclusive на пляжной гостинице.
9: Ну, вы знаете, а если сравнивать с Сочи, например, это дешевле или дороже получается?
10: Ну, на самом деле, действительно, много мифов гуляет о том, что отдых в Сочи и дороже Турции, и дешевле. На самом деле, если сравнивать подобное с подобным, то за границей пока все еще остается дороже. Но при этом бывают, конечно, перекосы, особенно в пиковый августовский месяц. И иногда люди просто видят цену отеля, не понимая, что категорийность номера может очень сильно влиять на цену. Как правило, по мере того, как завершаются базовые номера, и в том же Сочи, и в той же турецкой Анталии, следующая категория номера не на несколько процентов дороже, а она бывает иногда и кратно дороже. Поэтому, когда в сводках новостей мы видим, что отдых за миллион в Сочи, и в Турции в это время отдых будет стоить 1,5 миллиона за аналогичный тип номера с аналогичным типом питания.
9: Вот это вы уже какие-то прям вип-туры говорите. Мы тут люди простые, знаете, у нас нет миллиона на Турцию и на Сочи.
10: Ну, да, на самом деле, да, такие цены тоже есть, потому что есть категории отелей совсем дорогих, но массовый сегмент именно, скажем так, граждан, особенно с детьми, выбирает 4-5 звезд, где вполне

0: вполне можно отдохнуть в тот диапазон, который я озвучил ранее. До 300 тысяч точно, даже в августе месяце.
1: До 300 тысяч, понятно, записали. А вот вопрос, скажите, уровень сервиса соответствует там и здесь, и тут? 3 звезды или 4 звезды, они равны 4 звездам? У нас и за рубежом.
0: Ну, на самом деле, и у нас, и за рубежом есть, конечно, колебания, связанные с звездностью отелей. Надо понимать, что я бы, например, не рекомендовал сильно рассчитывать на хорошие форматы all-inclusive в гостинице, это 3 звезды, потому что это априори, в принципе, очень технически сложно реализуемо в тот бюджет. Если говорить про 4 звезды, то сейчас мы видим, что большинство российских отелей, как правило, крепко сохраняют статус, потому что у нас как раз преимущественно 3-4 звезды преобладают в последнее время, и сервис они сравнивают и с международным в том числе. Но при этом бывают перекосы, иногда можно найти отель, у которого формально 4 звезды, но сервис будет в разы лучше, чем в соседней пятерке.
2: Вот, кстати, если не брать лидеров Турции и Египет, то куда в этом году также отправляются россияне? Что у нас с Востоком происходит, да, учитывая все непонятки с Ираном, на Ближнем Востоке там непонятная ситуация? И что у нас со странами Азии? Куда летят еще россияне?
0: Ну, если говорить про Ближний Восток, то все туроператоры, по крайней мере, с замиранием сердца ждут очередное, скажем так, обещание Трампа заключить договор 19 числа. При этом сами рейсы на Ближний Восток летают, и полетные программы в полном объеме. Но там, конечно, лето, это вне сезона, поэтому важнее будет, как ситуация будет складываться осенью. Если говорить про Юго-Восточную Азию и Азию в принципе, то лидером пока остается Китай по объему туристов. И здесь и материковые, и, собственно говоря, Хайнань пляжный, где цены, кстати, от 220 тысяч рублей тоже стартуют. Это вполне доступно, но это уже за 10 дней. И, конечно, сохранены полеты во Вьетнам и в Таиланд на лето.
1: 220 тысяч на 10 дней на человека?
0: Нет, это тур на двоих. Ага, да, вот двоих. Такие цены летом нас радует Китай. А это будет, да, гостиница в Хайнане пляжная. Поэтому Вьетнам с Таиландом тоже остаются в портфолио. Там цены стартуют от 160-180 тысяч тоже за 10 дней. Но, понятное дело, что ни во Вьетнаме, ни в Таиланде это будет не all-inclusive. Но потому что там в нем большого смысла нету, там все довольно дешево по сравнению с Востоком и Египтом.
2: Да, неплохая альтернатива нашим пляжам. Тем не менее, а есть ли какие-то новые тренды, неожиданные, может быть, популярные традиции россиян новые, да? Куда еще готовы полететь наши граждане на летний отдых?
0: Ну, мы видим, что Аэрофлот подбил полетную программу, точнее, возобновляет летом полетную программу на Сейшелы. И мы вчера как раз встречались с нашим будущим послом, обсуждали перспективы. Довольно интересное направление, казалось бы, тоже люксовые острова в Индийском океане, но там есть размещение 3-4 звезды, которые делают их в разы доступнее, а наличие прямого перелета тоже сыграет. При этом по России наши граждане тоже с удовольствием ездят. Мы видим, что спрос возвращается к Анапе, также есть стабильный спрос на Кавказ. Ну и, конечно, собственно говоря, туры выходного дня продолжают набирать популярность, когда наши туристы с удовольствием ездят в соседние регионы, посещают музеи, исторические объекты. Ну и тем самым просвещаются и меняют обстановку, ведь именно это является, собственно говоря, трендом к туризму, сменить обстановку, окунуться во что-то новое.
1: Да, и на этом фоне как выглядят российские цены и сервис, да, может быть, какие-то спецпредложения появились, потому что удержать своего туриста это тоже ведь целая история.
0: Там действительно есть предпосылки к тому, что мы не увидим нового рекорда в 2026 году по внутреннему туризму. И здесь сейчас задача и отельеров, и туроператоров, да и перевозчиков сохранить прошлогодние объемы. За счет этого, конечно, появляются предложения с дополнительными скидками, особенно на вторую половину июня. Мы видим, что и Краснодарский край готов завлекать туристов, чтобы они возвращались. Мы видим, что и кавказские регионы, Дагестан, Чечня тоже готовы бороться, чтобы поток начал показывать объемы, которые были прошлые годы за счет популярности. Ну и сами перевозчики, мы видим, что цены внутри России, в отличие от международных, на логистику существенно в летний период пока не выросли. И это радует с учетом того, что у нас, конечно, есть топливный кризис, который будет влиять так или иначе на туристическую отрасль.
2: Ну, кстати, а много ли у нас россиян, которые едут на юг именно по турам? И стало ли их больше, учитывая, что есть некие сложности, нюансы с топливом?
0: Ну, с учетом того, что россиян довольно большое количество отдыхает на юге, потому что море у нас, по сути, пляжное, именно там расположено, пока мы, тем не менее, не фиксируем какого-то большого количества отказов или переносов, условно, темпы на фоне новостей последних недель бронирований новых снижаются, но многие ждут, что ситуация разрешится, поэтому большого процента отказов нету. Плюс не стоит забывать, что логистические сложности Крыма, например, связанные с дефицитом топлива, с тем, что ЖД-движение ограничивается, приводят к тому, что перераспределение идет на Краснодарский край, на ту же Анапу, которая растет, потому что пляжи все-таки открывают, и просто происходит перераспределение, как в свое время Крым забрал туристов Анапы, так сейчас Анапа забирает.
1: Обратный переток. Спасибо. Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму, был у нас в эфире.
2: В общем, много у нас направлений для отдыха. Выбирайте тот, который вам больше по душе и по кошельку.
1: Спасибо за внимание. Мы, Татьяна Голованова и Кирилл Гришин, на этом с вами прощаемся.
2: Всем желаем хорошего дня. Берегите себя. Всем всего доброго. Оставайтесь с нами на Радио России.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
4: 16 июня 1941 года в Наркомате авиационной промышленности прошло совещание руководителей отрасли. Шахурин, Хруничев, Яковлев, Баландин, Дементьев, Каневский обсуждали вопрос о выполнении указаний товарища Сталина по выпуску 50 самолетов в день, начиная с 25 июня. Выяснилось, что на 10 крупнейших авиазаводах страны уже производится ежесуточно 48 самолетов всех модификаций. Кроме того, был затронут вопрос о зарплате директоров военных заводов. Ее размер решено было поставить в прямую зависимость от количества произведенной продукции. Конкретные цифры в рублях при этом не назывались. Справка. По штату авиаполк ВВС Красной Армии имел от 30 до 50 боевых машин, в зависимости от категорий – истребители, штурмовики, бомбардировщики. И в тот день в составе только 4 приграничных военных округов уже состояло на вооружении более 5500 самолетов. 63 истребительных, 64 бомбардировочных, 7 штурмовых – и 10 полков дальней бомбардировочной авиации. Для сравнения, в составе 3 воздушных флотов Люфтваффе на Восточном фронте 22 июня окажется всего 63 авиагруппы общей численностью в 2350 самолетов. Может быть, зная эти цифры, Сталин отказывался верить сообщениям о готовящемся нападении немцев. Впрочем, высказывались тогда и другие предположения. Лондон, Foreign Office, министр иностранных дел Великобритании Иден принял в тот день вернувшегося из Москвы посла Крипса. Миссия Крипса в Советском Союзе провалилась. Сталин не пожелал вести переговоры, и Крипсу даже не удалось получить аудиенцию у Молотова. При этом Иден и Крипс согласились, что ключ к будущему развитию ситуации зарыт на Ближнем Востоке. Последнее соображение, как показало время, было явной переоценкой роли и значения Британии в замыслах Гитлера. Подтверждение тому встреча в тот же день фюрера с Геббельсом. Цитирую. «Нападение на Россию, — заявил на этой встрече Гитлер, — произойдет в течение одной недели. Русские сосредоточили свои войска точно на границе. Для нас это наилучшее из всего, что могло произойти. Русские будут отброшены, и вся акция займет месяца 4, не больше». Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.
3: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то, то сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
7: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная, а вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
6: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
7: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии Self-Dox-Vision. Вот настоящая сенсация офтальмологии. Не так давно Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными. У этого аппарата есть неоспоримые преимущества для лечения.
6: О каких именно преимуществах идет речь?
7: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – один из лучших способов вернуть зрение без операции. И это чистая правда. Аппарат проходил испытания в лучших клиниках страны. Вы представляете? Вот она, гордость нашей медицины. Аппарат уже помог десяткам тысяч людей, а теперь готов помочь и вам. За право лечить людей этим аппаратом бились лучшие клиники нашей страны. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция – Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 6060. Звоните 8 800 777 6060. Доставка по России бесплатна. Реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
7: Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаз разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавные мерцания от нежных оттенков до сочных красок обеспечивают дозированное лечение, которое не перегружает глаза. Ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезней. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
6: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
7: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Часто изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость видения и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит и защитить себя от слепоты.
6: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 6060. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
7: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
6: Как происходит процесс лечения Vision?
7: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно, возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте на глаза. И дело в шляпе. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. И грех такой возможностью не воспользоваться. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробности о Vision по телефону 8 800 777 60 60. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 60 60.
6: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
7: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все, и внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. 8 800 777 60 60. Доставка Vision по всей России. Бесплатно.
6: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Радио России. Наши реклама.
8: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
10: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
11: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Ярославской области предотвратили теракт на железной дороге. США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы урана. И мошенники используют схему с трудоустройством за рубежом. Все подробности далее. Силовики задержали в Ярославской области жителя города Рыбинска, готовившего теракты на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. Он действовал в интересах украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Сотрудники управления выявили подозреваемого в результате длительной оперативной работы. По данным ведомства, украинские спецслужбы завербовали мужчину с помощью шантажа за перевод денег на счета террористической организации. Он долгое время выполнял поручения кураторов, вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы. В итоге подозреваемого задержали с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства. При этом удалось предотвратить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по статье о попытке совершения теракта. Фигурант заключен под стражу, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Российские военные контролируют большую часть территории Константиновки в ДНР. Об этом заявил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунис. По его словам, силы ВСУ находятся в окружении в юго-западной части города. При этом Киев не пытается деблокировать своих окруженных военных. Они не получают приказ на отступление и не пытаются прорвать кольцо окружения, отметил генерал-майор.
14: Военнослужащие, особенно 100-й бригады, до последнего оставляются на позициях. Вот, там их кормят, не кормят, кормят, не кормят, поят, не поят. Вот. И, как правило, команды на отход им никто не дает. Потому что отношение к военнослужащим, ну так же, как вот ТЦК ловят людей, такое же отношение к военнослужащим, как к одноразовому материалу.
13: По словам Груниса, отдельные украинские военные пытаются вырваться из окружения, маскируясь под мирное население. Напомню, накануне Минобороны сообщили, что в Константиновке за сутки российские военные заняли свыше 100 зданий, противник потерял более 100 солдат и офицеров. Российские расчеты противовоздушной обороны уничтожили 73 беспилотника ВСУ, направлявшихся в приграничные районы России в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили РИА Новости в группировке войск «Север». Кроме того, артиллерийские расчеты группировки совместно с операторами войск беспилотных систем в темное время суток уничтожили 9 пунктов управления беспилотниками, 4 боевые бронированные машины, а также 60 единиц живой силы противника. В общей сложности военнослужащие выполнили более 250 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. Отмечается, что войска группировки «Север» ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы для обеспечения безопасности мирного населения. Соединенные Штаты и Международное агентство по атомной энергии помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана. Об этом четко говорится в меморандуме о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, сообщил американский вице-президент Джей Ди Венс. По его словам, сторонам предстоит доработать некоторые технические детали, связанные не с самим текстом документа, а с его реализацией. Он также отметил, что в рамках соглашения ядерным инспекторам будет разрешено вернуться в Иран. Напомню, накануне президент Дональд Трамп анонсировал заключение сделки с Ираном и полное открытие Ормузского пролива, который сейчас открыли лишь частично. Официальное подписание меморандума запланировано на 19 июня в Швейцарии. Санкции начнут снимать, если, по словам Трампа, Тегеран будет делать то, что от него ждут. Злоумышленники активно используют мошенническую схему с трудоустройством за рубежом. Об этом сообщили в Управлении по противодействию противоправному использованию информационно-коммуникационных технологий МВД. Ведомстве подчеркнули, что фейковые предложения о работе за границей – популярный способ хищения средств у жертв аферистов. Схема развивается постепенно. Злоумышленники не требуют денег сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе оформления, говорится в сообщении. Под прицел мошенников, использующих подобную схему, попал москвич, разместивший резюме на сайте по поиску работы. С ним связались якобы сотрудники иностранной компании и специалисты по визовой поддержке. В МВД напомнили, что рабочие визы оформляются через консульство или визовые центры на основании официальных документов от работодателя, а для подтверждения финансовой состоятельности не требуется переводить средства на сторонние криптоплатформы. Погода в московском регионе сегодня будет соответствовать началу осени. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, дожди возобновятся. В столице выпадет еще до 9 миллиметров осадков. Температура воздуха не поднимется выше плюс 18 градусов. Распогодится только в конце недели.
15: Москва сейчас находится буквально в самой гуще дождевых туч, в тылу североатлантического циклона, центр которого раскручивается над Онежским озером. В течение дня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди. Выпадет еще до 9 миллиметров осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Максимальная температура воздуха составит всего плюс 15-18, что соответствует климатической норме начала осени. В ночь на среду осадки прекратятся и похолодает до 9-12. Ну а завтра днем вновь начнет раскручиваться циклонический ротор, и дожди возобновятся. На максимальном термометре не выше плюс 14-17. Прохладная и дождливая погода сохранится до субботы включительно, а распогодится только к вечеру субботы и особенно в воскресенье, когда в центральную Россию заглянет солнечный гребень антициклона, благодаря чему столбики московских термометров покажут плюс 21-24, что идеально соответствует климатической норме июня.
13: По словам Тишковца, за сутки в московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков. На опорной метеостанции столицы на ВДНХ за минувшие сутки зафиксировали 12 миллиметров влаги, а в Бутове 15, при июньской норме 77 миллиметров. В Подмосковье больше всего осадков заметили в Димитрове и Мелехове 35 миллиметров, то есть 53% месячной нормы. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские игроки в настольный теннис не смогут принять участие в первенстве Европы среди спортсменов не старше 21 года. Об этом ТАСС сообщили Федерации настольного тенниса России. Отмечается, что российские спортсмены не получили визы в Румынию. Турнир пройдет с 17 по 21 июня. Ожидалось, что в нейтральном статусе выступят россияне Евгений Тихонов и Мария Панфилова. Полузащитник Краснодара Кевин Линни не вышел в стартовом составе сборной Кабо-Верде на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против испанцев, в котором команды разошлись миром со счетом 0-0. Он провел на поле всю встречу. Его соотечественник форвард тольяттинского «Акрона» Бен Шимол остался на скамейке запасных. В других поединках дня иранцы сыграли ничью с новозеландцами 2-2. Бельгийцы и египтяне не смогли выявить победителя 1-1. С таким же счетом завершился поединок между уругвайцами и командой Саудовской Аравии. Посредники предлагали московскому «Спартаку» подписать контракт с футболистом саудовского «Аль-Хиляля» Малкомом. Однако трансфер игрока в российский клуб маловероятен. Об этом сообщает портал «Метарейтингс». По данным источника, переход бразильца в «Спартак» вряд ли состоится из-за высоких финансовых запросов бразильского футболиста. Миннесота, за которую выступает российский форвард Анастасия Лайрикосу, победила Портленд со счетом 107-74 в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка за 19 минут на паркете набрала 11 очков, сделала 5 подборов, 3 передачи и 1 блокшот. Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Ноттингеме. Она в стартовом раунде проиграла австралийке Тайли Престон со счетом 6-4, 3-6, 3-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
12: Погода.
13: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов, кратковременные дожди. В Архангельске плюс 24-26 градусов, дожди. В Петрозаводске и Вологде кратковременные осадки, плюс 19-21 градус. В Сыктывкаре плюс 22-24 дожди. В Великом Новгороде плюс 18-20 градусов, кратковременные дожди. В Калининграде плюс 17-19 дожди. В Перми плюс 24-26 дожди и грозы. В Кирове дожди плюс 21-23 градуса. В Уфе плюс 25-27 кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге плюс 18-20 кратковременный дождь. В Москве дождь плюс 17-19 градусов. Сейчас в столице плюс 12. Слабый ливневый дождь. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
16: Премьера на Радио России.
17: Знакома ли вам сила отлива?
18: Нет.
17: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
16: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
19: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
16: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
20: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
17: Это нечто вроде морской болезни.
16: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
17: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
16: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
21: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз глянут. Я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка. Но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их. Были нянечков, постоянно со всеми нянчусь.
16: «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
22: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
16: Радио России. Главное радио страны.
23: Прямо сейчас.
16: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
24: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наш – это Дмитрий Усхинин, Юрий Геворкян, и, конечно же, ваша. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России». Там много уникального контента, который дополняет наши эфиры. А еще там нас можно не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. Тем, кто это делает прямо сейчас, передаем привет по традиции. Машем ручками, показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени прямо у вас на глазах, без всякого подлога, без всякого искусственного интеллекта. Настоящие люди с настоящими чувствами и эмоциями в прямом эфире. Да, Дим?
25: Да, как обычно, ты почему-то все время, в последнее время, приплетаешь искусственный интеллект. Чем он тебе так не угодил?
24: Потому что его очень много в нашей жизни, а прямые эфиры на радио — это то... Это вот то, что еще не тронуто этой заразой.
25: Ты боишься, что тебя заменит искусственный интеллект? Твой бесподобный
24: утренний спич. У тебя в институте логику преподавали, нет? Вижу, что нет. Несмотря на такое бодрое начало дня, первая тема, да и вторая у нас будет сказать не то, чтобы...
25: Что ты имеешь против химии?
24: Логики. Какой химии?
25: Мне химию преподавали.
24: Хорошо.
25: Будешь плохо шутить, растворю.
24: Темы у нас будут не самые бодрые, несмотря на классическое бодрое начало. Поговорим про то, что двукратный чемпион России по футзалу Ухта приостановил выступление в Суперлиге. И сейчас Сургут ведет переговоры о трансфере игроков.
25: Ну, там много кто заинтересован в игроках чемпионской команды. И Сургут там не первый выбор.
24: Да, хорошо. Потом еще поговорим про то, что будет с игроками нашей континентальной хоккейной лиги, которые в ближайшее время покинут ее и отправятся за океан в национальную хоккейную лигу. Это пока 12 игроков. Алексей Пишнин, комментатор, оценит их шансы заиграть там. Ну, мало ли, может, кто-то и в АХЛ окажется.
25: Да там больше половины в АХЛ будет.
24: Вот, променяли континентальную хоккейную лигу на АХЛ. Хоть-фу. Вот, ну а в завершении поговорим про то, как в Нижнем Новгороде установят площадку национальных видов спорта. Там будут лапта, городки, таврели, или таврели, самбо и кила. И про подробнее про это нам расскажет наш коллега Наталья Евстигнеева. Ну а пока давайте начнем с Ухты.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
25: Название красивое. Ух ты, а потом ах ты.
24: Вам, я смотрю, в институте не только химию преподавали, но и шутки за 300. Да, был такой предмет. У тебя по нему был постоянно автомат.
25: У меня автомат был по шуточкам за 100.
24: Да, хорошо. Давайте, сейчас не до шуток. В футзале, мини-футболе, Ухта, действующий чемпион, приостановил выступление в Суперлиге. Мне кажется, это очень для нашего спорта масштабная история, потому что за последние годы бывало, что у нас и в континентальной хоккейной лиге клубы закрывались, снимались, там были и Витязь, и Борис, но они далеко от первых мест были. У нас
25: Не задающий
24: со Станой и Самарой проблемы были, ну, Самара пока держится в баскетболе, но это все команды-аутсайдеры, а так, чтобы чемпион, действующий чемпион, двукратный чемпион России взял и снимался... Ну, пока это приостановил, но, по сути, выглядит как закончил клуб «Ухта» свое существование. Вот такого в нашем футболе, мини-футболе и вообще в спорте не было, я не знаю, Дим, когда последний раз такое бывало?
25: Ну, я, честно говоря, тоже не могу припомнить, чтобы чемпион взял и говорил о том, что приостанавливает выступление, по сути дела, действующий чемпион, по сути дела, отправляясь в небесную лигу.
24: Ну, представьте себе, что «Зенит» завтра заявляет, что больше не участвует в чемпионате России по футболу.
25: Да, ну давай просто объясним причины, потому что это частная команда, и владелец клуба сказал, что в связи с непростым его личным финансовым состоянием, у него лично тоже снизились доходы, содержать команду, тем более команду чемпионского масштаба, у него больше нет сил. Да ладно, давай узнаем у нашего пока сегодня единственного эксперта Егора Алексеевича, он спортивный комментатор, всю футзальную суперлигу отсмотрел и очень много, кстати, матчей «Ухты» откомментировал. Он прекрасно понимает, что это за команда и в чем ее проблемы, и как все это, наверное, скажется на самой лиге. Да. Егор, доброе утро.
24: Доброе утро, очень рада вас слышать, Егор.
2: Доброе утро, господа, доброе.
24: Мы перед началом сезона Суперлиги радовались тому, что она расширяется, факел там появляется, и вдруг оказывается, ну, там были перспективы, описывали невероятные перед Суперлигой, и вдруг чемпион заканчивает выступление. Как так? Что за этот сезон изменилось такого, почему Ухта больше не с нами?
2: Вы только что вели диалог о том, что сложно поверить, если, например, «Зенит» возьмет очередное чемпионство и вдруг снимется с чемпионата России. В нашем виде спорта в футзале на самом деле такое уже было. В 2017 году титул разыгрывали «Динамо» и «Дина». Причем оба титула, они встретились и в финале Кубка России, и в финале плей-офф чемпионата страны. И оба клуба, по сути, прекратили свое на тот момент прекрасное, достаточно богатое существование, историческое существование. Поэтому, но тогда, еще за несколько месяцев до окончания сезона, было известно, что очень серьезные проблемы испытывают оба гранда. Сейчас про Ухту не было никаких слухов, никаких разговоров. Но когда уже Виталий Габуев согласился на пресс-конференцию не только для прессы, но и для самых преданных болельщиков ухтинских, все встало на свои места. Он этот клуб тащил, можно сказать, на своих плечах в одиночку почти 20 лет. Это гигантский срок. Он довел ее не просто до Суперлиги, выиграв вышку, но и в конце концов до больших титулов, до того, что этим клубом стал интересоваться, его стал обожать весь город. Но полгода назад, в ноябре 2025 года, у него в нескольких бизнесах очень просела денежка, просели доходы практически в два раза, и существовать на какие-то мелкие, грубо говоря, деньги в следующем сезоне Суперлиги Виталий Анатольевич просто не захотел. Поэтому сейчас его главная задача – сохранить команду хоть в каком-то виде высшей лиги и сохранить школу, например, юниор-лигу двумя возрастами, чтобы ребята играли U16 и U18. Да, а Суперлига, конечно, уже понятно, что в таком виде, в таком составе и состоянии мы Ухту, к сожалению, больше не увидим.
4: Слушай, Егор, подожди, Егор, погоди. В прошлом году, вот Егор просто сказал про деньги, что сейчас бизнес Виталия Габуева просели по деньгам, но ведь они просели в конце прошлого года. Неужели никто не догадывался, что Ухта может стать первым, кто слетит с баланса?
2: Нет, по сути, об этом никто не знал, и Виталий Анатольевич понимал, что до конца сезона он дотянет и по перелетам, и по гостиницам, и по зарплатам, и по премиальным, то есть все будет нормально. Нужно довести сезон по-человечески, он это тоже понимал. В конце концов, Ухта потихоньку набирала, она не очень удачно в сезон вошла, но постепенно начала выправлять ситуацию и в чемпионате, и в финальный турнир Кубка Лиги отобралась, и до полуфинала Кубка дошла. То есть на горизонте так или иначе вырисовывались трофеи. Представляете, начинает сочиться информация вдруг где-то в прессе или в пабликах, в телеграм-каналах о том, что Ухты проблемы и что она может, например, не доиграть сезон. Либо просто резко пойти на спад, потому что морально игроки и тренерский штаб будут сломлены. Поэтому я думаю, что это все в первую очередь пронес Виталий Габуев через себя и, может быть, только через самое-самое близкое окружение. А в стане непосредственно клуба об этом никто не знал. И это позволило команде триумфально завершить сезон и в какой-то степени свою историю.
25: Ты знаешь, у меня вопрос такой. Получается, что беды Ухты от достижений, потому что, ну, будь команда скромнее по результатам, не ставя такие высокие цели и не нуждаясь, скажем так, в подтверждении своих чемпионских амбиций, может быть, и финансирование было бы поскромнее, болталось бы где-нибудь там, ну, хорошо, в нижней части, в любом случае, турнирной таблицы, но жила бы в Суперлиге.
2: Я примерно понимаю, на что намекаете. Три года назад Ухта одну из самых громких, наверное, трансферных бомб взорвала на нашем футзальном рынке, одновременно подписав Гитту, Дмитрия Прудникова, еще ребят очень сильных российских, помоложе Йован Лазаревич в чемпионат России вернулся спустя некоторое время, раньше он успел поиграть за Тюмень. То есть, ну, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ухта, когда выиграла высшую лигу первые сезоны после захода в Суперлигу, ей было очень тяжело. Это были последние места, предпоследние, это был первый в истории клуба выход в плей-офф только потому, что одна из команд, я сейчас не вспомню кто, просто снялся с чемпионата в пандемийный год, это было в 20-м. И постепенно все равно аппетит во время еды к руководству клуба и к тренерскому штабу приходил. Хотелось большего. Хотелось большего, чем просто преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Хотелось больше, чем выход в полуфинал чемпионата и кубка. Хотелось уже наконец-то, чтобы полочки в универсальном спортивном комплексе Ухта в таком мини-музее клуба уже перестали пустовать. Поэтому я думаю, что в какой-то этой степени был ва-банк, но в 23-24 году, опять же, даже разговоров не было о том, что у Габуева есть проблемы с бизнесом. Нет, команда прекрасно жила, Гитта, Прудников, Филипп Пародинский, Педала, лидеры команды, ребята с российскими паспортами отрабатывали все честно, все до копейки, никаких понижений не было по зарплат, задержек тоже не было, и в конце концов, да, эта история лопнула достаточно обидно и резко.
4: А дальше что будет с клубом? Вот он,
25: ну,
4: будет
25: играть в высшей лиге, там подешевле перелеты.
4: Но в как...
2: Перелеты будут.
25: Не будут, понятно, но подешевле.
2: Дождаться информации о том, во-первых, в какую конференцию сейчас Ухта зайдет, Восток или Запад, это две совершенно большие разницы, потому что на Западе команды посильнее, конкуренция посерьезней, откровенно говоря, перелетов побольше, потому что там система матчей дома в гостях, как в Суперлиге, да, только в Суперлиге играют спаренные дома в гостях, а в высшей лиге на Западе одиночные. Что касается Востока, где когда-то дубль Ухты выступал, а сейчас выступает дубль, соседствующий с Ухтой, новой генерации, Там туровые системы, то есть там в одном городе команды 3-4 приезжают и сразу убивают несколько зайцев, то есть играют между собой матча по 4, и уже все это идет за счет турнирной таблицы. Это проще, это чуть меньше зарплат на гостинице, перелеты, соответственно, в той или иной степени это меньше физических затрат. Поэтому если на восток Ухта сейчас зайдет, то это будет проще. А играть она на 99% будет молодежным составом, своими воспитанниками.
25: Так, ну, хорошо. Кстати, неплохо играть своими воспитанниками, пусть растят, может быть, потом вернутся в Суперлигу своим же составом.
24: Возможно.
25: Пример Ярославского Локомотива тебе, хоккейный, чем не
24: ориентир. К нашей беседе присоединяется Денис Викторович Синенко, президент мини-футбольного клуба «Сургут». Денис Викторович, доброе утро, очень рады вас слышать, спасибо, что нашли время для нашей программы.
3: Доброе утро, доброе утро.
24: Вот как вы отреагировали, в вашем клубе отреагировали на то, что Ухта, ну, приостанавливает выступление в Суперлиге?
3: Ну, конечно же, для всех это был как гром среди ясного неба. Естественно, что мы все расстроены, потому что клуб титулованный, клуб действительно заслужил по праву два чемпионства, и такие новости, они не внушают оптимизма.
24: Так. Хорошо, а как, правда ли, что сейчас ваш клуб претендует на нескольких игроков Ухты?
3: Ну, поймите одну простую вещь. Рынок футболистов, он, особенно российских футболистов, он весьма ограничен. Тем более футболистов, которые имеют опыт игры в Суперлиге. Поэтому здесь дело даже не в том, что Ухта, так скажем, в части клуба, представляющего игру в Суперлиге, да, прекратила свое существование. Переговоры так или иначе, если с футболистом заканчивается контракт в любой команде, будь то КПРФ, будь то Норильский Никель, будь то Тюмень, ведутся, ну, если этот футболист интересует клуб, то с ним ведутся переговоры, когда у него истекает контракт с тем клубом, в котором он играет. Поэтому, естественно, что это нормально со стороны каждого клуба интересоваться такого уровня игроками в статусе, тем более, чемпионов России.
24: Так, а недороговато ли будут игроки?
25: Да, потому что мы тут, оказывается, разобрались с проблемой. Ух ты, захотелось большего, а вот не смоглось.
3: Нет, ну, на самом деле же вопрос цены и качества здесь клуб сам взвешивает все за и против. То есть стоит ли игрок таких денег достойным, и может ли, самое главное, клуб платить ему такую зарплату? Если игрок требует какие-то непосильные, так скажем, неподъемные, выставляет условия для клуба, то, естественно, с этим игроком никто переговоров вести не будет.
24: Понятно. А вообще настроение не только в Сургуте, а в лиге какое, учитывая, может, вы общались с другими руководителями клубов от того, что там Егор сказал, что прям как гром среди ясного неба, никто не ожидал, новостей не было, и вдруг...
25: Да, и по имиджу лиги как это ударит вообще, тоже было бы интересно узнать.
3: Нет, на самом деле вопрос, конечно, хороший, но он не по адресу задан. Здесь нужно дождаться официальных комментариев от руководства Суперлиги, от Григория Викторовича Иванова, и, наверное, задать ему эти вопросы, как это все отразится и, так скажем, и отразится ли вообще. Поэтому, естественно, я думаю, что мы не одиноки в мыслях о том, что это новости не очень хорошие. Я с руководителями других клубов не общался, но вот от себя лично я могу сказать вот именно это. А официальные комментарии от Суперлиги, я думаю, что нужно получить это непосредственно от руководства Суперлиги.
25: А мне вот просто сейчас интересно, Егор также политкорректен будет? Егор, по поводу имиджа.
2: Ну, я, честно говоря, с руководителями ни лиги, ни клубов также не общался, не было такой возможности, да и вообще
25: заниматься. Ну, у тебя есть какое-то свое оценочное суждение?
2: Не моя история, но в любом случае, если у нас в лиге минус один клуб, то это большая потеря. Получается, что в сезоне 25-26 года Суперлига потеряла два клуба. плюс-минус по одной и той же причине. В середине сезона сошел с дистанции ЛКС, теперь сходит чемпион страны. То есть ЛКС один из претендентов на плей-офф был, на восьмерку, а сейчас сходит двукратный чемпион страны. Пока непонятно, что будет с Тулой, пойдет она в Суперлигу или нет, но на данный момент мы вроде бы на бумаге и имеем 11 клубов. Уже плохо. Во-первых, маловато, а во-вторых, нечетное количество. И это, соответственно, отпечаток на календаре оставит достаточно серьезный 26-27 годов. Поэтому давайте действительно дождемся официальной информации от Суперлиги, дождемся информации от Тулы, и если наберет чемпионат следующий 12 команд, это будет неплохо. Хотя, что без Ухты, что

0: мы помним Илью Набокова из магнитогорского «Металлурга», который был признан самым молодым MVP в истории Кубка Гагарина, но это не в этом сезоне, да, как ты помнишь, а когда «Металлург» выигрывал лигу. Ну, в этом сезоне ему только в конце удалось вернуть себя на те самые позиции. Я не могу сказать, что он провел сильный сезон. Да, Силаев — это такая локальная для «Торпедо» потеря. Для, да, Ильин тоже для «Северстали». Но это игроки, которые определяли игру на команд, которые не относятся к топовым командам в КХЛ.
1: Ну, слушай, это молодые игроки, а у молодых игроков есть нераскрытый потенциал, как правило.
0: Ты знаешь, у кого-то...
1: это берут-то все-таки тех, кто может раскрыться.
0: Кто-то даже едет за океан перезапускать карьеру. Кто-то едет, потому что понимает, что перспектив не так уж и много сейчас, потому что конкуренция в КХЛ возросла, и большинство из них, скорее всего, окажется далеко не сразу сходу в стартовых составах клубов НХЛ, а будут через АХЛ пробиваться, тем более, что еще и не все подписывают односторонние контракты.
1: Понятно,
0: да?
1: Но все-таки и Канцеров, и Сафонов в последнее время у нас вот уже были молодые звездочки.
0: Да, безусловно. И
1: лига их теряет. А потом приезжает вместо молодых звездочек Рихард Паник какой-нибудь.
0: Ну, давай сейчас у нашего эксперта узнаем, Алексея Пишнина.
1: Мне кажется, не взаимовыгодные.
0: Рихард Паник — это что, плохая замена Канцерову или нет?
1: Ну, понятно, что они в разных клубах на разных позициях играют, но я имею в виду статус. Мы теряем молодых звезд, и вместо них к нам приезжают, ну, если не прям уже сбитые летчики, но они такие, траектория у них уже, их движение, они на приземление направляются вот, в своих карьерах. Все-таки.
0: Ладно, Леш, доброе утро.
1: Доброе утро, Алексей. Очень рады вас слышать. Рассудите нас, пожалуйста. Сейчас наладим связь с Алексеем.
2: Так, ну все.
1: Да.
0: Алексей, ты знаешь, у тебя что-то со связью. Давай попробуем.
1: Мы сейчас,
0: найти
1: еще
0: в зону уверенного приема, чтобы можно тебя было разобрать.
1: А пока нашим слушателям напомним тему, которую хотим с Алексеем обсудить, про то, что пока из КХЛ отъезжает 12 игроков за океан. Кто-то, как справедливо заметил Дима, собирается через АХЛ пробиваться.
0: Большинство.
1: Кто-то, может быть, сразу в НХЛ. Но, на мой взгляд, мы теряем молодежь и привлекаем не самых востребованных в НХЛ игроков.
0: Ты не забывай, что мы не только пытаемся компенсировать легионерами-то эти потери, это еще и высвобождение мест под молодых воспитанников системы, потому что, ну,
1: молодых, понимаешь? Хотелось бы, чтобы молодые меняли не молодых.
0: Ну, давай, ладно, хорошо. Алексей, ты вроде бы вернулся к нам.
1: Да.
2: Я к вам вернулся, надеюсь, меня хорошо слышно.
1: Да,
0: вот сейчас
1: прекрасно,
0: хорошо,
1: спасибо.
0: Да. Ладно, скажи, пожалуйста, да, отъезд Канцерова, Сафонова, Пинчука, ну, это вот, наверное, топ-3 игроков из 12, которые вот сейчас еще известны на данный момент, готовы отъехать за океан. Насколько это серьезная потеря? И вот Юра прогнозирует то, что вместо них приедут хромые сбитые летчики из океана, в обратном направлении проследуют.
2: Ну, в чем-то да, в чем-то эта позиция правильная, потому что мы отдаем игроков с перспективой, да, причем перспективой такой достаточно серьезной, там, на годы, а то и на десятилетия вперед, а к нам приходят люди, ну, которые, да, по большому счету уже как-то едут с ярмарки, то есть не скажу, что прям действительно сбитые летчики, вот, но, тем не менее, те люди, которые свои лучшие матчи уже сыграли, по большей части. То есть есть, да, есть определенный класс игроков, которые, ну, скажем так, перезапускать карьеру в силу там, того, что не очень пошло, да, попали не в свою организацию, но, тем не менее, игроки интересные, талантливые. Есть люди, которые, ну, там, например, тот же Мич Миллер, да, которых, ну, просто вот в силу обстоятельств там отменили, что называется, на родине. Вот. Но, тем не менее, их таланты это совершенно не отменяет. Вот опять же, поэтому да, здесь вот в этом всем скоплении, да, игроков, которые едут к нам, вполне можно найти действительно по-настоящему интересных и талантливых, и тоже перспективных, но тем не менее все равно потенциал тех, кто уезжает, и потенциал тех, кто приезжает к нам, ну все равно это не совсем равноценный размен, но с другой стороны пока так, пока все равно Национальная хоккейная лига в любом случае будет этим притягивающим маяком, да, там все равно, по мнению большинства игроков, да, в нашем

0: хоккейном сообществе. Там играют лучшие, туда нужно стремиться. Именно там настоящий спортсмен должен стараться, там, заиграв, показать себя и выиграть главный трофей. Вот, что это вот для них вершина карьеры, в их понимании, в их ценностной системе, скажем так. Поэтому здесь, ну, в данном случае вряд ли что-то изменится в ближайшие годы.
1: У меня, на самом деле, самый большой вопрос – это по Роману Канцеру. Ну, все-таки в 21 год ехать за океан, ну, это надо быть очень сильно талантливым. В таланте Романа, наверное, никто
2: не... Мечков, Демидов на сколько? В 20 лет и уехали.
1: Слушай, давай сейчас...
2: Даже, может, и помладше Мечков.
1: Нет, Мечков уезжал помладше, но...
2: Демидову 20 или 21.
1: Слушай,
2: причем исполнилось уже, когда он там играл.
1: Демидов был выбран в первом раунде. И достаточно под высоким номером. Канцеров второй раунд под 44-м номером. Это просто тоже определенная оценка потенциала роста. И в 21 год, еще не окрепнув, ехать. Леша, рассуди нас.
0: Ну, опять же, все абсолютно индивидуально. То есть выставлять заранее игрокам какие-то рамки возрастные. Вот, ну, это странно, то есть мерить всех одним лейкалами, потому что тот же Овечкин был готов 18 лет играть, а может быть, даже еще и раньше.
1: Слушай, Овечкин же первый номер драфта. Вообще.
0: Да. Вот. Но опять же, да, я говорю, драфт тоже понятие достаточно условное. Бывало, что кого-то просто могли не разглядеть. Тот же, допустим, Бобровский несколько раз выходил на драфт, его вообще никто не драфтовал. Вот. Но, тем не менее, это ему не помешало там, взять резину, взять кубок Стэнли и так далее. Вот, поэтому драфт тоже оценка достаточно условная. Вот, она, тем не менее, да, естественно, там профессиональные скауты за тобой следят, дают какие-то оценки. Менеджеры тоже, там, исходя из каких-то своих представлений, прекрасно там на драфте выбирают в том или ином раунде, там, в той или иной последовательности. Вот. Но, тем не менее, все равно...
1: Да, понятно.
0: То, в каком возрасте уезжать, вот, это все равно, да, абсолютно индивидуально для каждого. Вот, то есть кто-то, да, кому-то, ну, кто-то считает, что ему нужно ехать в 18, там, 18-19 и развиваться там. Ну, если он так считает, если он готов рискнуть, если он готов с низших лиг, там, в том числе и с юниорских лиг пробиваться, да, если он готов окунаться в эту систему еще в нежном возрасте и под вот эти вот достаточно, таких достаточно стрессовых условиях пытаться окрепнуть, то есть изначально, да, с малых лет учить язык, окунаться в систему отношений этого хоккея, ну, пожалуйста, это тоже...
1: Я понял, Леша, это личный выбор, ты хочешь сказать, что это личный выбор каждого?
2: Ну, да, это как в этом, берегись автомобиля. Папа, это не наше дело. Нет, наше.
1: Тебя посадят, а ты не воруй.
2: Да, Алексей,
1: Леш, спасибо.
2: Спасибо большое. Напомним, гостем нашей трибуны был комментатор Алексей Пешнин. Ну, напомню, что у Егора Сурин-то наша самая яркая молодая звездочка.
1: Ну, подписал
2: звездочка.
1: Еще на год, остается в Ярославле.
2: Да,
1: пока.
2: Пока. Он сказал, что не уедет, но он как раз был в первом раунде выбран по 22-м номером, принадлежит Нэшвиллу, остался год в Локомотиве. А дальше-то, Дим, вот, видишь, Алексей-то мои доводы подтвердил, что неравноценный обмен. Ну ладно. Не буду
1: победой. Не то, что я тебе сказал, ты не смог опровергнуть, что это еще освобождение места для новых молодых воспитанников.
2: Которых тоже заберут за океан.
1: Еще
2: пришлют нам
1: еще
2: паника с миской.
1: А потом паники не будут нужны, когда будем воспроизводить в достаточном количестве.
2: Давайте двигаться дальше.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
2: Отправимся в Нижний Новгород, там установят площадку национальных видов спорта, там будут представлены лапта, городки, русские шахматы, самбо и кила. И подробнее про это нам расскажет наша коллега из Нижнего, Наталья Евстигнеева. Наталья, доброе утро, очень рада вас слышать.
4: Коллеги, да, здравствуйте. Действительно, в Нижнем Новгороде теперь стали знать немножечко больше о таких исконно русских видах спорта, как кила, лапта, городки и... Таврели, такие шахматы, они были представлены на специализированной площадке в одном из фоков Нижнего Новгорода. Там сражались представители молодежных парламентов, и со счетом 2-0 они обыграли команду руководителей аппаратов. А в городке победил председатель парламента Нижегородской области Евгений Люлин. Он рассказал о том, что эти виды спорта очень простые по части атрибутики, и позволить себе их может каждый. Давайте его послушаем.
5: Мы сюда приехали ровно для того, чтобы еще раз посмотреть, увидеть и поговорить с тренерами, судьями, специалистами по развитию этих видов спорта. Потому что понимаем, что очень важно развивать то, что уже забыто. Лапта, городки, кила и многие-многие другие виды спорта. Они исконно русские, они имеют очень хорошие традиции, хорошие истории. Самое главное, для них не надо создавать какие-то спецусловия. Понимаете, это все доступные виды спорта, которые можно заниматься в любом населенном пункте, в сельском населенном пункте.
2: А как на одной площадке будут уживаться единоборство самбо, командная игра, по сути, русское регби, кила и вот таврели?
4: Ну, это все проходил этот фестиваль на площадке ФОК, это культурно-оздоровительный клуб Мещерский, он достаточно большой, но все будет разделено по секциям. Но на самом деле в августе планируется, что по народным видам спорта пройдет еще один фестиваль в расширенном формате, и там, конечно же, будут обсуждаться такие тонкости. Но вот про самое интересное хочу рассказать. Лапту, конечно, знают, наверное, многие. Основная задача игрока — попасть сбитый по мячу, так чтобы он улетел в игровое поле, да, и был неудобен для ловли. А вот киберлапта была представлена у нас еще на этом фестивале. Это для того, чтобы молодежь заинтересовать, как, чтобы они вспомнили или просто хотя бы познакомились с народными видами спорта. Это такая история, где используются современные технологии, да, и было решено играть в VR-лапту, вот в очках, в такой виртуальной реальности. И еще от новенького интересного там было, что это робо-городки. Это у нас представлены для молодежи также. Это соревнования в фиджитал-формате роботами. Они играют, традиционная игра в городки, но с помощью роботов. На базе кванториума ребята сами конструируют этих роботов, и за минуту они должны метать деревянные шары и выбивать городки за пределы города и пригорода. Это настоящий тест на инженерную смекалку, а потом классический этап, когда уже участники берут в руки биты и играют в традиционные городки.
1: Это прям технологии двигаются. Мне просто интересно, да, когда мы будем играть
2: фиджитал,
1: в таврели. Там знаешь, какая фигура есть? Хелги. Она ходит как ферзь, только плюс еще и как конь может.
2: Да. Спасибо Наталье Евстигнеевой, наши коллеги из Нижнего Новгорода. Мы прощаемся с вами до пятницы.
1: До свидания.
3: Наша трибуна.
6: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин Криг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
8: На правах рекламы.
9: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким?
9: Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
11: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
9: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
11: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
9: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
11: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
11: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
11: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
9: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
11: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 8-800-301-1212. 8-800-301-1212.
9: Запишите, пожалуйста, телефон.
11: Наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую,

0: счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. В центре внимания реклама.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Выборы в Госдуму назначены на 20 сентября. Один из главных центров на пути к Краматорску зачислили от операторов БПЛА. И Джеди Венс раскрыл подробности меморандума о взаимопонимании с Ираном. Все подробности далее. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы 20 сентября. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. И сегодня глава ЦИК Элла Памфилова объявила о начале с 16 июня избирательных действий по подготовке и проведению выборов. Напомню, как ранее сообщали в Центризбиркоме, в единый день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы. Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего состоится более 2200 кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Войска Вооруженных сил России контролируют запланированные районы Константиновки, а часть подразделений противника, в том числе батальон «Карпатская сечь», оказались окружены. Об этом заявил командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.
6: На данный момент все территории города, которые по замыслу мы запланировали, мы контролируем. Часть сил и средств 100-й бригады, 28-й бригады, возможно, «Карпатская сечь» подразделения 49-го отдельного штурмового батальона и 156-й бригады находятся, по сути, в окружении в южной, в юго-западной части города. Завершается зачистка районов. Больше всего проблемный вопрос то, что имеется в городе гражданское население. И военнослужащие ВСУ смешиваются с ним, переодеваются в гражданскую одежду, оставляя на позициях свою одежду, пытаются просачиваться. Наибольшая проблема то, что смешиваются с гражданским населением.
5: По словам Груниса, украинских боевиков, особенно из 100-й бригады, удерживают на позициях и не дают команд на отход, обращаясь с ними как с одноразовым материалом. Российские военнослужащие поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Старорайского в ДНР. В результате активность украинских дронов снизилась. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения этого объекта ВСУ. В результате удара расчета БПЛА «Герберас Сикер» цель была поражена. Активность беспилотной авиации противника на данном участке фронта снизилась, говорится в комментарии. И как только что сообщили в Минобороны, ВКС России бомбами ФАП-1500 и ракеты поразили пункты дислокации управления дронами ВСУ у Николаевки, Щурова и Синьковки. Житель Читы, завербованный спецслужбами Украины, задержан за госизмену, сообщает Управление ФСБ по региону. Фигурант прошел спецподготовку. Его основной задачей был сбор и передача противнику сведений в отношении критически важных объектов, расположенных вблизи мест его пребывания, уточнили в управлении. Возбуждено уголовное дело. За аналогичное преступление в Оренбургской области арестован россиянин, работавший на военную разведку Киева. Ранее стало известно о задержании в Ярославской области жителя города Рыбинска, готовившего теракты на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. В итоге подозреваемого взяли с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства. При этом удалось предотвратить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры. Фигуранту грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Лидеры Евросоюза опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера-инвестора Джареда Кушнера в Москву. Они боятся, что Дональд Трамп продолжит переговоры по урегулированию украинского конфликта без участия Брюсселя, пишет издание «Политика». Напомню, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что 14 июня в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что готов воздействовать на Европу и Киев в ходе предстоящего контактов стран Большой Семерки. А накануне президент США отметил, что после урегулирования иранского конфликта руководство Соединенных Штатов готово вновь сфокусироваться на решении украинской проблемы. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном носит общий характер. Детали будут прорабатываться в ходе дальнейших технических переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью телеканалу CNN. По его словам, Иран может получить очень значительный пакет мер по смягчению санкций, но только в том случае, если выполнит свои обязательства. При этом Венс отметил, что заявление о размораживании иранских активов в качестве предварительного условия для переговоров не соответствуют действительности. Вице-президент США уточнил, что предотвращение разработки Ираном ядерного оружия является наиболее важным вопросом, но официальные лица США, безусловно, ожидают, что это станет частью более широкого соглашения. Официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном должна состояться 19 июня в Женеве. Документ положит начало 60-дневному периоду переговоров, сосредоточенных на ядерной программе Ирана и других спорных вопросов. В столичном регионе за последние сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Дождь льется вчерашнего дня и, по прогнозам, прекратится только к вечеру. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Специалисты непрерывно дежурят на улицах, устраняют возникшие подтопления. По словам ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марины Макаровой, климатический фон в столице придет в норму только к концу недели.
7: Будет еще прохладная, это среда и четверг, местами с кратковременными дождями. Температура будет ночная на уровне 10-12 градусов, в Подмосковье от 8 до 13. И в дневные часы будет немножко теплее, но все равно температура останется немного ниже нормы, это 17-19 градусов и 14-19 в Подмосковье. Ну и более теплые изменения произойдут уже в конце рабочей недели.
2: Спорт.
8: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские игроки в настольный теннис не смогут принять участие в молодежном первенстве Европы. Об этом ТАСС сообщили Федерации настольного тенниса России. Отмечается, что россияне не получили визы в Румынию. Турнир пройдет с 17 по 21 июня. Ожидалось, что в нейтральном статусе выступят Евгений Тихонов и Мария Панфилова. Российский защитник Никита Чернов проходит углубленное медицинское обследование вместе с самарскими крыльями Советов. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Ранее футболист покинул по истечении срока контракта московский «Спартак». Также с командой проходит медосмотр защитник Николай Рассказов и полузащитники Сергей Бабкин и Иван Олейников, которыми, по данным СМИ, интересовался ряд клубов российской премьер-лиги, в том числе московский «Локомотив». Тем временем бразильский нападающий Дерек Лассерда покинул Балтику в связи с завершением срока аренды. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского футбольного клуба. 26-летний форвард выступал за калининградский клуб с февраля. Права на футболиста принадлежат бразильской Куебе. Лассерда в составе Балтики провел 7 матчей, в которых забил 2 мяча. Представители как минимум трех клубов Национальной баскетбольной ассоциации уверены, что у российского баскетболиста Всеволода Ищенко есть обещание от Dallas Mavericks быть выбранным на предстоящем драфте. Об этом сообщают российские СМИ. Драфт НБА состоится 23 и 24 июня в Нью-Йорке. Миннесота, за которой выступает российский форвард Анастасия Лайрикосу, победила Портленд со счетом 107-74 в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка набрала 11 очков, сделала 5 подборов, 3 передачи и 1 блокшот. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Года.
5: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус, кратковременные дожди. В Пензе без осадков плюс 23-25 градусов. В Ярославле плюс 17-19 градусов, грозовые дожди. В Воронеже дожди плюс 21-23. В Ростове-на-Дону плюс 23-25, дожди и грозы. В Волгограде плюс 25-27 градусов без осадков. В Краснодаре плюс 27-29, переменная облачность. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 18-20 градусов. В Москве дождь. Плюс 17-19. Сейчас столица плюс 13, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске 3 беспилотника ВСУ сбиты в Орловской области. Сегодня в регионе ограничат движение на 2 ЖД-переездах. И в Орле благоустроят сквер имени Лескова. Далее подробности. 3 украинских БПЛА уничтожены в регионе ночью 16 июня, заявил губернатор Андрей Клычков. По словам главы региона, последствий на земле в результате налета нет. Обошлось без пострадавших и разрушений. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы. По данным Министерства обороны, минувшей ночью над российскими регионами было сбито 172 дрона ВСУ. Сегодня в Орловской области временно ограничат проезд на 2 железнодорожных переездах в связи с ремонтом. Временные неудобства продлятся несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В поселке Верховье у одноименной станции проезд закроют с 10 до 15 часов. В Орле на пересечении с Новосильским шоссе ограничение будет действовать с полудня до 15 часов. В этот период движение организуют по одной полосе в реверсивном режиме, а водителям советуют заранее планировать свой маршрут. На Орловском автовокзале прошла проверка общественного транспорта. Ее провели специалисты-организаторы перевозок совместно с сотрудниками Департамента дорожного хозяйства. В ходе проверки выявили ряд нарушений. В некоторых автобусах нашли загрязнение и пыль на полу, поломки и деформации сидений, а также отсутствие оборудования для безналичной оплаты проезда. По всем фактам ведется претензионная работа с перевозчиками. Также им направлены требования устранить нарушения в установленные сроки. При этом часть подвижного состава находилась в надлежащем состоянии. Орловские выпускники демонстрировали свои знания в предметах по выбору на ЕГЭ. Накануне ученики сдавали биологию, географию, иностранный язык. Экзамены проходили в 17 пунктах на базе общеобразовательных школ. Для участников экзамена с ОВЗ работали 5 пунктов на дому, сообщили в пресс-службе правительства региона. Результаты по биологии и географии станут известны не позднее 30 июня, по иностранному языку 2 июля. В рамках месячника антинаркотической направленности полицейские организовали серию профмероприятий для орловцев различных возрастов. Подробнее о них расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
2: Лекции и беседы сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД провели со студентами Орловского государственного института культуры и Орловского базового медицинского колледжа. Полицейские разобрались с молодыми орловцами алгоритмы поведения в ситуациях, когда поступают предложения заработать на распространении наркотических средств или размещение рекламы интернет-магазинов, которые занимаются их незаконным распространением. Сотрудники УКОН привели примеры безопасных моделей поведения и действий в случаях, когда знакомые или посторонние люди призывают к употреблению запрещенных веществ, в том числе посредством сети интернет. Подобные антинаркотические мероприятия профилактической направленности полицейские также провели и для младшей аудитории. Они состоялись в пришкольных лагерях. Всего такими встречами охвачено более 1400 ребят, чей досуг организован образовательными организациями. В рамках работы пришкольных лагерей сотрудники УКОН регионального УМВД провели с ребятами разноплановые мероприятия, конкурсы рисунков на асфальте, спортивные эстафеты, игры о здоровом образе жизни, просмотр видеороликов и другие.
1: Основной темой бесед с юными орловцами стали формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. Продолжаем выпуск. За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 8 раз. Из них 2 выезда на ликвидацию возгораний и 6 на помощь населению. Подробнее расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
3: Вчера днем поступило сообщение о возгорании моторного отсека автобуса ПАС во время движения на улице Московской в городе Орле. Водитель автобуса оперативно ликвидировал возгорание до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет, причину пожара установят специалисты. А в течение суток пожарные спасатели 3 выезжали на транспортировку больных до автомобилей скорой помощи. 2 в городе Орле и 1 в Новосиле. Вчера вечером сотрудники 2-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Бурова в городе Орле, где сработала пожарная сигнализация в многоквартирном жилом доме. По прибытию пожарные обследовали дом, загорание и задымление не было обнаружено.
1: Телефоны экстренных служб 01 101 или 112. В Орле благоустроят сквер имени Лескова. За это решение проголосовали больше 25,5 тысяч жителей областного центра, сообщили в пресс-службе правительства региона. На втором месте сквер орловских партизан. Его поддержали более 5 тысяч человек. За бульвар генерала Мартынова проголосовали свыше 2 тысяч человек. Работы начнутся в 2027 году. Благоустройство проведут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Программа входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» победил на выезде Строгино в матче второй лиги. Итог выездной встречи – победа со счетом 3-2. Отметим, что всю игру зелено-белые уступали в счете, но в самой концовке, благодаря пенальти, реализованному Игорем Бугаенко, набрали максимум очков в игре. Дубль на счету Даниила Арсентьева. В Орле проходит первенство области по пляжному волейболу. Борьба ведется в 5 возрастных категориях. Свои команды на областные соревнования, кроме орловских спортивных школ, представили спортивная школа «Ливен» Мценского района, поселка Верховье. Результаты соревнований в соцсетях региональной федерации волейбола. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе малооблачно, с прояснениями, дождь. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов. Ветер юго-западный, скорость 4-5 метров в секунду, с порывами до 9. Давление атмосферное 742-743 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Следующий выпуск в 13:45 продолжит эфир Ирина Мельникова.

0: слушаете «Радио России Орел». Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43-51-87.
1: Добрый день. В студии Ирина Мельникова, звукорежиссер Галина Черных. И сегодня мы продолжим цикл наших бесед с педагогом-психологом Анной Сырцевой. Поговорим про школьников, чем обусловлен этот возраст, как обсуждать сложные темы, как справиться с буллингом. Добрый день, Анна.
2: Здравствуйте.
1: Начать предлагаю с того, как меняются ключевые потребности ребенка в возрасте начальной школы, средней школы. О чем родителям стоит знать?
2: Ой, хороший такой вопрос, да. Многие это упускают, кстати. Все знают, что в дошкольном детстве ведущим видом деятельности является игра. Как-то это на слуху всегда, и ребенок играет, и этому уделяется много внимания, несмотря даже на то, что сейчас все озадачены подготовкой к школе. Мы все равно говорим, что игра первостепенна, и в игре, кстати, формируются все основные необходимые умения и навыки к школьной жизни. Вот об этом мы забываем. Почему-то на первый план иногда выставляем обучение чтению и письму важнее, чем поиграть с ребенком. Вот в начальной школе игровая мотивация должна замениться учебной. Это идеальный, конечно, вариант. То есть ребенок должен все-таки идти в школу за знаниями, учиться. Это происходит постепенно. Не в первом классе, однозначно нет. Игра сохраняется в первом классе, поэтому мудрый учитель начальной школы всегда разрешает игрушки в первом классе. Да, они запрещены на уроках, но на перемене, до, после дети еще отыгрывают. Это и адаптационный период, мягкое приспособление, вот, смены режима, смены требований и так далее. И ко второму классу приблизительно формируются только вот эти учебные потребности. Ребенок понимает, что от него нужно. В идеале, ну, к Новому году первого класса может такое произойти, когда заканчивается адаптация, и вот во второй, третьей, получается, до четверти уже мы идем за знаниями, уже появляются какие-то интересы, любимые предметы, проекты, вот начинают, когда исследовательский, например, проект какой-то делать, где сам ребенок загорается, тогда учебная мотивация быстрее формируется. А так, ну, не раньше второго класса она вот возникает. У некоторых она и не возникает в начальной школе.
1: А что тогда делать?
2: Да, бывает такое,
1: родителям.
2: Что... Вот, в любом случае мы говорим всегда об учении. То есть, во-первых, мы доносим мысль, что это неизбежная ступень, что в школу все равно нужно ходить. Можно приводить разные примеры. В разных странах, в разных сословиях, разные религии. Все всегда учатся. Сколько учатся? Вот есть первая ступень, да, начальная школа, потом вот до девятого, потом эти... То есть мы как бы и мозг ребенка готовим к перспективе того, что его ждет. Показываем, что это не на всю жизнь, но это необходимо. Дальше можно привязать профессию и желание самого ребенка. А кем ты хочешь стать? А что тебе нравится? А какие вопросы задает ребенок? И из этих вопросов вытаскивать вот эти мотивы. А, вот это ты узнаешь вот здесь. А вот смотри, чуть забежать вперед в учебник, посмотреть, ух ты. И эмоционировать самому родителю. Вот на начальной школе, вот лет до 10, пока мы можем еще на эмоциях выезжать. И за счет эмоций вот, давать вот этот посыл и интерес к школе. Вот это учебная мотивация. Сложный этап – переход в пятый класс. Вот это кризисный этап переходный. Чаще всего дети, все и мальчики, и девочки, здесь с полом никак не связано, теряют успеваемость. То есть у них оценки идут вниз. Признаков, причин этому много. Во-первых, это новая адаптация, то есть 4 года тебя вел один педагог, ты был в одном классе, вы приросли друг к другу, дети между собой и к учителю, а здесь ты входишь в среду социальную, где у тебя очень много взрослых появляется. И вот эта нагрузка, во-первых, предметы расширяются, люди расширяются, нагрузка расширяется, смена может меняться, то есть в какую смену учился ребенок. Вот все это в кучу, если сложить в такую большую, это дает новый стресс для ребенка. И первое, что делает наш организм, он начинает защищаться. Нам все силы бросает на выживание. Поэтому ребенок становится сонливым, у него пропадает интерес к каким-то видам деятельности новым или к хобби. Вот он занимался, вдруг спорт начинает бросать. Худеют, например. То есть все, что угодно может проявляться в телесности вот при переходе в пятый класс, пока они вот адаптируются к этому периоду. И мы входим в подростковость с пятого класса. В зависимости от пола здесь, да, мальчики могут чуть-чуть подзадержаться, девчонки уже могут стартануть, да. Ранний подростковый возраст. Здесь вообще все меняется. Это такой коктейль получается, такая нагрузка на ребенка, и вот это является причинами. Хотя пока что у нас в пятом классе, еще шестой, может сохраняться учебная мотивация. После шестого лет, после 12-13, мы уже переходим на личностное общение. И уже не важно, чем ты занимаешься, важно, с кем ты это делаешь. Будь то твой ровесник, будь то взрослый, здесь уже будет ориентир на личность. Вот так вот меняется по ступенькам потребности ребенка с возрастом.
1: Про подростков у нас будет отдельный пласт, я думаю, вопросов, поскольку это очень объемная тема. Вот про спорт, который бросают, вы упомянули. Я думаю, действительно, многие, у кого есть музыкальные школы, какие-то там кружки, секции, они, проучившись там 4-5 лет, когда остается, например, 2 года, да, та же музыкальная школа, говорят, все, я брошу. То же самое проходила я и многие мои знакомые. И вот просто у меня была мудрая мама, которая говорила всегда, ну, жалко год бросать, давай мы до конца года доучимся. Потом наступало лето, я отдыхала, она говорит, ну, может, начнем, попробуем. Я начинала, и дальше мне ничего не оставалось, кроме как опять тянуть до конца года. А потом уж, ладно, бросим, ну, 7 лет я в итоге проучилась. Вот хочу у вас спросить, стоит ли настаивать, да, родителям, если ребенок говорит, все, брошу, спорт брошу, рисование брошу, как поступать в этой ситуации?
2: У вас очень мудрая мама. Она поступила очень правильно, очень сознательно так. Она вам поставила границы, поставила вот этот... Докуда вам нужно дотерпеть? Да, дедлайн. Докуда вам нужно дотерпеть? Вот давай еще чуть-чуть вот здесь. Почему? Но все равно мотивация обучения же у вас была. У вас были определенные результаты, вас хвалили, у вас были успехи, поэтому так получалось. И вот здесь мотивация и похвала играют очень большую роль. То есть ребенок, когда отказывается что-либо делать, всегда есть этому причина. Что случилось? То есть если это ранний возраст, ну, начальная школа, да, до шестого класса, вот, скорее всего, там эмоциональный фактор. Усталость какая-то, увеличение нагрузки, да, заболевания, личностные отношения внутри. Разбираться нужно, чуть-чуть покопаться там, почему вдруг это. Может сделать, да, перерыв какой-то, пропустить. Вы же можете там неделю-две сделать перерыв. Каникулам, увеличить каникулы школьные и сюда же, например, художественную или музыкальную школу сделать тоже, отдохнуть ребенку, разговаривать, что почему. Да, вот такие установки. Ой, и опять же, установка из позитива же шла и от вашей мамы. Ты такая умничка, мы с тобой отучились 4 года, такие результаты. Ну вот конец года закончим, и потом давай примем решение. Через себя можно, мне так приятно, я так тобой горжусь, такие успехи. У меня вот мурашки бегут, когда я слышу, как ты играешь там, или как ты читаешь, или когда ты плывешь, у меня все замирает. Из чувственной сферы самого родителя вот так можно мотивировать ребенка. Если это временная трудность, вот усталость такая, то это сработает. И ребенок, да, начнет дальше заниматься вот до определенного времени. Если это категорический протест, нет, и все, и до слез, и до истерик, то здесь явная причина, почему-то это произошло. Это прям вот красный флаг такой, на который нужно определить. То есть вы 4 года ходили, у вас хорошие успехи, и тут вдруг, в какой-то момент, ребенок отказывается туда идти. Что это? И здесь уже от причины будет. Если это обида, какой-то неуспех, может быть, поругали, может быть, наказали, может быть, посмеялись, все что угодно могло случиться, тогда разобрав эту ситуацию, вы придете к выводу. Насильно заставлять нет смысла. Вы результат не получите. Что вы можете получить? Ребенок будет отхаживать время. но при этом не усваивает знания, потому что он
1: это
2: будет...
1: Это в лучшем случае. А ты говоришь, мам, я пошел прогуливать.
2: Да, я об этом тоже хотела сказать. То есть он может не доходить, может отхаживать и не проявлять никакую инициативу, то есть ничего не делать. Педагог вам будет звонить и говорит, ну вот отсиживает, и все, понимаете? Вот. А если он находится в стрессе, что-то случилось, то он просто физически не сможет усваивать эти навыки. Ни знания, ни навыки, потому что он будет защищаться. Он как черепашка спрячется в этом классе, и вот будет сидеть эти, лишь бы это все закончилось. То есть нет никакой выгоды насильно туда его отводить. Поэтому нужно разобрать причину и вот найти правильный выход, экологичный.
1: Есть еще другая грань, когда начинает ходить в один кружок, бросил, в другой бросил, третий бросил, и родители часто идут в обвинение, что ты что, по жизни так будешь, как бабочка-мотылек, да, и на работе, и в учебе, и везде так бросил, определись, что тебе нравится, мы тебе что будем везде платить, и вот эта вся история здесь, в чем причина, почему, да, ребенок?
2: А если ребенок так ходит, это плюс в сторону ребенка, он ищет себя. Потому что нельзя в одночасье сказать, кем я хочу быть или чем я хочу заниматься. Если вы выбрали кружок ребенку до лет до 10 где-то, вот, или дошкольник, или младший школьник, то это вы выбрали кружок. И, скорее всего, эту мотивацию и желание заложил родитель. И если ребенок начал вот в раннем возрасте ходить в этот кружок, вот с детского сада, допустим, перешел, плавно перетянул его в школу и так далее, уже по накатанной как бы, он и где-то полюбил, где-то успехи его красят, где-то это привычка, то есть причины могут быть разные. А если вы начинаете искать кружок после 10 лет, это хорошо, что он ищет, и это нормально, правильно. Он пришел сюда не понравилось. Для этого есть пробные занятия бесплатные, для этого есть демонстрационные какие-то занятия, где можно посмотреть вообще, чем ты занимаешься. Если ребенок ищет себя после 12, где-то меняет, брос,

0: слушаем.
1: Продолжаем, друзья. Канал «Слушаем» в прямом эфире «Радио России». Сейчас у нас музычка появится соответствующая. Вот она, красивая наша подложечка. Про подпольные лагеря будем говорить, детского отдыха. Родители увидели, что деньги дорожают, стоимость путевок совершенно невменяемая для того, чтобы ребенка отправить в детский лагерь. Это правда. И даже вот есть рассказы, в частности, вот такие, зачитаю сейчас. Наша 12-летняя дочь очень просилась в летний лагерь в Поволжье. И нас смутила стоимость, рассказывает мама девочки Алины, 130 тысяч рублей за 2 недели. При том, что дети будут жить в палатках в лесу. Нормально? А палатки и прочие снаряжения и провиант должны закупить родители. Плюс ко всему еще оплатить доставку ребенка к месту. И сверху так набросить небрежно еще и 130 тысяч рублей. За то, что, видимо, работали там, значит, вожатые, и ребенка охраняли, чтобы он никуда не убежал. В общем, родители сейчас во многих регионах объединяются, скидываются на гонорар бабушкам. Оказалось, что это гораздо дешевле, чем оплатить детский лагерь. И еще к тому же сомнительный. И семья, у которой самый большой дом, готова предоставить его для детей, все равно они до ночи на работе. Вот рассказывает одна из мам, тоже поддержавшая идею самопального летнего лагеря. Вот такая вот история, саратовский кейс, да, назовем его так. Самопальный дол такой заработал с понедельника 8 июня, пока в тестовом режиме пятидневки. По словам родительского комитета этого отчаянного летнего изобретения, если затея себя оправдает, вместо пятидневки будет двухнедельная смена, после которой нанятой бабушке одного из семейного клана, конечно, потребуется отдохнуть. Но родители не исключают, что к тому времени найдется еще какая-нибудь энергичная и отважная бабуля, потому что будет следить за детьми, она за 7 детей там, за очень неплохую по нашим временам сумму, на которую скинулись родители вот этих всех семей. С нами на прямой связи Владимир Попов, генеральный директор многофункционального детского центра, эксперт Ассоциации программных детских лагерей, член Союза деятелей культуры и искусства для детей и молодежи. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Давайте
2: интересная тема, да.
1: Давайте я спрошу вот что сначала, да. Про ту историю, с которой я начал. 130 тысяч рублей ребенка привези, палатку ему купи, в лес его вывези, и, значит, 130 тысяч еще заплати сверху. У меня возникает всегда вопрос. Ну, понятно, что все хотят компании, кто сейчас, значит, вот этот детский отдых устраивает для детей и родителей, нужно и заработать, и чтобы в минус не уйти и так далее. Но почему действительно настолько дорого стало ребенка отправить куда-то отдохнуть?
2: Здесь, наверное, два важных момента. Первое, это, конечно, ну, мы все видим, что наша жизнь дорожает, и все, что на самом деле происходит вокруг нас, оно так или иначе, стоимость этого всего увеличивается. Самые важные, наверное, расходы в детском отдыхе, если говорить о нормальных, качественных детских лагерях, это, конечно же, питание, и это, конечно, обеспечение комфортных условий проживания. Вот эта вот дикая история из Саратова, да, про которую вы сейчас рассказали, ну, она для меня скорее такая неожиданно непонятная. В целом, ценник похожий, да. Но ценник похожий не на палаточные лагеря, а на лагеря, скорее, такие вот люкс для VIP.
1: Да.
2: Потому что в целом, ну, если мы говорим про московский регион, то стоимость путевок сейчас в качественные, хорошие детские лагеря, находящиеся в реестре, начинается, ну, где-то от 85 тысяч рублей.
1: То есть означает ли это, что сейчас либо родители плохо ищут, да, потому что если дорого, значит, может быть, ты не там ищешь, либо поздно обеспокоился?
2: Поздно. Скорее поздно. Допустим, есть ряд детских лагерей как в Подмосковье, так и в других российских регионах, путевки, в которые начинают, точнее, заканчиваются уже продаваться в январе текущего года. То есть в январе путевок уже нет. Что

0: касается вот таких вот, ну, перейдем, да, к нашей теме, нелегальных лагерей, ну, вот то, что сейчас вы озвучили, это все-таки, наверное, не совсем лагерь, да, это родители объединились и просто решили организовать досуг и...
1: Ну, присмотр.
0: Присмотр, да, за своими детьми. Я бы это назвал такая детская камера хранения, да. А при всем при этом, с моей точки зрения, наверное, это лучше все равно, чем если бы дети болтались просто без присмотра где-то во дворах. Сами знаете, какая у нас сейчас обстановка. Пусть лучше за ними приглядывает бабушка, а если эта бабушка их еще будет нормально кормить, ну, в целом норм. Да, проблема таких лагерей в чем? В том, что их никто не контролирует, и неизвестно, да, там, чем бабушка накормит, все-таки как она присмотрит и так далее. То есть в целом есть риск для здоровья и жизни детей.
2: Но... А еду с собой, еду привозите. Тут уже, как говорится, да.
0: Вот, каждый... но если еду приготовила мама, то мама отвечает, да, за то, отравится ребенок или нет. Но здесь все равно есть множество, да, нюансов. Конечно, реестровый детский лагерь, это с точки зрения безопасности, с точки зрения отношения к нему государства всегда лучше. Но в нашей обстановке, видимо, в нашей ситуации и такие варианты тоже неплохие.
2: Владимир, мы в начале сезона этого говорили о том, что, по-моему, где-то в середине весны мы говорили, когда началась подготовка, когда начали детские лагеря подготавливать к сезону, были новости о том, что огромное количество лагерей закрывается, о том, что... Значит, желающих становится все больше для того, чтобы путевки покупать, детей отправлять отдыхать. А лагерей при этом становится все меньше. Почему лагерей становится меньше, не совсем понятно. Вроде бы как-то декларировалась, значит, воля государственная на то, чтобы эти самые лагеря, наоборот, поддерживать и открывать в большей степени. В регионах, может быть, проблемы начались, да, или там, так сказать, продолжаются. Тоже не совсем понятно. Как можете это прокомментировать? И действительно ли у нас в большом количестве закрываются эти самые лагеря? Что думаете?
0: У меня по этому году нет информации о том, что детские лагеря закрываются массово, но у меня есть, например, информация о том, что в целях безопасности в некоторых российских регионах действительно в этом году не открылись детские лагеря. И, кстати, по-моему, та самая Саратовская область относится к тем самым регионам, где из-за понятных мер детские лагеря решили в этом году некоторые не открывать. То есть это не речь идет о закрытии, это речь идет о временной приостановке деятельности некоторых детских лагерей.
2: Из соображений безопасности, да?
0: Да, из соображений безопасности. При этом автоматически вместе с этим активно очень открываются городские лагеря, которые, в принципе, тоже можно рассматривать. Некоторые из них бесплатные, их много, которые можно рассматривать как альтернативный способ вот сдать детей, ребенка в камеру хранения.
2: Ну и последний у меня к вам вопрос. Сегодня контроль за деятельностью этих самых лагерей. Насколько пристальный, насколько тщательно государственные структуры, государственные уполномоченные контролирующие организации относятся к тому, чтобы проверить все? Ну и опять же касаемо, да, и вопросов пищевой безопасности, так сказать, и всего остального, что связано с детским отдыхом.
0: По сравнению с предыдущими годами, я могу сказать, что контроль действительно усилился. И, допустим, несколько детских лагерей, которые я курирую в этом году, уже вот середина июня только, уже дважды были проверены как органами Роспотребнадзора, так и органами прокуратуры не по жалобам, а именно в порядке инициативном, в порядке для того, чтобы все было хорошо. То есть государство, да, сейчас пристальное внимание обращает на работу детских оздоровительных лагерей.
2: Большое спасибо. Владимир Попов, генеральный директор многофункционального детского центра, эксперт Ассоциации программных детских лагерей, член Союза деятелей культуры и искусства для детей и молодежи, был с нами на прямой связи. Что пишут нам по поводу лагерей наши слушатели? Давайте взглянем сейчас. Ирина пишет, сегодня можно попасть в известные лагеря. типа «Артек», «Орленок» бесплатно. Если участвуешь в конкурсах, собираешь портфолио, зал лауреатства дает бесплатно путевки, так что есть преимущество у творческих и спортивных детей. Ну, все равно, мне кажется, что всех желающих-то, даже если ты сверхразум и сверхталант, не факт, что ты выиграешь, поедешь. Конечно же, обидно будет, что если ты выиграл и не поехал по какой-то причине, да, но все равно большое количество детей куда-то должно же деваться. И почему так дорого все это стоит? Ну, вопрос остается пока открытым, друзья. Мы к нему обязательно вернемся еще не раз, я уверен. Михаил Притеченский далее. Песня по случаю. Хорошая песня, хороший рассказ, как всегда. Затем «Московский блок».
3: Песня по случаю.
4: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. «Пора, пора, порадуемся» и «Ланфрен, ланфра». Песенка гардемаринов и арго. Песня о дружбе и «Смотри на этот мир». Тексты всех этих песен принадлежат перу замечательного поэта Юрия Евгеньевича Ряшенцева. Сегодня ему исполняется 95. Выпускник Московского пединститута, вместе с ним учились Юрий Висбор, Юлий Ким, Петр Фоменко, начинал в качестве учителя литературы в школе для трудных подростков. Работал там 7 лет, ну а стихи впервые опубликовал в 1955-м на страницах только что созданного журнала «Юность». На счету Ряшенцева десятки поэтических сборников, но широкая публика знает его благодаря песням из фильмов. Помимо «Трех мушкетеров», они звучат в таких лентах, как «Аргонавты», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Гардемарины вперед», «Рецепт ее молодости». Мало того, такие мюзиклы, как «Метро», «Звуки музыки», «Пола Негри» шли в России именно в переводе Ряшенцева. А еще невозможно не упомянуть рок-оперу «Преступление и наказание», созданную Ряшенцевым вместе с Андроном Кончаловским и Эдуардом Артемьевым. Короче, Юрий Евгеньевич Ряшенцев – живой классик. Ну а когда его спрашивают о песне, которая ему особенно дорога, он неизменно называет «Ланфрен, ланфра» из фильма «Гардемарины вперед».

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфран, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфран, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: моем саду, ланфрен, ланфрен, три соловья и ворон, они беду, ланфрен, ланфра, любви пророчат хором, ланфрен, ланфра.
1: Радио России слушает страна, слышит весь мир.
2: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
3: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
4: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
5: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
6: На правах рекламы.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
8: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
7: Ну а к чему может привести развитие артроза?
8: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
7: Но вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
8: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
7: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
8: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
7: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
8: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» Это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-33-0-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
8: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой, и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
7: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
8: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный. А ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка. 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок. Комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
7: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
8: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
7: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
8: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
7: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Радио России. Искренние истории. Реклама.
9: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
11: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
12: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Кремль заявил о готовности Москвы принять Зеленского для переговоров. И МГУ возглавил топ-100 российских вузов. Все подробности далее. В результате активных наступательных действий группировки «Центр» освобожден населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделение 67-й дивизии группировки войск «Запад», наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь Иверской иконы Божьей Матери. За минувшие сутки российскими войсками нанесено поражение используемым ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 2 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 491 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По данным оборонного ведомства, в населенном пункте Константиновка ДНР штурмовые группы южной группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение подразделений 28-й и 100-й механизированной бригад ВСУ. В общей сложности армия Украины за сутки потеряла около 1330 военнослужащих. Официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас нет. Но если Зеленский готов вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине всерьез, его могут принять в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: Путиным было, собственно, все сказано, все предложено, было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, собственно, в киевском режиме прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут.
13: Представитель Кремля также отметил, что официальных приглашений от Киева провести встречу Путина с Зеленским на полях саммита G7 не поступало. Даты приезда в Россию спецпредставителя президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, предпринимателя и зятя американского президента, пока нет. Визит может состояться после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, добавил Песков. В Крыму сотрудники ФСБ задержали женщину, которую подозревают в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Сотрудницу музыкальной школы завербовали сотрудники СБУ во время пересечения украинско-польской границы. Об этом она рассказала сама на допросе. Также злоумышленники обещали помочь сыну задержанной, который был призван в ряды ВСУ.
15: Я спросил, вы меня точно отпустите, если я напишу бумагу? Он говорит, точно. Но это заявление, где я даю согласие на сотрудничество с СБУ Украины на конфиденциальной основе. Что мне надо вообще делать? Говорит, нет, ничего особого. Ну, чем вы занимаетесь? Я говорю, чем занимаются в музыкальной школе? Учим детей играть на инструментах, петь. Ну вот будете фотографировать и пересылать некоторые приказы, которые вам будут направлять Россия. Говорит, и сыну поможем. Всего сбросила 3 приказа, лично я.
13: В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». В настоящее время она арестована. США и Иран переходят ко второму этапу реализации договоренности по мирному урегулированию. Этот этап будет проще предыдущего и должен пройти успешно, заявил президент Дональд Трамп на полях саммита «Большой семерки» во Франции. Трансляцию вел Белый дом. Также американский лидер заявил, что ситуация с Ираном отходит на второй план, и теперь США сосредоточатся на Украине. Сам Трамп будет делать все возможное для урегулирования конфликта. Никому из женщин-космонавтов до сих пор не удалось повторить подвиг первой женщины в космосе, депутата Госдумы Валентины Терешковой. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин. Он напомнил, что 63 года назад с космодрома Байконур впервые в истории человечества в космос был запущен корабль, пилотируемый женщиной. 16-19 июня 1963 года Терешкова совершила исторический полет в космос на корабле «Восток-6», который 48 раз облетел вокруг планеты. Продолжительность полета составила двое суток, 22 часа 50 минут. Она навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет. Московский государственный университет имени Ломоносова занял первое место в 15-м ежегодном рейтинге лучших вузов России «РАЭК-100». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе, отметив, что очередной выпуск рейтинга показал устойчивость позиций лидеров российской высшей школы. На втором месте расположился МГТУ имени Баумана, на третьем – Московский физико-технический институт. Далее следует Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. В список 26 года вошли вузы из 30 регионов. Больше половины мест в топ-100 заняли университеты Московской и Петербургской агломерации. В этом году в анкетировании для подготовки рейтинга участвовали 213 вузов, а совокупное количество респондентов онлайн-опросов превысило 160 тысяч человек. Прокуратура Приморья выясняет обстоятельства смерти подростка, погибшего в Уссурийске, вероятно, из-за курения вейпа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, накануне утром мать обнаружила тело 12-летнего сына в квартире по месту жительства. Позже краевой Минздрав сообщил, что подросток, вероятно, скончался именно из-за курения вейпа. Надзорное ведомство взяло на контроль установление обстоятельств инцидента. В Московской области сегодня ожидается кратковременный дождь, гроза с ливнем, градом, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном МЧС.
1: Спорт.
16: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете, как и в предыдущие годы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира. Все условия участия российских теннисистов будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдон. Один из четырех турниров «Большого шлема». Он проводится на травяном покрытии. Теннисный турнир пройдет с 29 июня по 12 июля. Напомню, что в 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили турнир рейтинговых очков. Ну а в марте 2023 года организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий. Женская сборная России поднялась с 29 на 27 место в обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола, опубликованной сегодня на сайте организации. Напомню, что российские футболистки по-прежнему не допущены к международным соревнованиям. В июне женская сборная дважды на выезде обыграла команду Китая в товарищеских матчах 2-1 и 1-0. Ну а лидером рейтинга осталась сборная Испании. Далее идут команды США и Германии. Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в топ-3 футбольных арен, на которых играл. По версии Мбаппе, Екатеринбург-арена заняла второе место, третье досталось домашней арене английского Ньюкасла Сент-Джеймс-Парк, ну а первое – стадиону Сантьяго Бернабео, на который принимает соперников «Реал». Еще 7 российских всадниц получили нейтральный статус. Всего по состоянию на 16 июня Международная федерация конного спорта утвердила нейтральный статус 184 представителям российского конного спорта. И о спорте на этом пока все.
1: Погода.
13: 17 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 11-13 градусов, небольшие дожди. В Южно-Сахалинске плюс 22-24, без осадков. В Магадане плюс 6-8 градусов, облачно с прояснениями. В Хабаровске плюс 23-25, кратковременные дожди и грозы. Во Владивостоке небольшие дожди, плюс 18-20 градусов. В Санкт-Петербурге дожди выпадет около половины месячной нормы. Днем плюс 15-17, в Москве дожди с грозой плюс 17-19. Сейчас столица плюс 15 градусов, ветер юго-западный, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
17: Кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
18: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диану, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
17: «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Магадана.
19: Сигналы точного времени.
17: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
20: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
17: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
21: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
17: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
22: Российский радиоуниверситет.
23: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Русская химия» мы отправляемся в знаменитейший Московский государственный университет имени Ломоносова, и мы будем говорить о новейших материалах, которые реализуются в очень тонких покрытиях, в пленках. И эти материалы представляют чрезвычайно большие возможности для развития всевозможных сенсоров, приборов, тех экранов, которыми мы пользуемся в наших электронных устройствах, преобразование света. Вообще новые источники энергии, новые приборы, сенсоры, все это нуждается в новых материалах. И как это все делается, как это все изготавливается, придумывается. Об этом всем мы говорим сегодня с нашим добрым другом, кандидатом химических наук, заведующим лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах Московского государственного университета имени Ломоносова Алексеем Борисовичем Тарасовым. Здравствуйте, Алексей Борисович.
24: Здравствуйте.
23: Алексей Борисович, ваша лаборатория называется так прямо в лоб. Материалы для солнечной энергетики, а факультет наук о материалах. Только ли материалами для солнечной энергетики вы занимаетесь?
24: Ну, это историческое название, которому вот в этом году 10 лет, когда лаборатория создавалась, это была наша основная тематика. В тот момент направление, которым мы занимались, оно было прям экстремально новым, очень горячий такой международный объект мы исследовали. В мире это была суперпопулярная, значит, область, и, в общем, это название, аббревиатура и русскоязычные, англоязычные, они сохранились, как, в общем, ну, достаточно узнаваемые в мире в том числе. Хотя, конечно, мы за последние годы, поскольку мы занимались и занимаемся все еще, будем заниматься материалами для тонкопленочных солнечных элементов, вот наши компетенции и тематики, которыми занимаемся, они как бы разрослись. Фактически мы Сейчас, наверное, в большей степени лаборатория тонкопленочной оптоэлектроники, потому что помимо, собственно, солнечной энергетики, которой большая часть лаборатории занимается, сотрудники, наши аспиранты, студенты, есть еще несколько направлений, но все они объединены тем, что там протекает электрический ток, он или генерируется, или, собственно говоря, поглощается, и процессы связаны с поглощением либо выделением света, да, значит, электромагнитных волн, разной длины волны. Ну и все эти процессы происходят в устройствах, которые состоят из действительно тонких пленок. Типичные толщины – это там, ну, от единиц до сотен нанометров, то есть иногда там толщины в 1000 раз тоньше, чем человеческий волос. И, ну, все эти материалы объединяются, в общем, в том числе методами их получения. Поэтому, да, солнечная энергетика нас, в общем, для нас сохраняется как магистральное направление, но этим давно уже все не ограничивается.
0: Алексей Борисович, а почему вы, химики, занялись вот этими материалами для очень разных направлений, но все-таки вот эти пленки, чем они вам понравились? В чем вся вот эта идея и фишка была?
24: Ну, начать нужно с того, что мы, конечно, химики, но вообще-то мы себя называем материаловедами, поскольку практически вся лаборатория – это выпускники факультета наук о материалах МГУ. Кстати, вот в этом году мы недавно отпраздновали 35-летие факультета. Это, в общем-то, старейший междисциплинарный факультет материаловедения в России. И, кстати, на самом деле, даже по мировым меркам, он достаточно, ну, в общем, такой, как бы, немолодой. Очень во многих топовых мировых вузах материаловедение, инженерия материалов, она появилась как отдельное направление позже, чем был создан факультет наук о материалах в 1991 году. Нашим, значит, отцом-основателем, академиком Юрием Дмитриевичем Третьяковым. Вот. Поэтому, собственно, вот мы как материаловеды смотрим на химические вещества несколько иначе. Когда я объясняю, чем отличается, почему мы вот так это акцентируем внимание, потому что есть химия, есть материаловедение, тут, конечно, могут быть дискуссии, но в целом, вот если объяснять разницу на пальцах, то она примерно следующая. Когда вы сварили какое-то вещество в пробирочке, оно у вас есть, порошочек, вы его сварили, очистили, вы знаете, какая-то молекула или какое-то, значит, соединение. Это вещество. Вот пока оно просто вещь в себе, да, значит, оно какими-то свойствами обладает теоретически, но по факту эти свойства очень сильно зависят от того, что с этим, значит, веществом сделаете, оно вещество. Как только вот из этого порошка в пробирке или там жидкости, значит, где-то, монокристалла, значит, какой-то там другой, значит, формы, вы делаете, например, тонкую пленку, то вот эта тонкая пленка – это уже не просто тонкая пленка какого-то вещества, это уже материал, потому что у него есть реальная структура, реальное количество, концентрация, типы дефектов, толщина, морфология, то есть форма того, какие кристаллиты, как они легли в эту тонкую пленку. И вот от этих факторов того, как именно это вещество превратилось в материал и каким образом, каким способом его превратили в этот материал, на самом деле свойства конечного материала определяются, ну, по меньшей мере, в той же степени, в которой они определяются тем, какое это было исходное вещество. Ну, то есть, конечно, наверное, нельзя превратить там, изолятор в проводник, хотя превратить там изолятор в полупроводник можно, да, или там, значит, в зависимости от того, на какой подложке находится материал, он может превратиться из полупроводника в хороший проводник, например. И то есть превращение, значит, трансмутация свинца в золото, она не едва ли возможно, но изменение свойств происходит в очень широком диапазоне. И вот, собственно говоря, хлеб, который мы едим, заключается в том, что мы совершаем переход от вещества в пробирке к материалу, конкретному заданными свойствами, и от этого материала к неким устройствам, которые есть уже взаимодействие отдельных таких материалов, и там свои тоже, значит, определенные аспекты очень важные есть. Вот это немножко дальше, чем вот то, что люди придумали, привыкли думать, когда им говорят слово «химия».
0: наших радиослушателей, если можно, назовите примеры вот ваших разработок или тех, ну не знаю, приборов, сенсоров. Что получается в итоге? Для чего это нужно? Как сказали бы раньше, в народном хозяйстве какой-то вклад обеспечит вот, в национальный суверенитет Отечества? Потому что мы привыкли обычно, ну раньше, следить за достижениями там китайских, американских, швейцарских, японских химиков, технологов, материаловедов, там немцев, тех же самых замечательных, или французов. И, собственно говоря, оттуда идут новости из мира микроэлектроники, фармацевтики, каких-то таких достаточно тонких технологий. А русские химики, они, как правило, ну, чуть-чуть меньше получали вот этого общественного внимания. В данном случае, что такое ваша научная школа, ваших коллег, которая работает вот, и конкурирует с вашими, ну, коллегами из-за рубежа? Что вам удалось сделать, придумать, изучить, создать?
24: Исторически наша первая тематика, как я уже говорил, была солнечная энергетика. Вот если вы посмотрите на ландшафт современной солнечной энергетики, во-первых, за последние годы, так не очень как бы заметно, может быть, для широкой публики, но солнечная энергетика начала потихонечку догонять в некоторых регионах мира классическую, значит, на ископаемых природных ресурсах. То есть сейчас объемы производства солнечной энергетики, электричества от солнечной энергии, они уже там приближаются к тераватным порядкам. Это гигантские объемы. То есть вот, есть там известные примеры, что вот в той же Германии, которая в свое время сделала определенную ставку на солнечную энергетику, там бывают моменты, когда вот солнечная погода длится много дней, и там наступают отрицательные цены на электричество. Потому что солнечная энергетика вырабатывает столько электричества, что его поглотить индустрия не может. Вот, мы все знаем там, значит, про и контра, значит, ночью солнце не светит, да, значит, нужно запасать энергию, балансировать, но тем не менее, вот солнечная энергетика в мире, она из альтернативной экзотической стала уже вполне себе отраслью экономики, такой очень серьезной. Но при этом, если посмотреть на структуру, какие, собственно, солнечные элементы применяются, то на Земле, в наземных условиях, это, наверное, на 95% кремниевые солнечные элементы, которые, кстати, разработали впервые практически одновременно, там, с зазором несколько недель, месяцев буквально, в США Bell Laboratories и в Советском Союзе НПО «Квант», такой институт в Москве находящийся. Вот у них замечательный музей, я у них был, они показывают там реальные прототипы, образцы. Это делалось тогда и у нас, у американцев, для космических программ, потому что вот если на Земле солнечная энергетика альтернативная, то в космосе она безальтернативная энергетика. Там, конечно, есть, значит, изотопные источники, но если посмотреть реально, вот на чем летают спутники, 99% спутников, все, чем мы пользуемся, интернет, телеком, погода, значит, дистанционное зондирование, это все на 100% энергии от Солнца на орбите. И вот в тот момент, значит, кремниевые элементы разрабатывались у нас, у американцев. Можно прототипы просто посмотреть, это очень интересное, на самом деле, зрелище. И, в общем-то, эта технология, несмотря на то, что разработано огромное количество новых направлений, значит, есть там другие технологии в космосе применяемые, значит, солнечные элементы, но на Земле это кремний. И вот в 2009 году произошел в солнечной энергетике некий такой, в общем, всплеск. На тот момент все известные технологии, они, ну, достигли некоторого насыщения, такого совершенства. Стоимость уже почти не падала, КПД практически не рос. Значит, ну, какая-то такая, значит, вот, рутинная работа происходила, и вдруг появляется новый класс полупроводников. Вернее, он был известен, но его применили в солнечной энергетике, и выяснилось, что для солнечной энергетики этот класс уникален. У него есть объективный набор физико-химических свойств, которые отличают его принципиально от других классов известных полупроводников. И в солнечной энергетике произошел бум определенный, потому что вот если кремнию потребовалось там с примерно 57-58 года до сегодняшнего дня, вот добраться столько времени до КПД порядка 24-25%, то вот гибридные перовскиты и перовскитные солнечные элементы, такое жаргонное название немножко, но оно уже устоялось, они добежали до КПД 27%, ну, фактически за 15 лет. И такой скорости развития ни одной технологии фотовольтаики никогда не было. Поэтому, конечно, весь мир был крайне взбудоражен. В России этой тематикой начали заниматься где-то на году в 2014, вот, и, ну, 2013-2014. Мы подключились примерно тогда же, в общем-то, были одними из первых в России, кто этим занимался. И, в принципе, вот те коллективы, которые тогда появились, они и сейчас, в общем-то, в этом направлении в России лидируют. Вот. Поэтому вот этот интерес к новым материалам для солнечной энергетики, он, конечно, был и сохраняется очень большим, потому что, ну, это же бесплатное электричество. Да? Значит, я люблю приводить пример, значит, 300 на 300 километров квадратик в пустыне Сахара. Да? Значит, на глобусе, это тут точка на ручке, значит, покрытый обычными, уже существующими солнечными элементами, он покрывает энергопотребление, электропотребление всей планеты Земля. Так что солнечной энергии на планете Земля просто феноменально много. И, в общем-то, вопрос, нам нужно научиться ее использовать, там, эффективно, максимально эффективно преобразовывать. Но, тем не менее, ее очень много. И, конечно, интерес к этому, ну, и у ученых, и у общества очень большой. Вот, собственно, мы занимаемся в части направления солнечной энергетики, вот, разработкой этих первоскитных солнечных элементов. Мы с гордостью отмечаем, что, строго говоря, один из четырех известных методов синтеза гибридных перовскитов разработан у нас в лаборатории. И мы продолжаем эту тематику. Это довольно экзотический метод, но, тем не менее, это вот принципиально один из четырех принципиально известных видов синтеза. Так или иначе, вот можно обсуждать там его за и против, да, сильные и слабые стороны, но это наша запатентованная Россией на международном уровне, защищенная патентами, технология полностью своя. Вот. Так что вот примером того, чем мы занимаемся в этой области, ну вот, например, служат, значит, тонкопленочные солнечные элементы. Перспектива их применения в России, наверное, самая большая, как ни странно, не на Земле, а в космосе, потому что, как я уже упоминал, да, безальтернативная энергетика и для космических аппаратов. И если посмотреть на экономику энергетики в космосе, то, ну, может показаться, да, сколько там этих спутников летает. На самом деле спутников летает очень много. И в космосе, в отличие от наземных применений, применяются, как правило, не кремниевые солнечные элементы, а арсенид-галлиевые, кстати, тоже разработанные в Советском Союзе изначально, и потом, значит, вот трехкаскадная технология, которая сейчас во всем мире применяется. В России, в Краснодаре потрясающий завод, просто на мировом уровне изготавливающий этот, это реально хай-тек, настоящая нанотехнология, они делают космические спутники. Предприятие «Наш партнер». И вот в космосе космические солнечные батареи, они в десятки и в сотни раз дороже, чем наземные. Поэтому, несмотря на то, что парк этих спутников, он, ну, конечно, не сравним с наземными солнечными батареями, там никаких квадратных километров нет, но в денежном эквиваленте, в смысле затрат, которые нужно изготавливать, значит, делать, чтобы изготавливать спутники, это очень существенные деньги. И вот гибридные перовскиты, они оказались для космоса прям идеально подходящими. Они не очень любят влагу и кислород, в космосе их нет, зато они совершенно спокойно относятся к радиации. Это удивительное их свойство. Его на самом деле легко объяснить с точки зрения физико-химии, если в это погружаться. Но факт остается фактом. Есть такое довольно популярное направление исследований в мире, это вот применение гибридных перовскитных солнечных элементов в космических условиях. Там было показано, что они толерантны к высоким дозам протонного электронного облучения. Это то, чего в космосе очень много. Нас защищает, да, атмосфера и магнитосфера Земли. А там, где летают спутники, там дозы бешеные, там кремниевые элементы просто стремительно погибают. И трехкаскадные тоже делают. А гибридные перовскиты, в общем, стоят. Мы с нашими партнерами вот, и в МГУ, и в Академии наук, в Курчатском институте проводили эксперименты, показали, что да, действительно они выдерживают дозы радиации очень значительные. И поскольку они дешевле, чем трехкаскадные, у них есть очень хороший потенциал применения в космосе. У нас, собственно, один из проектов сейчас, даже несколько проектов наших ключевых, направлено на то, чтобы вот, технологию создания небольшого размера солнечных элементов, которые приняты для вот, инсталляции на космические аппараты, ее в России создать и их производить. У нас есть производство космических солнечных элементов Атрибы-5, историческое, вот выросшее из как раз того самого НПП «Квант». Я надеюсь, что у нас будет технология, значит, третьего поколения солнечных элементов для космоса. Это, на самом деле, реально решаемая задача. Собственно, если говорить не про солнечные элементы, то вот там среди направлений лаборатории такое важное для нас – это всем хорошо известная аббревиатура OLED. Да, значит, вот, кто покупал смартфоны, телевизоры, значит, умные часы, знают, что самые такие самые яркие дисплеи. Это всегда OLED-технология. И отдельным ее поднаправлением являются так называемые OLED-микродисплеи. Собственно говоря, сейчас это тоже очень актуальное направление. Вот все эти очки виртуальной реальности, там уже такие маленькие экранчики перед глазами стоят. Вот это OLED-микродисплей. Тоже, в общем-то, наверное, еще более хай-тековое устройство. Там десятки слоев толщинами вот буквально в единицы нанометров. И вы, наверное, может быть, удивитесь, наши слушатели тоже, в России производят OLED-микродисплеи. Это освоенная Российской Федерацией технология. Наша лаборатория является одной из, там, в принципе, не очень большого количества лабораторий в мире, у которой есть разработанное нами, изготовленное в России, оборудование, которое позволяет вести полный цикл исследования, создавать в лабораторных условиях такие промышленные OLED, ну, промышленные лабораторные аналоги промышленных OLED-ов на полностью индустриальном уровне сложности. И оптимизировать эти OLED-ы, то есть проверять новые материалы, новые вещества, да, превращать их в материалы, оптимизировать, значит, эффективность, стабильность, яркость таких устройств. Вот это направление исследований, которое мы очень активно ведем с нашими партнерами индустриальными. Я вот ездил в марте в Китай к нашим, значит, партнерам в очень сильную лабораторию, одну из лучших в Китае в области, значит, OLED, собственно говоря, структур. Мы там знакомились, у нас сейчас начинается совместное исследование. У них такая же установка, как у нас. Наша произведена в России, мы ее разработали, отчертили, как бы эскизно спроектировали, потом компания из Новосибирска нам ее, значит, создала в железе. Такая же установка стоит у наших партнеров в Китае, только американского производства. Я ее посравнивал впервые, вот вживую увидев американскую. Наша ничем не отличается, в общем-то, по функционалу и возможностям, значит. Когда я наших партнеров спросил, говорю, сколько таких установок в Китае? Ну, понятно, вы там одни из лидеров, или, может быть, лидера Китая. Сколько их в Китае? Он говорит, в Китае их три. Вот на весь Китай установок такого класса, да, предпромышленного, три. И одна есть в России. Вот, по-моему, это очень, в общем, так радостная новость для меня. Я думал, что их больше, честно говоря, в Китае. Я знал, что это, ну, теряет очень серьезный уровень, но вот...

0: Занятно. Мико-мико.
1: А что же касается женитьбы вашего господина, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедить его жениться на принцессе. И вот что, ни в коем случае даже не упоминайте о нашей с вами встрече. И ничему не удивляйтесь, братец Санчо. Не то все испортите, и ваш господин станет епископом.
2: Не-не-не-не, как можно? Буду просто немой, все.
1: Вот это правильно.
3: Священник не мог не подивиться простодушию Санчо и тому, как быстро он заразился сумасбродством своего хозяина. Тем временем Доротея села на мула священника, а цирюльник привязал себе бороду из бычьего хвоста. Затем они двинулись в путь. Не успели они проехать и 3/4 мили, как увидели нашего рыцаря, уже одетого, но без оружия. Доротея, узнав от Санчо, что это и есть его господин, смело подъехала к Дон Кихоту, ловко спрыгнула с мула и бросилась на колени перед Дон Кихотом. Объятый изумлением, рыцарь пытался ее поднять, но она не вставала.
4: Вы слушали 12-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора: Василий Бочкарев, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, Доротея Елена Харитонова. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
5: Радио России. Просвещение.
6: Родная речь с Ксенией Липановой.
7: Дорогие друзья, 6 июня мы отметили очередной 227-й день рождения Пушкина, а 18 апреля состоялся тотальный диктант. Автор текста, писатель и ректор Литературного института Алексей Варламов посвятил его нашему поэту и сказал вот что.
8: Я изначально выбрал фигуру Александра Сергеевича Пушкина не только потому, что мы Пушкина любим, а чтобы вы еще не боялись. Все вы, наверное, помните, в Евгении Онегине есть такие замечательные строки, как «Уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю». Это не значит, что вы должны делать грамматические ошибки, но все-таки какой-то момент прощения, снисхождения у вас есть. Постарайтесь написать без ошибок. А если у кого-то это не получится, то ничего страшного. Пушкин нас всех заранее простил. С Богом!
7: Я наблюдала за тотальным диктантом в аудитории Московского политеха, которая с трудом вместила всех желающих и, что больше всего меня потрясло, в основном людей среднего возраста.
9: Мы пишем 3-ю часть, которая называется «Наперсница волшебной старины». Вместе с нами эту часть пишут 59 регионов России и 45 стран.
10: Тотальный диктант – это не экзамен, это праздник грамотности. Главное – подходить к нему с умом, писать с душой и не бояться ошибок. Удачи!
7: А вот как был представлен, скажем так, чтец этого диктанта.
11: Это Сергей Эдуардович Алдонин, актер, сценарист, педагог, главный режиссер Московского театра имени Булгакова и режиссер таких любимых и культовых проектов, как «Папины дочки» и Людмила Гурченко.
7: Текст диктанта есть в интернете, кто хотел, уже посмотрел. Ну а я все же предлагаю вам послушать небольшой его фрагмент в исполнении автора Алексея Варламова и чтеца Сергея Алдонина.
8: На

0: «Царица волшебной старины». Когда мы говорим о детстве Пушкина, то самая первая ассоциация – няня Арина Родионова. Спору нет, эта замечательная женщина сыграла в жизни поэта роль исключительную. Недаром он посвятил ей столько стихов.
1: Однако няня появилась в доме Пушкиных позднее, а первой воспитывала младенца его бабушка по материнской линии.
0: Мария Алексеевна Ганнибал.
1: О, это была удивительная по силе характера женщина. После того, как ее не просто бросил,
0: но объявил умершей законный супруг и оставил с маленькой дочерью на руках без средств к существованию, Мария Алексеевна не впала в уныние.
1: Она сделала все, чтобы девочка не повторила ее горестную судьбу и была вознаграждена полной мере.
2: Сколько же, однако, узнаешь на тотальном диктанте. А еще больше откроется вам, если прочтете все четыре его части. Ведь Алексей Варламов рассказывает о детстве Пушкина, пытаясь разгадать таинственную историю формирования личности поэта. И его бабушка, дальше цитирую, Мария Алексеевна, немало пережившая на своем веку, сумела разглядеть в ребенке те драгоценные черты, которые, возможно, не видели в нем другие. Сама она говорила о своем любимце.
1: Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо. То его не расшевелишь, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем не уймешь. Из одной крайности в другую бросается. Нет у него середины. Умерла Мария Алексеевна в тот год, когда ее внук стоял на пороге славы. Но как знать, пришла бы к нему эта слава, узнал бы юный лицеист власть вдохновения, когда б не бабушка, которую в одном из стихотворений он назовет наперстницей волшебной старины, своей самой первой музой.
2: Переходим к разговору с Сергеем Алдониным, которого кто-то, я слышала, называл диктатором. Он же ведь текст диктовал.
3: Что вы скажете о тексте «Тотального диктанта»?
4: Текст хороший. О Пушкине. Это такая редкая история. Наверняка 99% не знают.
3: Честно говоря, я не знала.
4: Знаю про Ганнибал фамилию. Но что она именно начала, женщина с такой сложной судьбой, подняла и не знала, что он станет таким.
3: Вы видели глазами этот текст. Если бы вы писали, у вас были бы сложности, так, по-честному?
4: Там пару штук я заметил, забыл про это. Так, это не очень сложно, тем более все даже разжевывается, где кавычки, где что. Сложность там есть запятая или тире. Я думал, запятая стоит тире.
3: А я вот думала в одном месте двоеточие, а потом длинное очень предложение, в другом месте я двоеточие бы поставила. И вот...
4: Есть некоторая сложность, потому что можно так, можно так.
3: Да, мы когда проходили русский язык на факультете журналистики, и вот правило, а потом приводится куча исключений из классиков. Толстой так считал, а Горький так
4: вот
3: считал.
4: И акцентировали.
3: И это собственные, или я забыла, как правильно называется, их знаки препинания.
2: Это так называемая авторская пунктуация.
3: То есть они имели право поставить тот знак, который они считают нужным.
4: И мне покажется, что тут не точку, а троеточие.
3: Многоточие.
4: И это не ошибка. Мне показалось, что тут надо, чтобы зависла мысль. Пусть идет, а я продолжаю. Да, русский язык в этом сложен. Допустим, в английском запятые – это примитив. Где они там ставят, восклицательный знак, запятые – точка. А у нас целый спектр. И запятая с тире, или без, или восклицательный, вопросительный, и еще восклицательный. Мы понимаем, на что делается акцент.
3: А еще меня поразило, что так много людей, не молоденьких, пришли писать диктант.
4: Значит, людям интересно. Хочется заниматься. Не дома сидеть, полы драить, развиваться. Да я бы тоже сел бы и пописал, я и не знал, что так происходит.
2: Теперь бегу за теми, кто писал диктант и еще не успел уйти.
3: Здравствуйте, как вас зовут?
5: Анна.
3: Анна, почему вы решили прийти на тотальный диктант?
5: Уже несколько лет моя коллега Наталья показала мне эту возможность. Это интересно, это что-то новое. Интересные чтецы, авторы текстов. Мне очень нравится испытание такое себя.
3: А по результату как у вас?
5: По-разному. Иногда бывают очень сложные тексты, перегруженные депричастными, причастными оборотами, прямой речью. И я еще мастер запятых. Везде запятые, а там, оказывается, нужны и тире, и двоеточие. Ну, пунктуации я...
3: Слабовато чуть-чуть, да. А в этот раз, как вы считаете, был сложный текст?
5: Нет, мне кажется, текст был не то чтобы простой, а скорее литературный. В книгах чаще всего вот именно такие описания и встречаются. Нет каких-то уникальных авторских поворотов.
3: Вы надеетесь, что хорошее?
5: Я надеюсь, что будет хорошее.
3: Вы Наталья, да?
6: Да, Наталья.
3: Вы еще чаще ходите?
6: Первый раз я пришла в 2017 году, причем именно в политехнический институт. Тогда диктатор была Марина Кравец.
2: Это российская теле- и радиоведущая, певица, актриса кино, телевидения и дубляжа.
6: Каждый год с тех пор. Но диктант сейчас был хороший. Я думаю, вот учителя русского языка его напишут все на отлично.
3: А вы не учитель русского языка?
6: Нет.
3: А чем вы занимаетесь, если не секрет?
6: Экономика, бухгалтерия.
3: А вы?
5: Сметное дело.
3: С ума сойти. А как вы относитесь к состоянию русского языка сегодня?
6: Я думаю, что на достойном уровне, в определенных кругах. Те, кто специалисты.
3: А просто речь, которую вы слышите вокруг. И в том числе речь в средствах массовой информации.
6: Но массовая информация все-таки старается правильно разговаривать.
3: Ну, когда как, я бы сказала. А вы?
5: Очень много англицизмов, очень много заимствований. Очень много сленга, который сейчас сложно понять. Спасибо, просвещают. Совсем маленькие.
3: Совсем маленькие просвещают, но вот вы, молодая женщина, и даже вы отмечаете, как много дурацких новых заимствований никому не нужно.
5: Я сейчас работаю в компании строительной крупной, которая принадлежит сербам. Насколько им тяжело иногда понять нашу русскую речь, потому что очень много заимствований из других языков.
3: Как бы русскую.
5: Они говорят, мы же учили, почему это значит и вот это, ну как теперь нам разговаривать?
3: Надеюсь, что мы все с вами будем нашу речь как-то
5: обогащать.
3: И обогащать. Ну, спасибо вам. Как вас зовут?
7: Мария.
3: А вы первый раз на диктанте?
7: Нет, третий.
3: И что вас заставляет ходить?
7: Желание подтвердить свою какую-то грамотность или опровергнуть ее. Ну, интересно.
3: А предыдущие разы вы какие отметки получали?
7: Четверки все время.
3: А в этот раз вам показалось сложнее или легче?
7: Ну, другие виды орфограмм были, чем вот в прошлый раз, по крайней мере. Ну, интересно. Интересное мероприятие.
3: Спасибо вам большое.
2: Кое-что еще на эту тему я расскажу вам в следующий раз. До встречи.
8: «Родная речь» с Ксенией Липановой.
9: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
11: Помните про Илью Муромца? Он не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это «Радио России Пермь».
9: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
14: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
15: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
14: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
15: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
16: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
15: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
16: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
15: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
16: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
15: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому
17: плохому самочувствию людей с запорами.
16: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли, нарушение флоры – причина запоров?
17: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
16: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
17: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
16: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
17: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
16: И как же это средство изобрели?
17: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
16: И как же работает пилорис?
17: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
16: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
17: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание «Пилорис» с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема «Пилорис» поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
16: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
17: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
14: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
17: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
9: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
18: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
19: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
20: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин обсудил с главой Республики Северная Осетия Алания поддержку участников СВО и членов их семей. Группировка войск «Центр» взяла под контроль Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. Похолодание, сильные дожди и ветреная погода ожидаются в Санкт-Петербурге 17 июня. Далее подробнее. В Северной Осетии действуют 37 региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом глава республики Сергей Миняйло доложил на встрече с Владимиром Путиным. Эта тема стала основной в числе мер поддержки. Жилищная программа, позволяющая приобрести готовый индивидуальный жилой дом площадью от 75 до 95 квадратных метров на льготных условиях. И кадровая программа «Доблесть Осетии».
21: У нас 37 мер поддержки.
22: Региональных.
21: Вот, региональных, да, 37. И вот самая главная мера поддержки, то, что я вам докладывал, программа по строительству домов, там в конце состояние на сегодняшний день. Инженерные сети мы заканчиваем, так, тренировки закончили, начали делать фундаменты. 967 человек в очереди, из них 800 – это члены семей погибших военнослужащих, участников специальной военной операции и тем, кому это положено. Вот, и мной в бюджете предусмотрены деньги, 2 миллиона мы платим первый взнос, и с Россельхозбанком 25 лет ипотека, значит, 2,5%. Стоимость жилья 75,95 квадратных метров земельным участком под ключ. Вот, и 4,5 миллиона – это, значит, ипотека сельская. То есть все вопросы решены вот таким образом. Я думаю, значит, мы синхронизируем еще и социалку. Основное усилие сделали на что? Чтобы сделать сети инженерные все.
0: Ну, самое главное.
21: Да, и потом там же и социалка. И первые 100 домов уже заложены.
20: Напомню, предыдущая встреча Путина и Минеяла прошла 11 февраля. В этом году у Минеяла истекает срок полномочий главы Северной Осетии. В ходе единого дня голосования в сентябре в местном парламенте состоится голосование по назначению руководителя республики. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении Министерства обороны. В Константиновке российские войска в ходе активных наступательных действий взяли под контроль 120 зданий, а в Красном Лимане под контроль вооруженных сил России перешло 31 здание, сообщили в российском оборонном ведомстве. За сутки в Константиновке потери ВСУ составили до 100 военнослужащих. В министерстве добавили, что в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в западном направлении, уничтожают разрозненные группы ВСУ, а подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, владели 5 опорными пунктами противника. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 2 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 491 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Зеленского ждут в Москве, если тот готов к ответственному и серьезному разговору по урегулированию конфликта на Украине, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также уточнил, что никакого официального приглашения на саммит G7 во Франции для встречи с Зеленским российский президент не получал, да и официальных каналов между Москвой и Киевом нет.
1: Путиным было, собственно, все сказано, все предложено. Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, собственно, в киевском режиме прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут.
20: Представитель Кремля также сообщил, что на данный момент нет даты визита в Москву спецпредставителя президента США Стива Виткофа и предпринимателя Джареда Кушнера. Он отметил, что Кремль сообщит, когда даты приезда американских переговорщиков будут согласованы. Спортивные площадки в каждый двор страны. С такой инициативой выступил ЛДПР. Тему повышения доступности массового спорта для детей и подростков в малых городах, поселках и деревнях подняли на открытой встрече лидера партии Леонида Слуцкого с московской молодежью.
22: Нам нужна федеральная, нам нужна государственная программа восстановления дворовых, городских, спортивных площадок. Потому что в масштабах страны это действительно огромный объем. Дети – наше будущее. Если у них не будет возможности заниматься спортом, если их площадки будут разрушены, снесены, не дай бог. Если их просто не будет, что тогда? Где заниматься спортом?
20: Треть всех ДТП в России происходит на перекрестках. Их жертвами становится 17% от числа всех погибших участников дорожного движения, заявил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Панарин. По его словам, несмотря на снижение, ведомстве видят три типа возможных рисков роста. Незнание или нежелание участниками дорожного движения соблюдать ПДД, риски неправильной организации либо содержания автомобильных дорог, а также устаревания автомобильного парка. Он сообщил, что проведение кампании продвижения безопасности запланировано с июля по ноябрь в 40 субъектах страны, которые, по словам замглавы ГИБДД, отличаются высокой аварийностью и высокой смертностью на перекрестках. Целевой аудиторией соцкомпании Панарин назвал взрослых, водителей транспортных средств, пешеходов, которые также пользуются перекрестками для перехода проезжей части, и участников движения, которые пользуются средствами индивидуальной мобильности. Похолодание, сильные дожди и ветреная погода ожидается в Санкт-Петербурге 17 июня. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале. Спорт.
0: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Международная федерация хоккея на своем сайте не упомянула российских игроков клуба Национальной хоккейной лиги Каролина Харрикейнс в материале о завоевании командой Кубка Стэнли. Напомню, что в ночь на понедельник Каролина победила Вегас в 6-м матче финала Кубка Стэнли 3-0 и выиграла серию со счетом 4-2. В составе победителя выступают трое российских хоккеистов: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свещников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере. В материале ИХФ упомянуты только американец, датчане, канадцы, финн, а также главный тренер Каролины Род Бриндамор. А в плей-офф Свечников провел 19 матчей, в которых набрал 11 очков. В активе Никишина одна передача в 17 встречах. Кочетков пропустил остаток сезона из-за травмы, но был включен в заявку Каролины на 4-й матч финальной серии, благодаря чему его имя будет нанесено на Кубок Стэнли. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете, как и в предыдущие годы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира. Все условия участия российских теннисистов будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе. Тем временем американские теннисистки Серена и Винус Уильямс получили вайлдкард для выступления в парном разряде Уимблдона, сообщается на сайте травяного турнира «Большого шлема». Соревнования в основной сетке Уимблдона третьего в сезоне турнира «Большого шлема» пройдут с 29 июня по 12 июля. И Европейская федерация гандбола включила россиянок Дарью Дмитриеву, Анну Вяхереву и Валерию Маслову в список претендентов на попадание в символическую сборную сезона. И о спорте на этом. Пока все.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
6: Погода.
20: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 17, в Твери небольшой дождь, плюс 18, в Ярославле небольшой дождь, 17 градусов тепла, в Тамбове небольшой дождь, плюс 21, в Липецке небольшой дождь, плюс 20, так же, как и в Воронеже, в Смоленске небольшой дождь и плюс 15. А в Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 13, днем плюс 15. В Москве в среду ожидается пасмурная погода. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 11, днем 16 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.
4: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
23: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем разговор про российское историческое общество. Чем оно живет сегодня, какие у него сегодня проекты, какие стоят задачи и какими методами может пользоваться сегодня, казалось бы, традиционная научная структура. Мы понимаем, ученые – люди достаточно серьезные, в основном консервативные, местами скучные, особенно если надо сидеть долго-долго, копаться в пыльном архиве. А на дворе-то 21 век, на дворе цифра. И на дворе хочется, чтобы аудитория, если мы занимаемся историческим просвещением, получала механизмы достаточно простой, понятной, но тем не менее умной доставки информации. Вот об этом мы сегодня и поговорим с председателем правления Российского исторического общества, доктором исторических наук, исполнительным директором Фонда истории Отечества Русланом Гакуевым. Руслан Григорьевич, добрый день.
3: Добрый день, Алексей.
23: Вот мы с вами в прошлой программе сделали такой крючок на будущее относительно того, что было бы неплохо, чтобы любой маститый ученый мог за 3 минуты посудохозяйственным языком рассказать, в чем новизна и в чем важность его сугубо умного, научного, консервативного, классического исторического исследования. Наши коллеги за рубежом периодически историю делают популярной через современные технологии, через современные механизмы, когда позволяют за очень короткий промежуток времени с помощью дополненной реальности, с помощью искусственного интеллекта, с помощью всего чего угодно показать любое явление для обывателя абсолютно со всех сторон. Вот такое погружение на 360 градусов. Мы умеем так?
3: У нас есть самые разные проекты. Сейчас скажу о них несколько слов по разным направлениям. Но прежде всего, вот вы относительно пыльных архивов упомянули и о скучных историках. Вы знаете, мы вот в прошлом году сделали такой цикл видеороликов «Профессия историка» при поддержке Института развития интернета, где мы хотели показать разные ипостаси работы профессионального историка, о том, где он, собственно говоря, может быть профессионально реализован. И мы рассказали о классическом ученом-историке, об архивисте, об археологе, о музейщике, о библиотекаре, даже о блогере. Сейчас этот цикл, он доступен любому желающему в интернете. Можно набрать комбинацию в поисковике «Профессия историка», и вы легко попадете на страничку этого проекта и сможете узнать, насколько все-таки нескучной бывает работа профессионального историка. И конечно, мы надеемся, что многие для себя молодые люди изберут эту стезю для...
23: Конечно, нескучной. Я же очень хорошо помню облачка пыли, которые поднимались над папками описей и дел, которые мне когда-то, еще в конце прошлого века, выдавали в читальном зале Государственного архива Российской Федерации.
3: Да, но сейчас ведь совершенно не обязательно идти в Государственный архив Российской Федерации или в любой другой, чтобы ознакомиться с описями. Есть единый портал, на котором можно посмотреть описи, в общем-то, всех дел, которые в том же ГАРФе имеются, и не выходя из дома, сделать соответствующий заказ на подбор этих дел. Какие-то из них оцифрованы, конечно, меньшая часть в виде электронных образов содержится, и в читальном зале архива их можно посмотреть, какие-то можно заказать в читальный зал, но, в общем-то, это все вполне допустимо. Это к вопросу о том, насколько изменилась сейчас ситуация в наши дни. Ну, а если говорить об музеях, вы знаете, во всем мире, в том числе и в России, большое значение сыграла пандемия коронавируса, когда люди потеряли возможность ходить в музее, и ведущие музеи, а вслед за ним и музеи поменьше, калибром стали создавать виртуальные экспозиции. Сейчас любое уважающее себя музей имеет такую экспозицию. Можно прогуляться по залам музея, посмотреть конкретные картины. Где-то такая виртуальная дополненная реальность, она более интересная, чем просто образы картин там или других экспонатов загруженные. Есть 3D экспозиции, 3D-образы разных предметов. Поэтому здесь достаточно большое развитие происходит. А если прийти ногами в музей, то можно во многих наших музеях увидеть действительно, по последнему слову, техники, сделанные экспозиции, сочетающие в себе и традиционный предметный ряд, и интерактив, и разного рода дополнительные расширения мультимедийные. Это все есть, активно используется. Здесь нужно ходить, смотреть. Отрасль, она развивается стремительно. Вот совсем недавно прошло награждение победителя Лихачевской премии в сфере музейного дела. Очень много интересного опыта было представлено. И поток посетителей в музей свидетельствует о том, что те изменения, которые происходят, они, конечно же, благотворно, позитивно сказывается.
23: Вы говорили о том, что у Российского исторического общества сейчас порядка сотни различных направлений и проектов, которые надо реализовывать.
3: Сотни приоритетных тем, проектов, если мы посчитаем, может быть, даже и больше есть. Я бы сейчас рассказал о наиболее, может быть, передовых с точки зрения техники, с точки зрения современных технологий. Ну, например, один из таких резонансных проектов, который был реализован, это проект Digital Петр. тот проект, который был сделан Российским историческим обществом совместно со Сбером, он доступен сейчас на отдельной страничке в интернете. Любой желающий может с его работой ознакомиться. Для чего он, собственно говоря, был сделан? Когда готовились к юбилею Петра Великого, к 300-летию, это было несколько лет назад, одна из тех самых приоритетных тем, о которых мы с вами говорили, встал вопрос о том, что, ну, помимо такой традиционной программы мероприятий, нужно что-то такое прорывное, что действительно соответствовало бы петровскому духу. И тогдашний представитель правления Российского исторического общества Константин Ильич Могилевский предложил по-настоящему такой вот петровский проект. Мы с вами в одной из наших встреч касались того, что вот «Петровское наследие» публикуется уже больше, чем одно столетие, и до сих пор в научный оборот не введено. А, собственно говоря, почему не введено? Петр Алексеевич писал очень неразборчиво и скорописью, и во все времена и эпохи, что в дореволюционной России, что в советский период, что в современной России, могли читать его всего там, ну, с десяток-другой человек. И разбор его почерка занимал большое время, а необходимо было сделать еще комментарии и так далее. И в итоге было решено сделать ресурс, который позволил бы с помощью искусственного интеллекта читать петровские рукописи. Был проведен хакатон, победила команда российских программистов и была в конечном счете сделана читалка, которая сейчас доступна в сети интернет. Если в нее загрузить петровскую рукопись начального периода его жизни, то точность распознавания составляет там порядка 98%. Это очень высокая степень распознавания. Другое дело, что Петр по мере своей жизни эволюционировал не только в своем мышлении, но и в своем почерке, и более поздний петровский почерк читается похуже. А степень распознавания не такая высокая, но это сама по себе очень такая хорошая лаборатория, хороший передовой опыт для того, чтобы читать скоропись 17 века, более поздние тексты, более ранние тексты. И сейчас мы со Сбером думаем о том, чтобы этот проект дальше развивать. Сейчас в рамках подготовки к празднованию 300-летия Екатерины Великой вместе с Яндексом, вместе со Сбером мы думаем о следующих проектах. Есть уже достаточно существенные наметки как по развитию ресурса Digital Петр. Мы думаем о том, как вот эту читалку сделать такой более современной, так и о вводе достаточно больших массивов документов наследия Екатерины Великой, которые мы проговариваем с Федеральным архивным агентством и с Яндексом. Сейчас уже есть определенные наметки в этом направлении. Надеемся, что их получится осуществить.
2: Звучит на самом деле красиво, потому что мы получаем инструмент для чтения любого письменного документа 18 века, по большому счету.
3: Это, безусловно, амбициозная задача, и есть уже позитивный опыт, положительный опыт, есть наметки на будущее. Мы уверены, что у нас получится здесь достигнуть прогресса.
2: А что еще вкусного?
3: Мы планировали бы ввести в общественный оборот, я сейчас подчеркиваю, в общественный, не только для историков, огромную часть наследия Екатерины Великой, бумаги кабинета, ее кабинета, которые хранятся в Российском государственном архиве древних актов, соответствующая предварительная договоренность с Федеральным архивным агентством, с Яндексом, есть. Надеюсь, что получится это реализовать. Это тот массив документов, который способен послужить и движению науки вперед, и историческому просвещению. Есть еще задумка сделать доступным для использования документальный массив, связанный с русско-турецкой войной 1877-1878 годов.
2: Сидение на ошибке.
3: Освободительная война, которую вела Российская империя в конце XIX века. Вы знаете, есть очень положительный, позитивный опыт создания огромного ресурса по поиску информации о наших предках, которые участвовали в Первой мировой войне. Российское историческое общество было одним из инициаторов создания проектов «Герои войны», который был вместе с Министерством обороны Российской Федерации реализован. Есть задумка сделать аналогичное по русско-турецкой войне, хотя, конечно, там есть проблема, связанная с тем, что материал о личном составе сохранился гораздо меньше. Но, тем не менее, это важный массив документов, которые о нашей войне на Балкане позволят сделать доступным.
2: Так получилось, что у нас со времен советской школы восприятие истории очень дискретное. И у аудитории, непрофессиональной аудитории, нет понимания в голове, ну, условно говоря, что Великая Французская революция там и Екатерина Великая – это тоже одна горизонталь. А есть что-то вот наглядное, что могло бы показать такую вот занимательную игру, чтобы можно было попрыгать и посмотреть, кто с кем жил-то в одно время?
3: Ну, знаете, я, наверное, дам такой простой пример, который сейчас пытались реализовать в школьных учебниках. Вот та линейка единых учебников, которая была создана по всеобщей истории, отечественной истории, с сопредседателями Российского общества Анатолием Васильевичем Туркуновым, Александром Гановичем Чубарьяном и председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Вячеславовичем Мединским, она как раз-таки во многом построена на том, чтобы вот эти вот горизонтальные связи, происходившие в разных частях мира и в нашей стране, были бы очевидны. Усилить вот эту вот связь. Это была одна из таких задач. Вот на уровне школьного образования наши коллеги постарались это сделать. Есть, конечно же, отдельные издания такого энциклопедического плана, в которых даже есть такие хронологические таблицы сопоставления, где чего происходило.
2: Да,
3: поэтому, да, при желании, конечно, это можно все посмотреть. Есть замечательный ресурс «Руниверс», который аналогичную работу делает. Она доступна в сети интернет-карты, достаточно подробные, с хронологической лентой. Это все доступно, можно пользоваться.
9: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
2: В студии журналист Алексей Штейнбух и председатель правления исторического общества Руслан Гакуев. Мы с вами проговорили про проекты, мы говорили про изучение истории, мы говорили про просвещение, мы говорили про консерватизм историка, мы говорили про пыль веков в архивных читальных залах и цифровую пыль нынешнюю. Мы не проговорили только про одно. Вот мы везде употребляем российское историческое общество. А это сегодня что из себя представляет? Это как это? Это как можно руками пощупать и как это выглядит?
3: Российское историческое общество сегодня – это общественная организация в форме ассоциации, одна из крупнейших организаций, которая сегодня занимается в России делом исторического просвещения. На сегодня в ее состав входит свыше 180, наверное, уже даже порядка 200 юридических лиц. Это крупнейшие в нашей стране высшие учебные заведения, музеи, архивы, библиотеки, научно-исследовательские институты, которые занимаются историческими исследованиями, историческим просвещением. Собственно говоря, многие из этих организаций и стояли во главе воссоздания РИО, став его учредителями. У нас сравнительно немного физических членов, немного более 1000. Мы никогда такого принципиального внимания членству в обществе не придавали. Для нас главная работа. Та работа, которая, может быть, даже каждодневно, незаметно, делается на пользу российского государства в деле исторического просвещения. Мы имеем отделение уже почти в 80 субъектах Российской Федерации. Подчеркну, что мы никогда не подходили к созданию отделения, не подходим по формальному признаку. Вот есть субъект, значит, должно быть обязательно отделение. Мы создаем отделение там, где есть инициатива со стороны исторического сообщества. Если оно осознает необходимым создать в регионе отделение, если есть те люди, которые готовы на безвозмездной основе заниматься делом исторического просвещения, работать на пользу российского исторического общества, на пользу Отечества, тогда создание такого отделения происходит. При создании отделения должна быть инициатива как минимум 5 юридических лиц, которые занимаются в исторической сфере деятельностью. Это может быть высшее учебное заведение, архив, музей, библиотека, общественная организация. Разные могут быть формы юридические у тех лиц, которые стоят во главе инициативы. Вот. И, конечно, 5 членами, основателями не обязательно ограничиваться. Может быть, их гораздо и больше. Вот есть у нас также и представительства за пределами Российской Федерации. Их несколько. Опять-таки мы исходим из того, что должна быть инициатива со стороны местных историков. И первое такое представительство было создано в Республике Абхазия. Позднее было создано представительство в Республике Сербской, Боснии и Герцеговины. Затем уже и в Республике Сербия в Белграде возникло соответствующее отделение. Еще до них возникло отделение в республике Южная Осетия. Ну и одним из последних было создано в Словакии. Представительство Российского исторического общества. Сейчас ведется проработка создания отделения в Армении. Но, повторюсь, мы ждем от коллег инициативы. Мы в данном случае готовы поддержать, когда есть люди, которые готовы этим заниматься. Для нас важно не статус, не какие-то имена. Для нас важна, прежде всего, реальная работа. И у нас, конечно, немало отделений, которые очень активно работают, вносят весомый вклад в развитие общества, в продвижение того нарратива, который мы вместе определяем. Я сейчас не буду говорить лучшие и, может быть, не самые успешные.
2: Но это же не чемпионат, в конце концов.
3: Это не чемпионат, совершенно верно. Да, собственно говоря, и нету каких-то вот прям количественных показателей. Мы не подходим с этой точки зрения, и мы понимаем, что сообщество, оно, конечно, по стране очень сильно разное. Есть большие регионы, и сравниваться там с Москвой и Питером и Екатеринбургом многим региональным центрам непросто. Но есть за счет активности, за счет такого энтузиазма многие не самые большие, не самые мощные отделения достигают очень хороших результатов.
2: А по сравнению вот с императорским историческим обществом, там была такая же схема? Там были, условно говоря, юрлица, а не физ, ассоциированные члены?
3: В этом отношении, конечно, есть большая разница. Работа строилась совсем иначе. Это все-таки было объединение больше таких профессиональных историков, видных ученых. А у нас более широкая основа, которая, впрочем, не отменяет участие в деятельности общества видных ученых, видных специалистов.
2: Слушайте, не могу не спросить. Значит, историческое общество, у которого задача стоит просвещение, историческая правда и так далее, и так далее, и так далее. Вот берем мы, условно говоря, какого-нибудь сценариста высокохудожественного кино. Неважно, полнометр, сериал, как угодно. И задумал он написать что-нибудь с историческим подтекстом. Может он позвонить, условно говоря, в Российское историческое общество со словами «Здрасте, мне консультация нужна».
3: Может.
2: И что будет дальше?
3: Я вам скажу больше, нет, не то, что может, многие и звонят. Но мы очень аккуратно, очень внимательно относимся к выбору тех фильмов, которые Российское историческое общество готово поддержать. Проще с документальным кино, а гораздо сложнее с художественными фильмами. Ну, во-первых, мы проводим экспертизу сценарных заявок для фонда кино. Он второй год, как мы этим занимаемся. Но и без этого к нам приходят режиссеры, сценаристы с просьбой поддержать тот или иной фильм. Конечно, если мы на такой шаг идем, мы проводим очень тщательную экспертизу, даем посмотреть специалистам, не просто историку, а специалистам конкретно по этим вопросам. Вы знаете, вот два проекта было, которые мы поддержали с большой охотой. Это был фильм «Собибор», качественно сделанный проект, и проект «Нюрнберг». Проект, который вышел и в формате большой премьеры в кино, и в формате телесериала.
2: Но здесь же всегда будет одна ключевая проблема для любого киношника. А ваши профессиональные историки сумеют соблюсти вот эту очень-очень тонкую, очень эмпирическую грань между правдой жизни, правдой истории и правдой кино? Это три большие разницы.
3: Вы знаете, мы хорошо понимаем, что художественное произведение невозможно без вымысла художественного. Но при этом этот вымысел не должен искажать исторические события, не должен искажать историческую правду. Поэтому если есть вымысел, который может быть обоснован сюжетом, какие-то линии могут быть и вовсе придуманы, но они не должны нарушать канву историческую, не должны искажать главных событий, не должны искажать, ну, сам дух той эпохи, то, как мы его оцениваем, как его оценивают специалисты. Это главное. Но ни в коей мере мы не говорим о том, что не должно быть работа художник. Мы сейчас один очень смелый исторический художественный проект хотим запустить. Он посвящен истории жизни Савы Рагузинского. Я пока не могу, ну так, очень подробно рассказывать об этом замысле. Надо дождаться результатов там, одного из конкурсов, на который он подан. Но это вообще предмет для будущего отдельного разговора об этом проекте. Что мы постараемся вместе с нашими коллегами, мы помогаем им как Российское историческое общество, как консультант по историческим вопросам, мы хотим сделать по-настоящему интересный проект для молодого поколения. Сделать документальный фильм с элементами художественного, который может быть воспринят и молодыми людьми, и классическим зрителям. Задача практически может показаться нереализуемой, но есть надежда, что все-таки получится ее осуществить.
2: Компьютерные игры к вам приходят?
3: Приходят. Приходят, хотя, наверное, в меньшей степени, чем киношники, может быть, потому что менее заинтересованы в том, чтобы получить некую поддержку такую содержательную и иметь логотип Российского исторического общества на своем титуле, да, но, тем не менее, есть и такой опыт сотрудничества. Пока, может быть, не самый большой, но тем не менее.
2: Чего не хватает из той деятельности, которая ведется сегодня, или столько всего, что рук не хватает?
3: Вы знаете, не хватает, конечно, прежде всего, рук. Есть много самых разных задумок, потому что все они требуют поддержки, все они требуют деятельного участия. Есть и новые проекты, которые требуют достаточно больших усилий. Мы стараемся по всем фронтам продвигаться, но ресурсы, они всегда конечны. И на что-то ты успеваешь уделять время, чему-то не всегда удается уделять должное время. Конечно, направление работы с молодежью для нас является одним из ключевых. У нас есть молодежный клуб, который объединяет ребят из разных регионов.

0: цене в 2-3 раза выше розничной цены. Причем еще и разбавляет этот бензин бензином низкого качества. Поэтому, несмотря на то, что постоянно предупреждает всех людей о том, что не надо покупать топливо с рук, угу, неизвестно у кого, люди все равно продолжают скупать. Но с такими людьми ведется борьба. Сейчас несколько человек уже было задержано, против них там возбуждены административные, даже мне говорили, что 2 уголовных дела уже возбуждено против подобных спекулянтов. Угу. Вот. Но на самом деле туристический сезон, который у нас начался...
1: Да, вопреки всему, да. Угу. Как развивается?
0: Да, он, вы знаете, у нас вот те базы отдыха, которые находятся, допустим, в том же Геническе и в Геническом округе на Арабатской стрелке, они... в безопасности, так как они, во-первых, находятся очень далеко от фронта, там береговая линия очень-очень серьезно и надежно защищена у нас противовоздушной обороной, и поэтому люди, которые не послушали слухи, которые в основном вот эти слухи опасности, они же распространяются
1: украинской
0: стороной,
1: да,
0: они заходят,
1: сезон,
0: в наши паблики,
1: да,
0: и начинают разгонять панику. Люди, которые на эту панику падки, они, конечно же, начинают распространять ее дальше. Вот мы же тем самым, на самом деле, действуем на руку врагу. Не зря Великую Отечественную войну с паникерами боролись и расстреливали. Вот. Жалко, что у нас пока никакой ответственности не предусмотрено для тех, кто распространяет панические слухи. Но я думаю, мы что-нибудь придумаем в этом отношении. Потому
1: наверняка.
0: Что я могу вот точно вот гарантировать, что здесь сейчас на Арабатской стрелке абсолютно безопасно на любой из баз отдыха, в любом из пансионатов. Абсолютно безопасно.
1: Много людей.
0: На берегу Азовского моря.
1: Сергей, много людей приехал? И откуда в основном?
0: Но по сравнению с прошлым годом меньше. Угу. Меньше людей сейчас едет. Тут еще дело в том, что часть туристов к нам ехала проездом в Крым.
1: Угу.
0: Вот. А в Крым сейчас у нас часть дорог повреждены, мосты. У нас,
1: да,
0: допустим,
1: мосты.
0: На Джанкойский переход, там реверсное движение у нас сейчас по мосту на Чингаре. В Армянск тоже 2 моста повреждены, там тоже реверсное движение. Поэтому большая часть туристов сейчас поехала по Крымскому мосту, а к нам они не заезжают. Но мы очень сильно надеемся, что люди все-таки вот услышат меня, услышат моих коллег, поймут, что здесь действительно безопасно. И есть бензин для туристов, проезжающих здесь. Они сюда заедут, они не останутся здесь без помощи, без топлива, без еще чего-нибудь. Ну, а сервис здесь у нас все-таки в наших базах отдыха с каждым годом все лучше и лучше. В прошлом году большая часть баз прошла
1: сертификирование,
0: получили звезды, да. И теперь люди могут выбирать то, что им подходит именно по уровню комфорта.
1: Сергей, спасибо большое. Сергей Саблин, военный корреспондент, был у нас на связи из Херсона.
2: Большая страна, разное время.
3: Переносимся в Запорожье.
1: Еще один регион, который, да...
3: у нас на связи всегда.
1: Мы всегда, да, с огромным интересом слушаем, что происходит. И на связи Максим Сергеевич Степанов, готовый нам рассказать о последних новостях Запорожья.
3: Здравствуйте, Максим Сергеевич.
1: Максим Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Слушаем вас с нетерпением.
4: Прежде всего, по традиции уже печальной, хотелось бы начать с сложной ситуации с обстрелами со стороны укронацистов. В субботу и воскресенье была тяжелая ситуация с электроснабжением.
1: Угу.
4: Ну, фактически 1,5 дня в большей части населенных пунктов области электроснабжения не было. Ну и периодически сейчас продолжает пропадать свет кое-где, но в целом ситуация уже нормализовалась. И также какой-то буквально антирекорд был поставлен 12-13 числа в обстрелах по Энергодару.
1: Угу.
4: То есть только по одной администрации города за один только день 12 числа нанесли удары 26 дронами укронацисты.
1: Угу.
4: Но там здание, оно укреплено, и там,

0: соответственно, мешки с песком, да, как бы, то есть люди там не находились в этот момент практически, но так или иначе, вот это, видимо, определенный символ, да, для нашего врага, попытаться именно в День России.
1: Там же флаг, флаг еще висит, да, российский,
0: да,
1: конечно.
0: Да. Но и также в эти же дни буквально по большинству административных зданий пытались бить укронацисты, в частности, вот в Энергодаре, да, там по зданию ГИБДД, по отделу озеленения и благоустройства, по отделу культуры, то есть...
1: Все военные вот... объекты, все, да?
0: Да, да, да, то есть все объекты, которые на самом деле обеспечивают жизнь жителей повседневную. Но, к счастью, для Энергодара, да, обошлось без жертв, без пострадавших серьезных, но, тем не менее, серьезный ущерб был нанесен инфраструктуре. Но и также, к сожалению, раненые в других населенных пунктах, вот в поселке городского типа Михайловка, в Васильевском муниципальном округе, и в основном бьют укронацисты, как часто уже они делали в последнее время, по гражданскому транспорту. То есть дроны высматривают автомобили мирных жителей на трассах и наносят удар по ним.
1: Да, Максим,
0: ну, и, соответственно...
1: Максим Сергеевич, а как у вас с топливом?
0: Ну, не очень просто. Да? То есть вот буквально на днях как раз вышло объявление со стороны администрации области о том, что не будет публиковаться, а раньше публиковался, да, в разных и в телеграм-каналах, и в каналах ВМАКС, да, конечно, перечень справок АЗС, где есть топливо, где его можно купить, но вот сейчас как раз официально объявили о том, что делать этого не будут, да, для того, чтобы не привлекать...
1: Не создавать ажиотаж, да.
2: Да нет, не, чтобы не стали целями.
1: А, ну да, целями, да.
0: Чтобы не стали целями основное, потому что, понимаете, как тут понятно, что, вы знаете, как, ну, города все-таки небольшие, и, в общем-то, сарафанное радио, оно это передает из уст в уста зачастую лучше, чем это можно прочитать где-то в официальной сводке, да, в официальном сообщении. Но им для того, чтобы это не становилось мишенями. Ну и, конечно, периодически там, ну, так скажем, не то чтобы произвольно, понятно, что есть за этим решение администрации, да, вводятся ограничения по объему бензина,
1: это как раз понятно. Главное, хватает ли сейчас топлива для сельскохозяйственной техники и транспорта, скорых помощи и прочее.
0: Нет, в этом плане хватает, и в целом здесь ситуация контролируемая. Ну, там разные просто системы распределения, то есть там же есть талоны, да, которые различные компании вводят, да, и долгосрочные контракты, то есть поэтому все топливо отпускается. И вот я вот тут, у меня как раз следующая новость про завершение
1: пассивной
0: кампании.
1: Да, я к этому и вел, да.
0: Да, вот буквально на этой неделе руководство области отчиталось о том, что, ну, как, знаете, как можно считать официально завершенной пассивную кампанию этого года, отсеялись по яровым культурам. Да, всего на 464 тысячи гектаров, это чуть больше, чем в прошлом году. И вот год назад мы как раз говорили про эту цифру, да, 1 000 000 гектар, это совокупно яровые и озимые культуры, их достигли в прошлом году, а вот сейчас превысили на 8% показатели прошлого года по площадям. И здесь, что также хотелось бы отметить с положительной стороны, это погода, было больше осадков, чуть прохладнее было, ну и, соответственно, как бы условия для всходов уже, да, вот и развития, формирования будущего урожая, ну, скажем так, постучать по дереву, да,
1: да,
0: в общем-то, очень хорошие.
1: Именно, в этом году очень хорошие условия были, да, весенние у вас, и действительно,
0: да, ну...
1: еще, наверное, ждать и, скажем так, ягод тоже можно, да, смело.
0: Да, уже как раз вот сейчас идет уборка ягод, ну, прежде всего, конечно, черешня
1: да.
0: Других косточковых, да, но, конечно, мы сейчас ожидаем, то есть вот по ягодам и вообще по плодовым культурам, ну, прошлый год был чуть похуже, а так эти года были неплохие, а вот особенно то, что касается масличных культур, подсолнечника, да, такая принципиальная культура для нашего региона.
1: Да,
0: и вот
1: такая визитная карточка, году, да, такая своеобразная.
0: Да, кто бывал в прошлом году, что вот эти буквально сгоревшие, да, от жары посевы подсолнечника, вот в этом году есть надежда на то, что по подсолнечнику урожай будет лучше. 350 тысяч гектар засеяно, в общем-то, все всходит хорошо, развивается. И несмотря как раз, да, на те проблемы, которые укронацисты пытаются создать, ни дефицита топлива не было, да, удалось это преодолеть. Ну и, соответственно, виды на урожай очень хорошие.
1: Ну и мы видим...
0: Если у меня еще несколько минут...
1: Да, практически нет, давайте до пятницы, скажем так, отложим какие-то информацию. Но на самом деле, да, у нас на связи был представитель Запорожской области Максим Сергеевич Степанов.
2: С последними новостями из региона, да. И в пятницу мы ждем его опять в нашем эфире.
1: С радостью.
2: После небольшой паузы вернемся в студию, будем говорить про деятельность волонтеров.
3: Радио России. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Большая страна, разное время. Все для фронта, все для победы.
1: Ну, да, всегда в рамке этого спецчаса, который знакомит нас с жизнью наших регионов, мы всегда еще подверстываем что-то, связанное с нашими волонтерами, которые проводят огромную работу и по плетению сетей, и сборы разные проходят.
2: И вообще в целом по поддержке семей участников СВО и самих участников, кто сейчас находится за ленточкой, это колоссальный фронт работы, колоссальная работа. Да, всегда говорим спасибо.
1: И каждый регион, в общем, каким-то образом отличается здесь.
2: Да, и каждый регион старается оказать самую посильную помощь. Сегодня будем говорить, как дела обстоят в Вологде. У нас на связи...
1: Да, Череповец имеется в виду, но
2: Вологодская область. На форум «Череповец» приехали волонтеры СВО из 11 округов области, и это подтверждает, что область очень активно участвует в волонтерском движении. Все подробности у Марины Черновой, корреспондент российской газеты «Вологда», у нас на связи.
1: Марин, здравствуйте.
6: Добрый день, рада вас слышать.
1: Мы тоже.
6: Действительно, да, волонтеры собрались, чтобы обменяться передовыми практиками. Действительно, много неравнодушных вологжан участвуют в волонтерском движении. И я лично с многими знакома. Очень рада, что они смогли повидаться и обменяться общими идеями, которые, конечно, они будут перенимать друг у друга. Кроме тех, которые, ну, скажем, уже известны по всей стране, это, например, мастерская Вологодский швейбат, когда мастерицы готовят и маскировочные сети разных видов, шьют флисовые кофты, термобелье, дождевики, спальные мешки, тактические костюмы, которые так необходимы на передовой. Есть еще и, конечно, логистические компании, которые помогают доставлять все это нашим участникам СВО, нашим бойцам. И, конечно, несмотря на то, что очень сложные маршруты, но люди передают не только шпиловые материалы, посылки, гуманитарную помощь, ну, например, и книги для библиотек новых регионов. Мои, например, любимцы – это участники внедорожного клуба «Вологда 4×4». Это джиперы, спортсмены, автодорожники, которые раньше занимались спортом, участвовали в соревнованиях. Сейчас они увлеклись подготовкой специальной техники. Mm-hmm. И это не только лишь использование бронелистов, которые помогают, скажем, делать машины неуязвимыми, а еще и, скажем, инженерная конструкция. Мысль у них настолько якая, что многие техники, многие инженеры, они помогают собирать дроны, которые гораздо дешевле по себестоимости оказываются. Они помогают глушилки делать сами. и посылать их тоже на фронт по заказу бойцам. В общем, это очень интересные,
1: да, и высокотехнологичные, главное.
6: Да, да, да. Да. Ну, то есть последние у них разработки – это такие вот транспортеры, которые сами собой без помощи на таких вот электронных устройствах, на пультах, они могут двигаться и забирать раненых с поля боя.
1: И доставлять боеприпасы,
6: да? Да, да, и доставлять боеприпасы. Сегодня вот я общалась с представителем дома СВО, который находится в Череповце, и где проходил слет наших волонтерских организаций. И Арина Леоновна Петрова, она представитель этого дома, она расскажет нам сегодня, как проходило это мероприятие.
1: Давайте послушаем.
7: Это и сети, которые они делают для того, чтобы защитить технику военную. Это игрушки, связанные волонтерами и людьми, которые их приносят, которые являются талисманами для ребят. В данном случае мы говорим о чебурашках. Чебурашек парни очень любят и прям до слез их принимают, кладут их в самые потаенные места. Особенно под сердцем носят, когда идут на задание, кладут под бронежилет даже. Сухие души изготавливают для того, чтобы боец мог хотя бы как-то поддерживать гигиену. Свечи, гуманитарная помощь, это еда. И, конечно же, самое дорогое, то, что они делают, это собирают деньги для того, чтобы приобретать БПЛА, которые летают на задания и видят врага. Это помогает им выполнять боевые задачи.
1: Ну да, мы понимаем, что действительно Вологодская земля подарила нам всем огромное количество волонтерских объединений. Одни уже даже известны по всему, так скажем, бывшему Советскому Союзу. Да.
2: Марина, скажите, пожалуйста, а волонтерские организации между собой вне форумов общаются?
6: Конечно, конечно. То есть, например, логистические организации, они помогают доставлять именно посылки караванами огромными, которые доставляют нужное бойцам. Здорово, что вот в этой работе участвуют руководители школ, например, руководители, директора трех череповецких школ, они сами выезжали в госпитале и помогали медсестрам, чтобы, опять же, понимать, как рассказывать обо всем ребятам, школьникам. В общем, очень много любопытных историй, которые связаны с необычными случаями. И, например, я знаю, одна из волонтерш, она даже опубликовала собственную книгу о том, что происходило с ней во время поездок и во время организации гуманитарной помощи.
1: Да, наверное, это интересная достаточно история, потому что все может быть там на ленточке, что называется, любые обстоятельства, но тем не менее люди продолжают собирать, объявляют сбор практически на следующий день после того, как увезли, уже новый сбор объявляют, и это очень важно, а то, что они между собой общаются, действительно, на бытовом уровне, как мне кажется,
2: да,
1: это тоже помогает им и наладить то или иное производство какое-то, может быть.
2: Да и просто, да, это полезное общение.
1: И главное, контакты с ребятами, да, когда эта помощь, она адресная, и когда вот конкретным ребятам доставляются конкретные нужные вещи.
2: Марина, скажите, пожалуйста, а бойцы, которые приезжают в отпуск из зоны СВО, посещают волонтерские организации?
6: Дело в том, что многие бойцы, они записывают видео, обращения, пишут волонтерам. И, конечно, у них у многих личный контакт. Они приезжают, говорят, выражают благодарность, привозят письма вот от ребят, от однополчан. И любопытно, что, скажем, варианты помощи, они, конечно, могут быть очень разными, но волокжане, они стараются именно отвечать на запросы. То есть, если, например, бойцам необходимы бочки, бани на колесах, очень многие наши владельцы, например, старой техники, старых грузовиков, они сдают эти машины ребятам во внедорожном клубе, и те их переделывают и делают из них настоящие бани, такие вот особенные, которые можно, в общем, принять все нужные процедуры.
1: Да, это замечательно, потому что, как мне кажется, вот Банина в таких обстоятельствах, это очень важно. И об этом еще Твардовский писал, Василий Теркин.
2: Ну, так или иначе, еще хорошо, что есть непосредственная связь с участниками СВО, с теми бойцами, которые эту помощь получают. И понятно, что адресная помощь, она всегда, скажем так, точечная и более эффективная, чем общие сборы.
1: И ближе, так сказать, для души, да. Конечно же. И когда еще дети в этом принимают участие, то это...
2: И вообще... серебряные волонтеры, да, тоже серебряные. Не будем забывать, да. Всегда их благодарим. Марина, у вас наверняка тоже есть активная группа таких волонтеров.
6: Да, есть подразделения, они работают в Шекслинском округе, у них есть несколько тоже проектов, которые они продвигают. Это и создание купных свечей, и сухой армейский душ, и негаснущие спички, теплые вещи, они плетут браслеты выживания. В общем, очень много интересных идей, сразу, честно говоря, и не догадаешься. Ну, то есть, вот, например, волонтер, который выпустила книгу, она рассказывает, да. Что принимает с большой радостью, например, кошечек, котов, которые помогают бойцам бороться с, значит,
1: трудностями.
6: Жизненностью в окопах, с трудностями, да. И, конечно, иногда даже когда ты не общаешься напрямую с волонтерами, даже не представляешь размах
1: именно
6: помощи.
1: Она всегда поражает.
2: Благодарим Марину Чернову, корреспондент российской газеты «Вологда» была у нас на связи. Ну, а мы, Мария Тарабаева, Борис Петухов, прощаемся с вами. До новых встреч в эфире.
1: Да, берегите себя, пожалуйста.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России.
10: Мы так торопимся жить, что...
3: Реклама.
11: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
12: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
13: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
14: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Группировка войск «Центр» взяла под контроль Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. Сергей Лавров назвал явкой с повинной нежелание европейских стран комментировать теракты Киева против мирного населения России. И США вскоре могут восстановить санкции против российской нефти. Далее подробнее. Российские войска усилиями группировки войск «Центр» установили контроль над селом Новый Донбасс в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, подразделения «Центр» за сутки поразили живую силу и технику 8 украинских бригад в нескольких районах Днепропетровской области. В Константиновке российские войска в ходе активных наступательных действий взяли под контроль 120 зданий. В Красном Лимане под контроль вооруженных сил России перешло 31 здание, говорится в сводке российского оборонного ведомства. За сутки в Константиновке потери ВСУ составили до 100 военнослужащих. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в западном направлении, уничтожают разрозненные группы ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, владели 5 опорными пунктами противника. Также за сутки российские военные ударили по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации противника в 153 районах. Суточные потери ВСУ на всех участках боевого соприкосновения в зоне СВО составили 1330 военнослужащих, отметили в Министерстве обороны. В Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших, доложил глава республики Сергей Миняйло на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, обращения в этот центр уже приходят из 74 регионов. В основном речь идет о военных, которые служат в соединениях и частях 58-й армии. Как отметил Миняйло, 184 человека уже найдены.
17: Центр поиска без вести пропавших. Это совместно с Минобороны. У нас полное взаимопонимание. Уже 74 регионов.
18: Это очень важно. Очень
17: да, 74 регионов обращения уже идут к нам. Мы никому не отказываем. В основе это военнослужащие, которые служат в соединенных частях 58-й армии. Порядка 284 человека уже найдено. Угу. Мы и волонтеров туда отправляем, как поисковые группы, но с учетом того, что зоны специальной военной операции, чтобы безопасность была. И на прямой связи с командирами частей, командующими армией.
16: Главной темой встречи Сергея Миняйло с Владимиром Путиным стали меры поддержки участников СВО и членов их семьи. По словам главы Северной Осетии, в республике действуют 37 региональных мер поддержки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал явкой с повинной нежелание европейских стран комментировать теракты Киева против мирного населения России. Так он ответил на вопрос о полном нежелании Запада комментировать теракты Киева против мирных жителей. По его словам, перезахоронение Украины останков нацистских преступников, осужденных судом Нюрнберге, возмутительно.
19: Ну, единственное, наверное, объяснение такое короткое. Запад возвращается к попыткам вернуть себе роль гегемона, решать все и за всех. И в этом контексте, как нельзя кстати, приходится тенденция к возрождению нацизма. Прежде всего вот в Европе, где уже на все лады говорят о том, что нужно вернуть Германии былую военную мощь, чтобы она снова стала иметь сильнейшую армию в Европе. Ну и нацистские вот эти тенденции, они, конечно, особенно активизируются и с тем, что режим Зеленского, не стесняясь, без всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации преступников нацистских, реабилитацию нацистской идеологии. И Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, включая перезахоронение преступников, коллаборационистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, под эти его действия Европа, в общем-то, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности. Все это явка с повинной, саморазоблачение, больше я ничего не вижу.
16: Лавров добавил, что Зеленский сейчас занят мегафоном дипломатии. Это наглядно демонстрирует его недавнее хамское послание Владимиру Путину, переданное через публикацию в СМИ. Глава внешнеполитического ведомства России также отметил, что сейчас налицо охлаждение администрации президента США Трампа к Европе с точки зрения вклада Вашингтона в обеспечение европейской безопасности. На пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД России и Турции Сергей Лавров также констатировал интенсивный диалог между Россией и Турцией на всех уровнях. Итоги прошедших переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран будут доложены президентом, сообщил российский министр. Президент США Дональд Трамп утверждает, что цены на нефть быстро снижаются после начала прохода судов через Ормузский пролив. «Мы собираемся полностью открыть его к пятнице. Суда начинают движение, нефть начинает поступать в продажу, а цены стремительно снижаются», – сказал президент США. Трамп также заявил, что США вскоре могут восстановить санкции против российской нефти. Днем во вторник цены на нефть ускорили падение до 4%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 3 марта опустилась ниже $80, следует из данных торгов. Основные фьючерсы снижаются на ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке, заключения сделки между США и Ираном. Программа саммита России-АСЕАН в Казани начнется 17 июня с торжественного приема и двусторонних встреч у президента Владимира Путина. 18 июня она продолжится заседаниями, подписанием документов, заявлениями для СМИ, рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Кроме того, на полях саммита у президента состоится множество двусторонних контактов. Эти встречи уже начнутся завтра, сообщил представитель Кремля. Похолодание, сильные дожди и ветреная погода ожидаются в Санкт-Петербурге 17 июня, сообщил главный синоптик города Александр Колес в своем телеграм-канале. За сутки 17 июня в городе выпадет около 20-30 мм осадков, отметил синоптик, добавив, что потеплеет вновь с 19 июня. На выходные будет до плюс 25 градусов.
18: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены не вошли в число участников Гран-при Международного союза конькобежцев по фигурному катанию сезона 26-27, сообщает пресс-служба организации. Ранее в пресс-службе Международного союза конькобежцев сообщили о том, что вопрос об участии российских и белорусских фигуристов был рассмотрен на совете организации. В настоящий момент проводится анализ возможного решения. Также информировалось о том, что, скорее всего, будет вынесено положительное решение по участию российских юниоров в международных турнирах. Новости тенниса. Неудачный день для россиян на турнире ATP 500 в Халле. В первом раунде 8-й серии Андрей Рублев уступил Хуберту Хургачу 3-6, 2-6. Карен Хачанов проиграл Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на третьем сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете. Все условия участия российских теннисистов будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдона. Напомню, в 2022 году российских и белорусских теннисистов вообще не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. Президент «Уникса» Евгений Богачев заявил о том, что главный тренер баскетбольной команды Велимир Перасович пока не принял решение о своем будущем. «Мы ему предложили остаться и продолжить сотрудничество. Он просит время отдохнуть, а там уже будет принимать решение. Поэтому контракт он может раздумать до конца июня. Мы просим его побыстрее решить, потому что без тренера и команду трудно комплектовать», — отметил Богачев. И пока это все новости спорта.
20: Погода.
16: Хабаровске 17 июня небольшой дождь, плюс 23. В Новосибирске ясно, плюс 29. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 26. В Кургане небольшой дождь, плюс 27. Во Владимире небольшой дождь, плюс 19. В Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 21. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 13, днем плюс 15. В Москве в среду ожидается пасмурная погода. Временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем 16 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. В эфире «Говорит Орел». В мае 2026 года исполнилось 85 лет народному художнику России, почетному академику Российской академии художеств Гиви Дмитриевичу Калмыхелидзе. В Орловском музее изобразительных искусств целый месяц работала выставка графики, которая на всех, кто ее видел, произвела сильное впечатление. В те дни мы в этой студии встретились с автором, поговорили с ним, узнали о том, как создавалась эта выставка, и отзывы на нашу передачу получили превосходные. Сегодня решили продолжить разговор. Ждем вас у радиоприемников с Гиви Дмитриевичем Калмыхелидзе после выпуска новостей.

0: «Вести Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. В этом выпуске. Орловцы смогут получить до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма. На Орловском автовокзале прошла проверка общественного транспорта. ФК «Орел» победил на выезде Строгино в матче второй лиги. Далее подробности. Орловцы смогут получить до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма. Об этом «Вестям» сообщил сенатор Российской Федерации Вадим Соколов. Сумма гранта «Агротуризм» достигает 10 миллионов рублей. На эти средства можно построить гостевые дома, обустроить зоны отдыха, приобрести оборудование для экскурсий, мастер-классов. Особая поддержка предусмотрена для ветеранов и участников специальной военной операции. Гранты могут достигать 7 миллионов рублей с компенсацией до 90% уже вложенных средств. В Орле пройдет специализированная ярмарка трудоустройства для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Встречу с работодателями организует кадровый центр Орловской области совместно с филиалом Фонда «Защитники Отечества». Ярмарка пройдет 18 июня в здании филиала фонда, улица Степана Разина, дом 3. Начало в 10 часов. Участники получат возможность обсудить карьерные перспективы с представителями компаний региона, пройти экспресс-собеседование и получить консультации по составлению резюме и успешному трудоустройству от специалистов кадрового центра региона. На Орловском автовокзале прошла проверка общественного транспорта. Ее провели специалисты-организаторы перевозок совместно с сотрудниками департамента дорожного хозяйства. В ходе проверки выявили ряд нарушений. В некоторых автобусах нашли загрязнения и пыль на полу, поломки и деформации сидений, а также отсутствие оборудования для безналичной оплаты проезда. По всем фактам ведется претензионная работа с перевозчиками. Перевозчикам также направлены требования устранить нарушения в установленные сроки. При этом часть подвижного состава находилась в надлежащем состоянии. Полицейские задержали жительницу другого региона, прибывшую в Орел для распространения наркотиков. Подробнее об уголовном деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
2: Противоправное деяние выявлено и пресечено сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленницу полицейские задержали с поличным после того, как она поместила закладку с веществом, предположительно наркотическим, в тайник. Сотрудники полиции изъяли его. Кроме этого, гражданки обнаружили и изъяли еще 34 свертка. Все это стражи правопорядка направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Согласно проведенному химиками-экспертами КЦ регионального УМВД исследованию, в общей сложности из незаконного оборота полицейские изъяли 24,34 грамм метилофедрона. Злоумышленницей оказалась 19-летняя жительница другого региона. В отношении гражданки следственной частью Следственного управления областного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для отдыхающих в центре «Космос» ребят прошел День безопасности. Подробнее расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС России по региону Антон Ухин.
3: Лето – пора самых продолжительных каникул, когда многие дети отдыхают и набираются сил в загородных оздоровительных центрах. Чтобы напомнить ребятам правила безопасного поведения, используя и организовать их досуг, сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области проводят профилактические мероприятия. Очередной день безопасности прошел в детском оздоровительно-образовательном центре «Космос», расположенном в Залегущинском районе. Напомнить правила поведения в экстремальных ситуациях и меры по недопущению пожаров отдыхающим здесь ребятам приехали сотрудники 20-й пожарно-спасательной части и отделения надзорной деятельности по Залегущинскому району. Сначала была проведена учебная эвакуация с участием детей и персонала лагеря. По ее итогам были проведены дополнительные инструктажи с персоналом о соблюдении правил противопожарного режима и действиям при возникновении пожара в дневное и ночное время, а также проведено занятие по порядку применения и использования первичных средств пожаротушения. Инспекторы Государственного пожарного надзора также провели беседу с детьми, соблюдение правил безопасного поведения в летний период. Они рассказали ребятам о правилах пожарной безопасности, как правильно себя вести в случае пожара и куда следует звонить в случае возникновения экстренной ситуации. Огнеборцы 20-й пожарно-спасательной части не только рассказали ребятам об особенностях своей работы, но и предоставили им возможность попробовать, каково быть пожарным. Ребята смогли посидеть в пожарной машине, примерить боевую одежду пожарного. Особый восторг у ребят вызвало боевое развертывание. Ребята работали с пожарными стволами и учились с помощью них тушить условный пожар. Кроме этого, пожарные продемонстрировали спасательный инструмент и пожарно-техническое знание.
1: Телефоны экстренных служб 01-101 или 112. Стартует третья проектная онлайн-мастерская открытого конкурса на лучший бренд Орловской области. Жителям региона предоставляется возможность совместно с конкурсной комиссией выбрать визуальное представление будущего регионального бренда, которое наиболее полно и точно выражает идентичность Орловщины и ее жителей, смыслы, ценности и особенности Орловской земли, сообщает региональный информпортал. 16 июня по 1 июля на сайте госуслуг предлагается ответить на следующий вопрос. На ваш взгляд, какие три варианта визуального представления бренда Орловской области наиболее полно и точно отражают идентичность Орловщины и ее жителей, смыслы и ценности Орловского края? Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» победил на выезде с Строгино в матче второй лиги. Итог выездной встречи – победа со счетом 3-2. Отметим, что всю игру зелено-белые уступали в счете, но в самой концовке, благодаря пенальти, реализованному Игорем Бугаенко, набрали максимум очков в игре. Дубль на счету Даниила Арсентьева. В Орле проходит первенство области по пляжному волейболу. Борьба ведется в 5 возрастных категориях. Свои команды на областные соревнования, кроме орловских спортивных школ, представили спортивная школа «Ливен» Мценского района, поселка Верховье. Результаты соревнований в соцсетях региональной федерации волейбола. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно, с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью от 12 до 14, днем от 16 до 18 градусов. Ветер юго-западный, скорость 4-5 метров в секунду, с порывами до 9. Давление атмосферное 744-745 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. 4 мая 2026 года исполнилось 85 лет народному художнику России, почетному академику Российской академии художеств, профессору Орловского государственного университета имени Тургенева Гиве Дмитриевичу Калмыхилидзе. В мае в Орловском музее изобразительных искусств прошла выставка, приуроченная к этой дате. О ней мы месяц назад начали разговор с Гиве Дмитриевичем в прямом эфире. И сегодня его продолжим. Рады видеть в нашей студии Гиви Дмитриевича. Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Спасибо, что пригласили.
5: Вы пришли к нам пешком. Прямо
6: пешочком,
5: в мастерскую.
6: Рядышком мастерская.
5: Но могли бы приехать, если бы захотели, потому что вы, как я недавно узнал, еще и автолюбитель, больше того, еще и коллекционер раритетных автомобилей. Вот об этом было бы интересно узнать, я думаю, мне и нашим радиослушателям.
6: Во-первых, вы очень громко сказали, что я коллекционер. У меня всего 2 автомобиля. И у сына 2 автомобиля. У меня «Москвич 401» и «Волга 21». Ну, почему я начал именно с «Москвича» коллекционировать? Потому что, когда я еще жил в Тбилиси, у нас там на этой улице Одзинской жил один дядя Вася, это прямо вот это так и звали, не просто это абстрактное имя, знаете, вот бывает, дядя Вася, который откармливал поросят, наверное. Mm-hmm. И у него был свинарочек маленький, и видно, он
5: состоятельный человек
6: торговал,
5: был, да.
6: И первый купил в 49-м году «Москвич», который стоил тогда 10 тысяч. Это баснословно были деньги, но у него они оказались. Но мы
5: тогда
6: мальчишки,
5: это почти иномарка была, да?
6: Да. И мы, конечно, облепляли эту машину, а он отгонял как мух, вы знаете, от сладкого пирога, она притягивала. А вы представляете, что такое автомобиль, Тбилиси, жарко, это все-таки юг, и пахнет металлом, пахнет бензином. Да это, вы знаете, для мальчишки лучшего запаха и не существовало. Ну и, конечно, была моя мечта. Думаю, как вырасту, обязательно я куплю именно такой автомобиль. И вы знаете, прошло время, когда было время, стало больше в 90-х годах, когда реформы на нас произошли, и у меня лет 10 я работал очень мало по своей, можно сказать, основной профессии. Я купил два автомобиля «Москвича», но не очень таком хорошем, конечно, состоянии, и вот из двух я собрал один автомобиль. Правда, помогал мне и сын, ну и, конечно, люди, которые вели сварочные работы. А вот, например, шпаклевать, шлифовать, красить, грунтовать, находить детали – это уже я сам находил. И я, оказывается, вы знаете, я могу уже и автослесарем работал. Почему? Потому что там он немножко двигатель дымил, и я там перебрал цилиндры, поменял там кольца, и стал, конечно, гораздо лучше. И поэтому я уже могу перебирать автомобили.
5: То есть он до сих пор на ходу, да?
6: А в Москве двигатель, я перебирал все целиком. Правда, там рубашка была, она очень такая забита глиной. Видно, хозяин ездил по степи, может быть, еще где-то. Увидел, видно, начинал перегреваться двигатель. Он из лужи заливал, наверное, этой водой и не очень самой чистой. А сейчас его, правда, еще надо чуть-чуть сейчас заняться. Почему? Потому что он простоял почти всю зиму, надо его подготовить, опять залить новой свежей водичкой. Антифриз, я туда не заливаю. Почему? Потому что резиночки старые. И вы знаете, этот прекрасный автомобиль в фильмах, который Олег Николаевич на войне, это же «Опель Кадет» 38-го года. Ну, по репарации
5: попал, и «Москвич» стал. Москве, да. Ну, вот это первая машина, и она вам, конечно, дорога не только как средство передвижения,
6: да,
5: сколько как эстетический объект, и как для художника тоже, да?
6: Это, вы знаете, все-таки как-никак я сторонник того, что и паровозики, и эти вот машины «Москвичи», и «Волга», и особенно раздет «Опели», это конец, особенно начале 20 века автомобили, это были произведения искусства. Это не то, что сейчас, да, знаете, какой-то как кубик, как говорят, знаете, или буханка и так далее, а у них каждая деталь имеет какую-то свою художественную особенность.
5: Да, и они как-то вписывались в улицы наши, и они в едином стиле с пространством города были,
6: ну,
5: с пространством.
6: Ну, тут, конечно, вы более широко мыслите, я мыслю только там, когда перебираешь каждую деталь, вы знаете, она сформирована как хорошим дизайнером, который очень любит именно формообразование.
5: Ну, я и скажу еще, что вот в картине такая машина выглядит очень органично, естественно, хоть рядом с домиком ее там где-то поставить, хоть рядом с храмом, где угодно. А современная машина, вот такая вот угловатая, яркая, броская, она не создает какого-то художественного образа, во всяком случае, в единство с пейзажем она как-то вот не вступает.
6: Вы знаете, художники мы...
5: Согласны?
6: Мы же любим, знаете, старые улочки. Вот да. Посмотрите у художников этюды. В основном домики, которые перекошены, знаете, вот одноэтажные, двухэтажные, очень мало, это уже современный художник, когда мы работали, они современные, например, девятиэтажки, там, хрущевки и так далее, скорее всего, мы любили такие вот улочки, вот такие кривые, и автомобиль же, он же тоже такой же, он тоже как раз вписывался, как вы правильно сказали, вот этот именно, может быть, сказать, образ, что ли, этого города. Конечно, взять старую улочку и современный автомобиль, ну, диссонирует, конечно, и контраст может быть, но все-таки они более вписаны. И еще наши художники, они все-таки дизайнеры, воспитывали свое время. Конечно, когда им, наверное, преподавали основы дизайна, основы формообразования, и они создавали не просто технику, они создавали, наверное, все-таки еще какой-то внешний образ. Вы знаете, какая-то такая скульптура, мне кажется, была, вот именно, которая на колесах. Вы посмотрите, какие фары интересные, подфарники, крылья. Ну как же так забыть? Я же эти крылья, которые отдельные сами по себе. Это уже потом, позже, говорят, была наша победа. Это цельнометаллического кузова, которой было, не было этой рамы. А ведь и «Москвич» же тоже, он безрамный. Но у него крылья, они прикреплялись как основой какой-то этой цельности. И создавал какой-то свой своеобразный какой-то образ.
5: А вторая машина...
6: А это 21-я «Волга». Да. Это наша, мне кажется. Она очень хорошая. Знаете ли, вы не думаете, что мы совсем... Вы знаете, только шильдики цепляем на итальянский, на китайском. Да нет. Мне кажется, в 54-м году в Брюсселе она заняла гран-при, золотую медаль. Она очень красивая, долговечная. Но вы знаете ли, мы иногда идеализируем, что она может ходить и 500 000 км и так далее. Нет, она имеет свой ресурс. Но по прочности, вы знаете, по обслуживанию она была рассчитана на то, что хозяин может сам что-то подправить, исправить, сделать. А не то, что сейчас надо обязательно ехать на станцию, потому что там обязательно надо подключиться к какому-то компьютеру, потому что сейчас он весь напичкан, наверное, какими-то современными деталями. А для москвича, для воли, знаете, что нужно? Искра и бензин, и больше ничего не надо. Все остальное у него есть.
5: Ну, приходят к вам люди в гараж, например, полюбоваться, посмотреть.
6: А когда я ездил по улице, а я один год по улицам ездил, возил на них книги, переезжал, вы знаете, до того внимательно... Именно мои коллеги, водители обращались, улыбались, сигнали, уступали место. Они тоже любуются. Но я, конечно, вы знаете ли, как-никак, ну, мне кажется, самолюбие было удовлетворено мое. Думаю, может быть, и сейчас, правда, уже стало не так жестко, но, может быть, вы знаете, воздействию на окружающую среду уже, конечно, там ЦО намного больше, но их же-то единицы. Если, например, 5, может быть, будут у нас москвичей в Орле, то еще и хорошо, на мой взгляд. Поэтому, мне кажется, сейчас надо ценить вот такие автомобили. И особенно люди надо как-то помогать, которые и в оформлении, конечно, и в деталях, которые именно стараются сохранить. Это история наша же. Ей же вот почти 75-80 лет, почти как мне. Этому автомобилю.
5: Гиви Дмитриевич, а когда вы преподавали дизайн, вы студентам, наверное, тоже об этом рассказывали, да, приводили примеры, даже показывали.
6: А вы знаете что? Правда говорят, что архитектура – мать искусства. Вы знаете, там все законы, которые знают архитекторы, а это очень умные люди, они много знают, они необходимы для обыкновенного, как можно сказать, знаете ли, дизайнера, для графического дизайна, потому что вся эта плоскость, соотношение, членение этой плоскости, фактура – это все соподчинение, вот этот ритм, это составляет именно основу внешний облик. Я, правда, не хочу сказать, что современные автомобили, они все такие, знаете ли, не очень такие неуклюжие, понимаете, там нет. Нет, современный красивый автомобиль, я не буду называть марку, чтобы не рекламировать, очень красиво созданы. Особенно, если мы возьмем немецкие автомобили. Все-таки, знаете, каждая нация, она где-то формируется. Поэтому
5: примерно понятно, какую
6: марку назвать. Конечно, современные,
5: да?
6: Тоже интересные. А есть такие, знаете ли, ну как, ширпотреба. Да. Как некоторые говорят, итальянские такие, знаете, французские такие, где-то такие, там много всего красивенького. А это фрау Хельга, доброту, такая, знаете, добротная машина.
5: Ну, то есть культура все-таки сохраняется, несмотря ни на что, да, в том числе и в сфере дизайна, в том числе и в сфере автомобильного дизайна. А предметы для натюрмортов своих вы тоже коллекционируете? У вас же на натюрмортах, вот мы еще в прошлой передаче говорили, иногда совершенно раритетные вещи можно увидеть.
6: Ну, какой-то раритетный. Может быть, там очень мало. Ну, кувшин какой-то, который мне именно угостили грузинским вином. Которые, ну, конечно, я его вписываю. Те предметы, которые они употребляют в пищу, эти продукты, картофель, капуста, свекла, вы знаете, они окружали меня все время, тем более я-то рос почти что в русской семье, мама русская, поэтому, вы знаете, весь этот вот аура моя, она больше была русская, чем грузинская, тем более я в 12 лет уехал из Тбилиси, и поэтому... Я уже привык, я и не понимаю, потому что борщ есть борщ, это самое вкусное блюдо, а суп какой хороший. Но это все у нас. А наши эти вот разные, хотя говорят, там вот украинцы и так далее, разные вареники, там блинчики, оладики, это тоже, это российская пища. Но пища Грузии, она мне остается почу, потому что я знаю, вы знаете ли, это для меня как праздник, Что такое хачапури? Значит, это именно пирог, начиненный именно фасолью, как испеченный. А лаваш – это именно хлеб, такая вот именно, можно сказать, пышка российская. А вы знаете, как пахнет рынок в Тбилиси на Влабаре?
5: Ну вот я хотел спросить о запахах детства.
6: 20 лет я не был, когда я приехал после 20 лет. Зашел в этот на Авлабар рынок. Вы знаете запах? Я вспомнил запах детства, когда я с мамой приходил, там же разные-разные специи, фрукты, там пахло, вы знаете ли, вот овощами и фруктами. Это... У нас в России чуть-чуть меньше, кажется. Или, может, мне кажется,
5: все-таки на Авлабаре рынок не в такой степени гастрономическая.
6: Пахнет, сильнее на Авлабаре пахнет рыночек.
5: А может быть, потеряли мы свои традиции? Сейчас все время говорят, что нам нужно свои гастрономические традиции тоже как-то восстанавливать. Они
6: конечно
5: в значительной степени утеряны, хотя они тоже были. Угу. Русская кухня тоже обладает какой-то своей спецификой, какой-то своей глубиной. Ну, вот мы работаем в том числе и в Орле. Я знаю, тургеневская кухня возрождается и так далее. Но пока не очень получается, а с грузинской как-то все надежнее и спокойнее. Да?
6: Но у меня теща, она русская, Вакаринцева. Конечно, когда зять приходил в гости, приезжали мы, она старалась именно угостить, чем только могла. Она прекрасно делала вареники, пирожки делала. Вы знаете ли, у нее были все, в основном первые блюда борщи. Но какие у нее блинчики были, вы знаете, какие оладики у него, вареники, которые были. Особенно я люблю еще вареники с вишнями, которые с абрикосами, они тоже вкусные. Вот сейчас как раз будет сезон. Это тоже наша русская пища. Ну, конечно, остается всегда, вы знаете, в памяти, наверное, все вкусы, вы знаете ли, может быть, те, которые тебе встречались в детстве, как говорят, что в детстве и сахар был слаще. Ну, тогда еще жилось-то, конечно, это, представляете, после 41-го года. Я уже стал понимать немножко, может, в 45-м, 46-м, 47-м году. Там, знаете, если тебе хлеб маслом намазан и присыпано сахаром, песком, вкуснее блюда не было. А мороженое только было на 7 ноября и 1 мая. 9 мая, я не помню, чтобы тогда так широко праздновалось, как сейчас. А вот 1 мая я помню, песни помню, Москва майская, это я хорошо помню, это моя широка страна моя родная, эти все песни. Кстати, и урок пения был, изучали бы как раз именно в Тбилиси, в русской школе, именно советские песни, которые сейчас, они, мне кажется, востребованы, и они уже популярны.
5: Вот вы рассказываете все это, Гиви Дмитриевич, а я вспоминаю ваши работы, потому что то, о чем вы сейчас говорите, многое нашло отражение в ваших графических работах, в том, что я видел на выставках, в альбомах и так далее.
6: Конечно. А домики старые наши, ретро, какие красивые, на Посадской, а около Александра.

0: юности копировали произведения Васнецова, Перова, даже пытались как-то заработать на этом, да? Вот потом, по мере взросления, вы же немножко вырастали из этого. Кто вам стал близок, интересен? Потому что в советском искусстве во второй половине 20 века много чего интересного происходило, на мой взгляд. Вот самый знаменитый суровый стиль вот этот вот формировался и так далее. Вот кто на вас повлиял? Об этом, мне кажется, было бы интересно узнать.
1: Повлияло на меня в первую очередь это поездки за границей, участие в больших всесоюзных республиканских выставках и та атмосфера, которая уже была как раз и второй половине 20 века. Я же художник 70-х, 80-х годов, 90-х годов.
0: Да, это 20-е.
1: Я формировался. Вначале я как-то рассказывал вам уже, что я думал, что художник, который не рисует человека, портреты и так далее, не делает композиция, это не художник. Я думал, что вот эти вот натюрмортики, пейзажики, вы знаете, это те люди, которые не умеют по-настоящему работать. А потом, когда посещаю вот эти вот крупнейшие выставки у нас, как именно в СССР, и за границей, я понял, не почему, потому что портрет остается, композиция остается, но уже та картина, которая была раньше, воспринималась мы у Сурикова исторического, у Александра Иванова, в 20 веке она уже переосмысливалась. Как говорят, картина умерла с последней работой Курбе «Похороны в Орнане». То есть картина как таковая, она уже, может быть, ну, я не могу так сказать грубо, что она уже отходит. Нет, она переоформляется, находит какое-то свое место, приходит где-то уже портрет больше всего. Конечно, вся кухня и живописцев, и графиков формируется на натюрмортах, наверное, пейзажах где-то. И я постепенно сам не заметил, как я стал, кроме портрета, еще заниматься натюрмортом и пейзажем. А домики-то мои все старенькие, те, которые их уже почти что нету, остались только в моих афортах. Почему? Потому что это тоже история наша. Поэтому, знаете ли, время, оно формирует художника, а художник как зеркало. Оно отражает сегодняшний день. Я тоже, наверное, не являюсь совсем художником 20 века. Все тенденции, которые сейчас в 21 веке, особенно у нас именно формируется в России и за рубежом, мы, художники, этим живем. Просто один, может быть, больше, скорее, может быть, как-то адаптируется, он понимает те запросы. А некоторые художники даже выставляют работы, которые уже они опережают даже, может быть, это время. Вы знаете ли, это может быть какая-то гигантомания, вот это вот именно, который мы там иногда в своих работах так подают. Вот это вот именно минимализм, который я тоже увлекаюсь, потому что мне надо многих предметов, мне одного предмета вполне хватит для того, чтобы показать вот образ этого овоща, если можно сказать, или этого фрукта.
0: Ну, это вещи сложные, о которых вы говорите, Георгий Дмитриевич, не все это понимают, кто-то и не в курсе вообще того, о чем вы говорите. Это тоже надо признать.
1: Мы же говорим об искусстве, о большом искусстве. Зачем говорить нам о спорте где-то уличном футболе, когда мы должны сейчас о футболе говорить 26-го года?
0: А вот когда вы возвращались из-за рубежа, из тех же поездок в Москву, в Ленинград, на выставки, на встречи и на уровне Союза и так далее, то не было ощущения, что вот в Орле как-то мы на обочине, на окраине, где-то в лопухах?
1: Нет, знаете, совсем не так. Во-первых, идет соперничество. Это везде в искусстве. Знаете, это не то, это очень хорошо. Это говорят хорошо, что мы чувствуем боль, иначе бы не знали, чем мы болели. Но когда я возвращаюсь, я самое главное знал, где я иду в ногу со временем, вот возвращаясь за границу, особенно из союзных выставок, а где я иногда, вы знаете, может быть, повторяю какие-то, знаете ли, яркие эпизоды из творческих работ больших художников. Поэтому мне сразу же вот эти вот поездки...
0: Это называется так.
1: Да. И вот эти вот поездки, они мне как-то... И, конечно, общение с художниками мне дали самое основное, что, вы знаете, интерпретировать великих художников или яркие произведения бессмысленно, неперспективно. Надо сделать хоть маленькое, но свое. Оно будет гораздо заметнее, и оно в самом творчестве, и в самом художнике. И когда ты сидишь,

0: и думаешь, чтобы создать что-то новое. Не надо обкладывать себе журналами каких-то этих художников. Это рутина такая, знаете ли. Это ты будешь рекламировать тех, кого ты обложил себя. А надо найти именно свою линию. Вы знаете, вот свой какой-то мир, который был бы, самое главное, интересен, вы знаете ли, в эстетическом и профессиональном отношении, и еще в специфическом, потому что в графике, в живописи, в скульптуре есть своя специфика, своя манера, вы знаете ли, это, можно сказать, вот такие гурманы, которые смакуют поверхность живописи, поверхность графики, поверхность скульптуры. Поэтому для художника очень важно оставаться самобытным и еще найти свой путь.
1: Георгий Дмитриевич, слава Богу, что вам это удалось, мы все это видим,
0: ну, в том числе
1: по выставке, которую недавно посетили все любители живописи Орла и, надеюсь, региона. Но вот если оттолкнуться от той жизни, от той ситуации, о которой мы говорим, это 70-е, 80-е годы, время вашего формирования. То... как жизнь тогда творческая была тоже вот такая же интересная? Вы все это живо обсуждали, дискутировали, собирались. Вот об этом расскажите. Вы атмосфера знаете, своя была?
0: Да, я больше человек 20 века, можно сказать. Я не хочу сказать, что, знаете ли, при социализме было все хорошо, а сейчас все плохо. Нет, при социализме было и хорошо, и плохо. И сейчас есть и хорошо, и плохо. Но, вы знаете, тогда именно у нас творчество было более гармонично, оно было более, вы знаете, востребовано. В газетах печатались статьи, были журналы полным-полно, которые мы покупали, искусство, художник, ДПИ и так далее, зарубежные выписывали. После 90-х годов, когда резко меняется, вы знаете, вся структура общественной жизни, вы знаете, когда стоимость и закрывались стали журналы, сейчас, конечно, если художник выходит в 2 месяца один номер, я даже не знаю, это еще хорошо. А ведь что такое художник? Нам же еще нужны хорошие творческие, талантливые искусствоведы, которые, вы знаете, либо, может быть, где-то направляли, а где-то, может быть, оценивали состояние искусства. Вот мы, например, художники, каждый сам по себе работает, а искусствовед смотрит, что, оказывается, тема детства была и у орловского художника, и у московского художника, и у самарского художника, и у брянского. Она как бы обобщает искусствоведы. Мне кажется, тогда жизнь, она была более в художественном отношении полноценной. А сейчас, мне кажется, может быть, временное такое кризисное состояние, когда я думаю, что опять все навернется. Так же, как, помните, думали, что с приходом кинематографа, фотографии, театр исчезнет, живопись исчезнет. Нет, театр нашел свою какую-то полочку, он живет сам по себе. Кинематограф сам по себе, фотограф сам по себе. Поэтому мне кажется, что это когда-то вернется, когда у нас будут настоящие, вы знаете, меценаты, коллекционеры, такие как, ну, можно сказать, Морозов, Третьяковы, которые, вы знаете ли, они не меньше, вы знаете ли, сделали пользу для искусства России, чем сами художники. Сейчас же говорят же, не было бы, допустим, вот этих вот меценатов, ну, не знаю, как бы развивалось искусство именно 19 века, в начале 20 века. Поэтому все, что именно окружает именно искусство,
1: они в свое время обеспечивали художникам то, что потом Союз художников в 20 веке для советских художников обеспечивал. Они тоже дачу им предоставляли, возможности творить.
0: Конечно,
1: и не только художникам, но и музыкантам.
0: Проезд, 2 месяца работать, 2 месяца бесплатно. И еще были договора, были закупки, вы представляете ли они? Это очень важно, особенно важно для молодого художника. Я же работал очень долго, 55 лет я работаю именно по этой профессии. Я ввел рисунок именно и прикладное искусство. Это прикладная графика, очень интересная. И я вижу, что когда сейчас выпускники, они получают диплом, ведь их надо трудоустроить в первую очередь. А тогда была возможность, они через Союз художников. Была база, фонд, Союз художников, фонд. И литературный фонд был.
1: Ну, будем надеяться, что на новом витке все это вернется.
0: Надежда, мы живем же.
1: Вот наша встреча сегодняшняя, надеюсь, в этом году не заключительная, подходит к концу. Хотелось бы узнать некоторые такие вот подробности, о которых мало кто знает, вот о вашей работе, подходах и так далее. Вот расскажите, с чего начинается ваше утро, вот творческий день, что вы там, чашку кофе выпиваете, там вина или не знаю?
0: Завтрак у нас – это овсянка. Это у нас как-то лет, наверное, 10 уже супруга, она узнала, что это очень здоровая пища, овсяночка. А потом еще что, вы знаете что? Некоторые приходят в мастерскую, еще, может быть, и не знают, что делать. А я не то, что я оригинал, и большие такие художники. Скорее всего, когда ты ложишься спать, когда ты хочешь, особенно перед сном, ты знаешь, ты уже формируешь, вы знаете, рабочий распорядок уже мастерской будущего дня. Почему? Потому что это очень важно, когда ты приходишь, знаешь, что надо делать. Правда, некоторые художники говорят, и надо бывает так, что ты не знаешь, чем заняться. Но я же 55 лет, я же работал преподавателем, и если находило время, у меня поэтому
1: вы моя сейчас профессиональная работа художника,
0: это было как свое на втором плане. Да. А вот это как раз и формировало, вы знаете меня, мне
1: дисциплина.
0: Конечно, я был собран, я уже знал, что во время и даже и преподавательности я уже думал, что я буду делать в это сжатое время в моей мастерской.
1: А бывало, когда не идет, вот не идет, не получается. Вы задумали?
0: Вы знаете ли, сидеть в мастерской или лежать там на топчану и ждать, когда придет к тебе, прилетит муза, это, вы знаете, дело бесперспективного. Муза приходит тогда, когда художник работает. А когда он не работает, какого черта надо к нему идти? Поэтому надо в первую очередь, уже заранее ты идешь в мастерскую, ты уже знаешь, что бывает, когда ты хочешь посмотреть хороший фильм, ты уже себе готовишь к этому, или прочитать книгу, вот купил ты хорошую книгу, ты уже ждешь этого момента, когда ты, например, на кресло сядешь и начинаешь читать же. И эти слова формируют образ. Так же и мы, художники, я не знаю, как остальные, ну, я не буду называть фамилии некоторые, хорошо знаю, которые вот прихожу в мастерскую, не знаю, что делать. Возьму кисть, ударю по холсту, там, помажу, так, а потом смотрю, что-то начинает собираться. Но я не из тех. Я скорее из тех, которые один говорил, что уже знает, что утром идет, чем он будет заниматься.
1: А когда лучше всего работается утром, днем, вечером?
0: Оно всегда работается. Вот вы знаете, всегда работается. Почему? Потому что что такое работа художника, особенно графика? Это ты уже заранее что-то уже готовишь. Значит, я уже, наверное, нацинки приготовил. Уже она, я их протравил или сухой иглу обработал. Мне надо отпечатать этот оттиск. Я с нетерпением жду. Ну, наверное, не знаю, как вот будущий мать ждет ребенка, какой же он будет, вы знаете ли. Так же и я, например, жду. И когда я поднимаю лист на фортном станке и смотрю эту работу, или я радуюсь очень, вы знаете, мне пот бросает от раз, или наоборот, то, чего я ожидал, этого не вышло. Всякое бывает. Иногда, наверное, с горячей ты начинаешь что-то подправлять, а иногда, когда приходишь на следующий день, смотришь тот первый оттиск, который не очень тебе показался таким красивым, качественным, художественным, он оказывается более свежее, интереснее, вы знаете ли, с любовью сделал, чем который я уже, знаете ли, отрихтую, сделаю его вот таким салонным видом, с блеском, вы знаете ли.
1: Гевий Дмитриевич,
0: искусство сложное.
1: Заключительный на сегодня вопрос. Вы в тишине работаете или что-то
0: нет,
1: слушаете?
0: Нет, радио у меня. Радио. Я включаю. Какое? Скажу. Наше радио всегда слушаю. Я и знаю. В 11 часов, обязательно 10 я слушаю и так далее. Очень хорошие, интересные были передачи по радио, когда выступали наши художники. Об истории города, истории улицы. Фамилии тоже я не называю очень много. Их где-то двух я хорошо знаю. Где-то. Конечно, музыку я слушаю.
1: То есть
0: «Россию», «Маяк».
1: Мы очень рады, что у нас есть такой замечательный радиослушатель.
0: Как? Радио – это все
1: народный
0: слушают.
1: Народный художник России Гевий Дмитриевич Калмыхелидзе. Наша встреча сегодняшняя завершилась, но надеемся, что в этом юбилейном для вас году мы еще встретимся не один раз и узнаем много нового, интересного от вас и порадуемся за ваш творческий оптимизм и будем ждать, конечно, новых выставок, новых работ, которые потрясают, удивляют и воодушевляют, заставляют задуматься о том, какой сложный и прекрасный наш мир.
0: Правильно. До свидания. Спасибо за приглашение.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: «Говорит Орел». Интерактивный радиоканал.
3: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.
4: Вести Орел.
3: В этом выпуске трамваи могут вернуться в железнодорожный район Орла уже в июле. В городе продолжаются работы по строительству межвузовского кампуса. И орловец Алексей Гущин выиграл марафон в Санкт-Петербурге. Далее подробности. Трамваи могут вернуться в железнодорожный район Орла в июле. Сейчас идет закупка необходимых для ремонта материалов. Об этом сообщила мэрия в соцсетях в ответ на обращение местных жителей. МУП ТТП готова осуществлять работы собственными силами. Напомним, что 16 мая контактная сеть получила серьезные повреждения на участке между улицами 1 и 3 Курской. Из-за повреждения в ЖД-районе исчезли трамваи номер 1, 3 и 4. Их временно заменили автобусами. Одновременно с этим в Орле троллейбус номер 5 временно изменил маршрут при направлении от санатория Лесного до Наугорского шоссе. В эту сторону троллейбусы едут через Красный мост, Первую Посадскую, Октябрьскую и больницу Семашко. Об этом сообщили в соцсетях общественного транспорта Орла. Изменения в схеме движения связаны с проведением работ по модернизации теплосети на улице 60-летия Октября. В обратную сторону троллейбусы движутся по обычному маршруту через городской парк и Герценский мост. В Орле продолжаются работы по строительству сетей водоснабжения для межвузовского кампуса УГУ имени Тургенева. В части строительно-монтажных работ подрядчикам завезены трубы и футляры. Сейчас ведут их в спайку для последующего заглубления. На участках, где трубу уже уложили в траншею, их засыпают грунтом. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется уже в этом году. Безопасные каникулы в Орле сотрудники госавтоинспекции проводят игровые информационно-профилактические мероприятия для воспитанников пришкольных лагерей. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
5: Летние каникулы – время, когда дети большую часть времени проводят на свежем воздухе. И задача взрослых – сделать их досуг не только интересным, но и безопасным. Сотрудники отдела госавтоинспекции МВД России по городу Орлу организовали для ребят, посещающих пришкольные лагеря, серию увлекательных профилактических занятий, которые проходят прямо под открытым небом. Чтобы важные правила дорожного движения запомнились легко и надолго, госавтоинспекторы превратили обучение в захватывающую игру. Главными помощниками в этом стали специальный игровой ковер, а также набор ярких карточек с вопросами и дорожными ситуациями. В ходе мероприятия полицейские моделировали различные сценарии, которые могут встретиться ребенку на пути от дома до школы или парка. Дети с энтузиазмом демонстрировали свои знания. Юные орловчане не просто повторяли теорию, но и активно примеряли на себя роли водителей и пешеходов, учились быть внимательными.
3: В завершении каждой встречи дети обещали сотрудникам полиции всегда соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными во дворах и переходить дорогу, только убедившись в безопасности. Одновременно с этим на территории региона продолжается профилактическая работа по предотвращению пожаров. Накануне такие мероприятия прошли в Должанском районе. Подробнее о них расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
6: Чтобы напомнить жителям правила пожарной безопасности, сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Должанскому району проводят рейды. Как показывает статистика пожаров, основными причинами в жилом секторе по-прежнему остаются нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрических и газовых приборов, нередкие случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении. Для предотвращения последствий пожаров сотрудниками МЧС России были обследованы домовладения граждан на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе рейдов сотрудники МЧС России провели профилактические беседы с населением, раздали памятки о соблюдении правил пожарной безопасности. Они в очередной раз обратили внимание жителей на соблюдение правил пожарной безопасности, рассказали о правилах и способах тушения пожаров. Также инспекторы напомнили телефоны вызова пожарных, телефон доверия, по которому можно сообщить о фактах нарушения правил пожарной безопасности, а также дали ответы на интересующие граждан вопросы. Основная задача, которую ставят перед собой сотрудники МЧС России, проводя подобные профилактические мероприятия, сделать все возможное, чтобы не допустить печальных последствий халатного отношения к собственной безопасности.
3: Телефоны экстренных служб 01 101 112. Орловская молодежь может присоединиться к всероссийскому проекту «Знать, любить, гордиться», напоминает портал администрации области. Программа «Росмолодежи больше, чем путешествие» продлила регистрацию на участие в проекте до 21 июня. В рамках регионального этапа участники изучают историю, культуру, традиции, промышленность и гастрономию своих регионов, рассказывают о земляках и создают контент о малой родине. Конкурсные испытания регионального этапа длятся до 28 июня. В этом году программа «Больше, чем путешествия» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Продолжит выпуск новости спорта.
4: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец Алексей Гущин выиграл марафон в Санкт-Петербурге. Экиден-2026 прошел в северной столице накануне. В нем приняли участие порядка 2500 человек. Экиден – особые соревнования, где команды преодолевают эстафету на марафонской дистанции. Орловец Алексей Гущин в составе смешанной команды ЦСКА завоевал золотые медали соревнований. В Орле состоится крупный турнир по кикбоксингу на призы орловского бриллианта Владислава Туйнова. Соревнования пройдут 5 июля. В нем примут участие бойцы из разных регионов России. В главном бою вечера примет участие орловец Валерий Особов. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно, с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью 12-14, днем 16-18 градусов. Ветер юго-западный, скорость 4-5 метров в секунду, с порывами до 9. Давление атмосферное 744-745 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
2: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 19:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин обсудил с главой Республики Северной Осетии Алани поддержку участников СВО и членов их семей. А президент возглавит российскую делегацию на предстоящем в Казани саммите АСЕАН. И Зеленского ждут в Москве, если тот готов к ответственному и серьезному разговору по регулированию конфликта на Украине. Далее подробнее. В Северной Осетии действует 37 региональных мер поддержки участников СВО, членов их семей. Об этом глава республики Сергей Миняйло доложил на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. Эта тема стала основной. В числе мер поддержки – жилищная программа, позволяющая приобрести готовый индивидуальный жилой дом площадью от 75 до 95 квадратных метров на льготных условиях и кадровая программа «Доблесть Осетии».
3: У нас 37 мер поддержки.
4: Региональных.
3: Вот, региональных, да, 37. И вот самая главная мера поддержки, то, что я вам докладывал, программа по строительству домов, там в конце состояние на сегодняшний день. Инженерные сети мы заканчиваем, планировки закончили, начали делать фундаменты. 967 человек в очереди, из них 800 – это члены семей погибших военнослужащих, участников специальной военной операции, тем, кому это положено. Вот, и мной в бюджете предусмотрены деньги, 2 миллиона мы платим первый взнос, и с Россельхозбанком 25 лет ипотека, значит, 2,5%. Стоимость жилья 75 и 95 квадратных метров земельным участком под ключ, вот, и 4,5 миллиона – это, значит, ипотека сельская. То есть все вопросы решены вот таким образом. Я думаю, значит, мы синхронизируем еще и социалку. Основное усилие сделали на что? Чтобы сделать сети инженерные все.
4: Ну, самое главное.
3: Да, и потом там же и социалка. И первые 100 домов уже заложены.
2: Предыдущая встреча Путина и Миняйло прошла 11 февраля. В этом году у Миняйло истекает срок полномочий главы Северной Осетии. В ходе единого дня голосования в сентябре в местном парламенте состоится голосование по назначению руководителя республики. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны. Тем временем в Константиновке российские войска в ходе активных наступательных действий взяли под контроль 120 зданий. В Красном Лимане под контроль вооруженных сил России за сутки перешло 31 здание, сообщили в российском оборонном ведомстве. Потери ВСУ в Константиновке за сутки составили до 100 военнослужащих. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в западном направлении, уничтожают разрозненные группы ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, места хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 управляемых авиационных бомб, 2 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 491 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении Министерства обороны. Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем в Казани саммите АСЕАН. В ходе встреч предполагается принятие ряда документов, регламентирующих работу стран, входящих в ассоциацию государств Юго-Восточной Азии в самых разнообразных сферах отношений. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
5: Это Казанская декларация, в ней закреплены совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества. Особо подчеркнута приверженность всех наших стран формированию справедливого, демократичного, надполярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и устава ООН. Также будет принят комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России-АСЕАН на 26-30 годы. В нем будут содержаться намеченные конкретные шаги по расширению практической кооперации в ключевых отраслях. Это политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровая сфера, наука, технология и так далее.
2: Ушаков также сообщил, что Кремль ожидает, что Виткоф и Кушнер приедут в Москву после того, как США и Иран подпишут соглашение. Ранее сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на данный момент нет даты визита в Москву спецпредставителя президента США Виткофа и предпринимателя Кушнера. Песков отметил, что Кремль сообщит, когда даты приезда американских переговорщиков будут согласованы.
6: Точных дат пока нет. Вы знаете, американцы по-прежнему заняты подготовкой к подписанию того меморандума, который был согласован. Мы знаем, что в конце этой недели это подписание намечено в Швейцарии. Ну, после этого, наверное, речь зайдет уже о том, что они смогут подлететь в Москву. По мере того, как дата будет согласована, мы вам сообщим.
2: Песков добавил, что Зеленского ждут в Москве, если тот готов к ответственному и серьезному разговору по урегулированию конфликта на Украине. Он также уточнил, что никакого официального приглашения на саммит G7 во Франции для встречи с Зеленским российский президент не получал, да официальных каналов между Москвой и Киевом нет. Владимир Путин поручил правительству учредить международную премию имени советского российского лингвиста Ларисы Вербицкой за вклад в изучение и сохранение русского языка. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В этом году отмечается 90-летие со дня рождения лингвиста-русиста Людмилы Вербицкой. Вербицкая – автор более 350 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка.
1: Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министерство спорта России может ввести систему идентификации болельщиков фан-айди в Кубке России, уже начиная с нового сезона. Представители министерства проведут совещание на тему противодействия околофутбольной агрессии. В совещании примут участие также чиновники из Минцифры, руководители РПЛ и представители нескольких клубов лиги. Об этом сообщает издание РБ «Спорт». Отмечается, что речь идет только о домашних матчах команд РПЛ. Продолжаем о футболе. В футбольном клубе «Урал» прокомментировали слова нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Ранее форвард включил Екатеринбург-арену в топ-3 самых шумных стадионов в своей карьере. Его слова – это хорошая реклама нашему стадиону. Они напомнят лишний раз гостям Екатеринбурга и местным жителям о том, что у нас замечательный стадион, на который нужно приходить и обязательно поддерживать футбольный клуб «Урал», сообщили в пресс-службе клуба. Теннис. Неудачный день для россиян на турнире ATP 500 в Хале. В рамках первого раунда Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркучу 3-6, 2-6, а Карен Хачанов проиграл Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. В эти мгновения Даниил Медведев ведет в первом сете у Томаса Мартина Эчеверри 3-1. Континентальная хоккейная лига представила полный календарь на новый сезон. Команды проведут по 68 матчей. Общее число игровых дней станет таким же, как и год назад – 182. Регулярный чемпионат продлится до 20 марта. Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая будущего года. И пока это все новости спорта.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 17. В Твери небольшой дождь, плюс 18. В Ярославле небольшой дождь, 17 градусов тепла. В Тамбове небольшой дождь, плюс 21. В Липецке небольшой дождь, плюс 20, так же, как и в Воронеже. В Смоленске небольшой дождь и плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 13, днем 15. 15 градусов тепла. В Москве в среду ожидается пасмурная погода. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.

0: премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
6: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда «Восьмая нота» для вас.
7: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
6: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
7: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
6: Громче звук – это только начало.
7: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
6: «Восьмая нота». Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
8: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина, Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. И как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты: 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь, пожалуйста, к беседе. Задавайте вопросы нашим экспертам. Оставляйте свои мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России, мы там также называемся. В последнем сообщении идет видеотрансляция. Под ней тоже можно оставить свой комментарий. Также можно скачать наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Оно абсолютно бесплатно доступно. Заходите, скачивайте, устанавливайте. Все довольно просто и понятно в нем. И сообщение отправить, и прямую трансляцию глянуть, и послушать. Ну и послушать любой эфир из тех, которые уже прошли в прямом эфире. Ну и в конце, как всегда, напомню, что самые свежие и интересные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
9: Мы в Белгородскую область отправляемся. Продолжаются обстрелы мирных населенных пунктов, поселков, сел. Ну вот из последних новостей: мирный житель получил минно-взрывную травму, множественные ссадины в результате взрыва дрона ВСУ на парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский Белгородской области. Это сообщение 2 часа назад появилось на лентах новостей. Также за сутки атакам дронов подверглись, ну, огромное количество населенных пунктов. И Шебекино, и Новая Таволжанка.
10: Всего вот пишут.
9: Да, Шебекинский округ обстреливался, Валуйский округ, село Устинка, Красный Октябрь, поселок Октябрьский, хутор Церковный Белгородского округа и так далее.
10: 169 беспилотников выпустили в ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки. К нам присоединяется собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка с последней информацией. Анна, здравствуйте, вам слово.
11: Здравствуйте, Данил, Людмила. Как вы уже сказали, да, действительно продолжаются атаки противника на регион. И вот хочется отметить, что эти атаки в настоящее время, вот в частности, если речь о сегодняшнем, о сегодняшней ситуации, то это атаки комбинированные. Вот буквально с 6 утра в Белгородском округе заревела сирена ракетной опасности. Позже, через несколько часов, такая же тревога была объявлена сразу в нескольких муниципалитетах со стороны Сумского направления. И вот пока мы разговариваем с вами, еще не отменена ракетная опасность в Шебекинском округе многострадальном. Так что вот помимо беспилотников, которые буквально стремятся нанести удары везде, где только могут, еще противник и пытается атаковать с помощью ракет. Что хочется отметить? Вот как вы уже сказали, поселок Пролетарский пострадал мирный житель, и стоит отметить, что это не приграничный географический муниципалитет, то есть это не самый передний край области, а все же уже тот округ, который находится внутри, хотя близко, да, граница, но тем не менее. В общем-то, да, противник наносит удары, и вот сегодня пополнилось еще и число жертв, трагичный список белгородский, один человек погиб в селе Красная Нива под Белгородом, сегодня только обнаружили вот этот факт, устанавливается его личность, устанавливаются обстоятельства, но уже по характеру нанесенных травм эксперты сказали о том, что человек был атакован вражеским беспилотником. Анализируя эту ситуацию, можно сказать еще и о том, что в область, несмотря вот ни на что, поехали те люди, которые имеют здесь родственников, знакомых, какие-то деловые контакты. Опять же, люди едут с той мыслью, что очень многие регионы, которые удалены от государственной границы, тоже подвергаются атакам вражеских дронов. И, в общем-то, это перестало быть поводом для того, чтобы контакты снижать. И все же, когда люди приезжают и смотрят на те обстоятельства, в которых живут белгородцы, но они невольно задают вопросы нам о том, что, ну, как вот вы живете в такой обстановке, чем, в общем-то, себя поддерживаете, чем наполняетесь. Ну и вот в этой связи, буквально сегодня был вот такой разговор у меня лично, ну и вот посмотрели, опять же, по лентам новостей информацию о том, что по итогам вчерашнего совещания в правительстве области было объявлено более 450 семей многодетных, малообеспеченных, тех семей, где воспитываются особенные дети, получат собственные дома. И, в общем-то, сначала это будет социальное жилье, после они смогут его оформить уже в частную собственность с определенными условиями. И стоит сказать о том, что эта программа, она насчитывает уже несколько лет, и, конечно же, она очень резонансная в регионе, в приграничном его положении, по сути, прифронтовом. И важно то, что она не свернулась, несмотря вот на эти угрозы все. Ну вот для нас это сухая статистика, да, 456 семей ожидают своей очереди, ожидают ключи от нового жилья. Но для каждой из этих семей это, конечно же, большое событие, это просто переворот всей жизни в лучшую сторону, потому что супруги, которые воспитывают или больше трех детей, или ребенка с особенностями, ну, они в силу различных обстоятельств просто не могут себе позволить или приобрести дом, или тем более его построить собственными руками. Конечно же, это очень важно для самих, но это важно и для области. Да, это непросто строить жилье, особенно в таких количествах.
10: Но когда людей нужно область, тоже поддержать.
11: Да, подвергается атакам. Это дорогого стоит.
10: Позвольте, я еще один вам вопрос задам. Вы помните наверняка, что мы неизменно подчеркиваем, что несмотря на сложную обстановку прифронтового региона, белгородчина активно развивается. И вот здесь появилась новость, которая пришла нам от временно исполняющего обязанности губернатора, Он рассказал, что регион примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды для приграничных и воссоединенных регионов. Это проект, который был запущен по поручению президента Владимира Путина, и в сущности заключается в ремонте, приведении в порядок таких знаковых, скажем, мест определенного города, определенного района. И знаете ли вы что-то об этом? Что Белгородская область планирует здесь, я не знаю, отремонтировать, восстановить, создать?
11: Да, вы знаете, Данил, это очень важно. И это вот такое своевременное решение и об организации этого конкурса, и о том, что Белгородская область представит там знаковые объекты, которые стремится обновить. Вот очень важно понимать, что Белгородчина и благоустройство, ну, это, можно сказать, слова-синонимы. Буквально вот десятилетия назад началась эта программа по благоустройству, и она продолжается, опять же, несмотря ни на что. То, что этот конкурс дополнительный, и это дополнительная возможность получить финансирование на определенные проекты, это, конечно же, очень радует тех жителей, которые ожидают вот как раз победы в этом конкурсе и дополнительных возможностей по благоустройству населенных пунктов. Дело, в общем-то, в том, что да, есть и всероссийский конкурс для всей страны, но вот это внимание к приграничью, даже которое вот проявлено непосредственно в благоустройстве, ну, оно, конечно же, вселяет такой вот оптимизм и надежду на то, что вся Россия и так поддерживает белгородцев, это безусловно. Но вот такое внимание, оно тоже дорогого стоит, но это очень по-белгородски украшать свою землю, украшать свои города и села, те места, которые люди любят, которыми люди дорожат. И, в общем-то, это еще одна возможность вот для таких практик. Безусловно, это...
10: Это
11: очень
10: должно
11: здорово,
10: выглядеть очень здорово, да. Анна, спасибо вам большое.
9: Спасибо
10: собственный
9: большое.
10: Корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка была с нами на связи. Я скажу, что 5 этих проектов: сквер поколения от Губкинского округа, например, парк Победы от Староскольского округа, пешеходная зона по улице Советская. Ну, вот такие вот проекты, которые, возможно, в этом конкурсе выиграют и получат поддержку.
6: Наше время.
9: 17 по 25 июня, то есть начиная с завтрашнего дня и практически неделю, в Республике Армения будут проходить ежегодные военные учения под названием «Eagle Partner 2026». В переводе «Друзья Орла», я так понимаю.
10: «Орел и компания».
9: «Орел и компания», да.
10: «Орел» понятно чей, потому что американцы будут принимать участие в этих учениях. Вообще в них будут принимать участие непосредственно вооруженные силы Армении, Соединенных Штатов в Европе и Африке. Ну да, вот такой контингент. Франция и Греция. Там небольшое количество участников со стороны Франции и Греции, но, тем не менее, вот он, тройка: Армении, США, Франции и Греции. Это учения, которые стартуют с 17 июня.
9: А вот с сегодняшнего дня, да, и по 26-е, то есть на день раньше начались, и на день позже закончатся, в Сувалкском коридоре проходят совместные военные маневры трех стран НАТО: Польши, Франции и Литвы. То есть Франция, она так...
10: Обращает на себя внимание.
9: Распределит свои силы, да, и там, и там.
10: Название тут смешное.
9: «Отважный кабан». Там про орла все-таки, а здесь вот «Отважный кабан».
10: Кто, интересно, в данном случае кабан? Сейчас попробуем разобраться во всем с руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым. С нами на связи Александр Евгеньевич, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, коллеги, здравствуйте.
10: Александр Евгеньевич, ну, первое, что обращает на себя внимание, это в одно время учения вокруг нашей страны. О чем это может говорить?
2: Ну, во-первых, учения, вот, это два разных вектора, собственно, потому что одно дело, это учения государств НАТО, причем учения в Балтийском море, которые, по сути, прямо... напрямую нас действительно могут сильно беспокоить, потому что, что касается именно учений, которые проводит Литва вместе с своими партнерами по НАТО в районе Сувалского коридора, ну и в целом у берегов, вернее, у границ Белоруссии и России, в том числе Калининградской области, конечно, не может нас не волновать, потому что в западноевропейской прессе постоянно идут пересуды о том, что Калининградская область, это такое уже, знаете, что насколько это, собственно, российская территория, не пора ли ее по итогам там, вернее, по итогам поражения России, как они это фантазировали в начале специальной военной операции на поле боя, забрать ее под свой контроль. Но опять же, вспоминаются исторические мотивы, там и польские, и германские, и так далее, по поводу обладания этими территориями. То есть здесь вот в отношении противник не просто будоражит сознание, да, проживающих на территории людей, но в том числе постоянно демонстрирует готовность приступить к каким-то решительным военным действиям. Поэтому, учитывая, опять же, и очень серьезную напряженность в взаимоотношениях между прибалтийскими республиками и Россией, вообще их постоянный русофобский настрой, конечно, это может быть для нас, вернее, как бы отправной точкой для какой-то серьезной эскалации. Поэтому, тем более, что Калининградская область – это и янтарная отрасль, это и выход к Балтике, это и наш Балтийский флот, и ряд других очень важных для нас моментов.
9: Отрасли, да. Александр Евгеньевич, сейчас, секундочку, да, пока мы не перешли к армянским учениям, давайте все-таки пару слов скажем, чем так важен для нас Сувалский коридор, для наших слушателей.
2: Ну, безусловно, это, во-первых, сухопутная связь с нашим анклавом, с Калининградской областью. Во-вторых, это и возможность, в том числе для нас, контролировать этот регион, эту зону, потому что она позволяет в случае, если наш противник потенциально начнет слишком уж сильно проявлять свои захватческие, так сказать, милитаристские намерения, то есть, по сути, и отрезать, да, Прибалтийские республики от основной территории Евросоюза. Все, они постоянно, кстати, пытаются обвинять Россию, что это мы якобы готовим какой-то сценарий по отрезанию Прибалтики, то есть. Но, по большому счету, если Прибалтика вдруг решится на какое-то вооруженное наступление на нашу территорию, нам, наверное, и придется реализовать подобный план. Только пока Россия первая никогда в этот план не наступает. И, во-вторых, у нас в Калининградской области размещена целая армада вооружений, начиная от авиационной составляющей серьезной. То есть там мы можем поднимать в воздух большое количество боевых самолетов, вооруженных в том числе и гиперзвуковым оружием. Это и ПВО, и противоракетная оборона, потому что там размещаются комплексы АТОРов до С-400, то есть самые современные системы малого, среднего и большой дальности. То есть наступательные вооружения новые российские. Опять же, при необходимости оттуда можно наносить тактический ядерный удар, то есть если будет такая военная целесообразность. Александр, ну и самое главное, что Калининградская область позволяет нам простреливать, да, сухопутную часть Европы во всех направлениях. Поэтому она еще так сильно беспокоит наших европейских бывших партнеров.
10: Александр Ильич, времени, к сожалению, не так много остается. Про учения в Армении. Скажите, пожалуйста, вообще заявлено, что это миротворческие учения. Насколько это может быть правдой или неправдой?
2: Ну, повод для учений найти несложно, да, координация совместных сил в случае международных угроз, опять же, антитеррористическое направление, оно всегда как бы очень легко, то есть подшить под такие общие слова конкретную работу по переформатированию вообще, собственно, армянской армии под уклад НАТО. То есть, с другой стороны, я напомню, что с государственной постсоветского пространства, с той самой Украиной, США и страны Европы проводили совместный маневр еще с конца 90-х годов, также рассказывая им, что это все часть такого большого глобального механизма, сначала по стандартизации вооруженных сил по стандартизации уровня НАТО, да, и вооруженных сил, во-вторых, там, по возможной интеграции различных оружейных комплексов, то есть, потому что понятно, что вот сейчас Армения, она вооружается оружием как советского, российского, а заодно и бельгийского, французского, китайского, индийского, и, собственно, и армянское производство, там они беспилотники делают вовсю. То есть, в принципе, сборные солянки вот таких вооружений. И в таких, когда вот армия, что называется, находилась на распутье, да, неком, закупала различные вооружения у различных стран, нет какой-то общей архитектуры вооружений вообще, оружейного комплекса в армянской армии. И видно, что США перехватывают все больше эту повестку, то есть они постепенно начинают формировать свою профессиональную военную элиту там. Ну, по сути дела, то же самое с Украиной.
10: Александр Евгеньевич, то, о чем вы говорите, понятно, мысль ясна. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое за то, что объяснили, что к чему. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов был с нами на связи.
8: Папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
12: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
8: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
12: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
8: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
14: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
15: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
10: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Сразу давайте подключим нашего эксперта, чтобы уже вместе с ним и ее обсудить. И, собственно, спросить, что почем. С нами на связи военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов. Александр Юрьевич, рады вас слышать.
9: Александр Юрьевич, с нами? Ну, пока сейчас нет. Ну, тогда, значит, заявим тему.
10: Подключим, да, коллегу. Смотрите, в общем, обратили мы внимание на некую, ну, не знаю, странность или особенность. Сейчас расскажу, в чем смысл. Очень часто, когда беспилотники залетают на территорию России, причиняя какой-то ущерб, мы об этом много видим и много слышим. По понятным причинам. Нас интересует обстановка в своей стране.
9: Конечно.
10: Но обратили внимание и на то, что мы не так часто видим и не так часто слышим, а как российские военные работают по вражеским целям.
9: Ну да, потому что даже вот военкоры, например, да, в своих телеграм-каналах, ну, описывают это в общем. Ну, вот столько-то было ударов, да, по таким-то городам, по... чаще всего это формулировки даже такие, вот как бы, чтобы не давать конкретику, да, но это же украинская территория. И, казалось бы, ну, наоборот, стоило бы рассказать, что вот по такому заводу ударили, по вот этому заводу, который производил вот это, вот это. Ну, то есть, чтобы мы, граждане, понимали, о чем речь. Вот, например, одно из сообщений, которое нам показалось как раз таким вариантом правильным. Да, российские удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины направлены не на разрушение путей, а на вывод из строя всей системы перевозок.
10: Из-за того, что уничтожаются российскими войсками украинские локомотивы. Ну вот, например, в Житомирской области 20 локомотивов уничтожено, 1,5 миллиарда гривен. И мы должны здесь понимать, ущерб 1,5 миллиарда гривен нанесен, и мы должны понимать, что это логистика врага, да, которая эти тепловозы, электровозы, они перевозят оружие к фронту. И тогда, когда Россия охотится за этими неподвижными составами, а за тягой, что называют на железной дороге, тогда речь идет о нарушении этой самой логистики. Вот о таком балансе, дисбалансе хочется сейчас поговорить, спросить вообще, как российские войска работают по Украине. Подключился к нам Александр Юрьевич. Александр Юрьевич, приветствую вас.
16: Да, добрый вечер, приветствую, уважаемая аудитория.
10: Александр Юрьевич, ну вы пока не подключились, я тут анонсировал немножко, сказал, что вот мы хотим поговорить о дисбалансе. Что-то мы видим, когда речь касается каких-то залетов беспилотников на территорию России, а как наши военные и отвечают, и вообще, в принципе, в ежедневном режиме работают, мы как будто бы мало видим. Расскажите, пожалуйста, ведь это все не остается без ответа.
16: А, да, я на самом деле тоже иногда задаюсь таким вопросом, и вот в экспертной среде не всегда мы понимаем, а почему мы не всегда так ярко, выпукло, понятно и в ежедневном формате не описываем реальные результаты. нашей работы, потому что иногда такое ощущение, что вот эти довольно сухие и скромные доклады, они не демонстрируют всю значимость очень серьезных мероприятий, которые проводятся, во-первых, это подготовительные мероприятия и вообще понимание, рекогносцировка, мониторинг обстановки, выявление объектов, это все очень серьезно. И на самом деле вот эти сейчас системные массированные комбинации,

0: ударов по гражданским объектам вглубь российской территории. И поэтому идет суровое наказание. Ну, и опять же, помимо вот этих всех подтверждающих материалов, фото, видео, ведь важно объяснять, что это действительно очень серьезная система. И в частности, вот в этот раз были уничтожены объекты, такие как «Арсенал». Это вообще одно из старейших предприятий в Киеве. И оно знаменито тем, что там целые подземные огромные галереи еще 1850 года постройки, которая вот на сегодняшний день модернизирована, адаптирована под подземные склады, там развернуты целые линии производства. То же самое завод «Маяк», то же самое завод предприятия «Радар», которые производят комплектующие для ударных дронов. Вернее, как производят? Они в большей степени, мы уже тут обсуждали, обеспечивают сборочный процесс, пусконаладочные работы, ну и, соответственно, интеграция различного типа комплектующих изделия для того, чтобы уже в перспективе обеспечивать их боевое применение. Ну и там под землей находятся целые цеха с аддитивными технологиями, с 3D-принтерами, которые на ежедневной основе, опять же, комплектуют элементы для ударных дронов, для FPV-дронов. Угу. Вот это нужно рассказывать, пояснять, что это действительно очень системная работа, и это де-факто миллиарды западной подпитки, которые закапываются под землю нашими высокоточными системами.
1: Александр Юрьевич, ну и естественный вопрос, который как вывод вытекает из всего, что вы сказали, а почему же все-таки так скромно мы сообщаем о наших достижениях ну и на фронте, и вообще вот о том, что происходит, каких успехов мы добиваемся? Почему эта информация подается так скудно, скромно и телеграфно?
2: Мы сейчас, Александр Юрьевич, одна ремарочка. Мы сейчас не говорим про людей, которые связаны с этим. Журналистов, военных корреспондентов, да, экспертов военных. Мы говорим про, ну, рядовых россиян, которые, может быть, новостями, в принципе, и не интересуются. Ну, наверняка слышали про Довженко или там про Лавру, например, да? А вот про такую ежедневную работу не слышали.
1: Да, просто информация проходит, да, поражены да, цели там, военной инфраструктуры. Все цели поражены. Запланированы. Все.
2: Сухо, да.
1: Почему так?
0: Ну, мне кажется, это опять же вот по инерции такой подход, что мы не придаем такого значения информационному сопровождению этой важной работы. И раскрытие иногда этих деталей действительно позволяет полноценную картинку, весь масштаб деятельности воспринять. И мне кажется, это системная история с той точки зрения, что необходимо, конечно же, менять эти подходы, в большей степени креативно работать с целевой аудиторией и понимать, что это тоже часть гибридного противостояния. Это то же самое воздействие на когнитивную сферу. И понимать, что вот эти смыслы, раскрытие которых в том числе через высокую эффективность и результативность отдельных значимых мероприятий, их необходимо доводить до населения, до тех групп, как вы верно отметили, которые, может быть, и не разбираются, но, с другой стороны, и хотели бы разобраться, но этой информации недостаточно. И вот этой медийной картинки, этого охвата и, самое главное, системного подхода, оповещения, освещения с раскрытием деталей, может быть, даже формирования таких ну, довольно востребованных образов. Ну, достаточно посмотреть на опыт, кстати, на наших иранских союзников, посмотреть, как они задействуют нейросети для соответствующих материалов, дискредитирующих их оппонентов, посмотреть, что они действительно демонстрируют спутниковые снимки результатов поражения значимых объектов, в том числе на военных базах США. То есть вот уже неплохой опыт.
1: Потому что я вот что хочу сказать, потому что против нас очень активно ведется та самая информационная война. Огромное количество вирусиц и роликов, которые явно подготовлены ЦИПСО, формулирующие, причем это сделано так красиво, это такие мультики, это искусственный интеллект подключается к этим роликам, в которых собраны все, максимально собраны все проблемы в нашей стране, и как бы сделано так, что как будто бы это сами россияне про себя так говорят. Вот у нас и то плохо, и вот это плохо, а это, ну, очевидно, что это ЦИПСО. Это прям вот, ну, лезут эти нитки отовсюду, эти белые, да? Информационная война идет мощнейшая против нас, а мы почему-то вот в этой сфере как будто не хотим отвечать.
0: Ну, во-первых, у нас нет действительно школы подготовки таких специалистов. Мне посчастливилось в свое время преподавать на профильном факультете, но, к сожалению, это опять же не системная.

0: работа. Работа с медийными и современными инструментами, понимание закономерности, понимание целевой аудитории, понимание востребованности информации, а также разъяснение шагов, потому что ведь очень важно, когда мы применяем, допустим, комплекс «Орешник», понимать, а для каких целей, для чего. Когда мы поражаем гиперзвуковым оружием значимые объекты, и когда мы видим, что де-факто западные системы перехвата не работают, это нужно очень ярко демонстрировать. И это не только внутренняя аудитория, это демонстрация перед зарубежными потребителями соответствующей продукции, что, друзья, есть совершенно альтернативные методы работы. Поэтому тут и системный вопрос, и вопрос подходов, и, наконец, понимание значимости доведения информации, ее раскрытие полностью в том содержании, которое отвечает нашим интересам, интересам национальной безопасности. И вы верно отметили, работа ЦИПСО, и не только ЦИПСО, всего западного инструментария, она видна, и она формирует крайне деструктивное восприятие реальности, а это определяет уже и поведенческие какие-то нормативы. И это формирует уязвимости определенные, это побуждает определенные слои населения к деструктивной деятельности. Мы же видим, как вербуют для реализации диверсий, поджогов. Это в том числе результаты информационной обработки. Поэтому это более чем серьезная и насущная проблема, с которой нужно не просто бороться, демонстрируя некие псевдоуспехи, а внедрять системно эти решения. И в том
1: Александр
0: числе для демонстрации наших военных успехов.
1: Время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое за разговор. Военный эксперт Института права и национальной безопасности Иран Хикс Александр Степанов был с нами на связи.
2: Тридцатое июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: Наше время.
1: Продолжаем наш разговор и переходим к внутренним российским темам. Федеральная антимонопольная служба совместно с Генпрокуратурой с начала 2026 года проверила тарифы на теплоснабжение и водоснабжение в 84 субъектах России.
5: И здесь надо подвесить паузу, интригу, потому что дальше последует хорошая новость.
1: Нарушения выявлены в 65 регионах, где нашли больше 800 тарифных решений, принятых с нарушениями. Правда, сейчас будем разбираться с экспертом. Здесь речь идет про передачу госимущества для некоторых регулируемых видов деятельности. А нас, конечно, интересует, как часто антимонопольщики находят нарушения в начислении нам платежей за теплоснабжение и водоснабжение.
5: Да, и вообще, есть ли надежда на то, что если вот такой вдумчивый гражданин однажды все-таки попытается разобраться, что же там вот очень мелко и вообще непонятно напечатано в наших платежках, и найдет там нарушение, что его глаз будет услышан.
1: Да. Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Дмитрий, скажите, пожалуйста, во-первых, нам нужно объяснить, о чем идет речь вот в данном сообщении, которое информационное агентство приводит, где проверка в 65 регионах выявила нарушение. Здесь, я так понимаю, нас с вами это, в смысле, как жителей там, многоквартирного дома, не касается.
6: Нет, в целом, на самом деле, касается, и давайте сразу скажем честно и прямо, что подобные проверки ФАС и Генпрокуратуры, когда выявляют нарушения, это огромный плюс для нас. Да, значит, что рычаги влияния у государства есть, законы все-таки становятся жестче к подобным компаниям.
5: Я же говорила, что это языком, хорошая новость. Я же говорила.
6: Совершенно верно. Давайте вот немножко, ну, простым языком попытаемся объяснить людям, потому да, что многие читают СМИ, но не понимают, а как это отразится на их конкретной платежке. Вот если говорить про это сообщение, компании некие получали инфраструктуру, скажем так, выжимали из нее максимум, но не вкладывали в модернизацию труб. Это, на мой взгляд, прямой путь к авариям, к износу, ну и в целом к улучшению качества услуг. Здорово, что в результате проверки это выявили. И, к сожалению, вот такие вот попытки завысить тарифы происходят, к сожалению, пока что регулярно. Но тут важно видеть и другую сторону. Эти проверки, они осуществляются сейчас в рамках постоянного надзора за региональными тарифными органами. То есть, как мы видим в сообщении, по многим регионам такие проверки регулярно проводятся. Но вот сейчас, судя по ответам ФАС, которые есть на руках, вот именно вот возврат излишне уплаченных гражданам денег сейчас осуществляется по принципу, скажем так, в кавычках, на перспективу. То есть посредством снижения тарифов в текущем и будущих периодах или сдерживания роста этих самых тарифов. Это те самые деньги, которые мы платим с вами каждый месяц. Но вот я вот в этом плане убежден, что механизм надо все-таки дорабатывать и делать его максимально прозрачным для людей. Но вот сейчас ситуация какая, да? Мы читаем новость о проверках, миллиарды необоснованных завышений. Но вот обычному человеку, например, мне, прямо, вот честно, не понять, как эта проверка повлияла конкретно на мой дом или там на вашу платежку. Поэтому я думаю, что в будущем подобные механизмы возврата денег будут стараться дорабатывать, и мы должны, на мой взгляд, прийти именно к очевидному и прямому возврату переплаты в квитанции конкретного дома. Ну, то есть представьте, вы получаете платежку там за тепло, как в нашем примере, да, и воду, а там в строке к оплате стоит 0 рублей. И четко написано, по результатам проверки ФАС выполнен перерасчет за прошлый период. Вот, на мой взгляд, это гораздо понятнее покажет людям, что защита их прав работает, она конкретно отражена в их платежке. Но сейчас механизм, к сожалению, пока работает не так. Вот эти неуплаченные деньги, они идут на сдерживание, скажем так, роста тарифов. Где-то тарифы вообще не снижаются, где-то снижаются. Ну, то есть все это пока что не так прозрачно и очевидно для простого человека.
1: Дмитрий, а могу... Вообще, конечно, сложновато. Хотел спросить у вас следующее. Могу я не платить, пока идет какая-то проверка и выясняется, правомерно или неправомерно были установлены тарифы, а потом понял, что мы же не знаем, там, в какой момент тариф был неправильно посчитан. Ну, мы, может быть, заметили там на, для себя на 20 рублей больше обычного, ну, пропустили мимо глаз, мимо ушей, мимо кошелька, не обратили на это внимания. Со всего города набралась неплохая сумма, но мы ведь не поняли, там, вот, когда надо, когда можно перестать платить. То есть нету такого, что вот есть нарушение, не плачу.
6: Такого нету. Вот надо прямо, давайте скажем нашим слушателям, что самовольно переставать платить нельзя ни в коем случае. Мы можем с вами только сидеть и ждать, пока действующий тариф официально не будет изменен либо там, решением муниципального органа, либо суда. Ну, скажем так, он юридически законно должен быть как-то уменьшен. А пока что он обязательно к оплате. Но, вот, не... на мой взгляд, да-да-да.
1: Я просто не понимаю, Дмитрий. Ну вот смотрите, неправомерно установили мне вместо 100 рублей 200 рублей. Я их оплачивал. Потом ФАС говорит, неправомерно. Но к 100 рублям мы обратно не вернемся. Мы продолжим платить 200, и просто 100 будет уходить на сдерживание тарифа какое-то там в будущем где-то. Правильно? Так, что ли, выходит?
6: Да, вот я именно об этом и говорю, что сейчас вот эта система, она непрозрачная. То есть в официальных ответах ФАС использует такую формулировку, что посредством снижения тарифов в текущем и будущих периодах или сдерживания их роста.
1: Ну, смысл тогда этих ФАСовских проверок?
6: Для обычного человека все-таки.
1: Смысл тогда этих ФАСовских проверок? Они для себя выявили, а на моем кошельке это никак не отразилось в лучшую сторону.
6: Новость, нет, оно конечно,
1: хорошая, но финансово...
5: Но не совсем, не до конца хорошая, да.
6: Оно отражается. Вот давайте все-таки не будем уменьшать значение Федеральной антимонопольной службы. Такие проверки очень важные. Они отражаются в будущем, либо в текущем периоде. Но не так очевидно для простого человека, который получает платежку. Вот здесь вы абсолютно правы. То есть я про это и говорю, что хотелось бы, чтобы этот механизм в будущем был доработан. Было больше прозрачности. Вот я, например, читаю новости, я не понимаю. А вот в моем районе были переплаты или нет? Мне только обращаться самостоятельно куда-то, узнавать вот эту информацию. Не могу же я просто прочитать СМИ и не платить. Вот я про это и говорю. Самовольно это делать нельзя ни в коем случае.
5: Но вот эта непрозрачность,
6: поэтому тут пока что...
5: мне кажется, она была создана искусственно, ну, понятно, для чего, да, да, я уверена, что это специально делалось, вот эти вот все огромные институты экономические ЖКХ, да, они работали, мне кажется, на то, чтобы максимально усложнить формулы расчета всех этих платежей и максимально запутать наши платежки. Я каждый раз, когда мы общаемся с депутатами на эту тему, да, вот непрозрачность, платежек, никто ничего не понимает, вот какая сумма есть, то и платишь, а что это? Я вот, например, честно, я до сих пор не понимаю, почему у меня сумма к оплате и итого расходятся. Ну, я не понимаю, я всегда оплачиваю до копейки ту цифру, которая написана. Вот сколько написано, столько я плачу, я не плачу больше. Но у меня почему-то итого и к оплате всегда разные. Я, вот, ну, честно, я не буду вникать, конечно. Но вот эта загадка, она, видимо, будет со мной, пройдет со мной всю жизнь до конца. И мы общаемся с депутатами, и они как-то вот от этой темы всегда уходят. Да, непрозрачно, да, да, да, да. Но у них же в руках есть инструмент. Законы, они могут принять закон.
6: Согласен. Вот я в том числе и благодаря своей общественной деятельности, благодаря тому, что мы с вами обсуждаем это в эфирах, я думаю, мы будем услышаны так или иначе. Пускай спустя время, но важно про это говорить. И другая сторона вопроса. Вот вы говорите, что получаете итого, там сумма другая, и вы вникать не будете. Но, на мой взгляд, надо все-таки занимать активную позицию, если вдруг увидите какие-то расхождения, использовать государственные сервисы. Ну, например, госуслуги «Дом», вы можете, не выходя из дома, отправить обращение и в ресурсную организацию, в управляющую компанию, спросить.
5: Я попыталась уже, да, я уже попыталась пожаловаться как раз вот с помощью госуслуг и прочих вот этих вот сайтов, которые призваны помогать, попыталась пожаловаться на то, что все время перепад напряжения, который приводит к тому, что на ЦТП останавливаются насосы, что приводит к тому, что отключается полностью вода, потом, значит, когда она включается, через 2 часа она начинает течь ржавая и так далее. Знаете, как это решилось? Мне позвонил несчастный инженер из моей управляющей компании и сказал: а какого цвета у вас сейчас вода течет? Вот так. Никто не собирался решать проблему как бы, ну, кардинально, потому что перепады напряжения в моем населенном пункте, они регулярно, они постоянно происходят. Да? Вот эту проблему решать не захотели. Все свалили на бедного инженера управляющей компании. Мне уже жалко было этого человека. Я говорю: да все хорошо, не переживай, сейчас уже прозрачно, уже протекло. Вот поэтому люди и не хотят, потому что это долго, медленно, бесконечно трудно. И, естественно, вот, ну, хорошо, я сейчас займусь выяснением, чем итого отличается от оплаты.
1: Вместо работы будешь обивать, да, буду пороги обивать государственных пороги, да, учреждений. Не так-то просто. Хорошо, что есть ФАС, которая худо-бедно следит, хоть и не всегда это возвращается в наш кошелек. А с нами же на связи был общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Благодарим его за то, что раскрыл для нас подробности работы с тарифными нарушениями, которые выявляются, и меры таки предпринимаются.
4: Наше время. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
7: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
4: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
7: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
4: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
8: Подвиг этот очень опасен?
7: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
4: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
9: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
10: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
4: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
11: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
10: Это правда.
4: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей
12: детей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.
3: Радио России.
13: Мы так торопимся жить, что...
3: Реклама.
14: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
15: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
16: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: в Константиновке российские войска в ходе активных наступательных действий за сутки взяли под контроль 120 зданий. Около 30% всех ДТП в России происходит на перекрестках, и дожди в столичном регионе будут идти всю неделю. Далее подробнее. Российские войска усилиями группировки «Центр» установили контроль над селом Новый Донбасс в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, подразделения «Центр» за сутки поразили живую силу и технику 8 украинских бригад в нескольких районах Днепропетровской области. В Константиновке российские войска в ходе активных наступательных действий взяли под контроль 120 зданий. В Красном Лимане под контроль вооруженных сил России перешло 31 здание, говорится в сводке российского оборонного ведомства. За сутки в Константиновке потери ВСУ составили до 100 военнослужащих. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в западном направлении и уничтожают разрозненные группы ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западные части города, овладели 5 опорными пунктами противника. Также за сутки российские военные ударили по инфраструктуре Украины, используемой ВСУ. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации противника в 153 районах. Суточные потери ВСУ на всех участках боевого соприкосновения в зоне СВО составили 1330 военнослужащих, отметили в Министерстве обороны. Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Северная Осетия Алания Сергеем Миняйло указал на проблему недофинансирования системы ЖКХ. По словам президента, в Северной Осетии они особенно обострены.
18: Система ЖКХ, везде есть проблема недофинансирования, но в республике она стоит достаточно остро.
19: У меня самый большой водоканал в республике Кавказа, работает 4,5 тысячи человек. И мы сейчас закупаем туда бетонный узел и асфальтовый узел для самого водоканала, что когда вскрытие идет, чтобы потом не нанимать кого-то, и они сами все это делают. И спасибо «Газпрому», тоже сказал, 15 километров газопровода в горах они провели, и сейчас идет подключение главных сил, независимо от того, сколько человек там живет.
18: Это очень важно, чтобы люди почувствовали, что качество жизни улучшается.
19: Так и, значит, быстродействующий интернет и сотовую связь мы тоже проводим.
17: Владимир Путин подчеркнул важность работы по поиску пропавших без вести в зоне СВО. Глава Северной Осетии уточнил, что такие центры в Северной Осетии работают, и в них обрабатываются запросы, касающиеся военнослужащих, которые проходят службу в частях 58-й армии. Правоохранительные органы России за 4 месяца 2026 года расследовали около 9 тысяч преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СКР по итогам проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным совещания по вопросам борьбы с преступностью несовершеннолетних. Глава СК обратил внимание на необходимость учитывать, что дети в силу возраста, психологической незрелости и небольшого жизненного опыта нарушают законы с подачи взрослых, вовлекающих их в преступные схемы. Бастрыкин напомнил о необходимости давать уголовно-правовую оценку действиям таких лиц при расследовании каждого преступления, совершенного несовершеннолетним, отмечается в сообщении ведомства. О работе по противодействию вовлечению детей в криминальную деятельность доложили руководители следственных управлений Удмуртии, Карелии, Ставропольского края. Вооруженные силы Польши и военные из Литвы и Франции проводят тактические учения, которые носят название «Отважный Кабан-26». Маневры проходят на полигоне, находящемся в 70 километрах от границы с Калининградской областью. По данным Объединенного командования Вооруженных сил Польши, в них примут участие 10 тысяч военнослужащих, главным образом польской армии, а также из армейских подразделений Литвы и Франции. Сценарий учения предполагает...
20: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на третьем сезоне турнира «Большого шлема» у Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете. Все условия участия россиян будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдона. Напомню, в 2022 году российских и белорусских теннисистов вообще не допустили до участия в этом турнире. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. На турнире ATP 500 в Хале сегодня в первом раунде Андрей Рублев проиграл Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6. Карен Хачанов уступил Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. В эти мгновения Даниил Медведев ведет у Томаса Мартина Чивери 6-3, 5-4. Футбольный «Зенит» завершил сотрудничество с нападающим Джоном Дураном. По окончании срока арендного соглашения в санкт-петербургский клуб Дуран перебрался в зимнее трансферное окно, сыграл за «Зенит» 6 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч. Полузащитник сборной России московского «Локомотива» 21-летний Алексей Батраков женился на своей спутнице 30-летней экс-футболистке «Локомотива» и сборной России Ирине Подшибякиной. Леша плюс Ира равно семья. От души поздравляем ребят с прекрасным событием, безграничной любви, гармонии и счастья, говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива». Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, вне зависимости от итогов турнира, сообщает Talksport. 52-летний специалист решил не продлевать контракт, действие которого истекает в июле этого года. И пока это все новости спорта.
17: Погода. В Пскове завтра дождь, плюс 16, в Великом Новгороде дождь, плюс 15, в Челябинске ясно, плюс 27, в Рязани небольшой дождь, плюс 18, в Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 27, в Ставрополе небольшой дождь, плюс 23, в Нальчике небольшой дождь, плюс 24, в Донецке малооблачный, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 13, днем 15 градусов тепла. В Москве в среду ожидается пасмурная погода, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: Сигналы точного времени.

0: слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
1: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров раздадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
3: Мы продолжаем наш эфир. Снова в студии Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Впереди у нас еще час нашего времени. Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился.
4: И, как всегда, напоминаем, в начале наши контакты 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите ваши вопросы, задавайте мнения и комментарии. Наоборот, разумеется, да, поняли все. Да, пишите комментарии, вопросы и задавайте мнение. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там идет прямая трансляция, которую тоже можно прокомментировать. Скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Там есть возможность и сообщения отправить, и прямую трансляцию посмотреть. Ну, а самые свежие новости, как всегда, читайте на вести.ру.
3: Переходим к темам обсуждения и поговорим о ЕГЭ. Вовсю сдают наши выпускники этот экзамен, ответственный, действительно серьезно меняющий их жизнь. И вот стали известны первые итоги. Вот, в частности, Екатеринбург отчитался по экзаменам, по итогам экзаменов по истории, литературе и химии. 55 выпускников из 40 школ в Екатеринбурге получили 100 баллов. Ну, колоссальный результат, мне кажется. Выдающиеся результаты по литературе. 41 выпускник заработал 100 баллов в 32 школах. По химии 11 стобальников в 7 школах. По истории трое из 3 разных учебных заведений.
4: Да, сейчас пока результаты не объединены в какую-то единую базу, да, пока есть комментарии от Рособорнадзора с таким посылом, что результаты, которые мы видим, нам нравятся, они обнадеживают. Так что можно говорить о том, что, в общем, они будут, по крайней мере, не хуже прошлого года, но действительно сейчас видим некоторые результаты отдельные. По стобальникам, вот любопытно, некоторые регионы опубликовали информацию. Камчатка, химия, 4 стобальницы в данном случае, да. Ангарский округ, экзамены 7 человек сдали на 100 баллов. По химии очень высокие результаты. Тюмень тоже 100-бальные результаты, 23 штуки, лучший показатель в регионе. Волгоградская область, 27 выпускников, 100-бальников. Это по результатам вот первых трех экзаменов, про которые Людмила сказала. История, литература и химия. Остальные пока еще на этапе, ну, проверки, что ли, или, я не знаю, отправки результатов. Будем наблюдать, а сейчас обсудим ту ситуацию, которая, в общем, вокруг, ну, в частности, литературы сложилась. 41 одиннадцатиклассник в одном только регионе получил 100 баллов по литературе. Как такое возможно?
3: Да, Да, и такой еще момент. Ну, мы как-то традиционно гордимся с вами, да, нашей школой математической, физической школой. Мы гордимся тем, что уровень знаний у выпускников российских школ по этим, именно по техническим направлениям, очень высокий. Айтишники у нас впереди планеты всей. Постоянно вот по этим направлениям выигрывают ребята международные олимпиады, берут золото. По техническим наукам. А вот гуманитарии как-то они всегда так в тенечке, знаете. Как-то вот почему-то не принято в России гордиться там, знаниями по литературе или по истории.
4: Угу. Попробуем разобраться, почему такая ситуация, стоит ли нам, наконец, поднять лириков на щит. Вместе с основателем онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Гранд Экзамы одноименного телеграм-канала об образовании Арсений Филин с нами на связи. Арсений, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Арсений, что думаете насчет выдающихся результатов по литературе? Ну, по крайней мере, в одном регионе, как я понимаю, остальные тоже не будут отставать в дальнейшем.
5: Ну, надо действительно дождаться, пока у нас будет такая агрегированная статистика уже по всем регионам. Но что касается литературы, здесь действительно не стоит недооценивать ребят, которые взяли 100 баллов, потому что важно же не только, насколько сложный экзамен или насколько простой, важно еще, по какой шкале, например, переводят первичные баллы в тестовые. То есть школьники, они когда выполняют какие-то задания, ставят первичные баллы. Выполнил там один номер, получил один балл. Выполнил какой-нибудь сложный номер или там написал сочинение, получил много баллов сразу за этот номер. И эти баллы потом суммируют, получают какое-то число, обычно меньше 100, и потом его переводят в 100-бальную шкалу. Так вот, по литературе шкала эта устроена так, что на высоких баллах она довольно резко идет вверх. На этот счет у ребят было довольно много возмущений в последние годы. Они говорили, как же так, вот там одна ошибочка, и уже у тебя там минус несколько баллов сразу слетает. То есть довольно... трудно набрать какие-то первые баллы, вот, а потом каждая следующая ошибка очень дорого стоит. И, например, чтобы набрать 100 баллов, нужно прямо сделать всю работу идеально. Вот я математики, за математикой и физикой больше слежу, вот в математике и физике история, например, другая. Вот в математике ты можешь там даже 3 балла потерять первичных, то есть не выполнить полностью какое-нибудь сложное задание или 3 раза ошибиться в тестовой части и все равно получить 100 баллов. В этом смысле, конечно, ребята, которые взяли сотку по литературе, они молодцы, потому что это означает, что они выполнили работу прям идеально. Но в целом, конечно, литература – это не очень массовый предмет. Ее стабильно как сдавало где-то около 5-6% от всех выпускников. Так, в общем-то, насколько я понимаю, ее такая небольшая выборка и сдает. И, соответственно, направлений для поступления, куда вы можете пойти с литературы, их тоже не так много. Может быть, поэтому мы и видим такие серьезные результаты, потому что ребята, которые сдают литературу, они четко знают, зачем она им нужна, и не сдают ее на всякий случай. Они понимают, что от этого результата будет зависеть их поступление на какую-то такую вот специальность их мечты. Думаю, с этим это может быть связано.
4: А сейчас литературу сдают только для того, чтобы на филологический факультет поступить. Куда-то она еще требуется? Насколько это вообще престижный экзамен с точки зрения дальнейшей специальности?
5: Но это экзамен очень нишевый, его сдают очень мало. Вот, наверное, литература и география – два таких вот экзамена, которые мало кто выбирает, кто точно знает, куда он пойдет. Ну, например, это журналистика. Это
4: довольно престижная в последнее время специальность журналистика.
5: Конкурсы большие. Смотря чем мерить. Смотря в чем мерить, и вообще ребятам, которые идут на ту же журналистику, на юристов, на экономистов, на лингвистику и так далее, надо понимать, что им довольно трудно приходится последние годы, еще труднее будет в этом году в плане поступления, потому что у нас система высшего образования перестраивается полностью, перестраивается фокус на так называемые приоритетные направления. Это вот как раз те самые технари, айтишники, может быть, педагоги, медики. Mm-hmm. И бюджетные места в первую очередь выделяют таким вузам. Если говорить про региональные вузы, там, чтобы поступить на техническую специальность, иногда даже вообще особо трудиться-то не надо. Потому что бюджетные места очень много выделяют вот именно региональным вузам и техническим направлениям. Были смешные случаи из региональных вузов, по-моему, это был Липецк, где вуз так хотел заполнить недостающие бюджетные места, то есть бюджетных мест выделили довольно много, а ребята не хотят туда идти, что зачислили на бюджет какую-то бабушку, которая вообще не знала, что ее туда зачислили, при этом на какое-то направление типа IT. Но потом там, по-моему, были уголовные дела в связи с этим. То есть туда мест бюджетных очень много дает. А вот ребятам с неприоритетных направлений, как раз вот эти самые, философия, филология, журналистика, юристы, экономисты, им, во-первых, сокращали довольно давно бюджетные места. Плюс в этом году у них такой двойной удар. Во-первых, им регулируют платный прием, то есть вузам запрещают брать слишком много ребят на конкретное направление. То есть приходит министерство и говорит, вы на платку не можете взять больше, чем мы скажем. Такого раньше никогда не было. Соответственно, цены возрастают. А во-вторых, им льготные кредиты образовательные нельзя с этого года брать, им банки не дадут льготные кредиты теперь только для IT-направлений. А они действительно сильно выручали, потому что там очень такая ставка приятная, там поддержка государства, и основные платежи можно отсрочить на тот момент, когда ты будешь уже работать. Поэтому этим ребятам придется непросто, и, видимо, это самые такие целеустремленные ребята, которые понимают, чем придется сейчас столкнуться, и поэтому они как следует готовились к ЕГЭ как раз.
3: Вы знаете, вы произнесли сначала фразу «приоритетное направление», и я прям ожидала там обществознание, да, вот, что в эту сторону пойдет. Вы сказали о технических направлениях. А на самом деле это совсем как-то недавно произошло, что у нас физика, математика стали приоритетными направлениями.
5: Да. Обществознание, кстати, интересно. У нас же обществознание идет планомерный и целенаправленный такой отказ от обществознания. У нас и министр, и глава Рособоронадзора Дормузаев, насколько помню, заявляли, что скоро как-то роль обществознания будет снижаться, и ее будет замещать история. Вот, например, помощник президента Мединский говорил чуть ли не в формулировках, что то обществознание, которое сейчас, это чуть ли не бесполезный предмет. И мы видим движение в этом направлении, то есть в этом году многие вузы тоже отказались от обществознания в пользу истории, то есть они говорят, чтобы поступить к нам на такое-то направление, сдавайте именно историю. И идет речь о том даже, ну, не то чтобы на каком-то официальном уровне, но на уровне заявлений высоких спикеров, что чуть ли не будет полного отказа у нас от обществознания и замены, соответственно, его на историю, либо на какой-то комплексный ЕГЭ, обществознание плюс история.
3: Мне кажется, что это очень разумно, потому что до последнего обществознание выпускниками использовалось как такой резерв, да, там, ну, сдаешь базовую математику, базовый русский, и, ну, еще же надо что-то третье сдать. Ну, вот пусть будет обществознание, потому что это самое простое, и точно проскочишь.
4: Ну что же, поздравляем лириков, которые целеустремленно идут к своим престижным специальностям с помощью ЕГЭ по литературе и 100 баллов за эти ЕГЭ. С нами был на связи основатель онлайн-школы подготовки к ЕГЭ, гранд-экзамы одноименного телеграм-канала об образовании Арсений Филин.
0: Наше время.
4: Сейчас поговорим еще об одном тренде в туристической индустрии или в индустрии отдыха. Довольно часто мы слышим различные, как это правильно сказать, варианты изменения слова с использованием окончания «инг», например, «монастыринг» – это отпуск в монастыре, а теперь вот придумали «болотинг». Нетрудно догадаться, что это отдых на болоте.
3: Да, это как вот, ну, не хватило денег на море, да, поеду-ка я отдохну на болотах.
4: Это болото, это такое море на минималках, да. Значит, пишут о том, что популярно это, по крайней мере, в Петербурге, по крайней мере, там на Сестрорецкое болото очень часто по выходным приезжают местные жители. Инфраструктура обустроена, там проложены какие-то, ну, дощатые помосты, я так по-простому буду говорить, и можно будет вот насладиться чем?
3: Ну, сейчас будем выяснять, чем
4: флорой и фауной, да. С нами на связи вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор компании Russia Discovery Вадим Мамонтов. Вадим Юрьевич, приветствую вас.
6: Да, добрый день.
3: Здравствуйте, Вадим Юрьевич. Что же такого увлекательного можно найти на болотах?
6: Ну, я бы не пугался вот этих названий с инговым окончанием. Они лишь, как вы, собственно, английское время нас этому учит, такое как бы продолженное пребывание, продолженное действие в некоторой локации, в данном случае на болотах. Безусловно, такой вид отдыха существовал и раньше, но просто сейчас повальное увлечение, я так думаю, что возникшее после появления глэмпинга, все решили как бы продолжить его и на другие форматы отдыха, считая, наверное, это таким маркетинговым приемом, чтобы привлечь внимание к своему новому, ну, не новому, а, наверное, старому продукту, завернув его в такую вот как бы интересную упаковку. Но на самом деле пребывание на болотах действительно очень интересная история, и многие регионы ее развивают, и Ленинградская область здесь там далеко не самая первая. Возможно, она ближе просто к большому такому мегаполису, поэтому легко достаточно добираются на нее туристы. Есть такие места и даже в Подмосковье. Карьер Сима, например, недалеко от Звенигородской станции, биостанции МГУ, туда тоже приезжает достаточно много туристов. Точно так же проложены мостки, по которым можно перемещаться и наблюдать вот эту экосистему болот. Она интересна тем, что там действительно очень много, как правило, обитает различных птиц, интересные растения, иногда даже краснокнижные, которые, конечно же, находятся под охраной. И поэтому пребывание в таких местах, оно, как правило, ну, всегда с какими-то ограничениями, да, для людей, посещающих эту территорию.
4: А многих из них, например, там... Вадим Ильич, вы знаете, я просто вот, когда ознакомился с тем, что такое отдых на болоте, вместе с некой такой атмосферой расслабления, которая там достигается, атмосферой созерцания флоры и фауны местной, вместе с этим видел всегда и предупреждение, например, о том, как правильно выбираться из болота, если ты туда провалился, кого из опасных хищников можно встретить на болоте, туда даже медведи, как пишут, могут заходить.
3: Сколько миллилитров антикомарин жидкости нужно себя вылить, то есть чтобы это, туда зайти.
4: Это отдых, который сопряжен, ну, не только с там, каким-то расслаблением, но и с какими-то рискованными историями, да?
6: Ну, я бы не называл их рискованными, но, как правило, все вот эти испытания, которые сопровождают нас в такого рода путешествиях или в приключенческом туризме, как мы его часто называем, собственно, я руковожу именно как раз комитетом по такому туризму в составе Российского союза туриндустрии, они, на самом деле, вот такие испытания, они лишь добавляют на самом ценности тому пребыванию, тому вот тем эмоциям, которые вы испытываете, находясь в этих местах. И я уверен, что там большинство тех людей, которые побывали в дикой природе, с удовольствием это подтвердят. Да, безусловно, зудящие комары, хлюпанье воды под ногами, иногда и в сапогах, или в той обуви, которую, может быть, вы не самым удачным образом выбрали для такого путешествия, они, безусловно, несколько утомляют вас. Но поверьте, вечером на закате, в окружении красивого леса и созерцая закат, который солнце, заходящее солнце, которое садится прямо за дальний край этого болота, вы точно будете испытывать удовольствие, которое не испытаете на морских пляжах, о которых вы говорили в самом начале, сравнивая болотинг с морем на минималках.
4: Скажите, пожалуйста, ну, коли уж мы про приключенческий туризм заговорили, мы не часто, на самом деле, с этим сталкиваемся, ну, как нам кажется, это то же самое, что было в новой упаковке, или приключенческий туризм – это принципиально новое что-то?
6: Нет, безусловно, в этом нет ничего нового. Это те, наверное, те путешествия, которых, я уверен, что вы тоже о них мечтали, поехать на Камчатку, в Карелию, на Кольский. Если вы до сих пор этого еще не сделали, то почти не сомневаюсь, что в ваших мечтах это было. Это было давно, и вот эти все бренды упомянутые, в том числе там Камчатка, Байкал, Алтай, Карелия, Кавказ, они знакомы нам еще с давних-давних времен. Да? И мы сразу за каждым из них представляем некий набор образов, связанных с дикой природой, с приключениями, с эмоциями, которые мы в этой дикой природе испытываем. Там, если мы слышим Камчатка, мы уже думаем про вулканы, гейзеры, красную рыбу, тех же самых медведей, которых вы упомянули, там, которых можно увидеть на болоте. И это все, конечно же, будоражит немножко наше там сознание, и нам хочется отправиться, чтобы это увидеть самим. Это было давно, и сейчас мы как бы говорим об этом, как бы, наверное, чуть более конкретно формируя ту индустрию, ну, сегмент индустрии, туристической индустрии, да, где, собственно, вот эти все путешествия сконцентрированы.
4: Угу. Любопытно, конечно, как все это выглядит. Спасибо большое. Вадим Юрьевич, вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор компании Russia Discovery, Вадим Мамонтов был с нами на связи. Ну, напишите, дорогие радиослушатели, поехали ли вы бы на болото отдыхать? Предпочли бы отдых на болоте отдыху на море? Ну, или хотя бы там на выходные, например, отправиться не на дачу, а на болото? Очень любопытно, на самом деле.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
10: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
11: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
12: Ходить на спектакль.
13: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
3: Ну, а к нам уже присоединился наш спортивный обозреватель Виталий Павлов. Привет, Виталий.
14: Привет, привет.
4: Хотели мы, Виталий, сегодня поговорить о травмах, которые присутствуют в любом профессиональном виде спорта.
14: Да.
4: И, в частности, хотели поговорить о том, осознают ли родители, когда отдают ребенка в спорт, ну, там, профессиональный или сначала, может быть, более-менее профессиональный с каким-то прицелом, что с этими травмами придется столкнуться. И что это за травмы? По мотивам чего я этот вопрос для себя сформулировал? По мотивам того, что с фигуристкой Медведевой, да, произошло, это не секрет, все уже об этом написали. Не так давно она провела, ну, ей провели две операции на ступни, потому что из-за больших нагрузок, ну, я там в медицинские подробности вдаваться не буду, эти операции потребовались. И вот понимают ли родители, когда детей отдают, что вот такие проблемы не в суперотдалённом будущем через 50 лет, а уже через 10 лет могут возникнуть?
14: Слушай, ну я надеюсь, что понимают, потому что я же не могу за всех тебе ответить. Но понятно, что если вы идете в спорт высших достижений, вы должны быть к этому готовы абсолютно точно, в любом виде спорта абсолютно. И здесь это может быть там не по вине тренера ни в коем случае, не по вине самого спортсмена, который, может быть, там что-то будет делать не так, а просто это может быть стечение обстоятельств. Мы же прекрасно знаем, как во многих видах спорта происходят такие ситуации, когда человек, ну, в общем, на ровном месте, по большому счету, получает какую-то серьезную травму, и там, если говорить про командные виды спорта, про близкие сейчас для всех футбол, где идет чемпионат мира, да, если говорить про футбол, то крестообразные связки, например, порвать можно в любой ситуации, даже не борясь за мяч. Поэтому это, от этого никто не застрахован абсолютно. И точно так же там и в футзале, и в хоккее, и во многих других видах спорта, где занятия связаны с залом, да, тоже можно порвать крестообразные связки. Что касается других видов спорта, ну, там, соответственно, другие классические травмы, назовем их так, да, к которым все должны быть готовы. И это не так сложно найти и обнаружить. В интернете вы можете найти информацию о том, какие травмы, ну, скажем так, связаны с определенными видами спорта. Есть, в общем-то, четкие повреждения в каждом виде, которые гарантированно практически каждый получит. Разного, наверное, свойства, разной тяжести, но получит. Это, например, у тенниса, да, если говорить про этот вид спорта, это локоть теннисиста, так называемый, потому что идет отдача от ракетки, и рано или поздно начнет болеть рука. К этому каждый должен быть готов. Локоть будет болеть. Это гарантия. Поэтому, если человек профессионально занимается теннисом, он должен заранее себя готовить к восстановлению и так далее. Ну, в общем, действительно, с этим связаны практически все виды спорта. И в том числе, может быть, даже и не олимпийские, и не такие популярные. Ну, а если говорить про Евгению Медведеву и ее случай, то сегодня специально связались с врачом высшей категории, врач-травматолог-ортопед Кирилл Фадин, который нам как раз вот прокомментировал ситуацию с теми спортсменами, которые идут и в фигурное катание, в художественную гимнастику и в подобные виды спорта. Давайте послушаем.
15: Ну, что касаемо именно деформации, в том числе и стопы, не только стопы, вообще нижних конечностей, там и коленные суставы, и тазобедренные, у детей, у подростков и у молодых спортсменов, тут ситуация следующая. У многих, скажем так, видов спорта, таких там художественная гимнастика, например, да, там, ну, частично, может быть, фигурное катание, там, допустим, из виды, там, балет, например, да, ну, как, не как спорт, а именно как вот вид искусства. Вот, туда изначально идут пациенты, ну, не пациенты, дети, с повышенной гибкостью, то есть так называемой дисплазией соединительной ткани. То есть врожденной как бы несостоятельностью соединительной ткани. И вот эта вот несостоятельность незрелой соединительной ткани, то есть она хороша для того, чтобы там спортсмен, ребенок был гибким, то есть показывал те результаты, какие нужны в спортивной гимнастике, там еще где-то, в фигурном катании и так далее. Вот. Но в то же время это ведет неизбежно к деформации скелета. То есть ранняя нагрузка плюс, соответственно, врожденные особенности соединительной ткани, вот они ведут к этим всем деформациям. Вот. Пути тут

0: тут как бы палка о двух концах. Поэтому в мировом спорте в основном практика такая. То есть видеть, что у ребенка достаточная гибкость, выносливость и, скажем так, низкий болевой порог, то есть он все это переносит нормально. То, во что бы то ни стало, ему этот спорт высоких достижений забирают. То есть он там сколько может демонстрировать какие-то результаты, а потом уже идет, скажем так, борется с последствиями уже в более взрослом возрасте. Вот оперируют стопы, оперируют позвоночник, оперируют суставы. И это сплошь и рядом, к сожалению. Ну, это плата за спорт. Поэтому как вот я как ортопед, ну, еще как многие мои коллеги, мы считаем так, что, в общем-то, спорт – это плохо. Физкультура и прочие виды... ну, скажем так, нагрузок физических, это хорошо. Вот. Но вот как бы плата за успех, плата за высокие достижения всегда вот она такая. Вот и в принципе, когда приходят ко мне на консультацию, да, ну, родители с детьми, у которых начинаются какие-то проблемы на фоне вот, спортивных нагрузок, я всегда задаю один вопрос. Вы планируете своего ребенка там спортсменом в профессиональном спорте, спорт высоких достижений? Или это просто вот как бы хобби? Если они говорят, что да, это спорт высоких достижений, нам тренер говорит, соответственно, что вот у нас высокое, ну, хорошее спортивное будущее, то я говорю, да, обезболиваемся, там, тейпируемся, страхуем суставы и так далее. И если они говорят, да нет, это просто вот хорошее хобби, чтобы ребенок не пропадал во дворах, то я как бы рекомендую или сменить вид спорта, или, собственно, вообще убрать из спорта, то есть заменить на другой вид занятости, то есть это не его.
1: Ну, врачи, на самом деле, как вы видите, достаточно категоричны в этом плане. Профессиональный спорт – это плохо, физкультура – это хорошо для обычного человека. Вот это, в общем, главный рецепт, как избежать серьезных травм и дальнейших там каких-то операций.
2: И вот в этой связи возникает вопрос к родителям, которые отдают детей в спорт высоких достижений, заранее зная вот этот вот у них лист перед глазами и список, какие проблемы со здоровьем у их ребенка будут.
1: Почему могут возникнуть.
2: Да, ну почему? Нет, ты про какие-то виды спорта говорил, что будут
1: ну,
2: точно.
1: Ну, гарантированно, да.
2: Да. Да. Где-то есть там такое... очень высока вероятность. Угу. Вот отдали ребенка на бокс.
1: Ну, им говорят, что вот тренер к ним приходит и говорит, у вашего ребенка невероятное будущее. Он просто супер талантлив, он станет победителем всего на свете. Он будет чемпионом мира, потом поедет на Олимпиаду, все выиграет. Угу. Мы в него очень сильно верим, он сейчас поедет в сборную страны. Давайте он будет продолжать заниматься. Ну, родители, естественно, конечно, сам ребенок хочет, мы будем продолжать заниматься, ну и потом действительно бывают травмы. Но понятно, что это по большому счету стечение обстоятельств, которые невозможно предугадать. Если ребенок талантлив в этом виде спорта, то, конечно, нужно продолжать заниматься. Не нужно отбирать у ребенка мечту. Я так скажу, на мой взгляд. Но при этом, конечно, аккуратно общаться с тренером на тему того, а не будет ли опасным там провести еще одну тренировку и так далее, чтобы не перегружать. Из моей личной жизни скажу, как было у меня, потому что я занимался 7 лет бальными танцами. Это, понятно, там не олимпийский вид спорта, это не спорт высших достижений, как ни крути. Но бывают такие дети, которые очень усердно тренируются, невероятно усердно. У меня была, скажем так, знакомая, которая настолько классно выгибалась в европейской программе, там девушкам нужно выгибать спину достаточно сильно. Она настолько старалась, что у нее пошло искривление позвоночника. И в определенный момент пошло даже передвижение внутренних органов у нее обнаружили. Поэтому это иногда бывает так, что дети сами настолько усердно занимаются, что это идет им во вред. Благо, с девушкой все в порядке, там, по здоровью она
2: занималась. Короче говоря, все наплавали. Там, мне кажется, этот вид спорта наименее травматичный или нет?
1: Ну, в любом виде спорта есть травмы. Тут надо быть к этому готовым.
3: Просто
1: в плавании свои травмы, растяжения и так далее. Это, в общем, абсолютно спокойно может быть. Или перегрузка мышечная, и разрыв мышц. Это, ну, в общем, традиционные, скажем так, все нарушения, которые могут возникнуть у профессиональных спортсменов. Как говорят, вот на протяжении, там, если про командные виды спорта, то к концу сезона нет здорового спортсмена. Его просто не существует. В команде у всех есть какие-то травмы. Просто у кого-то они чуть меньше, у кого-то чуть больше. И понятно, что по окончании карьеры у любого профессионального спортсмена накапливаются трудности со здоровьем. Но важно проходить, естественно, медицинскую комиссию постоянно по ходу своей профессиональной карьеры. Важно за этим следить. Ну а родителям, если говорить про детей, важно понимать, что вы, когда сталкиваетесь с какими-то там серьезными

0: серьезными травмами, зачастую вам самим придется оплачивать это лечение. Вы должны быть и к этому тоже готовы.
1: Вот, кстати, это тот вопрос, который я хотел задать. На каком этапе начинается профессиональная медицинская поддержка ребенка?
0: Тут зависит, понимаешь, от вида спорта и от того, на каком уровне выступает ребенок. Потому что, ну, понятно, там, спортсмен, если он выступает, наверное, на уровне там, чемпионата России и так далее, я думаю, что уже можно ожидать, что ему помогут, скажем так, с восстановлением от какого-то серьезного повреждения. Если ниже уровнем, то с большой долей вероятности родителям придется самим проводить лечение.
1: А что касается вот характерных травм, ты в самом начале сказал, что это все можно найти в интернете. Я, естественно, сразу думаю. Угу. Сейчас я спрошу у тут, искусственного интеллекта, одного из поисковиков, что там и как. Вот, Людмила, ты говорила, все в плавании, угу. А оказывается, у пловцов довольно много травм. Например,
0: да.
1: Вот плечо пловца есть такая, да. Травма, да? Тут прям набор, на самом деле, вот в этом плечо пловца, тут набор травм, который характеризует вот эту специфику. И у них, у пловцов, в том числе, есть, например, такие неожиданные, на мой взгляд, ну, на первый взгляд, но вообще довольно объяснимые травмы, как ушибы при ударах о бортики бассейна.
0: Да, конечно.
1: Разделительную дорожку или других пловцов. Mm. Можно столкнуться в бассейне и получить травмы. Но больше всего это первое, что я, значит, решил посмотреть, это травма у художественных гимнастов. Mm-hmm. Но это один из самых, ну, сложных, эффектных видов спорта. Я решил сразу думать, посмотрю, что у них. И здесь на самом деле не просто основные травмы, а основные виды травм.
0: Да.
1: И дальше пошло. Травмы нижних конечностей. Ты-ты-ты-ты-ты. Травмы коленного сустава. Ты-ты-ты-ты-ты. Травмы позвоночника. Ты. И даже есть такие неочевидные, вот как у пловцов бортики. Здесь есть травмы глаз, которые получены от ожогов бактерицидных ламп во время тренировок.
2: Мамочки.
1: Ну, то есть, действительно, ведь этот спорт со всех сторон подсвечен, и вот, видимо, даже такую травму можно получить. Ну, это, конечно...
0: Ну, да, большой спорт действительно связан с тем, что вы все время рискуете своим здоровьем. Именно поэтому я и призываю никого не говорить о том, что вот спортсмены много зарабатывают или там они получают баснословные деньги ни за что. Они вот здоровье свое гробят в первую очередь.
2: Или, да, почему они так стремятся даже под нейтральным,
0: конечно,
2: флагом поехать на,
0: конечно,
2: международные соревнования? Ну, потому что ради этого живут.
0: Потому что, ну, здоровье потрачено ради того, чтобы завоевать какие-то достижения.
2: Ну,
0: они,
2: да,
0: хотят выигрывать, и не просто для того, чтобы жить хорошо, а просто для того, чтобы, ну, скажем так, громко, может быть, скажу, но потешить свое самолюбие, в конце концов, потому что ты потратил огромное количество сил, здоровье положил ради этого, и потом ты не едешь на какие-то крупные соревнования, потому что нельзя, или потому что неправильно так делать. А, угу, что тогда правильно?
1: Виталь, 30 секунд остается, а восстановительная медицина, вот именно спортивная?
0: Сейчас очень развита, да, и если говорить про крупные города, в Москве огромное количество клиник, сейчас не буду никого рекламировать, но скажу, что знаю много восстановительных центров, которые позволяют контролировать, скажем так, быстрый процесс восстановления и после повреждений, и после нагрузок в принципе.
1: Угу. Ну, то есть это либо финансы за победу в соревнованиях могут позволить оплатить это лечение, либо,
0: да, профессиональные спортсмены обязаны этим заниматься. Сейчас без этого просто никак.
1: Интересно очень тема, конечно. Виталь, спасибо тебе большое за такой плотный подход. Благодарим тебя. Наш спортивный обозреватель Виталий Павлов был с нами в студии.
2: Спасибо, пока.
3: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
4: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
3: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве и в 8:10 по времени Астрахани. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. На правах рекламы.
5: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Радио здоровья». Сегодня мы поговорим о проблеме, которая может тихо и незаметно подтачивать организм, а затем внезапно обрушиться, изменив жизнь навсегда. Речь идет о состоянии наших сосудов и страшных последствиях сосудистых катастроф. Только представьте, каждые 1-2 минуты в России случается инсульт. А это значит, у кого-то в мгновение рухнула вся жизнь. Вчера еще человек был полон сил, строил планы, радовался каждому дню, а сегодня он прикован к постели, с трудом произносит слова, забывает простые вещи, не может даже попросить о помощи. Паралич, нарушение речи, потеря памяти, долгая и изнурительная реабилитация – вот что ждет многих. Как защитить себя и близких от инсульта, если уже есть сосудистые нарушения, а лекарств становится все больше? Об этом мы поговорим с нашей гостьей, экспертом по здоровью сосудов, ведущим специалистом в области биотехнологий Анной Федоровной Колесниковой. Анна Федоровна, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Правильный подход может помочь не только защитить себя и близких от сосудистой катастрофы, но и способствует исправлению нарушений, которые уже произошли в сердечно-сосудистой системе. Для этого надо лечить виновника этих нарушений – церебральную ангиодистонию. И в этом может помочь медицинский прибор «Физиотон». Подробнее о приборе «Физиотон» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний вы можете узнать по номеру телефона 8 800 707 7507. Повторяю, 8 800 707 7507. Звонки и доставка бесплатные. И спешу сообщить, для наших радиослушателей пенсионного возраста действует специальная льготная цена.
5: А вот что это за заболевание? Церебральная ангиодистония. Первый раз слышу.
6: Вы знаете, это не заболевание, это состояние. Иногда специалисты могут не акцентировать на этом внимание, а это крайне важно, ведь это распространенная причина заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ангиодистония – это нарушение тонуса сосудов, которое развивается постепенно, но приводит к катастрофическим последствиям. Представьте ваши сосуды как старые водопроводные трубы в доме. Со временем на стенках накапливается ржавчина, известковый налет, мусор, в нашем случае это холестериновые бляшки, тромбы, кальциевые отложения. Трубы становятся хрупкими, просвет сужается, вода застаивается, давление в системе растет, и в любой момент труба может лопнуть. То же самое с сосудами. Ангиодистония ослабляет их стенки, нарушает нормальный кровоток. Органы начинают голодать без кислорода и питательных веществ. Первыми страдают мелкие сосуды, потом крупные, в головном мозге, сердце. Это приводит к застою крови, к формированию опасных тромбов и полной закупорке, опасному для жизни состоянию. Знаете, как мы называем ангиодистонию? Бомба замедленного действия. Человек жалуется на головные боли, шум в ушах, слабость, скачки давления, нарушение сердечного ритма, одышку, онемение в конечностях, а потом в один момент – бац! – инсульт или инфаркт.
5: Ох, от такой перспективы становится не по себе. Но, я так понимаю, таблетками ангиодистонию лечить не единственный способ. А может ее лечить физиотон?
6: Современная медицина не стоит на месте. Одним из лучших ее изобретений стал медицинский прибор «Физиотон». Он не просто временно может облегчить состояние, а целенаправленно воздействует на причину возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, на ангиодистонию и загрязненность сосудов. «Физиотон» – это полноценное лечение, действие которого направлено на чистку сосудов, на восстановление их нормального тонуса, на избавление от недугов. А приобрести «Физиотон» несложно. Достаточно позвонить по номеру 8 800 707 7507 и сделать заказ. Звонок и доставка бесплатные. Наши операторы с удовольствием проконсультируют вас. Звоните прямо сейчас 8 800 707 7507. В данный момент и в течение часа после выхода эфира действуют льготные цены, а для пенсионеров дополнительная скидка в размере 30%.
5: Ну, это по-настоящему революционный прибор. Можете подробнее рассказать, как работает физиотон?
6: Прибор сочетает 4 лечебных воздействия. Первое – импульсные токи низкой частоты. Они стимулируют нервы, как массаж, улучшая кровоток, устраняя отеки, восстанавливая нейропроводимость после инсульта, способствуют улучшению памяти и речи. Второе воздействие – с помощью магнитного поля. Оно мягко расширяет сосуды, как будто открывает шлюз свободному току крови, что может привести к нормализации ритма сердца сердца и артериального давления, к избавлению от головных болей и головокружений. Действие магнитного поля направлено на снижение вязкости крови, что может помочь защитить нас от тромбов. Третий режим представляет собой красное монохромное излучение. Этот вид терапии активирует митохондрии в клетках. Это маленькие энергетические станции, отвечающие за наши силы и энергию, ремонтирующие повреждения при атеросклерозе и инсульте. Четвертый режим физиотона – механические колебания акустической частоты, направленная вибрация, которая может разрушать и измельчать бляшки, выталкивая отложения, что открывает возможность снизить нагрузку на сердце, нормализовать давление. В итоге у вас появляется шанс на чистые и эластичные сосуды, на свободно текущую кровь. Удобно, что применять физиотон можно в домашних условиях. Это компактный прибор с понятным управлением, который выглядит как современная портативная панель. Его просто хранить и брать с собой.
5: Но мне кажется, что вот такой полезный прибор должен быть в каждой российской семье, ведь после 40 лет практически не найти человека со здоровыми сосудами. Поэтому давайте все вместе запишем номер телефона 8 800 707 7507, 8 800 707 7507. А лучше сразу закажем физиотон, пока в течение часа действует льготная цена и скидка 30% для пенсионеров. Анна Федоровна, физиотон может лечить различные сердечно-сосудистые заболевания?
6: Список заболеваний, при которых он используется, действительно широк, так как его действие направлено на устранение основной причины их возникновения – ангиодистонии, на чистку и восстановление сосудов. Показания для лечения физиотоном внушительные. Это и гипертоническая болезнь различной степени, и атеросклероз, и ишемическая болезнь сердца с ее неприятными проявлениями в виде стенокардии – различные виды аритмий, мигрени, бессонница. Также работа физиотона направлена на восстановление здоровья после перенесенных инсультов, на улучшение памяти, зрения и внимания, избавление от паралича.
5: Да, но вот такие проблемы чаще всего бывают у людей старшего возраста. Вот сможет ли с таким серьезным прибором справиться пожилой человек? И где можно получить консультацию?
6: Несмотря на всю серьезность лечебного воздействия, использовать физиотон не сложнее, чем включить обычный телевизор. Процедура комфортна. Стандартный курс составляет 10-15 сеансов, каждый длится около 20 минут. Вы просто прикладываете его к зоне проблемы, выбираете нужный режим по инструкции и запускаете процедуру. Можно лечиться дома, лежа на диване или сидя в кресле.
5: Ну вот наверняка у наших слушателей назрел вопрос. Что мне может дать лечение физиотоном?
6: Понимаете, нужно не просто снимать симптомы, а действовать на причину нарушений. Физиотон – это технологичное и высокоточное современное лечение. Он воздействует именно на корень проблемы – ангиодистонию. А если нет причины нарушений, то и болезнь начинает уходить. Представьте, как это хорошо каждое утро просыпаться полными сил и с прекрасным настроением, когда давление всегда в норме, голова не болит, легко дышится, нет нужды прислушиваться постоянно к своему сердцу. Есть возможность подолгу гулять с внуками, ходить в гости к друзьям, воплощать самые смелые идеи, путешествовать, не опасаясь за здоровье. Это же здорово, когда не нужна посторонняя помощь. Наоборот, имеется возможность с удовольствием помогать своим близким. Ведь есть независимость и активность. Это не фантастика. Это реальность, которую может подарить физиотон. Он дает шанс на вторую молодость сосудов, а значит и вторую молодость организма. Не откладывайте свое здоровье на потом. Помните, с чистыми и окрепшими сосудами человек будет жить долго и качественно. Сделайте шаг навстречу новой полноценной жизни прямо сейчас, не откладывая. Для получения подробной консультации и заказа прибора «Физиотон» по специальной льготной цене и дополнительной скидкой 30% звоните по бесплатному номеру 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Звонки и доставка бесплатные.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, город Москва, абонентский ящик 20.

0: объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. В центре внимания Реклама.
5: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
7: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
8: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка войск «Центр» взяла под контроль Новый Донбасс в ДНР. В Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших. И дожди в столичном регионе будут идти всю неделю. Далее подробнее. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Донбасс в ДНР, говорится в сообщении Министерства обороны. В Константиновке российские войска за сутки взяли под контроль 120 зданий. В Красном Лимане под контроль вооруженных сил России перешло 31 здание, сообщили в российском оборонном ведомстве. За сутки в Константиновке потери ВСУ составили до 100 военнослужащих. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в западном направлении и уничтожают разрозненные группы ВСУ. Подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западные части Красного Лимана, владели 5 опорными пунктами противника. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения, сборки и запуска БПЛА дальнего действия, говорится в сообщении Министерства обороны. В Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших, доложил глава республики Сергей Миняйло на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, обращения в этот центр уже приходят из 74 регионов. В основном речь идет о военных, которые служат в соединениях и частях 58-й армии. Как отметил Миняйло, 184 человека уже найдены.
10: Центр поиска без вести пропавших. Это совместно с Минобороны. У нас полное взаимопонимание. Уже 74 регионов.
11: Это очень важно.
10: Да, 74 регионов обращения уже идут к нам. Мы никому не отказываем. В основе это военнослужащие, которые служат в соединенных частях 58-й армии. И порядка 284 человека уже найдено. Угу. Мы и волонтеров туда отправляем, как поисковые группы, но с учетом того, что зона специальной военной операции, чтобы безопасность была. И на прямой связи с командирами частей, командующими армией.
9: Главной темой встречи Миняйло с Владимиром Путиным стали меры поддержки участников СВО и их семей. По словам главы Северной Осетии, в республике действуют 37 региональных мер поддержки. Все конструкции по безопасности Евросоюза выстраиваются против России. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, в Европе на фоне охлаждения администрации президента США Дональда Трампа к ЕС стремятся создать отдельный военный блок.
12: Англичане, по нашим данным, продвигают идею создания отдельного военного союза с участием наиболее ярых русофобов из нынешнего Евросоюза, с участием Лондона, то есть самих себя, и с участием Украины. Все это, понимаете, это пока еще на стадии размышлений, дискуссий, идей, но за всем этим стоит одна очевидная истина. Евросоюз все свои конструкции в сфере укрепления безопасности выстраивает против Российской Федерации. И это вот с точки зрения наших интересов. Подключение Украины в Евросоюз будет, безусловно, использоваться теми, кто хочет его милитаризировать.
9: Сергей Лавров заявил, что возможное вступление Украины в Евросоюз может привести к его развалу. Фрегат «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш произвел упредительную стрельбу по курсу гражданской яхты под флагом Британии, которая не реагировала на сигналы и опасно сближалась, сообщили в Министерстве обороны. Там заявили, что экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. После того, как ответ не последовал, был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. А когда дистанция до российского фрегата сократилась до 150 метров, командирам было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна и стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля, заявили ведомстве. Россия заинтересована в новых совместных проектах с Узбекистаном, и одно из ключевых направлений – это сотрудничество в гуманитарной сфере. Об этом Михаил Мишустин заявил сегодня на встрече в Ташкенте с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым. Российский премьер отметил, что стратегическое и экономическое партнерство двух стран развивается на высоком уровне.
13: Узбекистан – стратегический партнер и союзник России. Наши отношения проверены временем. Они основаны на принципах дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг к другу. Мы искренне заинтересованы в углублении нашего торгово-экономического сотрудничества. Россия входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и по объему прямых инвестиций в национальную экономику знаю, что занимает первое место. У нас есть хорошие возможности для запуска большого количества новых совместных проектов в энергетике, в промышленности, в транспортной инфраструктуре, в сельском хозяйстве, в цифровой экономике.
9: В московском регионе похолодание задержится до выходных, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, в воскресенье в Москве уже будет без осадков и потеплеет.
11: Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона, включительно до субботы, поэтому по ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20, это на 3-5 градусов ниже положенной климатической нормы в начале лета. И лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Ну и лето вернется к нам в воскресенье, станет ясно, солнечно, никаких осадков, и ночная температура повысится до плюс 11-16, и днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов.
9: Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге 17 июня из-за сильных дождей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. По информации Росгидрометцентра, с полуночи 17 июня до 21 часа среды в Петербурге ожидается сильный ветер, дождь, говорится в сообщении. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
14: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с новостей футбола. Министерство спорта России может ввести систему идентификации болельщиков фан-айди в Кубке России уже начиная с нового сезона. Представители министерства проведут совещание на тему противодействия околофутбольной агрессии. В совещании примут участие также чиновники из Минцифры, руководители РПЛ и представители нескольких клубов лиги. Об этом сообщает издание РБ Спорт. Отмечается, что речь идет только о домашних матчах команд российской премьер-лиги. Защитник Николай Рассказов подписал двухлетний контракт с «Крыльями Советов», за который выступает с 23 года. По новому соглашению 28-летний футболист будет зарабатывать 4 миллиона рублей в месяц. А тем временем защитник Никита Чернов вместе с «Крыльями» проходит углубленное медицинское обследование. Напомню, ранее об уходе Чернова официально объявил московский «Спартак». Милан подтвердил назначение Рубена Аморима на пост главного тренера команды. 41-летний португалец сменил Массимилиано Аллегри во главе Россонери и подписал контракт до 29 года, пишет «La Gazzetta dello Sport». Президент баскетбольного «Уникса» Евгений Богачев заявил о том, что главный тренер команды Велимир Перасович пока не принял решение о своем будущем. «Мы ему предложили остаться и продолжить сотрудничество. Он просит время отдохнуть, а там уже будет принимать решение», отметил Богачев. Даниил Медведев вышел во второй раунд турнира ATP 500 в Халле, обыграв Томаса Мартина Чивери 6-3, 6-4. Далее сыграет с Теренсом Атманом. А вот Андрей Рублев сегодня уступил Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6. Карен Хачанов проиграл Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта.
15: Погода.
9: В Челябинске завтра ясно, плюс 27, в Перми небольшой дождь, плюс 24, в Ульяновске небольшой дождь, плюс 20, в Элисте небольшой дождь, плюс 26, в Махачкале небольшой дождь, плюс 25, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 24, в Грозном небольшой дождь, плюс 30, в Херсоне ясный, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 13, днем 15 градусов тепла. В Москве в среду ожидается пасмурная погода. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 11, днем плюс 16. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программы «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию сезонную программу, для которой собрал различные произведения, имеющие самое непосредственное отношение к лету. Любопытно, что их в джазе гораздо меньше по сравнению с пьесами, в которых упоминаются остальные времена года. Программу откроет самый известный джазовый стандарт всех времен и народов «Summer Time», это 59-й год, принятый в 2001 году в зал славы Грэмми альбом «Porgy and Bess», две легенды Элла Фицджеральд, Луи Армстронг и оркестр под управлением Рассела Гарсия.

Произведение «The Things We Did Last Summer» написано в 1946 году композитором Джулом Стайном и автором слов, ну и поэтом-песенником Сэмми Каном. В том же году было записано певицей Джо Стаффорд с оркестром Пола Уэстона, а также Фрэнком Синатрой и Воном Монро. Все версии попали в хит-парад. Позже исполнялась и как песня, и как инструментальная композиция Херби Мэном, Нэнси Уилсон, Марин Макпартланд, Стефаном Граппелли, Грантом Грином и многими другими. Я выбрал инструментальную версию, записанную двумя выдающимися скрипачами Стефаном Граппелли и Ягуди Минухиным.

Пьеса «The Summer Knows» была написана Мишелем Леграном в начале 70-х как главная музыкальная тема картины Роберта Маллигана «Лето 42-го». В 71-м году инструментальная композиция принесла композитору первую премию Грэмми. Песней же она стала практически сразу. Английский текст и название принадлежат супружеской паре Аллен и Мэрилин Бергман, сотрудничавшими с Леграном с 60-х годов. И уже весной 71-го года «The Summer Knows» была записана Барбарой Стрейзанд для альбома «Барбара Джон Стрейзанд». В 1974-м ее записал Фрэнк Синатра. Также она появилась в репертуаре Тони Беннета, Сары Вон, а со временем и многих других исполнителей. Кстати, существует франкоязычная версия песни, текст в 1975 году написал Жан Дрежак. Я же предлагаю вам послушать «The Summer Knows» в исполнении Розмари Клуни и оркестра Вуди Германа с альбома певицы «My Body».

Песня «Summer Wind», изначально «Der Sommerwind», была написана в 1965 году немецким композитором Хайнцем Майером с немецкой лирикой авторства Ханса Братке. Английский текст написал Джонни Мерсер, который услышал, как песню исполняет датская певица Грета Ингман. В США она была записана в том же 1965 году Уэйном Ньютоном, затем Бобби Винтоном и Перри Комо. Наибольшую известность получила в 1966 году благодаря записи Фрэнка Синатры, которая заняла 25-е место в хит-параде Билборда и первое место в чарте Easy Listening. Она вошла в один из самых известных альбомов Синатры «Strangers in the Night», получивший две премии Грэмми.

«Samba de Verão» – это оригинальное название песни, также известной как «Summer Samba» и «So Nice». Написано в 1964 году, авторы – братья-композитор Маркос Валли и поэт Пауло Серджио Валли. Английский текст написал Норман Гимбл. В 1965 году была записана ансамблем Серджио Мендеса «Бразил 65», в котором пела вокалистка Ванна Деса, но хитом стала годом позже. Инструментальная версия в исполнении трио бразильского органиста Уолтера Вандерлея добралась до 26-й строчки хит-парада журнала «Билборд». Став хитом, появилась в репертуаре других исполнителей, например, Энди Уильямса, Стру Джильберто, Дизи Гиллеспи, Бада Шенка и других звезд, включая бразильскую пианистку и вокалистку Элиан Элиас, записавшую «Samba de Verão» для своего альбома «Dreamer» в 2004 году.

0: «Эстате» – одна из немногих появившихся в Италии песен, ставших джазовыми стандартами, если не единственная. Появилась в 60-м году, написана композитором Бруно Мартино в соавторстве с поэтом Бруно Бригетти. В джаз пришла в первую очередь благодаря Жуану Жильберту. Как гласит легенда, в июле 63-го года он приехал в Италию вместе с Жуао Донато, Тиао Нетто и Милтоном Бананой. Пока его квартет выступал на верхнем этаже одного из клубов «Версилии», это в Тоскане, ансамбль Бруно Мартино играл «Эстате» в главном зале. Именно там Жильберт впервые услышал эту композицию. Записал он ее в конце 76-го года для одного из своих лучших сольных альбомов «Амарозу». Позже, ставшую популярной песню, записывали Роберто Гамбарини, Гровер Вашингтон, Джо Пасс, Тут Стилеманс и многие другие.
1: Calda come i baci che ho perduto.

не дернуть из кота. Кей сплендиди трамон.

В заключение хочу предложить вам послушать пьесу народного артиста России Давида Голощекина «Полночь в летнем саду», записанную ленинградским инструментальным ансамблем под управлением Давида Голощекина и выпущена в 1972 году, естественно, на виниле и, разумеется, фирмой «Мелодия». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым, на этот раз полностью составлена из летних произведений, которых, что меня всегда удивляло, в джазе не так много. До встречи!

0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
1: Ну, Жорка, кого пригласим?
0: Радио России представляет театр у микрофона.
2: Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду.
0: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль по одноименному произведению.
3: Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали.
0: Предвоенный 1940 год. Девчонки и мальчишки 9 Б дружат, влюбляются и задумываются о смысле жизни.
2: У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой.
0: Ребята уже научились различать добро и зло, способны на решительные и благородные поступки.
3: Какой тяжелый год.
4: Потому что високосный. Следующий будет счастливым.
0: Мечтая о великом и строя планы на будущее, они не знают, что грядет Великая Отечественная война.
3: Следующим был 1941.
0: Слушайте радиоспектакль «Завтра была война» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Театр Радио России. Реклама.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Константиновке российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия. Освобождено от украинских боевиков более 120 зданий. И движение судов в Ормузском проливе до сих пор не возобновилось, несмотря на согласование меморандума между США и Ираном. Теперь подробнее об этих и других событиях. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс. В Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований киевского режима, рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
8: В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь и верской иконы Божьей Матери. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 4 пикапа и 3 наземных роботизированных комплекса.
7: Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю. По данным Минобороны, в Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия. Освобождено от украинских боевиков более 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 2 бригад ВСУ. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, 5 боевых бронемашин, в том числе бронеавтомобиль «Сенатор» канадского производства и бронемашина «Макс-Про» производства США. О мерах поддержки участников специальной операции и их семей доложил Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действуют 37 региональных мер, в их числе жилищная программа, а также кадровая программа «Доблесть Осетии». Миняйло рассказал президенту о трудоустройстве участников спецоперации.
9: Еще один момент. Я вам докладывал про «Доблесть Осетии». Они обучение закончили, сейчас идет трудоустройство. 60% уже трудоустроено. Это да, второй поток, когда трудоустрою первых всех, я тогда буду набирать второй поток. Сейчас отбор идет. Второй, еще один момент. Я вам докладывал про советников по военно-патриотическому воспитанию в школах.
10: Да.
9: Владимир Иванович, они уже работают, влились, мы их обучили, и в том числе и в Анхисе.
10: Угу.
9: Вот, я думаю, до конца года во всех школах у меня такие советники будут. И вот я, когда посмотрел, как они работают, Владимир Иванович, они тут хорошо получилось. Так по-честному.
7: Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Тема Украины – одна из главных на саммите G7 во Франции. Киев пытается заполучить еще больше западного вооружения, особенно противоракет «Патриот». Еще одна важная тема – Иран. Подробности расскажет наш европейский корреспондент Регина Севастьянова.
11: На сегодняшний день программа саммита завершена, и завершена она обсуждениями вокруг Ирана. В первую очередь, швейцарские средства массовой информации, кстати, сообщили, что официальная церемония подписания меморандума о понимании между Соединенными Штатами и Ираном в пятницу должна пройти как раз-таки на территории Швейцарии, в курортном городке Бюргенштук, который официально принадлежит Катару. Поэтому Швейцария будет организационной заниматься составляющей, а Катар будет принимающей стороной. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время одного из своих выступлением перед журналистами сегодня заявил, что второй этап переговоров в рамках этого соглашения начнется довольно быстро, как ожидается, продлится около 60 дней. По словам американского президента, соглашение должно гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие и что Ормузский пролив будет открыт и суда смогут проходить по нему бесплатно. Аналитики уже отмечают, что таким образом американский лидер, фактически снизил все усилия европейских партнеров, которые на протяжении месяцев разрабатывали коалицию по открытию Ормузского пролива. Вот и сегодня Париж и Лондон вновь подтвердили, что готовы начать эту миссию в самое ближайшее время.
12: Президент Макрон и я сформировали группу стран, готовых сыграть свою роль в обеспечении беспрепятственного прохода судов через пролив. Это чрезвычайно важно с точки зрения открытия пролива. Очень важно для нас в Соединенном Королевстве, потому что, конечно, закрытие пролива таким образом повлияло на нашу экономику, повлияло на каждое домохозяйство по всей стране. Поэтому мы сыграем свою полную роль в этом, и это было одним из самых обсуждаемых нами вопросов на саммите G7, а также в ходе переговоров с президентом Трампом.
11: Президент Трамп, в свою очередь, заявил о том, что долгосрочную открытость Ормузского пролива смогут гарантировать только Соединенные Штаты с сильным президентом. Европейский Союз, тем не менее, намерен теперь сосредоточиться на создании более безопасного и стабильного Ближнего Востока, заявил, в частности, глава Евросовета Антонио Кошта.
13: Соглашение между США и Ираном – это значительное достижение. Я поздравил президента США Дональда Трампа с этим успехом. Теперь наше внимание сосредоточено на том, что будет дальше. Европейский Союз продолжит вносить свой вклад в укрепление безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.
11: Вашингтон, в свою очередь, не исключил дальнейшее, вернее, новое введение санкций против российской нефти после того, как Армузский пролив будет открыт, о чем заявил Дональд Трамп.
10: Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать.
11: Ранее в необходимости ужесточения санкций против России убеждали Дональда Трампа европейские союзники. Великобритания и Канада к этому форуму приурочили объявление о новых ограничительных мерах. Источники утверждают, что все страны семерки в итоге согласились на необходимость экономического давления на Россию, в частности в энергетическом секторе. Европейские лидеры также, утверждают источники, призвали Дональда Трампа рассмотреть возможность проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на территории Соединенных Штатов. При этом, как заявил хозяин встречи Эммануэль Макрон, Европа и Соединенные Штаты должны также иметь место за столом переговоров. Дональд Трамп утром вторника заявил о том, что Россия и Украина должны договориться, несмотря на то, что, как он считает, между лидерами существует личная неприязнь. Известно, что Владимир Зеленский во Францию приехал для того, чтобы запросить увеличение поставок ракет-перехватчиков и лицензию на строительство «Патриотс» на территории Украины. Однако и там, по крайней мере, положительного ответа не получил. Равно как получил отказ, настаивая на том, что Украина должна получить возможность ускоренного вступления в Евросоюз.
7: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
13: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены не вошли в число участников Гран-при Международного союза конькобежцев по фигурному катанию нового сезона, сообщает пресс-служба организации. Ранее стало известно о том, что вопрос об участии российских и белорусских фигуристов был рассмотрен на совете организации. В настоящий момент проводится анализ возможного решения. Также информировалось о том, что, скорее всего, будет вынесено положительное решение по участию российских юниоров в международных турнирах. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на третьем сезоне турнира «Большого шлема» в Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете. Все условия участия российских теннисистов будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдона. Напомню, в 2022 году российских и белорусских теннисистов вообще не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. На теннисном турнире ATP 500 в Халле в рамках первого раунда Даниил Медведев обыграл Томаса Мартина Эчеверри 6-3, 6-4. За выход в четвертьфинал сыграет с Терренсом Атманом. Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6. Карен Хачанов проиграл Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. Футбольный «Зенит» завершил сотрудничество с нападающим Джоном Дураном по окончании срока арендного соглашения. В санкт-петербургский клуб Дуран перебрался в зимнее трансферное окно, сыграл за «Зенит» 6 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч. Полузащитник футбольной сборной России московского «Локомотива» 21-летний Алексей Батраков женился на своей спутнице 30-летней экс-футболистке «Локомотива» и сборной России Ирине Подшибякиной. Леша плюс Ира равно семья. От души поздравляем ребят с прекрасным событием. Безграничной любви, гармонии и счастья, говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
7: Погода. О прогнозе на 17 июня в Петербурге в среду местами ожидаются сильные дожди, выпадет около половины месячной нормы осадков. Ночью будет 12-14, тепла днем плюс 17. В Москве ожидаются дожди с грозами, ночью 10-12, тепла днем плюс 19. В эти минуты в российской столице плюс 15 градусов.

0: Два дня мы с Мот плавали по морю и искали у берегов острова пропавшие мачты. Только на третий день мы нашли их и наш кран в опасном месте, где волны разбивались у угрюмого юго-западного мыса. И как мы работали! К концу дня, уже в темноте, мы вернулись, наконец, без сил в нашу маленькую бухту, волоча за собой на буксире грот-мачту. Еще день тяжелой работы, и мы поймали две стеньги. Следующий затем день мы добыли фок-мачту, двереи и оба гафеля. Я втащил на палубу обе стеньги и, как и раньше, сделал из них кран и прикрепил к нему блок. Эту ночь я провел на шхуне. Мот наотрез отказалась оставаться на берегу одна и перекочевала в каюту. Волк Ларсен все время просидел около меня, прислушиваясь к моей работе и перекидываясь со мной и Мот незначительными словами. Никто не упоминал о произведенных им разрушениях, и он больше не просил, чтобы я оставил в покое его шхуну. Но я все-таки боялся его, хотя он был слеп и беспомощен, и старался не подпускать его близко к моей работе. В ту ночь, когда я спал на палубе, я вдруг проснулся от звука шагов. Светили звезды, и я мог рассмотреть, как двигалась темная фигура волка Ларсена. Я сбросил с себя одеяло и бесшумно, в одних чулках, последовал за ним. Он вооружился большим ножом из буфета и приготовился разрезать им канат, который я прикрепил к стенгам. На вашем месте я не делал бы этого.
1: Это вы, Хэмп? Я знал, что вы все время здесь. Вы не смогли обмануть мой слух.
0: Неправда, волк Ларсен. Но я жажду убить вас. Поэтому идите и режьте.
1: У вас всегда была эта возможность.
0: Идите и режьте. Ха.
1: Мне приятнее разочаровать вас.
2: Что-то нужно предпринять, Хэмфри. Если оставить его на свободе, то он может натворить бед. Он может утопить корабль или поджечь его. Да и мало ли что он может сделать. Надо лишить его свободы.
0: Но как? Я все-таки не желал бы попасться ему в руки. И он отлично понимает, что пока он препятствует мне пассивно, я никогда не найду в себе сил выстрелить в него.
2: Надо что-нибудь предпринять. Я подумаю.
0: Но нам не пришлось долго ждать, и задача разрешилась сама собой. Пока мы обдумывали выход из положения, на палубе появился волк Ларсен. Мы сразу заметили в нем что-то неладное, какая-то нерешительность и слабость во всех его движениях бросились нам в глаза. У входа в кают-компанию он остановился, испытывая, по-видимому, головокружение, а затем вдруг ноги его подкосились, и он повалился на палубу.
2: У него припадок.
0: Мы подбежали к нему. Он казался без сознания и тяжело, прерывисто дышал. Мот занялась им, подняла ему голову, чтобы от нее отлила кровь, и отправила меня вниз за подушкой. Я захватил также и одеяло, и мы устроили его поудобнее. Я пощупал его пульс. Он казался совершенно нормальным. А что, если он притворяется?
2: Хэмфри, я думаю, что ему действительно плохо.
0: Вдруг рука волка Ларсена выскользнула из моей, и он стальной хваткой сжал мне горло. На его лице появилось злобное торжествующее выражение. Он обхватил меня другой рукой, подмял под себя и сжал, как в тисках. Ужас близкой смерти охватил меня. Почему я доверился ему и позволил его ужасным рукам дотянуться до меня? Мое лицо было прижато к его груди, я ничего не мог видеть и только слышал, как Мот вдруг оставила нас и побежала куда-то. Я еще не потерял сознание, но мне показалось, что прошло очень много времени, прежде чем я услышал, что она возвратилась. И почти тотчас же я почувствовал, что тело волка Ларсена ослабело. Рука, сжавшая мое горло, разжалась. Он потерял сознание. Мот была бледна, но владела собой. Тяжелая дубина для котиков в ее руке привлекла мое внимание. И, следуя за моим взглядом, она тоже посмотрела на нее. Дубина выскользнула у нее из рук, точно обожгла их. Мое сердце запрыгало от радости. В следующее мгновение она была в моих объятиях, рыдая на моем плече, а я крепко прижимал ее к себе.
3: На этот раз у него настоящий припадок, точь-в-точь такой же, от которого у нас леп. Сначала он притворялся, а потом его стукнуло на самом деле.
2: Сейчас он беспомощен и должен таким и оставаться. С этого дня мы переселяемся в кают-компанию.
3: Хорошо.
2: Волк Ларсон будет в кубрике охотников.
0: Я взял его за плечи и потащил ко входу в кубрик. Мот принесла веревку. Я обвязал ее вокруг его тела и спустил его вниз. Я вспомнил о тех наручниках, которые находились в каюте Ларсона и которые он любил надевать на руки строптивым матросам. Когда мы оставили его, он был скован по рукам и по ногам. Выйдя на палубу, я почувствовал вдруг необыкновенную легкость. Точно гора свалилась с моих плеч. Я осознавал также, что я и Мот стали еще ближе друг к другу. Чувствовала ли она это? Спрашивал я себя, когда мы ходили с ней бок о бок, взад и вперед по палубе, над которой уже висела мачта, поднятая нашим краном. Мы переселились на «Призрак» и заняли в нем свои прежние каюты. Мы устроились очень удобно. Наш короткий кран с мачтой, свисавшей с него, придавал шхуне деловой вид, а нам давал надежду на скорое отправление. Мы сковали волка Ларсена, но это оказалось ненужным. Наступил полный упадок сил. Это открыло Мот, когда в полдень пришла покормить его. Он еще выказывал признаки сознания, но на вопросы Мот не отвечал. Он лежал на левом боку и, видимо, страдал. Бессознательным движением он повернул к ней голову так, чтобы открыть левое ухо. Тогда он услышал ее слова и заговорил с нею. «Знаете ли вы, что оглохли на правое ухо?»
1: «Да, у меня отнялась вся правая сторона. Точно заснула. Я не могу двинуть ни рукой, ни ногой».
4: «Опять притворяетесь?»
1: «Волк проиграл свою последнюю ставку. У меня паралич. Я никогда не встану с постели. Жаль. Мне хотелось сначала расправиться с вами, Хэмп. Я думал, у меня остались силенки на это».
4: «Но почему?»
1: «Чтобы чувствовать себя живым. Двигаться и действовать. Быть до конца сильнейшим куском дрожжей и сожрать вас. А вот приходится умирать».
4: «Но как вы объясните все ваши припадки?»
1: «За всю свою жизнь я никогда не болел. И вдруг что-то случилось в мозгу. Рак, опухоль, что ли, или что-нибудь в этом роде. Разрастается и разрушает. Проклятие заключается в том, что приходится валяться здесь в полном сознании, с ясным умом, и знать, что ниточки все обрываются и обрываются, и с каждой секундой все больше и больше прекращается связь с внешним миром. Я уже не вижу. Слух и другие чувства покидают меня. Скоро я лишусь языка. И все время я буду здесь лежать, живой, мыслящий, но уже бессильный».
4: «Значит, вместо вас здесь будет ваша душа?»
1: «Чепуха. Это будет значить только то, что высшие психические центры в моем мозгу еще не затронуты. Я могу еще помнить, могу думать, соображать. Вот и все. Действуют они, действую и я. Когда кончится это, меня не станет. Какая там душа.
0: Он насмешливо улыбнулся и повернулся левым ухом к подушке, показывая этим, что разговор окончен. Характер его нисколько не изменился. Это был прежний, неукротимый, ужасный волк Ларсон, заключенный лишь в жалкую оболочку, которая когда-то была несокрушима и прекрасна. Теперь он был скован незримыми узами, погрузившими его дух во мрак и молчание и оторвавшими его от того мира, который составлял арену для его жизненного пира. И все же мы не переставали бояться его, несмотря на всю его беспомощность, и продолжали нашу работу с тревожным чувством. Очень скоро с волком Ларсоном случился новый удар. Он почти лишился речи и только изредка мог говорить, и то едва слышно. Он жаловался на нестерпимые головные боли. И именно в это время он изобрел способ разговора с нами, на случай, если бы он совсем лишился речи, а именно одно давление рукой – это «да», а два – это «нет». И это было как раз кстати, потому что с этого вечера язык ему больше не повиновался. Движением руки он отвечал на наши вопросы, а когда хотел сообщить что-нибудь, то требовал лист бумаги и карандаш и довольно четко писал на нем левой рукой. Настала жестокая зима. Шторм следовал за штормом, со снегом, с градом и дождем. Котики ушли куда-то в свое таинственное убежище на юге, и их колонии опустели. Я работал лихорадочно. Назло плохой погоде и ветру, который ужасно мне мешал, я весь день, с самого раннего утра и до самой глубокой ночи, проводил на палубе.
5: Кажется, у меня отнимается и левая сторона. А не менее увеличивается. Мне трудно двигать рукой. Кричите громче. Рвутся последние нити.
4: Вам больно?
5: Не все время. Но я все еще осознаю себя. Я все еще здесь. Когда не бывает боли, мне совсем хорошо. И я тогда мыслю совсем ясно. Я могу размышлять о жизни и смерти. Как индусский мудрец.
2: И о бессмертии?
1: Чепуха.
0: Это было последним словом волка Ларсона. Неисправимого скептика до конца. Теперь, когда фок-мачта была на месте, дело пошло быстрее. Без больших затруднений я установил грот-мачту. В несколько дней все было поставлено на место и снасти натянуты. Затем мы пристроили и паруса. У нас было три паруса – кливер, фок и грот. Заплатанные, короткие и безобразные. Они до смешного не подходили к такому красивому судну, как призрак.
2: Но они будут работать. Мы заставим их работать и доверим им свою жизнь.
0: Из всех моих работ самые неудачные были паруса. Зато управлять ими я мог гораздо лучше, чем кроить и шить. Я нисколько не сомневался, что доведу шхуну до какого-нибудь северного порта Японии. Ведь я изучал морское дело на практике на самом призраке. К тому же к моим услугам была звездная карта волка Ларсона. Настолько простая, что с ней мог бы работать ребенок. Что касается ее изобретателя, то глухота его усиливалась. В тот день, когда мы покончили с парусом, он перестал слышать окончательно. Порвалась последняя нить. Где-то внутри этой могилы из плоти еще жил человеческий дух. Он еще теплился в молчании во мраке.
4: Для него не нужно было тело. Он не нуждался в нем. Он не нуждался во внешнем мире. Он сознавал только себя и беспредельную глубину спокойствия мрака. Наступил день нашего отплытия. Больше нас ничто не задерживало на нашем острове. Неуклюжие мачты стояли на своих местах, на них висели заплатанные паруса. Вся моя работа была прочна, хотя и топорна. Но я знал, что она сослужит нам службу, и поглядывал на нее с сознанием своей силы.
2: Подумай только, Хэмфри, что все это сделали вы сами, своими руками.
4: Но были еще и другие ручки. Две маленькие ручки.
2: Они никогда не отмоются и никогда больше не будут мягкими.
4: Зато эта грязь и шероховатость всегда будут вам делать честь. И как я ни крепился, я непременно кончил бы тем, что расцеловал бы эти дорогие для меня руки, если бы она поспешно не вырвала их из моих ладоней. Я все время упорно работал над собой, стараясь победить свою любовь, но в конце концов она победила меня. До сих пор меня выдавали только мои глаза, а теперь это стал делать и мой язык, и не один язык, а и губы, потому что они до безумия хотели целовать эти маленькие ручки, которые так преданно и с таким напряжением работали. Да и сам я стал каким-то безумным. Меня неудержимо влекло к ней. И она чувствовала это. Она не могла об этом не знать и всякий раз быстро вырывала свои руки из моих, но в то же время и сама не могла удержаться, чтобы не бросить на меня взгляда, прежде чем отвести от меня свои глаза».

0: В нашу бухту вырывался легкий ветерок, и хотя море было спокойно, все-таки от нас требовалась самая быстрая работа, чтобы мы успели выбраться невредимо. Казалось, призрак ожил, как только надулись паруса. Взвился кверху кливер. Когда наполнился и он, призрак повернул свой нос, и шхуна тронулась. Я всегда буду вспоминать об этом месте.
1: Милый наш остров, я всегда буду любить тебя.
0: Посмотрите вон на те темные облака. Помните, я вчера говорил вам, что барометр падает?
1: И солнце уже скрылось.
0: И паруса мчат нас в Японию. Весь этот день ветер все крепчал и крепчал. Наконец он стал дуть с неистовой силой. Призрак бодро бежал вперед. Я не рассчитал, как трудно будет мне одному взять рифы на трех парусах. Когда мы бежали по ветру, я не представлял себе все его силы, но когда мы изменили направление, то к своему огорчению я понял, как ужасны были его порывы. Ветер парализовал все мои усилия, вырывал из моих рук паруса и в один миг уничтожал то, чего я достигал путем упорной борьбы в 10 минут. В 8 часов вечера мне удалось взять только второй риф. К 11 я был окончательно измучен и не мог больше работать. Кровь выступала у меня из-под сорванных ногтей. В отчаянии я оставил всякую попытку взять риф на гроте и решил испробовать какой-нибудь другой прием. 3 часа я проработал над этим новым маневром. И в 2 часа утра полуживой добился, наконец, успеха. Призрак пошел ближе к ветру и не стал выказывать намерение срываться в сторону и зарываться носом в волны. Как я дошел до каюты, я не помню. Когда я проснулся утром и не нашел Мот внизу, я решил, что она в камбузе готовит завтрак. На палубе было все благополучно, и призрак хорошо держался против волн. Я заглянул в камбуз. Мот там не было. Я нашел ее на баке у койки волка Ларсена. Я взглянул на этого человека, дух которого был заживо погребен в его собственном теле, что было хуже, чем смерть. Новое выражение покоя появилось у него на лице. Его жизнь угасла во время шторма.
1: Но она не окончена для него.
0: В нем было слишком много сил.
1: Да, но они больше не терзают его. Теперь он освободился.
0: За ночь буря утихла, то есть стала стихать так же медленно, как и поднималась. На следующее утро, когда я поднял тело волка Ларсена на палубу для погребения, все еще дул сильный ветер, и море было в волнении. Я помню только одну часть похоронного церемониала. И тело да будет предано морю. Я приподнял доску, на которой он лежал, и, зашитое в парусину тело ногами вперед, соскользнуло в море. Привязанный к нему груз потянул его ко дну, и оно исчезла.
1: Прощай, Люцифер, гордый дух.
0: Когда, цепляясь за перила борта, мы побрели на корму, я случайно бросил взгляд вперед. В этот момент призрак высоко приподнялся на волнах, и я ясно увидел в 2 или 3 милях от нас небольшой пароход. То ныряя, то поднимаясь на гребни волн, он шел прямо на нас. Он был выкрашен в черный цвет, и, вспомнив рассказы охотников, я догадался, что это был американский таможенный катер. Мы спасены. И все-таки я еще не знаю, радоваться ли мне, говорить ли.
1: Ничего не говорите. Прошу вас.
0: Я посмотрел вперед на катер. Он был близко. С него спускали шлюпку. Я взял Мот за руку. глядя в ее ясные карие глаза, я забыл все причиненное нам зло и все испытания, выпавшие на нашу долю. В эту минуту я знал только, что люблю ее и что она любит меня. И вместе мы найдем силы пробиться обратно в мир, манивший обещанием близкого счастья.

вы слушали 12-ю, заключительную часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты: Александр Арсентьев, Артур Иванов, Ольга Красько, Сергей Фролов, Алексей Войтюк, Григорий Данцигер, Александр Денисов, Алексей Мясников, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Радио России.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Государственный институт слова. Звучит, правда? И это вовсе не выдумка. Был такой в нашем отечестве, к сожалению, очень недолго. И возглавлял его выдающийся артист и теоретик искусств Василий Константинович Сережников, о котором, к сожалению, практически забыли. Даже всемогущий ИИ, искусственный интеллект, наковыряет вам о нем не более десятка строчек. Тем не менее, Сережников, которого называют реформатором декламации и ключевой фигурой в истории русской сценической речи, не только создал практическую школу, но и разработал ее теоретическую базу. Он страстно отстаивал идею, что художественное чтение – это самостоятельный вид искусства, а не просто часть драматического театра. Надо заметить, что этот проект очень поддерживал Анатолий Васильевич Луначарский. Так вот, главным своим изобретением Василий Константинович Сережников считал коллективную декламацию. И в этом жанре он создал немало интереснейших работ. В конце 20-х годов прошлого века его московский передвижной театр «Чтеца» с успехом гастролировал по

0: Аида Петровна Ремезова. На бескрайних просторах интернета информация о ней как кот наплакал. Все источники отмечают только два факта. То, что она пришла из театра чтеца, и низкий бархатный голос. Ну, еще как-то вскользь упоминает, что ей пришлось биться за право читать новости в эфире. Дескать, ранее это дозволялось только мужчинам. С кем биться, как биться, не очень понятно. Одно бесспорно, что бы там ни думали о своей супердемократии в странах Запада, какие бы там сказки о нас о себе не рассказывали, но именно в молодой советской России первыми освободили женщину, и она вступила в абсолютно равные права с мужчиной, что в науке, что в искусствах, что в политике, что в профессиях. Ну, во всяком случае, я, например, не припомню, чтобы в Европе хоть одна женщина до Второй мировой войны стала государственным послом, как наш Александр Калантай, который, кстати, еще и целый наркомат возглавляла, или работала диктором на радио. Но именно диктором, официальным голосом страны. Ну, была в США некая Сибил Тру, но она была скорее ведущей собственного шоу, но уж никак не диктором. Итак, Зинаида Петровна Ремезова. Вот только в одном источнике мне удалось отыскать о ней хоть какую-то информацию. Да нет, ваш хваленный ИИ буксовал, как заевшую пластинку, повторяя лишь несколько строчек, кочующих из одного источника в другой. А вот живые добрые слова о первой женщине-дикторе я отыскал только в книге ее коллеги Натальи Толстовой. Внимание, включаю микрофон. Эта книжка так называется. В главе «Они были первыми».
1: Она была невысока ростом, нетороплива в движениях, разговаривала тихо, слегка нараспев. Передача, в которой участвовали артисты театра «Чтеца», началась с очерка о творчестве Максима Горького, мастерски прочитанного артистом этого же театра Ярославцевым. Затем диктор объявил: «Артистка Ремезова исполнит песню о буревестнике. Над седой равниной моря ветер тучи собирает». Что это? Все, кто был в аппаратной, насторожились и стали слушать. Разговоры смолкли. Сколько силы было в голосе чтицы, низком, певучем, густом, как струя меда. «Точно бархат стелет», — тихо сказал кто-то. Артистка продолжала. Звуки крепли, росли, но не было ни одного режущего слуха, надрывного. Не было ощущения, что может не хватить голоса, наоборот, чувствовалось, что его неистощимый запас. «То кричит пророк победы, пусть сильнее грянет буря!» Последние слова прозвенели на самых высоких сверкающих нотах и замерли. Передача кончилась. Артисты вышли из студии. Последние, не спеша, вышла Ремезова, улыбаясь спокойной, чуть плутоватой улыбкой. Казалось, не она только что сотворила чудо.
0: Насколько образно и профессионально описана декламация, правда? Сразу чувствуется, что писал профессионал, понимающий толк в том, что такое работа у микрофона. Открою секрет. Тут же еще очень много всяких мелких нюансов, которые могут испортить все дело. Ну, например, надо уметь дышать, рассчитывать дыхание, чтобы его хватило до конца фразы, чтобы не уронить голос, понимать, где делать интонационные паузы и ударения. Ну, не будем вдаваться в подробности. Понятно одно, что Зинаида Ремезова продемонстрировала свой талант, когда он уже играл всеми ослепительными гранями после шлифовки мастера Василия Константиновича Сережникова. Ну, давайте-ка почитаем, что там дальше в этой главе у Толстовой. Как там с боями пробивалась в эфир первая женщина-диктор. Ох уж эти искусственные интеллектуалы во всемирных паутинах.
1: Разумеется, Зинаиде Петровне сейчас же было предложено почитать для пробы газетный материал. Она немножко застеснялась, заулыбалась еще светлее, отчего на щеках появились ямочки. Прищурила близорукие глаза под мохнатыми ресницами и пропела своим завораживающим голосом: «Уж и не знаю, право, как быть. Никогда в жизни не читала такого». Ее уговорили, и в одной из ближайших передач радиогазеты слушатели познакомились с диктором Ремезовой.
2: Обидно,
3: что так мало информации.

0: Информация о первом женском голосе в нашем отечественном эфире. Все как-то вот растряслось по ухабам истории. Пойди теперь собери все это в архивной пыли. Где-то там мелькнуло, что, дескать, Зинаиду Ремезову перед самой войной причислили к троцкистам, но вроде не репрессировали и даже с работы у микрофона не сняли. Ничего не знаем. Обидно. Но раз уж мы процитировали книгу «Внимание, включаю микрофон», ну, необходимо, что называется, вне хронологической очереди сказать несколько слов и о ее авторе.
1: Толстого Наталья Александровна родилась в 1902 году, ушла из жизни в 1981. Одна из создательниц профессии диктора радио. Училась в высших театральных мастерских при Малом театре. Готовилась стать актрисой, но, как и многие, увлеклась радио, которое бурно развивалось в 20-30-е годы в нашей стране. В октябре 1929 года была принята на радио в только-только формировавшуюся группу дикторов. Профессия диктора стала главным делом ее жизни, которому она отдала более 40 лет. Большинство передач в те годы, включая художественные, литературные, музыкальные, выходили в прямом эфире, без предварительной записи на пленку, что требовало особой собранности и умения общаться с участниками программ. Позже проявился ее педагогический дар, полученный, вероятно, от отца, известного в Москве педагога Александра Спиридоновича Толстого. Она щедро передавала свой опыт и знания молодым дикторам.
0: Ну, отец, положим, был не просто известный, а очень известный педагог и, в частности, создатель школьной хрестоматии по литературе. Тоже важный момент, потому что в доме Толстовых была огромная библиотека. И Наталья Александровна получила прекрасное домашнее образование. Ну, все-таки такая высокая образцовая культура речи ниоткуда вдруг не берется. Там же ведь ген чувствуется за версту. Давайте послушаем ее голос. Вот образцовая дикторская речь. Увы, уже далеко ушедшая натура.
2: Эти два старых московских здания находятся недалеко друг от друга. Театральное училище имени Щепкина и Государственный академический Малый театр. Шумная, как речной поток, Неглинная улица скорее соединяет, чем разъединяет их. Каким волнующим, каким значительным был для многих питомцев театрального училища этот короткий путь от небольшой учебной сцены школы Щепкина к дому Щепкина, в залитый огнями, украшенный бархатом и золотом зал Малого театра.
0: Ну, согласен, согласен. Сейчас это покажется большинству каким-то старомодным, олдскульным, появилось такое прилагательное, скучноватым, нет вот этакого драйва, который присущ современным радиоведущим. Дорогие мои, так ведь тоже была другая эпоха. Эпоха книги и художественного слова. Народ рос на классической музыке, которую слушали даже рабочие колхозники, на хорошей профессиональной эстраде, а не на, простите, синтетической попсе. Много читали, выписывали литературные журналы, ходили в библиотеки и театры. Ну, разумеется, у кого была такая возможность. Не все, согласен, не все. Не идеализирую. Но это было нормой. Не было привычки спешить, торопиться. Во всем требовалась обстоятельность. Народу прививали хороший стиль. Ну, не сразу. Далеко не сразу. Некоторое брожение модернизма пришлось пережить и на радио. Атмосферу того времени хорошо передает один из коллег Толстовой, которого она процитировала в своей книге. Он работал в «Роста». В том самом «Роста», окна которого расписывал своими плакатами Маяковский. Сегмент радио там тоже вовсю функционировал. Оттуда передавали новости. Ну, собственно, это же и был предтеча ТАССа. Надо заметить, что державный, строгий стиль на радио установился довольно быстро. Как только откатила мощная волна революционного авангарда, и в живописи, и в музыке, и в литературе, страна вошла в фарватер классики. Ну, пока не попала в штормовую зону Второй мировой войны. Посмотрите, даже в архитектуре вот этот дерзкий конструктивизм сменил что? Фундаментальный стиль, к который мы сейчас называем «Сталинский ампир». А что такое ампир? Ампир – это классика. Ну, конечно же, нашлось место Наталье Александровне и в книгах Бориса Лишенко, нашего старейшего коллеги, которого мы цитируем уже вот третью передачу подряд.
1: Несомненно, крупными мастерами были в свое время Наталья Александровна Толстого и Валентина Сергеевна Соловьева. Ставлю их рядом умышленно, потому что более противоположных друг другу дикторов трудно было найти в нашем коллективе. Толстого была меццо-сопраново-звучной, фундаментальной. Слушая ее, никто не сомневался, что перед микрофоном сидит человек с огромным чувством ответственности за порученное ей дело. Читала она прекрасно, русский язык знала блестяще, обожала вести концерты. Круг ее знакомств в мире искусства был необычайно широк.
0: Кстати, разыскалась тут такая любопытная строчка, принадлежащая Толстовой. Ну, вроде как незначительная.
3: «Вчера, впервые после длительной болезни, я выступила перед микрофоном. Читала поэму Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Весь гонорар за это выступление передаю героическим женщинам и детям Испании, борющимся против фашистских мятежников».
0: Из чего мы делаем два вывода. Первый. Дикторы получали гонорар за каждое выступление. Ну, видимо, помимо фиксированного оклада. И второй. Гонорары были достаточно приличные. Ну, не 3 же рубля героическому сопротивлению перечислять, согласитесь. А теперь, если позволите, снова вернемся на исходную позицию, с которой начали. В Московский передвижной театр чтеца Василия Сережникова. Оказывается, его представления не просто пользовались успехом, но и могли ни больше, ни меньше переворачивать судьбы зрителей. Вот что мы находим в книге Толстого, в главе «Они были первыми». Фрагмент посвящен другому выдающемуся женскому голосу на всесоюзном радио – Евгении Исааковне Гольдиной. Это одна из первых дикторов всесоюзного радио, чья карьера началась в далеком 1927 году. А начиная с 30-х она обучала технике речи очень многих молодых коллег, в числе которых был и легендарный Юрий Левитан.
3: После школы Женя поступила в зоологический институт. Но увлечение зоологией не было продолжительным, и Гольдина перешла в институт востоковедения на иранское отделение. Кто знает, может быть, и получился бы из пытливой студентки хороший востоковед, если бы на одном из институтских вечеров не выступили студенты Государственного института слова. Женя пришла в восхищение от демонстрируемых со сцены упражнений по технике речи, лицевой гимнастики, дикции и филигранного исполнения декламационным хором под управлением Сережникова произведений Некрасова и Верхарна. Этот концерт решил судьбу Гольдиной. Она покинула институт востоковедения и, выдержав конкурсный экзамен, стала студенткой ГИСа, а затем поступила на радио. После выступления у микрофона солисткой демоклационного хора Гольдину пригласили участвовать в передачах «Радиокалендаря» и «Комсомольской газеты». Понравились ее мягкий лирический голос, подкупающий живостью и теплотой интонации. С этого и началось. Новая работа так увлекла Евгению Исааковну, что она оставила театр чтеца, отказалась от ролей в театре Красной Армии, куда была приглашена на амплуа «Травести», и стала диктором. Более 40 лет, слышали мы по радио, вела передачу Гольдина.
0: Ох, трудно было найти хоть какую-то запись голоса Гольдиной. Вот с трудом все-таки удалось разыскать совсем небольшой фрагмент, где она читает пояснительный текст к спектаклю по пьесе «Враги» Максима Горького. Оно, может быть, и верно, что рукописи не горят, но голоса... Записи голосов исчезают и весьма часто, к сожалению.
4: Лунная ночь. На земле густые тени. Открытая веранда перед домом. Сквозь стеклянные двери видна тускло освещенная комната. Временами доносится заунывное, заупокойное пение.
0: Раз уж мы снова чуть выше упомянули великого Левитана, ну куда уж без него, если говорим о дикторах радио, то нельзя не вспомнить легендарную Ольгу Высоцкую, его напарницу по эфиру. Но, забегая вперед, сразу вам сообщу, что определенно Ольге Сергеевне придется нам посвятить целый отдельный выпуск. Кстати, не надо думать, что во время Великой Отечественной войны на радио звучали только голоса Левитана и Высоцкой. Нет, конечно. Вячеслав Кирик на радио с 1964 года и многих легенд застал, что называется, живьем.
5: Но и годы войны, я хочу тоже напомнить такой интересный факт, коль мы говорим о хозяйках эфира. 9 мая, точнее в ночь с 8 на 9 мая, Юрий Левитан читал приказ сообщения капитуляции фашистской Германии. Это было в 2 часа 10 минут ночи, радио не отключалось. И вот в студии работали Ольга Дмитриева, Валентина Соловьева, Наталья Толстого и Ольга Высоцкая. Но вначале прочитал этот приказ Юрий Левитан, а потом они уже в течение всей ночи, вот эти вот замечательные наши первые дикторы, читали вот этот приказ о капитуляции. Я хочу сказать, что еще одно очень интересное имя диктора, но, может быть, коренные москвичи сразу вспомнят не сколько фамилия, а сколько ее голос. Это Ольга Фриденсон, Ольга Давлында Фриденсон. Она, начиная с конца 60-х годов, вот до 93-го года, она сообщала точное московское время по телефону. Такая была тогда услуга для москвичей. Вот, Ольга Фриденсон, да, она говорила, московское время, там точно можно было снять трубку телефона и услышать ее голос. Вот, но, кстати говоря, у нее тоже, ну, как посчитали, в то время была некая ошибка. Она начинала читать последние известия, и вдруг она прочитала «О-хо-хо-хо». Эта информация легла на стол председателя радиокомитета, а в скобках была расшифровка. Она тяжело вздохнула. Но, как вспоминает Илья Ефимович Прудовский, наш знаменитый диктор, говорит, Ольга Давыдовна не могла допустить вот такой неадекватной ошибки. Много было всяких легенд, баек. Ну вот известно, например, что раньше последние известия на радио читались обычно на два голоса, мужской и женский. Я видел эти микрофонные папки, где было написано «М» и «Ж». И вот одна из дикторов выбегает в студию, открывает папку, приготовилась читать последние известия «М» и «Ж», а мужчины нет. И вот она в приключенной микрофоне, это реальный факт, она кричит «Мужика! Мужика в студию!» Вот. Но на следующее утро пришла в адрес телеграмма с Дальнего Востока, что эшелон демобилизованных воинов уже следует в Москву по ее вызову. Так пошутил кто-то из ее коллег.
0: Знаете, где-то мне попалась статья о женщинах-дикторах, которая была заглавлена «Хозяйки эфира». Ну, эффектно по форме, но, по сути, совсем неправильно. Хозяйками они, конечно, не были. Они же работали в очень строгих рамках. Никому из них не было дозволено проявлять какую-то самодеятельность, хозяйничать. И хотя диктор на радио был фигура почти сакральная, да никаких привилегий у него особо-то не было, кроме пайка в голодные годы и более высокой зарплаты. Рядовой трудяга в бригаде представителей других профессий, редакторы, звукорежиссеры, администраторы. Я бы назвал этих дикторов женщин не хозяйками, а амазонками эфира. Ведь они всегда были на передовой идеологического фронта. Ну, тогда разрешите откланяться. Искренне ваш, Александр Хабургаев.
6: Встречаем утро бодро и легко.
7: А это не вредно?
8: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
9: это что-то на уровне детского счастья, детского
10: восторга. Да, да, что мы выяснили.
11: Прекрасное сочетание.
6: «Хорошее начало» – информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
12: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
6: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
13: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
14: Какая вы хитрая.
6: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.
15: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
17: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
3: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
7: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
15: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – слушает страна, слышит весь мир.
11: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на «Радио России». Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM «Волгоград».
15: «Радио России» – главное радио страны. Радио России. Кто уже обрел приемную силу? Реклама.
14: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
17: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
18: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
19: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
20: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Северная Осетия участникам спецоперации к весне следующего года построит 150 домов по льготным условиям. И за сутки в Константиновке уничтожены до 100 боевиков. Теперь подробнее об этих и других событиях. О мерах поддержки участников спецоперации и их семей доложил Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действует 37 региональных мер, в их числе кадровая программа «Доблесть Осетии». Глава государства назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших.
21: Центр поиска без вести пропавших. Это совместно с Минобороны. У нас полное взаимопонимание. Уже 74 регионов.
22: Это очень важно.
21: Да, 74 регионов обращения уже идут к нам. Мы никому не отказываем. В основе это военнослужащие, которые служат в соединенных частях 58-й армии. И порядка 284 человека уже найдено. Угу. Мы и волонтеров туда отправляем, как поисковые группы. Но с учетом того, что зона специальной военной операции, чтобы безопасность была. И на прямой связи с командирами частей, командующими армией. Вот это такой социально значимый шаг.
20: Миняйло также доложил президенту, что в Северной Осетии участникам спецоперации к весне следующего года построят 150 домов по льготным условиям. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия. Освободили от украинских боевиков 120 зданий, рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
23: В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск вели активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобили «Сенатор» и «Макс-Про», 19 пикапов, 2 орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса.
20: Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны, в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков более 30 зданий. За сутки в Красном Лимане уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника превысили 200 военнослужащих. Группировка войск «Центр» регулярно решает оборонительные задачи, зачищая небо от украинских дронов. О том, насколько трудна такая работа и какой она дает результат, репортаж Евгения Нипота.
1: Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» 74-й бригады группировки «Центр» отработал по беспилотнику и возвращается в укрытие. В зоне ответственности расчета таких несколько. Меняют их регулярно.
2: Свое укрытие для машины бойцы называют гаражом. Чтобы выехать из гаража на боевую работу, нужно буквально несколько минут.
1: Умение действовать быстро воинам часто пригождается из-за постоянных вражеских налетов на города Донбасса.
4: За 40 минут это было 2 беспилотника. Первый мы как только выехали, это была «Лелека». А второй раз, уже через 40 минут, это «Шарк» уже будет.
1: Противник, конечно же, охотится и за комплексами ПВО, а потому они действуют под прикрытием стрелков, вооруженных автоматами и пулеметами. Игорь Вамоши родом с Донбасса. В прошлом штурмовик-разведчик. Делится, какие именно качества пригождаются в его нынешней работе.
22: Всегда должна быть внимательность и бережное отношение к оружию. Такое, чтобы не подводило.
24: Всего несколько минут прошло после того, как мы были у укрытия, и вот машина уже готовится к боевому выезду.
1: Еще на марше расчет поднимает радар, чтобы как можно скорее начать поиск целей. Рядом дежурит группа прикрытия, но пуск ракеты откладывается. Уже вернувшись в укрытие, выясняем, почему.
25: Была цель «Хорнет», БПЛА «Хорнет», вели его. В стороне трассы шел очень низко, поэтому нам не дали по нему работать. И шел над трассой, ну, было небезопасно. Я ждал момента, пока он вылетит в более безопасную зону, но не вылетел, так и не вылетел. По информации, его сняли со стрелкового оружия.
1: Бойцы группы охранения постоянно сбивают украинские крылья, которые враг запускает целыми стаями и днем, и ночью.
25: БПЛА «Хорнет» очень часто стал появляться. А также «Шарк», «Дартс», может, месяц назад. «Рам-2Х» часто использовался. А также «Рубака».
1: Во время налетов механик-водитель выжимает из многотонной машины всю возможную скорость и маневренность.
26: Я по рации услышал то, что МОГИ слышат звуки БПЛА. Я заранее запустился. Командир дал команду потихоньку начинать движение. И потом услышал, что он уже идет в нас. И тогда приходилось очень много маневрировать и быстро уходить домой.
1: Отец Дмитрия тоже служил в ПВО. Сын продолжает дело, начатое главой семьи. Вслед за папой на фронт ушел и Илья. Подписал контракт после срочной службы.
27: Отец на каком направлении воюет?
28: Он раньше воевал на Покровском направлении. А сейчас я его не так давно в отпуске похоронил.
1: И как бы тяжело сейчас войну не было, он продолжает исполнять свой долг, защищая от украинских дронов русские города. И вновь звучит команда на выезд. Вторая за полчаса. Эта ракета уничтожила очередное вражеское крыло, которое не смогло навредить ни военным, ни гражданским.
29: У вас очень молодой расчет. Да. Пожалуйста, молодость в таком деле, что она дает в первую очередь?
25: Ребята с энтузиазмом, с таким рвением, молодые, горячие, заряженные. Они хотят познавать как можно больше, что в работе, что вне работы. То есть, я считаю, очень достойные ребята.
1: Защита неба от смертоносных птиц – их общее дело. И этому делу они посвящают все свои силы и свою молодость. Евгений Нептун, Вести, Донецкая Народная Республика.
20: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министерство спорта России может ввести систему идентификации болельщиков Fan ID в Кубке России уже с нового сезона. Представители министерства проведут совещание на тему противодействия околофутбольной агрессии. В совещании примут участие также чиновники из Минцифры, руководители РПЛ и представители нескольких клубов лиги. Об этом сообщает издание РБ Спорт. Отмечается, что речь идет только о домашних матчах команд российской премьер-лиги. Женская сборная России поднялась на две позиции и занимает 27-е место в новой версии рейтинга FIFA. Лидером является сборная Испании, на втором месте команда США, на третьем – Германия. Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, вне зависимости от итогов турнира, сообщает Talksport. 52-летний специалист решил не продлевать контракт, действие которого истекает в июле. 31-летний полузащитник Бернарду Силва подписал контракт с мадридским Реалом на 2 года с опцией продления еще на 1, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Мадридский клуб выплатит Силве и его агенту Жорже Мендешу подписной бонус в размере 10 миллионов евро. Зарплата полузащитника составит порядка 10 миллионов евро за сезон. Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» предварительно будет представлен в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ только в молодежном первенстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги. В данный момент лига ожидает официальных документов от Нижнего Новгорода по вопросу участия в основном чемпионате. Клуб до сих пор не предоставил финансовые гарантии, добавили в пресс-службе Единой Лиги ВТБ. Данил Медведев вышел во второй раунд теннисного турнира ATP 500 в Халле, обыграв Томаса Мартина Эчеверри 6-3, 6-4. Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркучу 3-6, 2-6, Карен Хачанов Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
15: Погода.
20: О прогнозе на 17 июня. В Сатке будет плюс 24, пройдут дожди. В Челябинске плюс 29, без осадков. В Хабаровске плюс 25, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в среду пройдут местами сильные дожди, днем плюс 17 градусов. В Москве ожидаются дожди с грозами, днем около 19 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12 градусов, давление 742 миллиметра.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева. Это было похоже на наваждение, но как только она заговорила, я понял, что это не сон. Передо мной действительно восседала королева. Королева оперы. Я от всей души в нашей студии приветствую певицу, оперную диву Любовь Казарновскую.
2: Здравствуйте, Вадим.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Угу.
1: Это правда, что первая встреча с оперой у вас состоялась в 6 лет и, к сожалению, вызвала слезы?
2: Абсолютная правда. А мама, бабушка, у них были абонементы во все лучшие театры, концертные залы, ну, как это было принято в интеллигентных семьях, и меня повели в Большой. Это был спектакль, дневной спектакль «Евгений Онегин». И я как сейчас помню, что корпулентная Татьяна и корпулентный Онегин и такой же пузатенький Ленский никак не могли станцевать в Ларинском балу толково вальс. Да, совершенно верно. И на меня это произвело такое ужасное впечатление, потому что дома были книги, где были иллюстрации с прелестной тоненькой Татьяной, таким же элегантным, красивым Онегином, прелестной, легкой птицей Ольга, да, сестра Татьяны. И вдруг я вижу вот такое. Я расплакалась и сказала: мама, никогда больше в оперу меня не води. Они громко орут, и они толстые.
1: Да, наф-наф, ниф-ниф и нуф-нуф.
2: Это было, да, действительно, очень неприятное впечатление.
1: Хорошо. Это правда, что в студенческие годы, еще в советское время, вы со своими подругами открыли подпольное ателье и обшивали своих сокурсниц.
2: Да, это было у меня дома, у родителей. И моя подруга, она была художницей и работала в театре на Таганке, куда мы пролезали благодаря ее, так сказать, протекции, мы пролезали на спектакли с Высоцким, с Хмельницким, с Аллой Демидовой. В общем, мы смотрели все новинки театра на Таганке. И она очень хорошо шила. И, значит, она шила мне два таких летних сарафана и костюмы. И мои сокурсницы очень возбудились этим обстоятельством. И сказали: слушай, а нельзя у твоей, значит, девушке заказать тоже нам такие же вещи. У Анны, моей подруги, у нее не было возможности дома, у нее квартира родителей была в какой-то маленькой хрущевке. Она говорит: так, давай, я притащу свою швейную машинку, ты мне будешь помогать делать выкройки, а я буду быстро шить. Но это все закончилось печально. Значит, мы договорились с училищем Гнесиных. Это был второй-третий курс. Мои, значит, подруги из училища сказали: значит, за сарафан 5 рублей и так, наш материал, а за костюм 7. Но, значит, сокурсница одна моя оказалась очень лихой барышней. Она сказала: нет, здесь криво, здесь не так плечико подложено, все, вот вам трешка, ни в чем себе не отказывайте. Мы были очень расстроены. Пошли в кафе «Метелица» на Калининском проспекте, пропили, проели эту трешку, пирожное с каким-то мороженым и с каким-то коктейлем, и сказали: все, значит, ателье подпольное закрывается, больше не будем это делать.
1: Бизнес закрываем.
2: Да.
1: Хорошо. Это правда, что на 8-м месяце беременности вы еще выходили на сцену, даже пели арию «Дездемоны», и многие монахские зрители восприняли это как трагическую режиссерскую задумку.
2: Да, это правда. Я действительно уже была девушка, так сказать, корпулентная в этот момент, да. Но я не растолстела, а просто такой округлившийся животик был, естественно. И мне шили очень удачное платье. Оно такое с мысом. То есть лиф был продлен, да, на юбку. И как бы первый, второй... Да-да. Первый, второй, третий акт был не так заметно. А вот когда была ночная рубашка, сцена смерти Дездемоны, да, когда Отелло приходит ее душить, вот здесь, конечно, уже факт был налицо. И, значит, когда совершенно замечательный тенор Джузеппе Джакомини, который пел моего Отелло, валил меня на спину и начинал меня душить, тут мой сын вытворял, значит...
1: Андрюша. Еще не рожденный.
2: Да-да, вытворял черти что, платье вздымалось, там, значит, было очень большое возбуждение. И мой муж, который сидел в зале, сказал, значит, там комментарии гениальные. Молодые люди сидели и сказали: так все-таки Кассио, наверное, наследил.
1: Наследил.
2: Да, да, и Дездемона беременная, значит, сильно уже беременная, значит, должна терпеть все издевательства своего мужа Отелло. Ну, в общем, это было очень так смешно и интересно, но, вы знаете, я испытывала такой восторг, потому что, когда ты можешь петь еще на таком сроке, такое впечатление, что у тебя появляется дополнительная опора. И мне так легко пелось, у меня было такое хорошее настроение, что даже вот такие вот казусы, они мне совершенно не мешали выходить на сцену и получать громадное удовольствие.
1: Но трактовка была интересная.
2: Интересная, да. И режиссер смеялся и говорил: так, теперь я знаю, как надо ставить последний акт. Будем подушку каждый раз подкладывать на Дездемоне, чтобы была интрига еще ярче.
1: И это правда, что вы любите посещать блошиные рынки?
2: Обожаю. Около меня, в Нью-Йорке, когда я работала в Метрополитен Опера и жила на 77-й и Бродвей, значит, на углу, рядом был блошиный рынок. Фантастический. Привозили такие интересные артефакты. Я там накупила огромное количество картин, статуэток. Это было, значит, сейчас я вам скажу, это начало 90-х, 95-й, 96-й, 97-й, и из Канады везли просто совершенно фантастические вещи. То есть там был рынок, который разделялся: продуктовый, фермерский и вот такой вот блошиный рынок. И я очень много, они у меня стоят, эти вещи, в Москве, я очень много накупила там потрясающих вещей еще эпохи начала 19 века.
1: И что, вы везли это из Нью-Йорка потом?
2: Я проходом ехала, да, все это ехала в таком специальном багаже.
1: А любовь не боится кармы старых вещей?
2: Мне рассказали, какие надо проводить обрядовые вещи.
1: О, даже так?
2: Да, вот, значит, ну и со святой водой, и вообще, что надо произносить. И, кстати, этнические индейцы, которые торговали на этом рынке, одетые абсолютно в этническую свою одежду, они мне говорят: мадам, значит, чтобы не было каких-то, значит, для вас неприятностей, надо сделать то-то, то-то, то-то и то-то.
1: То есть что, например?
2: Ну, они давали мне специальные такие шаманские, мантрические вещи, которые абсолютно снимают все то, что является хвостом от прежних хозяев.
1: Вот это да.
2: Вот так. Ну, это знают наши бабушки в деревнях, да, вот там свои обрядовые какие-то слова. Это знают люди пожилого возраста, которые, значит, покупают старинные вещи и знают, что с этим делать. В наших традициях надо подержать это в святой воде неделю, как минимум. Допустим, старинные украшения.
1: Хорошо, Любовь Казарновская. Ну что же, переходим к делу. Значит, папа всегда мечтал о мальчике.
2: Да.
1: А там девочка, еще раз девочка.
2: Да.
1: Это не отражалось на ваше воспитание?
2: Вы знаете, я росла абсолютным мальчишкой по характеру. Я была абсолютный парень. Во-первых, маме все говорили, тогда не было УЗИ, но маме говорили: жесткое сердцебиение.
1: А,
2: точно.
1: Да, да, да.
2: Мама уже готовилась родить Андрюшку, а получилось, как папа говорит, Любашка. Вот. И я росла, я фактически с совсем молодых ногтей, мне было 2 года, родители уехали в Германию. Папа получил назначение по службе в группу советских войск.
1: Он же военный был, генерал.
2: Да, да. И, значит, папа меня брал на все учения. Он меня ставил на вышку, когда шли учения Варшавского договора. Я брала его бинокль и командовала. Одевала кобуру, одевала кортик, то есть вся атрибутика военного ребенка. И говорила: так, танк стреляет неправильно, танк должен целиться туда-то, а он почему-то отворачивает дуло вправо и так далее. То есть я росла в обстановке такой, знаете, такого ребенка командного. Я помню, был день рождения, мне исполнялось 6 лет, это последний уже год перед школой, и, значит, у немцев были такие огромные баки с мороженым и вафельные стаканчики. Значит, и я всем распределяла в группе. Нас было довольно много, значит, офицерских детей, где-то человек 20-25, я, значит, накладывала мороженое в стаканчики в эти, и потом, если кто-то подходил повторно, я говорила: «Ты уже получил свою порцию». И смеялась как раз наша воспитательница, она говорила: «Ну, Люба растет у вас, наверное, либо она будет каким-нибудь врачом», потому что я обожала всех кукол колоть, значит, бабушкины шприцы у меня были дома, бабушка была у меня очень серьезный врач, она всю войну и оперировала в таких, знаете, либо вагонах санитарных, либо в шатрах, которые прямо ставились на фронтовой линии, привозили ей людей в страшных совершенно мучениях и раненых, все, и моя бабушка при свете обычной свечки, бабушка производила совершенно невероятные операции, и она, в общем, была таким заслуженным врачом, и бабушка мне приносила и фонендоскоп, это чем сердце слушают, шприцы, все куклы были наколоты, а куклы были тряпичные, они все сохли на батареях. В общем, воспитатель наша маме говорила: «Люба точно будет каким-нибудь у вас главврачом или какой-нибудь, я не знаю, военный она будет», и так далее. То есть я росла вот, вот такой, мальчишкой абсолютной.
1: Игра в доктора – это замечательное игра детства.
2: Да.
1: А, кстати, я так понимаю, что, ну, можно ты... Тебя помотало по жизни, по гарнизонам и по школам.
2: Да.
1: А как каждый раз можно было внедряться в новый класс?
2: Ой, вы знаете, иногда это было очень непросто. Например, один год я поменяла 4 школы. Это было невероятно. Это была Германия, потом была Чехословакия, потом была Венгрия, а потом Новосибирск.
1: Ох!
2: Чехословакия, Венгрия были посольские школы. Там своеобразные были дети, прямо скажем. Некоторые были очень избалованные, которые уже тогда, значит, смотрели на всех и вся свысока, если это дети послов или консулов и так далее. Мой папа был военный атташе. И, значит, в чем ты одет? Что? И так далее. Меня это очень раздражало. Я это терпеть не могла, потому что дома была очень такая, знаете, демократичная, очень нормальная атмосфера. Бабушка все шила нам с сестрой сама. Мама никогда нас не баловала в плане, так сказать, и одежды, и какого-то выпендрёжа, простите меня за это слово. Все было очень просто и нормально. И вот когда я это видела, я очень всегда как-то переживала и маме жаловалась. Я говорила: «Мам, ну что это такое?» Она говорила: «Да не обращай внимания, это слетит. Когда они вырастут, это слетит». А в Новосибирске я пришла в замечательный класс, где учились дети совершенно разные. Хотя это был тоже военный городок около Новосибирска, но дети как-то очень интеллигентные. Дети учителей, дети врачей, дети простых рабочих, где царила действительно какая-то удивительно творческая атмосфера. Мы делились книгами, мы приглашали друг друга в гости. Если мы знали, что, допустим, какой-то ребенок остается на продленку, и это в связи с тем, что, так сказать, у родителей не очень много средств, а ребенок все время голодный, я звала к себе домой, или мои подруги, мы что-то делали там, или они звонили бабушкам и мамам: «Пеките пироги, варите куриный бульон, мы придем 6-7 человек», значит, после школы. Мы катались на горках, мы ходили в школу при минус 45.
1: Ого!
2: Минус 50 уже все, нас не пускали. Но мама говорит: «Я видела, как мой, значит, ребенок идет, значит, у меня была бабушка, мне шила такое пальто на двойном ватине, отделала каким-то искусственным мехом, я надевала шапку, значит, на мне был оренбургский платок, ритузы, валенки, ранец. Я шла в школу, мама говорила: «Мой Филиппок отправляется в школу».
1: Любочка, один маленький вопрос.
2: Да.
1: Откуда, вот я смотрю на твои фотографии юности, откуда на тебе вот эти шортики, мини-юбочки?
2: Юности?
1: Да.
2: А, бабушка все шила. Все шила бабушка.
1: Как?
2: Абсолютно.
1: Вот. Бабушка шила мини-юбку?
2: Да.
1: Для внученки?
2: Да. Вы представляете, что это было так, Вадим? Да, я ей говорила: «Бабуля, длина такая». Она мне говорила: «Детенька, ну я все-таки сделаю до коленочки». Потом Любонька садилась и подшивала себе минус 10 сантиметров, потому что это было модно, и мне хотелось быть такой же модной, как другие девочки.
1: А куда папа смотрел, генерал?
2: Папа очень ругался, особенно
1: молодец,
2: когда это была школа.
1: А.
2: А вот когда я поступила в Гнесинское училище на отделение актеров музыкального театра, папа сказал: «Ну что делать с артистками? Я же знал, на что я иду».
1: Да. А когда Люба поняла, поняла, что она нравится мальчикам?
2: Это было в 8 классе. До этого как-то я была такая, все у меня было отдельно. Руки отдельно, ноги отдельно, какая-то губастенькая, такая носастенькая. И вдруг я поняла на 8 классе, что на меня оглядываются мальчики на переменах. И самый наш такой злостный хулиган в классе, который всех девочек бил просто ремнем по спине, устрашилище. Ну что вы такие ходите, у вас воротнички грязные и так далее. Вдруг он стал поворачиваться и на меня таким долгим взглядом смотреть. Mm-hmm. Я думаю, ага, я стала незаметно подкрашивать маминой тушью реснички. Был такой земляничный крем, который, в общем, для сухих губок предназначался. А я его мазала двойным слоем, и получалось как помада. И вдруг я вижу, что старшеклассники, я была в 8-м, мальчики 10 класса, начинают меня приглашать на школьных вечерах. На танцы, на какие-то... У нас приезжали, знаете, группы Стаса Намина в школу. И у нас были школьные вечера, где мальчики 10 класса приглашали девочек 8-го, 9-го на такие вечера.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: И это было очень красиво, очень романтично и очень загадочно. Угу. Вот, и тогда я уже, конечно, так сказать, поняла, что есть, наверное, порох в пороховницах.
1: Это точно. Значит, я помню эту ночь с 81 года на 82-й. Угу. Начинается «Голубой огонек».
2: Да.
1: Там выступал Андрей Вознесенский.
2: Там была Майя Плисецкая, там был Муслим Магомаев с Тамарой Синявской. Ну, все.
1: Там были все. Но открывал этот огонек очаровательная девушка, которая пела заздравную. Я как сейчас это помню.
2: Да, да.
1: А как эта девочка попала на голубой экран?
2: Вот это, вы знаете, я думаю, это наше прекрасное время, которое мы, конечно, романтизируем, о котором мы говорим с придыханием. Советский Союз, победа на конкурсе «Глинки», я стала лауреатом.
1: Кстати, а почему вторая премия, а не первая?
2: Да. Вы знаете, это было для меня большой трагедией, потому что это был Минск, и публика кричала «Несправедливо! Любовь Казарновская первая,
1: но
2: лучше!»
1: Там же была Ирина Архипова, представитель жюри.
2: Была Ирина Константиновна. Да, я к тому времени уже Ирина Константиновна не училась.
1: Но все равно.
2: Ирина Константиновна покинула консерваторию, когда я была на 3-м курсе, и я попадаю к Елене Ивановне Шумиловой, замечательной певице Большого театра. И Ирина Константиновна, вернувшись в консерваторию...
1: А, то есть она вас бросила?
2: Захотела, да. Захотела вернуть меня и еще одну девушку. Я сказала, Ирина Константиновна, я пришла. Сказала, Ирина Константиновна, ну вот скажите, вы хорошо бы ко мне относились, если бы я, так сказать, оказалась предателем?
1: Так.
2: И я бы сейчас предала того педагога, к которому я попала в середине года. У нее был переполненный класс. И она сказала, хорошо, я тебя возьму, но ты будешь ходить в 9 утра на специальность. Я сказала, я согласна хоть 8, только к вам хочу. И Ирина Константиновна на меня посмотрела и говорит, ну-ну, тебе решать.
1: Но я так понимаю, что месть все равно была.
2: Да, она была такая, знаете, ревность некая.
1: Угу.
2: Вот.
1: И
2: сказала,
1: вторая премия.
2: Да, она сказала мне потом, ничего, ничего, она маленькая, ей еще только 24 года, у нее все впереди. Пусть будет вторая, чтобы она нос не задирала, и, значит, будет потом и первая.
1: Да, но вернемся к «Голубому огоньку».
2: Да, и вот лауреат конкурса «Глинки». Я и мой партнер Володя Чернов.
1: Так.
2: И нас увидели и услышали редактора радио и телевидения, которые отслеживали талантливую молодежь. И сказали, ага, нравится, нам молодежь надо продвигать. И вот так случилась вот эта история. Я становлюсь известной в одну ночь.
1: Кстати, очаровательно было платье белоснежное.
2: Да. Угу.
1: И прям по фигуре так.
2: Угу.
1: То есть это не с барского плеча?
2: Нет. Это шилось специально.
1: Прям к выступлению?
2: Это прямо Нет. Это шилось по другому поводу. Я собиралась замуж.
1: Здрасте, приплыли.
2: Да.
1: Жизнь только начинается. Так.
2: Да. На 4-м курсе я собиралась замуж. И потом, за неделю до свадьбы, я, как сбежавшая невеста, сбежала из
1: Серьезно?
2: И вот что что-то меня останавливало. Что-то было такое, что я понимала, знаю этого человека давно. Мы жили в одном дворе. Потрясающий парень, красавец, у которого уже началась очень серьезная карьера. Но вот что-то меня, знаете, прям вот держало. И я сказала: прости меня, я, наверное, тебя недостаточно люблю, замуж не пойду. Там была, конечно, истерика, потому что
1: я
2: был заказан и ресторан, и приглашены гости.
1: Ух, Люба!
2: Но, да, я сказала нет. И потом я узнаю, к сожалению, трагическую историю. Он женился, у него появился ребенок, но эта рана, наверное, была в его сердце, потому что я узнаю, приезжая уже, я была солисткой Кировского, ныне Мариинского театра, в Ленинграде, я приезжаю и вижу заметку в «Вечерней Москве», что его не стало. То есть, вот понимаете, какая сила судьбы, которая меня удержала от того, что я бы стала молодой вдовой.
1: А может быть, он из-за этого страдал, мучился?
2: Ну, это была такая моя боль, и я долго очень это обдумывала и себе поставила какие-то такие, знаете, наверное, рамки, что если я уж соберусь замуж, то это будет наверняка и всерьез. Но вот моя интуиция, она меня не подвела.
1: Мы еще вернемся к личной жизни, а пока, Любовь Казарновская, один маленький вопрос. Совсем недавно мы узнали о том, что Владимир Кехман был уволен с поста директора МХАТа. Ну и вроде на него завели дело. А ведь в свое время вы были с ним не только знакомы, но и вас даже связывала, скажем так, некоторая перспектива.
2: Михайловского театра.
1: Да.
2: Да. Значит, когда Владимир Кехман решил отреставрировать Михайловский театр, он пошел на самый верх в Петербурге к губернатору и сказал, что вот у него есть такое намерение. И он вообще хочет переформатировать всю структуру работы. Для этого, для того, чтобы переформатировать, он хочет в режиссерское управление оперой и балетом пригласить Любовь Казарновскую, директором оперы,
1: так,
2: и Фаруха Рузиматова,
1: танцовщика,
2: замечательного танцовщика,
1: хореограф,
2: да, Кировского Мариинского театра, хочет пригласить директором балета.
1: Хорошие имена достал.
2: Да, да. Мы встретились в гостинице «Европейская». Долго сидели, разговаривали. Я Кехман тогда увидела впервые.
1: Угу.
2: И он был очень впечатлен и сказал, что да, я хочу развивать с очень такими современными, очень живыми тенденциями всю оперную и балетную часть с приглашением интересных исполнителей, режиссеров. Мне он сказал: вы знаете очень хорошо конъюнктуру западного рынка.
1: В том-то и дело.
2: И мне бы очень хотелось, чтобы вы меня ориентировали, то есть некая навигация.
1: Конечно, потому что вы были звезда мировой величины.
2: Вот, и я сказала, что да, это может быть действительно очень интересная история, очень интересный театр.
1: Так.
2: Но случается некое обстоятельство. Приезжает в театр Елена Васильевна Образцова, и Кехман ей рассказывает о новой концепции. На что Елена Васильевна говорит: должна тебе сказать, что Люба замечательная, но она слишком интеллигентна. А твой театр надо чистить, надо все старье отсюда просто выколачивать, как пыль из ковра. Давай я приду и все твое старье уберу, потому что Люба интеллигентна, а я могу разговаривать достаточно жестко. И вдруг я узнаю, что Кехман договорился с Образцовой. Мне ни слова. Я звоню ему и говорю: Владимир Абрамович, это правда? Он говорит: ну, я боялся, что все-таки ты такая еще сегодня востребованная, ты запросишь такой гонорар,
1: ой-ой-ой,
2: который я не подниму. А Елена Васильевна уже заканчивает карьеру, и, значит, я могу с ней договориться. Я говорю: ну, вы понимаете, что это не аргумент. Он сказал: ну, для меня это вот так.
1: А непорядочно.
2: Это было, мягко говоря, некрасиво. И Елена Васильевна, конечно, как человек очень тонкий и понимающий, знала.
1: Да.
2: Она знает все эти театральные дела. Значит, у нас с ней параллельно концерт в Доме музыки. И вдруг бежит ее секретарь и говорит: Елена Васильевна очень хочет с тобой поговорить. Я сказала: зачем? Не надо.
1: Ну, правильно.
2: Совершенно не нужно. Она сказала: нет-нет, она прямо вот-вот просит тебя к ней подняться. Ну, я Образцову всегда очень уважала. Я поднимаюсь, она мне кладет руки на плечи и говорит: Любаха, прости меня. Я знаю, что я была не права, но, знаешь, я уже на исходе, у тебя все впереди, ты еще побудешь в роли директора оперы и так далее. А для меня, может быть, это был такой очень серьезный шанс. Не сердись. Я говорю, Елена Васильевна, я не сержусь абсолютно, но я не очень поняла Владимира Абрамовича, почему он не озвучил эту историю. Она говорит, да, это странно, потому что я с ним поговорила откровенно. Она такая была.
1: Ну да, да, да, да.
2: Я сказала, Елена Васильевна, к вам у меня нет вопросов. Хотя, должна честно сказать, меня, конечно, это царапнуло. И я удивилась, что она сама мне не позвонила. Я бы позвонила и сказала, вот я, значит, считаю, что было бы лучше.
1: Да.
2: Но театральный мир непредсказуем. И, вы знаете, я сталкивалась с такими ситуациями в театральном мире. Намного более подлыми. Намного более подлыми. Поэтому для меня как-то... Я забыла это. Потом я... значит, у нее концерт в Малом зале у Елены Васильевны. И вдруг она говорит, а я эту арию хочу посвятить моей любимой Любе Казарновской. А я в это время, значит, в зале. Мне было невероятно приятно. Я, значит, встала и поклонилась ей. И потом пришла и говорю, Елена Васильевна, спасибо большое. Она говорит, ну, я думаю, все рассосалось между нами, все обиды.
1: Да, да.
2: Я говорю, конечно, господи, о чем разговор? Но она мне говорит на ушко. Как ты была права, что ты не пошла туда. Мне пришлось с ним петь и выходить на сцену. Он захотел петь со мной военные песни. Ты бы это не выдержала. Я сказала, спасибо, Елена Васильевна. Все, поняла.
1: В общем, понятно, как говорится, сколько веревочки не виться, а финал всегда будет.
2: Конечно, конечно.
1: Вернемся к личной жизни замечательной певицы Любови Казарновской. Комсомолка, красавица. Вдруг бац! И начинает крутить хвоста с иностранно подданным, с австрийцем. Ну как так? 89-й год. Тебя же могли посадить.
2: Нет, нет. Михаил Сергеевич Горбачев
1: так
2: открыл усе двери. Усе двери на Запад. Поэтому нас не только за это не преследовали. А наоборот, Большой театр делал прослушивание для иностранных импресарио.
1: Так.
2: И,
1: то есть торговали практически нашими талантами.
2: Да, новое поколение российских молодых, талантливых. Были смотрины для иностранцев. Для иностранных импресарио. И, значит, до того...
1: То есть я прям представляю вот эту картину.
2: Да.
1: Значит, выходят певицы в ряд. Да. Сидят импресарио, такие толстые, в очках.
2: Нет, они худые и стройные.
1: Да, хорошо, извините.
2: Некоторые в очках, некоторые без. Кому надо было рассмотреть все, что надо было, рассматривали. Значит, и меня прямо вот на этих смотринах уже приглашают два иностранных импресарио.

0: сделать завтрак, и я не могу дать тебе возможность поспать ни до 4 утра, ни до 5, ни до 6 и ни до 9, когда не надо было ничего объяснять, а просто брался ребенок. И как Роберт смеялся, он говорит, я и все бомжи Сан-Франциско. Значит, работала только одна кафешка, где сидели бомжи, которым наливали какие-то, значит. И Роберт, когда ему надо было погреться, он заходил в это кафе, они его все дружно приветствовали, говорили, hi, how are you?
1: А он содружно,
0: baby,
1: руках, да?
0: Да. Бэйби спал, а Роберт давал мне поспать. Это было очень важно, потому что спектакли были очень серьезные, на всякий случай, «Милосердие Тита», «Партия Вителли», где, значит, добрый Моцарт написал на 3 октавы партию.
1: Ага.
0: Вот, там нужно было и высыпаться, там надо было быть собранной, там надо было быть на оркестровых репетициях в 10 утра и так далее. Ну, в общем,
1: Юля, скажи, пожалуйста, вот, например, у ведущих, особенно прямого эфира, да, есть такие ночные кошмары, что они проспали эфир?
0: Да, у меня тоже были. У меня были ночные кошмары, что я вдруг забыла слова. А, потому что ребенок есть ребенок, ты все равно ночью слышишь, когда... И я засыпала уже вторым сном, да, допустим, и мне казалось, что я все проспала и забыла слова, и что мои партнеры на меня смотрят, а я не отвечаю. Бывало такое. Но потом это прошло, конечно.
1: А кошмарные сны по поводу того, что ты теряешь голос?
0: Нет, таких кошмарных снов не было. Нет.
1: Да?
0: Нет. Было только вот, что я... партнер на меня смотрит, а я... И фраза пропущена. А там это не проходит вообще.
1: Да.
0: Там раз ты себе это позволишь, два, потом скажут. А вот тут вот стоит очередь из 4 или 5 певиц, которые уже скребут ногтями и ногами.
1: Скажи, пожалуйста, я понимаю, что это не реклама, а оперные певцы много получают на Западе?
0: Много. Особенно, если ты вырываешься в ту когорту, которая действительно звездная, то там серьезные зарплаты, очень серьезные. Но были такие театры, как театры Германии. С одной стороны, сумма просто кажется совершенно невероятной, да? Но начинается. Страховка тут, страховка там. Импресарио, значит, 20%. Байрише Ферзихерунг, это особая страховка, твоя пенсионная еще. В общем, если остается половина, и еще ты должен оплачивать свою квартиру сам, потому что снимаешь сам, то, конечно, в общем, не очень густо, да? Если ты вырываешься уже совсем в звездную когорту, как условные Доминго, Паваротти и так далее, но не в театрах Америки. В театрах Америки, в «Метрополитен» есть сумма, которая никогда не превышала определенного порога. И это было очень правильно, потому что туда ехали не за гонорарами, а во многие американские театры ехали за гонорарами. Потому что, допустим, звездный состав с «Доминго» или «Паваротти», там платились им дикие деньги. «Метрополитен» был порог. И ехали за качеством спектакля. Потому что за пультом стоял Левайн, твои партнеры были там Альфредо Краус, Леонуччи, Фьоренцо Косотто и так далее. Понимаете, то есть звезды первой величины, когда создавался спектакль на века. И режиссер Франко Дзефирелли. Или Жан-Пьер Понель. Ну, это, конечно, это марка.
1: И все-таки Любовь Казарновская один раз, к сожалению, не вышла на сцену.
0: Как это не вышло на сцену?
1: Это... На премьеру.
0: На какую?
1: В Вене. В 91-м году.
0: А, в 91-м году. Когда умерла моя мама. Да, совершенно верно. Я написала господину Холлендеру. Он сказал, ну и что? У меня умер отец, а я вечером присутствовала на спектакле. Я говорю, господин Холлендер, присутствовать на спектакле и петь спектакль, когда умирает самый близкий человек, это разные вещи. Но там были потом проблемы. Да.
1: А мужу не досталось?
0: Конечно, досталось. Прежде всего, ему досталось.
1: Ну да.
0: Он сказал, что для профессионального певца ничего не может быть, если это не больница и не клиническая смерть. Других аргументов нет. Жесткий мир, Вадим. Очень жесткий, очень такой, знаете, порой режущий твое сердце, твою душу, твои какие-то человеческие качества. Очень режущий мир. Поэтому очень многие певцы становятся такими, знаете, безумными эгоистами, заточенными только на себе, на своей карьере, на своих каких-то таких очень жестких по жизни установках, которые делают их абсолютно невыносимыми по человеку.

0: С ними иногда общаться очень сложно. Даже если они хихикают и одевают какие-то маски, и есть какие-то, знаете, такие позы такого всепонимающего и очень легкого в общении человека, ты понимаешь в более тесном общении, что ты имеешь дело с очень жесткими, очень прагматичными людьми. К сожалению, это мир вот таков. А сейчас это вообще невероятно. Сейчас молодые могут тебе задать вопрос, который для нас был совершенно неприемлем. Ты приглашаешь на какой-то очень интересный проект. Угу. А сколько я буду получать? Его не интересует, кто будут партнеры, кто будет дирижер, кто будет режиссер. А сколько мне платят? Если бы мы тогда задавали такой вопрос в моей молодости, да, и в начале моей карьеры, я думаю, что мы получали бы сильно по голове. Потому что тогда было важно другое. Было важно прежде всего качество того, что ты делаешь. Сегодня вот эта жестокость, она возведена в норму. Вот в чем дело.
1: Я слышу твой голос, Любовь, и понимаю, что он мощный, сильный. И тут же вспоминаю Елену Васильевну Образцову, которую я брал интервью давным-давно. Нагло был, конечно, ужасно. И спросил ее, говорю, Елена Васильевна, скажите, пожалуйста, а вот, ну, мы же взрослые люди, а климакс влияет на голос? И она вдруг посмотрела мне спокойно, сказала, да.
0: Очень.
1: И я с этим справилась.
0: Очень. Начинается очень большая перестройка организма. Начинают включаться совершенно не те мышцы, к которым ты привык. Потому что проседают органы и проседает гортань. Вся наша система звукоизвлечения, она связана с женскими гормонами. И мужскими, конечно, тоже. Но с женскими прежде всего. И женщины страдают очень сильно. Мужчины могут мягче пройти этот период. Хотя тоже, конечно, влияет гормональная система. Но у женщин это бывает, что трагически просто. Тебе надо настолько слышать, что со своим голосом делать, и как перестроить репертуар, потому что есть вещи, которые должны из твоей жизни быть убраны. Какие-то партии, какие-то арии, которые уже твоему голосу не будут подчиняться. И ты будешь вольно или невольно сравнивать себя молодую и искать те ощущения, которые у тебя были, с тобой сегодняшней. И это неизбежно. Неизбежно. Поэтому я, например, себе сказала в какой-то момент, что опера – все. Это случается у каждого. Я говорила со многими. Я говорила с той же Еленой Васильевной Образцовой. Я говорила с Ириной Константиновной Архиповой. Я говорила с Ренатой Скотто. Я говорила с Миреллой Фрэнни. Они говорят, все табу на какие-то вещи. Просто табу. И выбирать репертуар. И если есть возможность выходить в концертах и петь то, что тебе по силам, не расставаясь со сценой, если, так сказать, действительно не ставить уже окончательный о себе барьер и сказать, все, сцены больше в моей жизни не будет. Искать возможность выходить в том репертуаре, где публика тебя будет воспринимать адекватно. Например, Грейс Бамбри, которая училась у Лемон, она великолепно пела немецкий репертуар. И она выходила, пела посильные ей романсы, а потом выходила и пела «Summertime and the living is easy». Да?
1: Да. Да,
0: и это воспринималось прекрасно, потому что все понимали, что есть период в жизни, когда ты должен себе сказать «Все, вот оно, да».
1: Так, Любовь Казарновская, когда наш друг Андрей, ваш сын, сделает маму бабушкой?
0: Вот это вопрос. Пока он очень увлечен.
1: Тренируется.
0: Своим делом. Да, можно сказать, что так. Нет, у него есть очень хорошая подруга, с которой у них очень нежные отношения, но Андрюш очень увлечен своим делом.
1: Да.
0: Он в первых скрипках у Теодора Курензиса.
1: Я в курсе.
0: Да, и у него очень много всего. У него очень много сольных программ. Он все время что-то ищет, он все время находит какие-то невероятные интересные концепции для своих программ. И он очень увлеченный человек. Я думаю, пока у него есть время. Для мужчины это, да, для мужчины это не так критично бывает, как для женщины.
1: А когда вы встречаетесь все вместе, это же бывает, Роберт, вы, Андрей?
0: Конечно.
1: О чем вы говорите?
0: А вот, кстати, не далее, как сегодня утром, Андрюша приехал в Москву, потому что у него как раз музыка «Этерна». С Курендисом были гастроли здесь. И как раз мы сегодня обсуждали с Андреем очень интересную поэму Шоссона.
1: «С утра»?
0: «Сутра», которая для меня тоже, из-за моей любви к Ивану Сергеевичу Тургеневу и Полине Виарно, она очень знакова, эта поэма Шоссона, потому что это написано по тургеневскому дивной повести «Песнь торжествующей любви». Потому что Иван Сергеевич был уверен, что Поль Виарно – это его сын.
1: Даже
0: это
1: так?
0: Сын Полины, да. Вот. Хотя он носил фамилию Виардо, но скрипач Поль Виардо замечательный, Иван Сергеевич, видимо, посчитав все сроки.
1: Ну, да.
0: Да, он был уверен, и он очень много влияния, так сказать, такого оказал на Поля Виардо в плане русской литературы, в плане своих статей, которые у Ивана Сергеевича так интересны. Это «Музыка – это литература», где он писал рецензии на те спектакли, которые он посещал и с Полиной, и без нее, и в Берлине, и в Риме, и в Париже, и так далее. Вот так. Так что вот мы обсуждали сегодня поэму «Шоссон».
1: Неплохо. Люба, я вот смотрю на твое лицо и понимаю, что ты не была у хирургов, тем более пластического.
0: Не была.
1: Но лицо у тебя молодое.
0: Спасибо.
1: А я вот думаю, а как так, прожив такую сложную, такую напряженную жизнь, где было много и предательства, и лжи, ты сохранила такое светлое лицо?
0: Во мне живет ребенок. Как говорил Сент-Экзюпери, я хочу, чтобы ты мне нарисовал барашка в слоне, да? А не слона в барашке. Вот я хочу, чтобы ты понимал, о чем я говорю, говорил маленький принц, да? Вот мне хочется, чтобы этот маленький принц, этот маленький Моцарт, этот ребенок всегда во мне жил и не умирал. И я действительно умею удивляться. Умею удивляться миру, умею удивляться хорошим людям, умею удивляться какой-то потрясающей информацией, которую я вдруг вычитываю в книгах. И я хочу ей поделиться. Я хочу моим молодым вот этот заряд моего молодого сердца дать и передать. И они мне говорят: «Любовь Юрьевна, а мы себя чувствуем прямо вот вашими ровесниками, а вас ровесницы нашей». И мне это очень дорого, потому что я могу общаться с молодыми, я их слышу. Я не говорю с ними менторским тоном, я не включаю училку. Где надо, я скажу сурово: «Слушай, ты не выучил».
1: Уж характер-то я вижу, да.
0: Да. Второй урок ты мне приносишь сырой материал. Я не хочу с этим возиться, не хочу с тобой считать раз, два, три, четыре. Я хочу, чтобы мы занимались делом. Но вот это молодое сердце, слава богу, мне удалось сохранить.
1: Любовь Казарновская, у нас осталась одна минута. А можно что-то сказать нашим слушателям?
0: Конечно. Мои дорогие, вот мне очень хочется, чтобы мы помнили, что мы страна великой культуры, что мы дети великой культуры, чтобы мы не переставали читать Пушкина, чтобы мы чистили нашу речь от всяких глупостей и таких слов-паразитов и иностранных слов, которые не значат сегодня ничего. А мне хочется, чтобы мы понимали, что только в единстве нашей культуры, в единстве наших сердец и в понимании того, что такое Русь небесная, мы можем преодолеть вот все то ужасное время, трудное время, даже не ужасное, но время обучения, которое мы проживаем. Поэтому давайте вместе все радоваться красивому, радоваться нашему прекрасному слову, которое нам подарила наша культура, наш Пушкин, наш Тургенев, наш Достоевский, наш Чайковский подарил нам те музыкальные вибрации Рахманинов, которые мы должны слушать, чтобы быть по-настоящему русскими людьми, не в плане национальности, а в плане состояния души.
1: Друзья, это была Любовь Казарновская. Еще благодарен за этот откровенный разговор.
0: И я тоже.
1: И буду надеяться, что весной я опять встречу эту прекрасную женщину на Тверском бульваре.
0: Давайте так и договоримся.
1: И нам будет о чем поговорить.
0: Обязательно.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Константиновке российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия, освободили от украинских боевиков 120 зданий, и движение судов в Ормузском проливе до сих пор не возобновилось. Теперь подробнее об этих и других событиях. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований киевского режима, рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь и верской иконы Божьей Матери. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 4 пикапа и 3 наземных роботизированных комплекса.
1: Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. По данным Минобороны, в Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия, освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 2 бригад ВСУ. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, 5 боевых бронемашин, в том числе автомобиль «Сенатор» канадского производства и бронемашина «Макс-Про» производства США. О мерах поддержки участников спецоперации и их семей доложил Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действует 37 региональных мер, в их числе жилищная программа, а также кадровая программа «Доблесть Осетии». Миняйло сообщил президенту о трудоустройстве участников спецоперации.
3: Еще один момент. Я вам докладывал по «Доблесть Осетии». Они обучение закончили. Сейчас идет трудоустройство. 60% уже трудоустроено. Это да, второй поток, когда трудоустрою первых всех, я тогда буду набирать второй поток. Сейчас отбор идет. Второй, еще один момент. Я вам докладывал про советников по военно-патриотическому воспитанию в школах. Да. Владимир Ильич, они уже работают, влились, мы их обучили, и в том числе и в Ранхисе. Угу. Вот, я думаю, до конца года во всех школах у меня такие советники будут. И вот я, когда посмотрел, как они работают, Владимир Ильич, они тут хорошо получилось. Так по-честному.
1: Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает Центр поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Тема Украины – одна из главных на саммите «Большой семерки» во Франции. Киев пытается заполучить еще больше западного вооружения и особенно противоракет «Патриот». Еще одна важная тема – Иран. Подробности у нашего европейского корреспондента Регины Севастьяновой.
4: На сегодняшний день программа саммита завершена, и завершена она обсуждениями вокруг Ирана. В первую очередь, швейцарские средства массовой информации, кстати, сообщили, что официальная церемония подписания меморандума о понимании между Соединенными Штатами и Ираном в пятницу должна пройти как раз-таки на территории Швейцарии, в курортном городке Бюргенштук, который официально принадлежит Катару. Поэтому Швейцария будет организационной заниматься составляющей, а Катар будет принимающей стороной. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время одного из своих выступлением перед журналистами сегодня заявил, что второй этап переговоров в рамках этого соглашения начнется довольно быстро. Как ожидается, продлится около 60 дней. По словам американского президента, соглашение должно гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие и что Ормузский пролив будет открыт и суда смогут проходить по нему бесплатно. Аналитики уже отмечают, что таким образом американский лидер, фактически снизил все усилия европейских партнеров, которые, например, в течение месяцев разрабатывали коалицию по открытию Ормузского пролива. Вот и сегодня Париж и Лондон вновь подтвердили, что готовы начать эту миссию в самое ближайшее время.
5: Президент Макрон и я сформировали группу стран, готовых сыграть свою роль в обеспечении беспрепятственного прохода судов через пролив. Это чрезвычайно важно с точки зрения открытия пролива. Очень важно для нас в Соединенном Королевстве, потому что, конечно, закрытие пролива таким образом повлияло на нашу экономику, повлияло на каждое домохозяйство по всей стране. Поэтому мы сыграем свою полную роль в этом, и это было одним из самых обсуждаемых нами вопросов на саммите G7, а также в ходе переговоров с президентом Трампом.
4: Президент Трамп, в свою очередь, заявил о том, что долгосрочную открытость Ормузского пролива смогут гарантировать только Соединенные Штаты с сильным президентом. Европейский Союз, тем не менее, намерен теперь сосредоточиться на создании более безопасного и стабильного Ближнего Востока, заявил, в частности, глава Евросовета Антонио Кошта.
6: Соглашение между США и Ираном – это значительное достижение. Я поздравил президента США Дональда Трампа с этим успехом. Теперь наше внимание сосредоточено на том, что будет дальше. Европейский Союз продолжит вносить свой вклад в укрепление безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.
4: Вашингтон, в свою очередь, не исключил дальнейшее, вернее, новое введение санкций против российской нефти после того, как Ормузский пролив будет открыт, о чем заявил Дональд Трамп.
7: Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать.
4: Ранее в необходимости ужесточения санкций против России убеждали Дональда Трампа европейские союзники. Великобритания и Канада к этому форуму приурочили объявление о новых ограничительных мерах. Источники утверждают, что все страны семерки в итоге согласились на необходимость экономического давления на Россию, в частности в энергетическом секторе. Европейские лидеры также, утверждают источники, призвали Дональда Трампа рассмотреть возможность проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на территории Соединенных Штатов. При этом, как заявил хозяин встречи Эммануэль Макрон, Европа и Соединенные Штаты должны также иметь место за столом переговоров. Дональд Трамп утром вторника заявил о том, что Россия и Украина должны договориться, несмотря на то, что, как он считает, между лидерами существует личная неприязнь. Известно, что Владимир Зеленский во Францию приехал для того, чтобы запросить увеличение поставок ракет-перехватчиков и лицензию на строительство «Патриотс» на территории Украины. Однако и там, по крайней мере, положительного ответа не получил. Равно как получил отказ, настаивая на том, что Украина должна получить возможность ускоренного вступления в Евросоюз.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
8: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены не вошли в число участников Гран-при Международного союза конькобежцев по фигурному катанию нового сезона, сообщает пресс-служба организации. Ранее стало известно о том, что вопрос об участии российских и белорусских фигуристов был рассмотрен на совете организации. В настоящий момент проводится анализ возможного решения. Также информировалось о том, что, скорее всего, будет вынесено положительное решение по участию российских юниоров в международных турнирах. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на третьем сезоне турнира «Большого шлема» в Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете. Все условия участия российских теннисистов будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдона. Напомню, в 2022 году российских и белорусских теннисистов вообще не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. На теннисном турнире ATP 500 в Халле в рамках первого раунда Даниил Медведев обыграл Томаса Мартина Эчеверри 6-3-6-4 и за выход в четвертьфинал сыграет с Терренсом Атманом. Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркачу 3-6-2-6, Карен Хачанов проиграл Итану Куину 6-1-4-6-4-6. Футбольный «Зенит» завершил сотрудничество с нападающим Джоном Дураном по окончании срока арендного соглашения. В санкт-петербургский клуб «Дуран» перебрался в зимнее трансферное окно, сыграл за «Зенит» 6 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч. Полузащитник футбольной сборной России московского «Локомотива» 21-летний Алексей Батраков женился на своей спутнице 30-летней экс-футболистке «Локомотива» и сборной России Ирине Подшибякиной. Леша плюс Ира равно семья. От души поздравляем ребят с прекрасным событием. Безграничной любви, гармонии и счастья, говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. прогнозе на 17 июня в Сатке будет плюс 24, пройдут дожди, в Челябинске плюс 29, без осадков. Во Владивостоке плюс 20, пройдут небольшие дожди, в Южно-Сахалинске плюс 24, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 13, пройдут дожди. В Петербурге в среду пройдут местами сильные дожди, днем будет плюс 17 градусов. В Москве местами ожидаются дожди с грозами, днем около 19 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 11, давление 742 миллиметра.
0: Российские имена. В новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
9: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
10: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин. С нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
11: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
14: Российский радиоуниверситет.
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Русская химия» мы отправляемся в знаменитейший Московский государственный университет имени Ломоносова, и мы будем говорить о новейших материалах, которые реализуются в очень тонких покрытиях, в пленках. И эти материалы представляют чрезвычайно большие возможности для развития всевозможных сенсоров, приборов, тех экранов, которыми мы пользуемся в наших электронных устройствах, преобразование света. Это вообще новые источники энергии, новые приборы, сенсоры, все это нуждается в новых материалах. И как это все делается, как это все изготавливается, придумывается, об этом всем мы говорим сегодня с нашим добрым другом, кандидатом химических наук, заведующим лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах Московского государственного университета имени Ломоносова Алексеем Борисовичем Тарасовым. Здравствуйте, Алексей Борисович.
16: Здравствуйте.
15: Алексей Борисович, ваша лаборатория называется так прямо в лоб. Материалы для солнечной энергетики, а факультет наук о материалах. Только ли материалами для солнечной энергетики вы занимаетесь?
16: Ну, это историческое название, которому вот в этом году 10 лет, когда лаборатория создавалась, это была наша основная тематика. В тот момент направление, которым мы занимались, оно было прям экстремально новым, очень горячий такой международный объект мы исследовали. В мире это была суперпопулярная, значит, область, и, в общем, это название, аббревиатура и русскоязычные, англоязычные, они сохранились, как, в общем, ну, достаточно узнаваемые в мире в том числе. Хотя, конечно, мы за последние годы, поскольку мы занимались и занимаемся все еще, и будем заниматься материалами для тонкопленочных солнечных элементов, вот наши компетенции и тематики, которыми занимаемся, они как бы разрослись. Фактически мы сейчас, наверное, в большей степени лаборатория тонкопленочной оптоэлектроники. потому что помимо, собственно, солнечной энергетики, которой большая часть лаборатории занимается, сотрудники, наши аспиранты, студенты, есть еще несколько направлений, но все они объединены тем, что там протекает электрический ток, он или генерируется, или, собственно говоря, поглощается, и процессы связаны с поглощением либо выделением света, да, значит, электромагнитных волн, разной длины волны. Ну и все эти процессы происходят в устройствах, которые состоят из действительно тонких пленок. Типичные толщины – это там, ну, от единиц до сотен нанометров, то есть иногда там толщины в 1000 раз тоньше, чем человеческий волос. И, ну, все эти материалы объединяются, в общем, в том числе методами их получения. Поэтому, да, солнечная энергетика нас, в общем, для нас сохраняется как магистральное направление, но этим давно уже все не ограничивается.
15: Алексей Борисович, а почему вы, химики, занялись вот этими материалами для очень разных направлений, но все-таки вот эти пленки, чем они вам понравились? В чем вся вот эта идея и фишка была?
16: Ну, начать нужно с того, что мы, конечно, химики, но вообще-то мы себя называем материаловедами, поскольку практически вся лаборатория – это выпускники факультета наук о материалах МГУ. Кстати, вот в этом году мы недавно отпраздновали 35-летие факультета. Это, в общем-то, старейший междисциплинарный факультет материаловедения в России. И, кстати, на самом деле, даже по мировым меркам он достаточно, ну, в общем, такой как бы немолодой. Очень во многих топовых мировых вузах материаловедение, инженерия материалов, она появилась как отдельное направление позже, чем был создан факультет наук о материалах в 1991 году. Нашим, значит, отцом-основателем, академиком Юрием Дмитриевичем Третьяковым. Вот. Поэтому, собственно, вот мы как материаловеды смотрим на химические вещества несколько иначе. Когда я объясняю, чем отличается, почему мы вот так это акцентируем внимание на том, что есть химия, есть материаловедение, тут, конечно, могут быть дискуссии, но в целом, вот если объяснять разницу на пальцах, то она примерно следующая. Когда вы сварили какое-то вещество в пробирочке, оно у вас есть, порошочек, вы его сварили, очистили, вы знаете, какая-то молекула или какое-то, значит, соединение. Это вещество. Вот пока оно просто вещь в себе, да, значит, оно какими-то свойствами обладает теоретически, но по факту эти свойства очень сильно зависят от того, что с этим, значит, веществом сделаете, оно вещество. Как только вот из этого порошка в пробирке или там жидкости, значит, где-то, монокристалла, значит, какой-то там другой, значит, формы, вы делаете, например, тонкую пленку, то вот эта тонкая пленка – это уже не просто тонкая пленка какого-то вещества, это уже материал, потому что у него есть реальная структура, реальное количество, концентрация, типы дефектов, толщина, морфология, то есть форма того, какие кристаллиты, как они легли в эту тонкую пленку. И вот от этих факторов того, как именно это вещество превратилось в материал и каким образом, каким способом его превратили в этот материал, на самом деле свойства конечного материала определяются, ну, по меньшей мере, наверное, в той же степени, в которой они определяются тем, какое это было исходное вещество. Ну, то есть, конечно, наверное, нельзя превратить там, изолятор в проводник, хотя превратить там изолятор в полупроводник можно, да, или там, значит, в зависимости от того, на какой подложке находится материал, он может превратиться из полупроводника в хороший проводник, например. И то есть превращение, значит, трансмутация свинца в золото не едва ли возможно, но изменение свойств происходит в очень широком диапазоне. И вот, собственно говоря, хлеб, который мы едим, заключается в том, что мы совершаем переход от вещества в пробирке к материалу, конкретному заданными свойствами, и от этого материала к неким устройствам, которые есть уже взаимодействие отдельных таких материалов, и там свои тоже, значит, определенные аспекты очень важные есть. Вот это немножко дальше, чем вот то, что люди придумали, привыкли думать, когда им говорят слово «химия».
15: Наших радиослушателей, если можно, назовите примеры вот ваших разработок или тех, ну, не знаю, приборов, сенсоров. Что получается в итоге? Для чего это нужно? Как сказали бы раньше, в народном хозяйстве. Какой это вклад обеспечит вот, в национальный суверенитет Отечества? Потому что мы привыкли обычно, ну, раньше, следить за достижениями там китайских, американских, швейцарских, японских химиков, технологов, материаловедов, там немцев тех же самых замечательных сильных или французов. И, собственно говоря, оттуда идут новости из мира микроэлектроники, фармацевтики, каких-то таких достаточно тонких технологий. А русские химики, они, как правило, ну, чуть-чуть меньше получали вот этого общественного внимания. В данном случае, что такое ваша научная школа, ваших коллег, которая работает вот, и конкурирует с вашими, ну, коллегами из-за рубежа? Что вам удалось сделать, придумать, изучить, создать?
16: Исторически наша первая тематика, как я уже говорил, была солнечная энергетика. Вот если вы посмотрите на ландшафт современной солнечной энергетики, во-первых, за последние годы, так не очень как бы заметно, может быть, для широкой публики, но солнечная энергетика начала потихонечку догонять в некоторых регионах мира классическую, значит, на ископаемых природных ресурсах. То есть сейчас объемы производства солнечной энергетики, электричества от солнечной энергии, они уже там приближаются к тераватным порядкам. Это гигантские объемы. То есть вот, есть там известные примеры, что вот в той же Германии, которая в свое время сделала определенную ставку на солнечную энергетику, там бывают моменты, когда вот солнечная погода длится много дней, и там наступают отрицательные цены на электричество. Потому что солнечная энергетика вырабатывает столько электричества, что его поглотить индустрия не может. Вот, мы все знаем там, значит, про и контра, значит, ночью солнце не светит, да, значит, нужно запасать энергию, балансировать, но тем не менее, вот солнечная энергетика в мире, она из альтернативной и экзотической стала уже вполне себе отраслью экономики, такой очень серьезной. Но при этом, если посмотреть на структуру, какие, собственно, солнечные элементы применяются, то на Земле, в наземных условиях, это, наверное, на 95% кремниевые солнечные элементы, которые, кстати, разработали впервые практически одновременно, там, с зазором несколько недель, месяцев буквально, в США Bell Laboratories и в Советском Союзе НПО «Квант», такой институт в Москве находящийся. Вот у них замечательный музей, у них был, они показывают там реальные прототипы, образцы. Это делалось тогда и у нас, у американцев, для космических программ, потому что вот если на Земле солнечная энергетика альтернативная, то в космосе она безальтернативная энергетика. Там, конечно, есть, значит, изотопные источники, но если посмотреть реально, вот на чем летают спутники, 99% спутников, все, чем мы пользуемся, интернет, телеком, погода, значит, дистанционное зондирование, это все на 100% энергии от Солнца на орбите. И вот в тот момент, значит, кремниевые элементы разрабатывались у нас, у американцев. Можно прототипы просто посмотреть, это очень интересное, на самом деле, зрелище. И, в общем-то, эта технология, несмотря на то, что разработано огромное количество новых направлений, значит, есть там другие технологии в космосе применяемые, значит, солнечные элементы, но на Земле это кремний. И вот в 2009 году произошел в солнечной энергетике некий такой, в общем, всплеск. На тот момент все известные технологии, они, ну, достигли некоторого насыщения, такого совершенства. Стоимость уже почти не падала, КПД практически не рос. Значит, ну, какая-то такая, значит, вот, рутинная работа происходила, и вдруг появляется новый класс полупроводников. Вернее, он был известен, его применили в солнечной энергетике, и выяснилось, что для солнечной энергетики этот класс уникален. У него есть объективный набор физико-химических свойств, которые отличают его принципиально от других классов известных полупроводников. И в солнечной энергетике произошел бум определенный, потому что вот если кремнию потребовалось там с примерно 57-58 года до сегодняшнего дня вот добраться столько времени до КПД порядка 24-25%, то вот гибридные перовскиты и перовскитные солнечные элементы, такое жаргонное название немножко, но оно уже устоялось, они добежали до КПД 27%, ну, фактически за 15 лет. И такой скорости развития ни одной технологии фотовольтаики никогда не было. Поэтому, конечно, весь мир был крайне взбудоражен. В России этой тематикой начали заниматься где-то, наверное, году в 2014, вот, и, ну, 2013-2014. Мы подключились примерно тогда же, в общем-то, были одними из первых в России, кто этим занимался. И, в принципе, вот те коллективы, которые тогда появились, они и сейчас, в общем-то, в этом направлении в России лидируют. Вот. Поэтому вот этот интерес к новым материалам для солнечной энергетики, он, конечно, был и сохраняется очень большим, потому что, ну, это же бесплатное электричество. Да? Значит, я люблю приводить пример, значит, 300 на 300 километров квадратик в пустыне Сахара. Да? Значит, на глобусе, это тут точка на ручке. значит, покрытый обычными уже существующими солнечными элементами, он покрывает энергопотребление, электропотребление всей планеты Земля. Так что солнечной энергии на планете Земля просто феноменально много, и, в общем-то, вопрос, нам нужно научиться ее использовать, там, эффективно, максимально эффективно преобразовывать, но, тем не менее, ее очень много, и, конечно, интерес к этому, ну, и у ученых, и у общества очень большой. Вот, собственно, мы занимаемся в части направления солнечной энергетики, вот, разработкой этих первоскитных солнечных элементов. Мы с гордостью отмечаем, что, строго говоря, один из четырех известных методов синтеза гибридных пировскитов разработан у нас в лаборатории. И мы продолжаем эту тематику. Это довольно экзотический метод, но, тем не менее, это вот принципиально один из четырех принципиально известных видов синтеза. Так или иначе, вот можно обсуждать там его за и против, да, сильные и слабые стороны, но это наша запатентованная Россией на международном уровне, защищенная патентами, технология полностью своя. Вот. Так что вот примером того, чем мы занимаемся в этой области, ну вот, например, служат, значит, тонкопленочные солнечные элементы. Перспектива их применения в России, наверное, самая большая, как ни странно, не на Земле, а в космосе, потому что, как я уже упоминал, да, безальтернативная энергетика и для космических аппаратов. И если посмотреть на экономику энергетики в космосе, то, ну, может показаться, да, сколько там этих спутников летает. На самом деле спутников летает очень много. И в космосе, в отличие от наземных применений, применяются, как правило, не кремниевые солнечные элементы, а арсенид-галлиевые, кстати, тоже разработанные в Советском Союзе изначально, и потом, значит, вот трехкаскадная технология, которая сейчас во всем мире применяется. В России, в Краснодаре, потрясающий завод, просто на мировом уровне изготавливающий этот, это реально хай-тек, настоящая нанотехнология, они делают космические спутники. Это предприятие «Наш партнер». И вот в космосе космические солнечные батареи, они в десятки и в сотни раз дороже, чем наземные. Поэтому, несмотря на то, что парк этих спутников, он, ну, конечно, не сравним с наземными солнечными батареями, там никаких квадратных километров нет, но в денежном эквиваленте, в смысле затрат, которые нужно изготавливать, значит, делать, чтобы изготавливать спутники, это очень существенные деньги. И вот гибридные пировскиты, они оказались для космоса прям идеально подходящими. Они не очень любят влагу и кислород, в космосе их нет, зато они совершенно спокойно относятся к радиации. Это удивительное их свойство. Его на самом деле легко объяснить с точки зрения физико-химии, если в это погружаться. Но факт остается фактом. Есть такое довольно популярное направление исследований в мире, это вот применение гибридных пировскитных солнечных элементов в космических условиях. Там было показано, что они толерантны к высоким дозам протонного электронного облучения. Это то, чего в космосе очень много. Нас защищает, да, атмосфера и магнитосфера Земли. А там, где летают спутники, там дозы бешеные, там кремниевые элементы просто стремительно погибают. И трехкаскадные тоже делают. А гибридные пировскиты, в общем, стоят. Мы с нашими партнерами вот, и в МГУ, и в Академии наук, в Курчатском институте проводили эксперименты, показали, что да, действительно не выдерживают дозы радиации очень значительные. И поскольку они дешевле, чем трехкаскадные, у них есть очень хороший потенциал применения в космосе. У нас, собственно, один из проектов сейчас, даже несколько проектов наших ключевых, направлено на то, чтобы вот, технологию создания небольшого размера солнечных элементов, которые приняты для вот, инсталляции на космические аппараты, ее в России создать и их производить. У нас есть производство космических солнечных элементов Атрибы-5, историческое, вот, выросшее из как раз того самого НПП-квант. Я надеюсь, что у нас будет технология, значит, третьего поколения солнечных элементов для космоса. Это, на самом деле, реально решаемая задача. Собственно, если говорить не про солнечные элементы, то вот там среди направлений лаборатории такое важное для нас – это всем хорошо известная аббревиатура OLED. Да, значит, вот, кто покупал смартфоны, телевизоры, значит, умные часы, знают, что самые такие самые яркие дисплеи – это всегда OLED-технология. И отдельным ее поднаправлением являются так называемые OLED-микродисплеи. Собственно говоря, сейчас это тоже очень актуальное направление. Вот все эти очки виртуальной реальности, там уже такие маленькие экранчики перед глазами стоят. Вот это OLED-микродисплей, тоже, в общем-то, наверное, еще более хай-тековое устройство, там десятки слоев толщинами вот буквально в единицы нанометров. И вы, наверное, может быть, удивитесь, наши слушатели тоже, в России производят OLED-микродисплеи. Это освоенная Российской Федерацией технология. Наша лаборатория является одной из, там, в принципе, не очень большого количества лабораторий в мире, у которой есть разработанная нами, изготовленная в России, оборудование, которое позволяет вести полный цикл исследования, создавать в лабораторных условиях такие промышленные OLED, ну, промышленные лабораторные аналоги промышленных OLED-ов на полностью индустриальном уровне сложности. И оптимизировать эти OLED-ы, то есть проверять новые материалы, новые вещества, да, превращать их в материалы, оптимизировать, значит, эффективность, стабильность, яркость таких устройств. Вот это направление исследований, которое мы очень активно ведем с нашими партнерами индустриальными. Я вот ездил в марте в Китай к нашим, значит, партнерам в очень сильную лабораторию, одну из лучших в Китае в области, значит, OLED, собственно говоря, структур. Мы там знакомились, у нас сейчас начинается совместное исследование. У них такая же установка, как у нас. Наша произведена в России, мы ее разработали, отчертили, как бы эскизно спроектировали, потом компания из Новосибирска нам ее, значит, создала в железе. Такая же установка стоит у наших партнеров в Китае, только американского производства. Я ее посравнивал впервые, вот вживую увидев американскую. Наша ничем не отличается, в общем-то, по функционалу и возможностям. Значит, когда я наших партнеров спросил, говорю, сколько таких установок в Китае? Ну, понятно, вы там одни из лидеров, или, может быть, лидера Китая. Сколько их в Китае? Он говорит, в Китае их 3. Вот на весь Китай установок такого класса, да, предпромышленного, 3. И одна есть в России. Вот, по-моему, это очень, в общем, так радостная новость для меня. Я думал, что их больше, честно говоря, в Китае. Я знал, что это, ну, теряет очень серьезный уровень, но вот мера серьезности стала для меня неким приятным сюрпризом. Поэтому наша работа, например, направлена на оптимизацию вот таких тонкопленочных светоизлучающих стекол. Вы знаете, что Россия дисплеи не производит, это делает там Samsung, да, LG, то есть есть несколько компаний в мире, которые могут это экономически целесообразно делать, это стоит феноменальных денег, это гигантские реактора там метрового размера, которые напыляют, значит, там целые кластерные вакуумные производства, вот вам как, значит, вакуумщику хорошо это понятно, то есть там машины диаметром там в несколько метров, с источниками, многоисточным напылением тонких слоев, они там шлюзуются, переезжают кластером из кластера в кластер, когда-то, может быть, это будет в России. Да? То есть это конкурировать на массовом рынке с Кореей невозможно, но под нишевое применение, если потребуется, это можно в России сделать. И вот наших партнеров индустриальная большая гордость заключается в том, что, ну вот, окажется нужно, да? Технология в России есть. Мы знаем, как делать эти устройства. Более того, вот у нас сейчас идет очень, значит, замечательный проект с Российским научным фондом. Мы коллаборируем с несколькими организациями, и нам удалось вот на базе наших индустриальных партнеров вокруг них собрать такой кластер коллективов из Академии наук, значит, из Российского центра гибкой электроники. Вот фактически все компоненты OLED-дисплеев мы научились в России делать. Есть подложки пикселизированные, есть все материалы, все вещества, требуемые для формирования этой структуры. У нас есть компетенции, как вот эти вещества подбирать, режимы их формирования. Мы можем сделать дисплей, испытать его в России вот от стекла до долговременного ресурсного испытания. Полный набор компетенций у нас есть. И вот это направление у нас на одной из самых новых, но для нас таких очень, как бы, знаковых. Мы еще шутим, что это же ровно обратный процесс по отношению к солнечной энергетике, да, значит, там свет приходит, получается электричество, здесь электричество входит, получается свет. Вот, поэтому, значит, мы во всех направлениях перемещаемся в эту электронную историю. Ну, вот, наверное, два примера, там, я могу долго рассказывать, там, про рентгеновские детекторы, которые в России, мы делаем томографы в стране рентгеновские, да, значит, рентгеновскую технику, миллиардная промышленность, это, на самом деле, очень классно, там, обработка потом этих сигналов делается, очень сложное медицинское оборудование. Рентгеновских детекторов матричных в России своих нет, мы их импортируем. И когда я коллегам задаю вопрос, то есть у нас очень хорошие партнеры в этой области, мы когда разговариваем, они говорят, да, мы готовы вас поддерживать, чтобы эти разработки вели, потому что, они говорят, мы покупали в США, нам перестали продавать, мы покупали в Южной Корее, нам перестали продавать, мы покупали в Германии, нам перестали продавать, мы покупаем в Китае. И все хорошо. Я говорю, коллеги, а когда нам перестанут продавать? Ну, такого не может быть. Хорошо, если не может быть. А если случится? Тогда что будет со всеми, значит, нашими медицинскими производителями? И вот те компании, с кем мы работаем, они это очень хорошо понимают. мы сотрудничаем в сторону... Это очень длинная история, там тоже нужно кашу из топора сварить, пройти вот от подложек пикселизированных, которые мы научились с партнерами в России делать, вот через весь, значит, там, получение этого детектора, потом получение к нему кремниевых чипов, обработку сигнала, процессинг сигналов, но собрать эту цепочку в России можно. Там одно из наших направлений в том, чтобы мы, наша часть, это вот середина этого процесса, когда делается, собственно, рентгенопоглощающий слой, он формирует электрический сигнал, но те вот коллективы, которые до момента нанесения рентгенопоглощающего слоя делают подложки, они в России есть, они очень компетентно разрабатывают классные продукты. Те, кто потом считывают сигнал в кремниевый чип, обрабатывают его, преобразуют в софте, значит, специально там, значит, образом перерабатывают, чтобы врач получил, или там дефектоскопист на заводе, да, значит, на неразрушающем контроле получил картинку и по ней сделал выводы. Вот все эти компетенции есть. И ну, это на самом деле очень такие прикладные исследования. В этом плане, конечно, вот заниматься таким химическим материаловедением, это очень, как вам сказать, знаете, такой воодушевляющий процесс, потому что ты точно знаешь, что ты делаешь. При этом, на самом деле, научных открытий в этом полно. Там берешься за любую точку, там нужно осадить какой-то материал. Теоретически в учебниках сказано, как он, наверное, варианты, как он может осаждаться. На практике выяснится, что не работает в точности ни один из них, и нужно там вот, фактически сделать какие-то открытия, понять, как этот процесс вот, идет в конкретных условиях. И это достаточно так, ну, в общем, оставляет поле для творчества, но при этом мы работаем в очень ориентированных на практику направлениях.
15: Здесь ключевой момент, Алексей Борисович, потому что если вы занимаетесь вот этими многослойными структурами, в данном случае, скорее даже не материалы, а структуры из десятков слоев и так далее, то есть неважно, в данном случае, прошу не бить ногами за вот это, неважно, да, неважно, перовскит или это для солнечной энергетики, либо это у нас идет все, что касается матриц для рентгена, либо это вот полуорганика для оледов. Вся эта штука, она требует именно на вот этом наноуровне, атомарном выстилании слоев, она требует определенной структуры, чтобы определенные молекулы, определенная, так скажем, комбинация атомов ложилась тем узором, который обеспечивает электромагнитные свойства вот этих объединяющихся атомов и дает свой, соответственно, эффект преобразования света в электричество, электричество в свет и так далее, так далее, так далее. Правильно ли я понимаю, что если мы возьмем, ну, такую аналогию, ну, давайте с конструктором Лего, любым таким конструктором для детишек. Вот возьмем мы коробку, подбросим вверх, и у нас вниз будут падать различные кубики. Ведь фактически нам надо, чтобы они не просто высыпались хаотическим образом, а они высыпались таким своеобразным узором. И причем один узор, второй узор, слоями это все выкладывалось, эти узоры, разные температуры, разные условия подготовки этих слоев, чтобы они не калечили друг друга, и вот в этом тут начинается вся сложность и вся тонкость. И вот здесь-то вы, я так понимаю, в одной в ваших работах применили в том числе и технологии машинных алгоритмов, обученных, когда вы вот эти структуры понимали, что вы получите. Вы заранее понимали, что у вас получится, какие слои, с какими структурами вам удастся, как химикам, и вы работаете с множеством. Вы же не поштучно эти молекулы складываете, да? А в целом осаждаете слои. И у вас получаются именно слои с заданным, ну так скажем, молекулярным узором. Или я так глупость сейчас сказал?
16: Нет, все так и есть. Действительно, это есть, это некая аналогия с конструктором Лего. Можно, знаете,

слишком просто. Ну вот смотрите, есть страны, где черный тмин и масло из него употребляют едва ли не каждый день. Ну потому что он часть пищевой культуры на том же Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии. Однако по числу долгожителей на 100 тысяч населения в мире лидируют совсем другие страны – Монако, Гонконг и Япония. А самыми здоровыми странами по комплексу показателей в прошлом году признаны Сингапур, Тайвань, Испания, Окинава, Сардиния и Греция. В этом списке нет ни Индии, ни Египта, ни Турции, где черный тмин употребляют в пищу каждый день. И масло, и специи, и семена их добавляют и в сыр, и в хлеб. Ну, впрочем, согласна. Не очень корректное рассуждение, потому что продолжительность жизни зависит от множества факторов. Но тут есть кое-что другое интересное. Вот большинство научных исследований выполнены на клеточных культурах, в стекле, когда прямой контакт опухолевой клетки, например, и тимохинона обеспечен, ну, условиями эксперимента. А вот с организмом человека все сложнее, потому что у тимохинона, по словам ученых, низкая биодоступность. Это связано с тем, что тимохинон плохо растворяется в воде, а в нашем желудке и кишечнике среда водная. Поэтому тимохинон плохо всасывается в системный кровоток. Тимохинон любит жиры и масло. Поэтому если употреблять нечистый тимохинон, а масло черного тмина, то всасываться он будет получше, но все равно плохо. А еще тимохинон не любит перепады температуры свет. Так что он может потерять свою активность еще до того, как вы начнете его пить. Впрочем, если пить в день по чайной ложке, хуже точно не будет. Масло черного тмина безопасно. Ну, во всяком случае, Гиппократ и Авиценна использовали черный тмин в своей практике и получали положительные результаты. Ну вот, например, знаменитый врач Диоскорид, это первый век нашей эры, в своем труде «Доматерия медика» описывал применение семян для лечения головной и зубной боли, а также для выведения паразитов. Отец медицины Гиппократ использовал его при нарушениях пищеварения, а знаменитый Авиценна, он же Ибн Сина, в своем фундаментальном труде «Канон врачебной науки» XI века указывал, что черный тмин стимулирует энергию организма и помогает восстановиться от усталости и подавленности. На протяжении веков семена использовали как отдельно, так и в смеси с медом, прополисом и воском для лечения дыхательной системы, желудка и кишечника, почек, мочевого пузыря и печени, сердечно-сосудистой иммунной системы и для общего оздоровления. Поэтому мне не очень понятно, как низкая биодоступность может давать положительные результаты, которые в течение тысячелетий получали врачеватели на Востоке. Однако грех не воспользоваться этим ценным подарком природы. Поэтому сегодня внимание исследователей сфокусировано на создании такой лекарственной формы тимохинона, которая будет хорошо усваиваться. Ученые сходятся во мнении, что это должны быть липосомы, такие вот крошечные, махонькие жировые капельки нанометровых размеров, в которых заключен тимохинон. Такой наноконтейнер-посылка может проникнуть в клетку. Тогда вот в этой форме тимохинон будет усваиваться в 4 раза лучше по сравнению с обычным маслом черного тмина. Но в идеале эти лекарственные частицы надо бы доставлять прямо на место их работы. Ну, например, в опухоль. То есть нужно еще разработать и адресную доставку этого ценного лекарства. В общем, работы у ученых полно, вопросов и противоречий тоже. Но как бы ни хотелось, волшебной панацеи, которая сделает нас здоровыми, красивыми по щелчку пальцев, нет. Хотя нет, вру. Есть. Это, записывайте, здоровый образ жизни, много движения и разнообразное полноценное питание в разумных количествах. Попробуйте. Результаты вас приятно удивят.

0: Римского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: На правах рекламы.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
6: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
5: Но цифры действительно пугают.
6: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
5: Но почему это происходит?
6: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
5: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
6: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
5: А разве это не так?
6: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
5: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
8: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
5: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
8: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
5: А вот что насчет технологии производства?
8: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
5: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
8: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
8: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
5: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
7: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио России.
1: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
9: Бородин – это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
1: И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
10: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
11: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
10: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно в программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.